0: дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 2 самоходные артиллерийские установки.
1: Минобороны сообщило, что в течение дня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены более 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. США призывают все страны на Ближнем Востоке сохранить приверженность тому, чтобы американо-иранские переговоры прошли успешно. Об этом заявил президент Дональд Трамп в своих социальных сетях. По его словам, в Вашингтоне ожидает полного прекращения огня по всем фронтам, включая противостояние Израиля и шиитской группировки Хизбалла. 18 июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает снятие морской блокады с иранских портов и свободный транзит судов через Ормузский пролив. Окончательную версию договоренности стороны будут обсуждать в течение 60 дней. Воздух прогреется до плюс 26 градусов в Москве на выходных. Осадков в городе не ожидается, сообщил РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что ночи в столице станут теплее. Днем температура воздуха ночью прогнозируется в пределах плюс 12-14. Дневная температура в столице ожидается от 21 до 26. Это соответствует климатической норме июня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Москве синоптики обещают местами кратковременные дожди. В столице днем плюс 19, плюс 21.

0: «Маяк».
1: Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил

тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный

цветок у ночей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его ни злого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: Audio Stories.
1: Экзопланета под официальным названием HD 140-283, которую неофициально называют Мафусаил, олицетворяет собой глубокий возраст и таинственность космоса. Имя, вдохновленное библейским персонажем, который прожил 969 лет, едва ли передает истинную картину возраста планеты. Согласно научным расчетам, ей приблизительно 14 миллиардов лет, что сопоставимо с возрастом самой Вселенной. Эта экзопланета считается старейшей известной нам планетарной системой. Ее звезды, вокруг которых она обращается, давно завершили собственный жизненный цикл. Сама планета располагается сравнительно недалеко от нас, всего в 12 световых годах в направлении созвездия Скорпион. Ее масса примерно вдвое тяжелее газового гиганта Юпитера, а орбитальное расстояние превосходит дистанцию Урана от Солнца.

Я Василий Стрельников. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Возведенный в эпоху правления императора Адриана во втором веке нашей эры, храм Венеры изначально работал в составе комплекса общественных бань. Строение было обнаружено в конце 16 века благодаря найденной там статуе Венеры. Храм находится в районе Флегрейских полей. Это кальдера с повышенной вулканической активностью. Несмотря на регулярное проявление геологических процессов, храм сохранился до наших дней, пусть и погрузившись на 6 метров ниже современного уровня земной поверхности. Что интересно, он устоял перед воздействием феномена брадисейсма. Это длительные периоды подъема и опускания грунта. Научные изыскания подтвердили, что сохранность здания объясняется грамотно подобранными строительными материалами. Выяснилось, что древние мастера пользовались специальным раствором, который содержал известковый компонент и фрагменты вулканического происхождения. Кирпич изготавливался с добавлением вулканического песка, что значительно повысило прочность конструкции. Материал доставлялся из окрестностей вулкана Везувий. Так исследование подтвердило высокую степень адаптации построек Римской империи к особенностям местности. Использование природных ресурсов позволило обеспечить долговечность сооружений, а опыт древних инженеров продолжает оставаться актуальным и сегодня для областей с высоким уровнем сейсмологической опасности.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Использование километров для измерения межзвездных расстояний совершенно неудобно. От Земли до Солнца почти 150 миллионов километров. А ближайшая звезда Проксима Центавра удалена на фантастическое расстояние в 40 триллионов 260 миллиардов километров. Такие большие цифры трудно воспринимать и сравнивать, поэтому чаще используют иной подход – выражение расстояний временем, за которое свет достигает цели. Луч света от Солнца доходит до Земли примерно за 8 минут 30 секунд, а от Проксимы Центавра – за 4,5 года. От центра нашей галактики до Земли свет путешествует целых 25 тысяч лет. Иными словами, этот свет покинул центр Млечного Пути, когда по Земле бродили мамонты. До туманности Андромеды, доступной для наблюдений невооруженным взглядом на темном ночном небе, свет идет аж 2,5 миллиона лет. То есть, когда лучи, дошедшие до Земли, покинули туманность, никаких мамонтов вообще не существовало. Световые годы оказываются весьма удобной единицей измерения космических расстояний. Но существует и альтернативная единица – парсек. Один парсек равен примерно 3,26 светового года и используется, потому что облегчает расчеты для астрономов. Парсек определяется углом, под которым меняется положение звезды при годовом движении Земли по орбите вокруг Солнца. Чем дальше объект, тем меньший угол он описывает. Угловое смещение в одну секунду обозначает, что расстояние до объекта ровно 1 парсек. До ближайших звезд среднее расстояние составляет около 1 парсека, а до Проксимы Центавра всего 1,3 парсека. Представлять расстояние в километрах здесь бессмысленно, ведь 1 парсек – это 30 триллионов 857 миллиардов километров.
0: Аудио Stories.

0: новое мышление говорит нам о том, что мы умеем перерабатывать очень большое количество информации, выделяя какие-то важные тезисные моменты, то есть сужая огромную воронку информационного потока до того, что нам нужно. Антон Гасимов, психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне

льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службы по контракту.рф.

0: Audio Stories.
1: Основной причиной выживания африканской мегафауны, в отличие от других континентов, стала длительная совместная эволюция с человеком. Африканские животные развивались рядом с первыми представителями рода Homo на протяжении миллионов лет, что позволило им адаптироваться к присутствию людей как хищников. В других регионах появление человека вызвало массовое вымирание крупных видов. Археологические данные подтверждают, что предки человека появились в Африке около 2 миллионов лет назад, а современный человек появился примерно 200-300 тысяч лет назад, что дало африканской мегафауне время привыкнуть и выработать механизмы выживания. Научные исследования показывают, что вымирания в палеотропических регионах, включая Африку, были значительно ниже, чем в других местах планеты. Тем не менее, современные опасности, браконьерство, разрушение среды и климатические изменения ставят под угрозу ныне существующих представителей африканской мегафауны, например, саванных слонов, численность которых резко сократилась. Африканская мегафауна – пример стойкости, но и она требует защиты и бережного отношения.
0: Аудио сторис.

Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая.

0: скалолазами.
1: Аудиосторис.
2: В современном мире большая часть ванильного аромата синтетическая. Его получают из нефтяных продуктов из-за высокой стоимости натуральных стручков ванили. В XIX веке ученые нашли способы производить ванилин из недорогих источников, например, из отходов промышленности. Это значительно снизило его цену, но негативно влияет на окружающую среду. Производство сопровождается загрязнением. Натуральная ваниль ценится за насыщенный аромат и высокую стоимость, а ее качество легко определить по эластичности, запаху и внешнему виду. Важно, чтобы стручки находились в сухом герметичном месте, без воздействия света и влажности, чтобы сохранить их аромат на длительный срок. Иногда на поверхности появляется белесый осадок. Это природный ванилин, свидетельство высокого качества. При необходимости мягкие стручки можно восстановить, нагревая их паром или в микроволновке.
1: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Я к этому привык, я к этому привык. Нас пропасть разделяет безграничная. Я средний ученик, я средний ученик. А для тебя пятерки — вещь обычная. А для тебя пятерки — вещь

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра разберемся, как провести безопасные каникулы. И в полдень в цикле «Медвежий угол» нас ждет тема «За каждым медвежонком стоит большая медведица». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00. Воспитательный знак.
2: Столь частое явление. Ребенок провинился, разбил окно. Он должен чувствовать, что виноват. Когда справедливо ему выговариваешь, реже встречаешь раскаяние, чаще бунт, гневно насупленные брови, взгляд из-под лобья. Ребенку хочется, чтобы воспитатель именно тогда проявил доброту, когда он виноват, когда он плохой, когда его постигло несчастье. Разбито стекло, пролиты чернила, порвано платье. Все это – результат неудачных начинаний, которые затевались, может быть, даже несмотря на предупреждение. Ну а взрослые, просчитавшись и потеряв на сделке, как воспримут претензии? Гневом и бранью.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: Впервые о шампанском заговорили в V веке, когда король Хлодвиг I во время своих крестин пил игристое вино, а не святую воду. В 17 веке монах Пьер Периньон усовершенствовал его производство в бенедиктинском аббатстве Овиллер, заложив основы современного шампанского. В 1728 году Людовик XV официально разрешил продавать шампанское в бутылках, что способствовало его популяризации среди французской знати и королевского двора. В конце 18 века шампанское вошло в светские праздники после Французской революции, став символом национального единства. В 19 веке оно стало обязательным напитком дипломатических встреч и новогодних торжеств в Европе и США. В 1937 году в СССР появилось советское шампанское, которое стало символом советского Нового года.
0: Audio Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита Россия-АСЕАН. Как сообщил президент, в ней закреплены совпадающие подходы по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
2: Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и план действий России-АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связи нашей страны с ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.
0: Как сообщил Владимир Путин, Россия предлагает нарастить экспорт в страны АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарственные препараты. Власти европейских стран грезят экспансией и намерены осваивать Украину и Молдавию, написал глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». По его словам, Европа также втягивает в свою орбиту Армению. Дипломат отметил, что НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве, цитата, «ударного кулака будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», указано в статье министра, сообщает МИД. Статья Сергея Лаврова написана для издания «Политика Европа». Как указано в сообщении МИД, в последний момент публикация текста была отменена по решению редакции. Статья посвящена обсуждению возможных переговоров стран Европы с Россией об урегулировании конфликта на Украине. По словам Лаврова, европейская сторона хочет подморозить конфликт без устранения первопричин и ввести на Украину военный контингент. Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николай-Полье, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудие полевой артиллерии.
0: Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе техники, мотопехотные бригады ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. Российский МИД призвал граждан внимательно отнестись к возможным поездкам в Таиланд на фоне договора между Бангкоком и Вашингтоном о выдаче. Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американских спецслужб.
4: К сожалению, это по-настоящему популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами. Я думаю, что историю Виктора Бута знают все. Но ведь он, к сожалению, не один. При этом США действуют ведь напористо, без отглядки на таиландские власти, проводят спецоперации с целью, так сказать, отлова наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам. Многие из задержанных сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием, психологическим давлением с целью склонения, например, сразу к признанию вины. Маховик карательного правосудия Вашингтона особенно интенсивно набирает обороты после начала специальной военной операции на фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики. Эти санкции, напомню, незаконны, нелегитимны. Многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться буквально на прицеле у представителей американских спецслужб.
0: МИД настоятельно рекомендовал гражданам России, у которых есть основания опасаться преследований со стороны американских властей, воздержаться от поездок в королевство, поскольку Таиланд связан с США двусторонним договором о выдаче. Сборная Канады разгромила Катар в матче второго тура группового турнира чемпионата мира по футболу. Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 6-0. Команда выступает в группе «Б» вместе со сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Матчи первого тура завершились с одинаковым счетом 1-1. В третьем туре Канада встретится с Швейцарией 24 июня, а Босния и Герцеговина сыграет с командой Катара в этот же день. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в пятницу в Петербурге без существенных осадков +20, +22. В Москве местами пройдут кратковременные дожди. И днем в столице синоптики обещают от 19 до 21 градуса.

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.
1: У тех ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

спрошу у вас, я слышу не который раз, брожу как тень у тех ворот, который день, который год, и льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

Сирень цветет у тех ворот, цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год, и льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

0: Audio Stories.
1: Ски Джоринг – зимний спорт, в котором человека на лыжах тянут одна или несколько собак. Название происходит от норвежского «скикджоринг» – «тащить лыжи». Родина скиджоринга – скандинавские страны, где изначально это был способ тренировки ездовых собак. Позже спорт получил развитие в Северной Америке и стал официальным видом соревнований.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Салаты оливье и сельдь под шубой давно стали неотъемлемыми символами новогоднего стола. История оливье началась в XIX веке в Москве, где французский повар Люсьен Оливье создал этот салат для меню ресторана «Эрмитаж», а позже рецепт упростили и адаптировали для советских семей благодаря доступным ингредиентам. Сельдь под шубой возникла как вариация винегрета и быстро завоевала популярность наравне с оливье. Их успех объясняется доступностью овощей, яиц, сельди и колбасы в советских магазинах, высокой питательностью как полноценного блюда с белками, жирами и углеводами. Эти салаты закрепились в культуре через литературу, кино, рекламу, став обязательными элементами праздника. Совокупность этих качеств обеспечила им статус главных новогодних символов.
0: Audio Stories.
2: Лунный свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу.

я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала. Я спешу, извините меня.

0: жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу, извините меня.
1: Маяк.

0: можно больше бы доверяли.
1: Аудио сторис.
2: Оказывается, восприятие аромата снега связано с тремя факторами: низкой температурой, высокой влажностью и раздражением тройничного нерва. При температуре около 0 градусов Цельсия молекулы воздуха движутся медленно, создавая ощущение отсутствия привычных запахов, что воспринимается как запах снега. Влажность усиливает чувствительность обоняния, а холодный воздух стимулирует тройничный нерв, вызывая ощущение свежести и чистоты. Получается, что запах снега – это просто отсутствие привычных запахов. Этим же объясняется, почему зимой люди выбирают более тяжелые и теплые ароматы в парфюмерии. Холод снижает работу обонятельных рецепторов, и организм стремится повысить комфорт с помощью ярких и знакомых запахов.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В Советском Союзе мандарины стали символом новогодних праздников в эпоху дефицита конца 20 века. В богатых домах мандарины заворачивали в серебристую бумагу и украшали ими елки. Настоящая популярность мандаринов настала в 1963 году с первыми поставками цитрусовых из Марокко, которые регулярно поступали к зимним праздникам. С тех пор мандарины прочно ассоциируются с ожиданием Нового года в сознании советских людей. Психологи объясняют, что их аромат вызывает сильные эмоциональные воспоминания, а у советского поколения запах мандаринов связан с радостью и волшебством детских праздников.
0: Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: Зимой многие люди сталкиваются с повышенной усталостью и депрессией, известными как сезонное аффективное расстройство. Оно связано с сокращением светового дня и снижением количества солнечного света. Это приводит к необходимости большего количества сна, поскольку организм пытается адаптироваться, удлиняя фазу отдыха. Для этого он вырабатывает больше мелатонина, гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования. Однако переизбыток мелатонина вызывает слабость, сонливость и тревожность в дневное время. Кроме того, холодный климат ускоряет обмен веществ, требуя больше ресурсов, включая дополнительный сон и пищу. Психологические изменения зимой тоже значительны. Ухудшается эмоциональное состояние, снижается активность и уменьшается количество общения, что дополнительно увеличивает потребность в отдыхе. Чтобы улучшить качество сна и снизить усталость, полезно лечь спать раньше и использовать светотерапевтические устройства – лампы, светобоксы или специальные очки, которые создают эффект удлиненного светового дня и помогают нормализовать циркадные ритмы.
0: Аудио-сторис.

0: Маяк. Узнать за 100 минут.
1: Я видела эту картину и не предполагала, что она так называется.
2: Мы не предполагали, что это портрет просто. Мы думали, это набор инструментов каких-то.
1: Ну какой же Малевич молодец. Боже, а я в нем, я никогда в нем не сомневалась. Но вот тут я вообще...
2: Ну, я думаю, что вот его черный квадрат, это как раз какой-то неудавшийся портрет, который он довел в итоге до черного квадрата, и получилась идеальная история.
0: Коротко обо всем на свете. Подкаст «100 минут о». В любое время. В ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

0: надо с кем поговорить.
1: Аудиосторис.
2: Спячка – это не только зимний отдых животных. Так называют несколько различных форм энергосбережения у животных, которые помогают выживать в суровых условиях, таких как холод, жара или засуха. Различные ее типы зависят от природных факторов и нужд видов. Торпор у колибри происходит ночью, когда те снижают температуру тела и метаболизм после интенсивного дневного питания нектаром. Эстивация позволяет пустынным лягушкам прятаться в грунте под слизистой пленкой на месяцы до дождей. А брумация у рептилий и лесных лягушек возникает от холода. У млекопитающих зимняя спячка запускается похолоданием, коротким днем и нехваткой пищи. Человек к спячке не способен из-за эволюции в теплом климате. Впрочем, ученые считают, что далекие предки современного человека могли впадать в спячку.
1: Аудиосторис.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Россия предпочитает, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты дипломатическими средствами. Однако для этого необходимо обеспечить безопасность страны и защиту интересов граждан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной на сайте МИД. Дипломат подчеркнул, что Россия выступает против дальнейшего расширения военно-политической и экономической экспансии Запада, поскольку это не соответствует императивам многополярного мироустройства. Статья изначально готовилась для европейского издания «Политико», однако в последний момент редакция отказалась от ее публикации. Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики. Глава государства также выразил благодарность Миниханову за поддержку в организации саммита «Россия-АСЕАН».
2: Спасибо за поддержку мероприятия. Все как обычно, в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения. Все наши гости довольны гостеприимством. Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка. Все эти кортежи туда-сюда, перекрытие улиц. Но приношу свои извинения в этой связи казанцам. Но вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международных позиций России.
3: Спасибо большое, Владимир, за доверие. Наверное, есть какие-то моменты транспортные, но самое главное, мы гостей встречаем, город в порядок приводим, значит, наш президент к нам приезжает, приезжают гости, и очень важно сегодня, чтобы мир видел, как Россия развивается. Вам большое спасибо.
0: Рустам Миниханов доложил президенту о развитии города, подчеркнув экономический рост, увеличение темпов строительства. Глава Татарстана также обратил внимание и на поддержку специальной военной операции силами контрактников и мобилизованных.
3: Что касается поддержки специальной военной операции, если взять все формы поддержки, это уже где-то 91 миллиард, в том числе и поддержка наших городов, которые мы курируем. Если взять результаты, у нас 2259 военнослужащих, они награждены орденом мужества, 17 героев России. Мы, конечно, последние и те указания, которые были, большое внимание уделяем защитникам Отечества. Я хотел бы показать проспект, исторические здания были, мы его сейчас реконструировали. Это в центре города, удобно, доступно, со всеми условиями, объект очень достойный.
2: Это фонд, да?
3: Это фонд, там 1880 метров, мы 550 миллионов вложили. Фонд на самом деле очень эффективно работает в рамках федерального фонда. И по реабилитации, и по организации Обилимпийских мы проведем второй год подряд. Обилимпийский для участников СВО.
0: Владимир Путин также заявил, что запуск трассы М-12 «Восток» во многом стал результатом работы уроженцев Татарстана в федеральном правительстве. Миниханов поблагодарил российского президента за внимание к дорожно-транспортной инфраструктуре, а также за реализацию проекта трассы М-12, которая связала Казань с Москвой. Соединенные Штаты сняли блокаду морских перевозок в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона. Американские военные прекратили препятствовать транзиту судов, следующих как в иранские порты, так и из них. При этом для контроля за соблюдением достигнутых с Ираном договоренностей крупные военно-морские силы США остаются в общем районе пролива. 14 июня президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения между Тегераном и Вашингтоном, в рамках которого Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства, а американская военная морская блокада снята. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление. Такое мнение высказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, несмотря на облачность, дождей не ожидается, метеоролог рассказал, какая погода будет в Москве сегодня.
1: Столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться и в воскресенье-понедельник. Воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
0: Воздух прогреется до плюс 26 градусов в Москве на выходных. Осадков в городе не ожидается, подтвердила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что ночью в столице станут теплее. Температура воздуха прогнозируется в пределах 12-14 градусов. Дневная температура в столице ожидается плюс 21, плюс 26. Это соответствует климатической норме месяца. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без существенных осадков, плюс 22. В Москве местами пройдут кратковременные дожди. В столице днем плюс 19, плюс 21.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем, с новой пятницей. 19 июня у нас на календаре, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, на анонс того, что готовится к эфиру и сегодня, и в выходные. День сегодня какой? Самый счастливый день в году, официально, представляете? Да, нужно догонять. Понятно, что когда это приходится на пятницу, с одной стороны, это логично, с другой, конечно, люди максимально уставшие. С третьей, даже если вы устали от собственной работы, всегда можно сделать некий маневр, даже не меняя профессию. И вот вам вдохновляющий пример из Великобритании. В этой стране госслужащие департамента образования играли на работе в GTA. Ну, кто не знает, это такая игра, где, ну, в общем, надо противоправные действия совершать главным образом. Не, можно, конечно, не совершать, но зачастую, конечно, в основном, такие там сценарии. Для чего это все происходило? Они не отлынивали от работы. Нет, это все было за деньги налогоплательщиков. А так они планировали узнать, цитирую, жизненный опыт пользователей. Интересное представление о людях у чиновников. Но давайте пока не будем клеймить британцев и рассказывать самим себе, как страшно далеки они были от народа, тут все гораздо хитрее. Итак, это было не просто отлынивание от работы, не прокрастинация, а эксперимент, который был проведен правительственной лабораторией Великобритании. Занимаются в этой лаборатории тестированием новых подходов к разработке, внимание, государственной политики. Да-да, далее я, что же сами госслужащие-то делали? Они, естественно, занимались одни видеоигрой, а другие проводили с ними время и познавали виртуальный мир, наблюдали за взаимодействием игроков. То есть были люди, работа которых была смотреть за тем, как другие играют в GTA. Участники эксперимента заявили, что проект может дать ценную информацию о жизненном опыте людей и помочь создать эмоционально безопасное пространство. Вот оно где оказывается, в GTA. Вы знаете, это не первое подобное инициатива. Ранее для госслужащих проводили мастер-классы по лепке из глины, завязыванию узлов, а еще приглашали художника, который рисовал портреты получателей социальных пособий. Значит, рассказываю, как надо действовать таким образом. На примере британских, в данном случае не ученых, а чиновников. Сидите вы на работе. Тоска заедает, бумажки, бюрократия сплошная, не пробиться. Так, а что мы еще не делали с вами, дорогие друзья, на работе? Из глины лепили, что там еще, художника приглашали, узлы завязывали. Давайте поиграем в компьютерные игры. А как же мы это сделаем? Ну, сейчас мы напишем программу, получим грант. И дальше все это главное протолкнуть. А как бороться с бюрократией? Мы обучены, сказали сами себе британские чиновники. И мир заиграл принципиально новыми красками. Я надеюсь, что и вы, как бы ни ощущалась усталость от пятницы, найдете что-то светлое в каждодневной рутине. Давайте с оптимизмом, тем более самый счастливый день в году, давайте встретим эту пятницу под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Есть несколько эпических баталий в информационном пространстве. Чай против кофе, например. Ну, про разные другие пищевые там истории спорят. Но есть еще одно противостояние, которое тоже длится, как выяснилось, не первый год. Это противопоставление, или вернее причинность скорости вращения Земли и изменений климата. Ну, кто-то говорит, что вот Земля то быстрее у нас вращается, то медленно, то медленнее что-то там ей приходит в ее земную голову. И, соответственно, ну, как понимаете, как курица-гриль. Будете вращать быстрее, прожариваться будет медленнее. А то же самое и с нами происходит. И вот, оказывается, теперь очередную теорию выдвигают, причем некая анонимная международная группа ученых, что как раз нет, это вот мы все растопили вот эти вот полярные шапки, ну, вернее, делаем это вроде как. Вода смещается из полярных широт в экваториальные, и это замедляет Землю. Ну, проблема курицы и яйца вышла на совершенно новый уровень. И, в принципе, есть люди поразумнее, которые говорят, что вопрос вообще временной шкалы. Что, в общем, на длительных, совсем длительных периодах, вроде как, когда антропогенного фактора не было, вроде как зависимость все равно была. Ну, в общем, посмотрим, чем это дальше закончится. Пока, естественно, будем ждать встречи с физиком, популяризатором науки Романом Алексеевым. Он сегодня после 11:00 в шоу «Физики и лирики» будет рассказывать о главных новостях из своего мира физики. Вот интересно, что профессиональный физик думает по поводу скорости вращения Земли. Что же касается воды, то ей была посвящена рубрика «100 минут» на этой неделе. И в среду сооснователь проекта Science.ly Михаил Каптюк рассказывал о физико-химических свойствах этого на самом деле довольно загадочного вещества.
2: Навскидку скажу, значит, что у воды очень важно. У нее огромная теплоемкость, то есть, да, литр воды может запасти тепла сильно больше, чем можно было бы ожидать от похожих веществ. И какие отсюда следствия, ну, чуть позже скажем. Дальше, очень важное свойство, без которого мы бы здесь бы не сидели. Вода одно из чуть ли не двух веществ во Вселенной, второе один из изотопов висмута. Так вот, это вещество, у которого твердая форма, она легче, чем жидкое. Такого обычно не бывает. Обычно, если что-то замерзает, оно как-то компактно утрамбовывается, а у воды наоборот. К чему это приводит? К тому, что у нас лед...
3: Трубы рвутся, во-первых,
2: кстати, да. Кстати, да. Да-да-да. Это не, нельзя это не упомянуть. Рвутся трубы. Как говорится, видите, одно и то же свойство. Пессимист видит, как рвутся трубы, оптимист видит, что мы вообще живы все, потому что иначе бы, если бы лед падал на дно, то у нас бы промерзали бы все водоемы, собственно, зимой насквозь, и весной бы размораживалось уже все стерильное. То есть мы бы с вами прожили бы ровно одну зиму. Вот, так что это очень важное свойство. Ну и так далее. И еще очень важно, вода универсальнейший растворитель. Я не припомню другого вещества, которое настолько бы хорошо растворяло самые разные вещества. И у воды есть так называемые водородные связи между молекулами.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: +7 967 103 5533. Напомню, номер для ваших сообщений, который можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Есть ли у вас планы на самый, как выяснилось, счастливый день? Но тут еще, кстати, один праздник подвезли. День наблюдения за облаками, оказывается, еще сегодня. Возможно, между этими днями есть какая-то связь. Но астрономы тут наблюдали, всякие экзопланеты. Измеряли спектры, вглядывались. И вы знаете, нашли крупную экзопланету, над которой парят облака из соли. Представляете? Самый обычный поваренный, ну, такой кошмар нутрициолога просто. Все мы знаем, что соль и сахар — белая смерть. Но, вы знаете, сахар тут оказывается. Его демонизация может подойти к концу, потому что додумались провести-таки наконец-то нормальные эксперименты, в частности, над мышами. И выяснилось, что если полностью исключить вот эти быстрые углеводы, которые вот самые вредные как раз, то это тоже ничего хорошего не получается. Разрушительные последствия для организма с точки зрения метаболизм и работы кишечника оказались намного хуже, чем тот вред, который можно нанести, собственно, сахаром. Ну, спасибо. В целом понятно, почему нутрициологи могут легко отказаться от демонизации вот этого сладкого всего. Потому что у них есть жупел поновее. Да-да, и это еда на вынос. Пиццы, сэндвичи, котлеты. Ну, знаете, сейчас любой продуктовый магазин, пожалуйста, предлагает все это. Естественно, бьют тревогу товарищи, которые держат общепит, потому что они, бедненькие, мучились, создавали все эти кухни, соответственно, проходили сертификацию, оформляли медицинские книжки, а теперь все пошли и все купили в супермаркете. Нехорошо. Кроме того, звучат еще и голоса, которые предупреждают о том, что жаркое время года, а надеюсь, что оно будет жарким все-таки, это очень опасный период для потребления готовой еды, потому что бог ее знает, как ее там хранили, все ли нормы соблюдались, не прокисло ли там что-нибудь. Все это еще накладывается на каникулы, когда детки предоставлены сами себе и могут наесть чего попало. Да, поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, предупредите в том числе и своих друзей. А еще лучше включите им передачу «Хочу все знать». И в субботу в 11:30 как раз пойдет речь о том, как провести каникулы безопасно. Но это все случится в субботу, а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Продолжим летнюю тему. Хочется, конечно, даже если в городе вы остались, куда-нибудь к бассейну, где попрохладнее, к водичке. Вы знаете, тут тоже масса опасностей, о которых нас предупреждают не какие-нибудь случайные люди, а настоящие офтальмологи. Прежде всего, советуют не забывать про солнцезащитные очки и головные уборы, чтобы ультрафиолет не навредил глазам. Как-то раз, помнится, в программе все сразу обсуждали мы как раз с офтальмологом. Это было несколько лет, в прямом смысле слова, назад. Как раз обсуждали эту проблему. И действительно, есть статистика, которая говорит о том, что в очень солнечных странах количество глазных заболеваний тоже растет. Да, так что не пренебрегайте, пожалуйста, средствами вот такой защиты. Кроме того, если вы носите контактные линзы, офтальмологи говорят, не вздумайте в них плавать. Как бы там что ни дезинфицировали в бассейне, бактерии есть, и между линзой и глазом они себя чувствуют прекраснейшим образом. Поэтому, пожалуйста, не надо. Да, и если...

0: цикле «Человеческий гид», популяризатор науки и челюстно-лицевой хирург Наиль Джавахян рассказывал о том, как человеческие глаза устроены, что в них такого уникального и что удерживает их внутри головы. Иными словами, почему мы не мопсы.
1: Помимо того, что мы основную часть информации вокруг себя поглощаем за счет глаз, наши глаза должны быть ультрачувствительны к боли, потому что нам надо их защищать. Наши глаза должны быть ультрачувствительны к определенному спектру световому для того, чтобы ловить максимально все, что возможно, для того, чтобы считывать окружающую среду. Поэтому, что хочется сказать про глаза? Начнем прямо вот с самого начала, это эмбриогенез. Как они у нас появляются? Глаза, по сути дела, это выпячивание нашего первичного вот этого головного мозга. То есть у нас есть маленький эмбриончик там на третьей неделе, когда он из себя ничего практически не представляет, такая маленькая закорючка из разных клеток. И вот наша нервная как раз трубочка вот эта, на головном конце нервной трубочки начинает появляться вот такие выпячивания в виде глазных пузырьков. Поэтому глаз уникален тем, что это, по сути, часть нашего мозга, вынесенная наружу. Поэтому офтальмологи, когда они смотрят на наше глазное дно, когда они смотрят на сетчатку, по сути, видят часть нашего мозга без погружения хирургического внутрь. Именно поэтому некоторые заболевания, которые связаны не с нервной системой, можно диагностировать по глазам. Например, рассеянный склероз, у него есть свои определенные проявления именно на сетчатке глаза, которые можно легко увидеть, и действительно мы потом видим то, нечто подобное уже непосредственно в головном и спинном
2: мозге
1: у пациента.
2: То есть это как окошечко, через которое мы можем заглянуть, по сути, в комнату.

0: пока вы спали.
1: Преддверие. Да, знаете такое слово? А вот, как выяснилось, школьники, которые сдавали ЕГЭ по русскому языку в 2026 году, то есть в этом, знают, но не очень. И именно это слово в преддверии праздников и так далее, все это стало самой распространенной ошибкой. Ну что ж, есть надежда, что и это победим, тем более, что почти 2000 участников ЕГЭ в этом году получили 100 баллов из 100 возможных. Поздравляем и переносимся в пространство русского языка под руководством Татьяны Юрьевны Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существ.

0: существительных особого типа. У нас на кону слова с неподвижным ударением на основе. Однако в некоторых примерах ведущий и гости маяка их двигают. Это нехорошо. Давайте все передвинем обратно, вернем на свое законное место и сделаем это вместе с ведущим Сергеем Стилавиным.
1: Само ощущение у наших рецепторов, оно не готово, будучи развращенным, соответственно, приправами, соусами, как говорится, да, вот этими жареным всем, да?
0: Соусами. Кажется, Сергей так сказал специально, чтобы выделить слово. Но я не могу не напомнить, что это неверно. Ударение в слове «соус» всегда должно сохраняться на первом слоге. Поэтому «соусы», «соусов», «соусами». Ну а далее мы поговорим о путешествиях вместе с экспертом программы Ассамблеи автомобилистов Олегом Осиповым.
2: Это автомобиль для дальних выезжей всей семьей, на самом деле.
0: Выезжей – неверно. Ударение на окончание переносить не следовало. Правильный вариант – вояжей. Ударение всегда сохраняем на «я» во втором слоге. Вояжи, вояжей, вояжами. Далее слушаем гостя школьной программы для взрослых Олега Аурова. Вот что он сказал.
3: Ну это да, вот... как символ власти, не самое главное. Да, это всякие жезлы. Да, и отсюда же скипетр на самом деле.
0: Жезлы. Неверно. Правильно, жезлы. Ударение в этом слове ставим всегда на первый слог. Ведь оно тоже неподвижное. Поэтому жезлы, жезлом, жезлами, жезлов. Двигаемся дальше. И у нас на очереди самый популярный пример от Маргариты Митрофановой и ее гостьи по совместительству однофамилицы Екатерины Митрофановой.
4: Да, даже, наверное, можно проследить это по возрастам поколений. Наверное, давайте иксов возьмем или бэби-бумеров. Иксы, наверное, самые такие сейчас более-менее живучие.
5: Они все равно идут работать достаточно, таких ранних, нормальных возрастах. Ну, плюс-минус 18 лет.
0: Сначала про иксы. Дело в том, что когда мы имеем в виду букву иностранного алфавита, то ударение в слове не меняем. Икс тоже существительное с неподвижным ударением на основе. Должны быть иксы, иксами, иксов. Но в нашем примере разговор шел о поколении, а в этом новом значении слово в словарях не зафиксировано. Поэтому норм для него нет, и можно произносить как угодно. Но главный объект нашего внимания – слово «возраст». В нем точно нельзя двигать ударение. Мы слышали варианты возрастам, возрастах, но они неверные, должны быть возрастом, возрастах, возрастов и в именительном падеже возрасты. Очень приятно, что чуть позже гостья вспомнила об этом.
5: Поэтому, конечно, вот в эти такие ранимые юные возрасты, а-ля 20 лет, есть ощущение того, что все вокруг успешно.
0: Браво! Возрасты – это литературная норма. И это, конечно, пятерка. На этом выпуск пора завершать. Я ненадолго прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
6: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Десятиклассник из московской школы создал прототип биоразлагаемой упаковки с цветовым индикатором. Что пленка делает? Она меняет оттенок, когда продукт начинает портиться. Ничего себе, десятиклассники. Да, а мы что делали? Открывали мир компьютерных игр для себя, мне кажется, в 10 классе. Да, но времена были несколько иные. Основа пленки – пищевой желатин, глицерин и антоцианы из краснокочанной капусты. И вот как раз пигмент работает как сенсор. При порче мяса или рыбы в упаковке появляются летучие щелочные соединения, среда смещается от нейтральной к щелочной, и пленка меняет цвет. Все логично и, кстати, прекрасно укладывается в рамки школьного курса химии. Интересно, почему никто не додумался до этого, а может додумались, но были какие-то еще препятствия. Интересно будет, конечно, если все это поступит в производство, и окажется на прилавках, но ведь всегда же найдется какой-нибудь человек, который скажет: нет, это эти антоцианы, а нам обязательно навредят, и что-нибудь еще такое произойдет. Ну, в общем, всегда есть люди, которые демонизируют те или иные вещи. Для таких вот тревожных людей есть у нас подкаст под названием «Корпорация зла», и в воскресенье в 19:00 вы услышите радиоверсию, выпуск посвящен пальмовому маслу. Ведущим является Александр Пушной, наш коллега. Ну, а теперь мы перенесемся в пространство радиоподкастов, но послушаем фрагмент о другой теме. Да, это собеседование как экзамен называется, и в воскресенье Александр Романов с HR-экспертом и карьерным консультантом Зулей Лойковой разговаривали о том, зачем работодатели заставляют соискателей проходить множество тестов. Ведь мы знаем, зумеры еще их пытаются избегать. Для чего нужно отвечать на неожиданные вопросы и так далее. Все эти пытки, зачем они и кому нужны. Полную версию найдете на медиаплатформе «Смотрим». Там же, кстати, есть и видео. А у нас прямо сейчас небольшой фрагмент.
2: Ну, знаете, здесь такой тоже интересный момент, потому что есть те, кто двигается по классике, вот они не могут, ну, они взяли, посмотрели, что есть, и просто это интерпретируют в своем наборе, в своем понимании. И здесь уже смотрится на логику, да, можно же там посмеяться, отшутиться и сказать, да, я видела этот вопрос в интернете, он гуляет как мем на самом деле. А бывает так, что работодатели подходят к этому очень профессионально, они реально заморачиваются, они понимают, кто им нужен, и реально понимают, что очень тонко нужно работать с кандидатами, не нарушая каких-то вот этических моментов, поэтому приглашаются специальные профессионалы, которые разрабатывают тесты, разрабатывают кейсы, внутренние кейсы, это задания, приближенные к реальной ситуации, с которой сталкиваются там на той или иной позиции в компании. И вот уже в совокупности они оценивают, насколько этот человек, если его взять, быстро сможет вникнуть, адаптироваться и дать результат. Как он будет действовать в критических ситуациях, например, в стрессовых ситуациях, какие у него защитные механизмы, то есть что он будет включать, как он будет коммуницировать. Это тоже очень важно, потому что бывают такие иерархичные структуры, где, так скажем, сверху могут давить, там, ну, жесткие дедлайны и так далее. Тесты помогают это увидеть. Например, новая ситуация, и мы смотрим, как быстро человек в течение определенного заданного времени может воспринимать новую информацию, перерабатывать, удерживать ее, вот этот поток новой информации, и давать результат.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: И тогда мы причаливаем нашу лодку в какой-нибудь тихой заводе. И вот уже поставлена палатка, а скромный ужин приготовлен и съеден. И вот набиты и закурены длинные трубки. И идет в полголоса дружеская беседа. А когда она прерывается, река плещется вокруг лодки и нашептывает нам свои старые-старые сказки. И выбалтывает нам свои удивительные тайны. И тихонько мурлычет свою извечную детскую песенку, которую поет уже много тысяч лет. И будет петь еще много тысяч лет, прежде чем ее голос сделается грубым и хриплым. Песенку, которая нам, научившимся любить изменчивый лик реки, нежно и доверчиво прильнувшим к ее мягкой груди, кажется такой понятной. Хотя мы и не смогли бы словами пересказать то, что слышим. И мы сидим над рекой, а луна, любящая ее не меньше, чем мы, склоняется к ней с нежным лобзанием и заключает ее в свои серебристые объятия. И мы смотрим, как струятся неумолчные воды, несущиеся навстречу своему повелителю океану. Смотрим до тех пор, пока не замирает наша болтовня, не гаснут трубки, пока мы, в общем, довольно заурядные и прозаически молодые люди, не погружаемся в печальные и в то же время отрадные думы, которым не нужны слова. Пока, неожиданно рассмеявшись, мы не встаем, чтобы выколотить трубки, пожелать друг другу доброй ночи и не засыпаем под безмолвными звездами, убаюканные плеском волн и шелестом листвы.
0: Джером, Клапка, Джером. Трое в лодке, не считая собаки.

0: пока вы спали.
1: Пришло время новостей, посвященных миру прекрасного. И, вы знаете, сегодня эти новости с географическим отливом. Прежде всего, отличнейшую акцию придумали в Пушкинском музее, который музей изобразительных искусств имени Пушкина, а не посвященный Пушкину. Называется это «Искусство впечатления. Импрессионизм». Выставки пройдут в 4 городах Сибири. В Кемерово, в Абакане, далее в Красноярске и в Иркутске, да. Очень странно все так изложено, простите за некоторую сбивчивость. Начнется все с Кемерово, со столицы Кузбасса, с 26 июня уже по 23 августа. Ну, можно себе представить, какой будет ажиотаж, потому что среди экспонатов работы Гюстава Курбе, Камиля Писсаро, Поля Сезанна, Камиля Каро, Альфреда Сисле, Анри Матисса, Фернана Леже. Ну, то есть, в общем, чем богат Пушкинский музей, а он таки богат, потому что туда попала часть коллекции Морозова и Щукина, все это, ну, все не все, но часть, как минимум, точно покажут. Это очень даже здорово. Я поздравляю, ну, для начала кемеровчан. Ну, всем остальным приготовиться. Это называется, график доступен в интернете. Тем временем, Санкт-Петербург. Мало этому городу звания северной столицы. Что они там еще про себя придумывают? Имперская столица России. Да, вот теперь главный рок столицей провозгласили именно Санкт-Петербург. Но это, правда, сделал всего лишь один сервис стриминговый, музыкальный, который провел там опрос, и вот к этому как раз и пришли. Что по поводу объявления думают в Екатеринбурге и Москве, пока неизвестно. Что касается мира музыки, вы в него можете погрузиться благодаря проекту «Вагеси Вумяна», хорошо темперированный эфир, программы по вечерам в выходные дни после 21 часа по Москве. Известно, что в воскресенье придет в гости автор канала о музыке виниловых пластинках, музыкальный журналист и блогер Слава Милк. Будет разговор на тему насчет того, как мы все болеем футболом, в общем, как звучит главная игра мира, почему-то именно футбол ей считают. Ну, хорошо, допустим, ну, не шахматы же действительно провозглашать, хотя, конечно, жаль. Что касается недельной давности эфира, в воскресенье Илья Легостаев, музыкальный критик, говорил о том, как стриминги меняют подход не только к дистрибуции, но и к написанию музыки.
2: Вообще всем непросто.
3: Всем непросто.
2: Да, потому
3: как
2: что...
3: Как заголовок звучит.
2: Да, потому что всем непросто, потому что музыку стало делать просто. И...
3: Еще лучше заголовок, да?
2: Да. Так. То есть, более того, вот эта вот система стримингов и система продаж, она вернула некоторые деньги в этот бизнес, которые раньше из-за пиратства здесь отсутствовали. Все-таки, если у людей стало, ну, больше возможностей за небольшие деньги делиться с артистами. То есть, вы подписываетесь на какую-то стриминговую платформу, получаете довольно большую библиотеку, и таким образом вы не воруете что-то где-то, а получаете совершенно легально и поддерживаете там...
3: Ну, это проще, чем сделать 10 шагов, которые необходимы для того, чтобы в нынешнее время содержать свою какую-то коллекцию.
2: Мы же все ужасно ленивые. Вот, хотя, конечно, вся эта ситуация со стримингами, как они меняются, они, ну, лишний меня это настораживает, потому что вроде бы вы заплатили за определенный там объем. И тут неожиданно выяснилось, что какой-то артист передумал, и он несколько песен оттуда вытащил.
3: Так мы об этом недавно тут разговаривали.
2: Да.
3: Так получается, вы платите за это, но вы всего лишь берете это в аренду. Вы,
2: конечно,
3: никогда этим не владеете.
2: Безусловно.
3: Как, например, раньше диском, винилом, люди,
2: да,
3: кассеты владели.
2: А потом,
3: это, мне кажется, очень важный аспект.
2: А потом какой-то артист решил, что, ну, вот эти песни, они все-таки из его молодой жизни. А сейчас он солидный человек, он более серьезный бизнесмен вообще, у него другие планы, другие взгляды. Дай-ка я слова перепишу.
3: Или вообще уберу.
2: А то и что-нибудь уберу. И мы опять, слушайте, ну мы вроде как заплатили, а вы вот так поступаете. Так что я считаю, что, конечно, если тем, кому нравится музыка, тем, кто следит за тем, как она развивается, тем, кто следит за новинками, конечно же, все эти изменения говорят о том, что нравится — купи.
0: Пока вы спали. Hey!

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Россия предпочитает, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты дипломатическими средствами. Однако для этого необходимо обеспечить безопасность страны и защиту интересов ее граждан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной на сайте МИДа. Дипломат подчеркнул, что Россия выступает против дальнейшего расширения военно-политической и экономической экспансии Запада, поскольку это не соответствует императивам многополярного мироустройства. Военнослужащие группировки войск «Южная» уничтожили пункт временной дислокации пехоты, а также два укрытия с личным составом противника в Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных и решительных действий подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николайполья, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 24 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 17 антенн связи БПЛА, 7 терминалов «Старлинг», 4 наземных робототехнических комплекса. Поражено 4 пункта управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 13 беспилотников противника.
1: Подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 39 пунктов управления БПЛА, 97 беспилотников самолетного типа и 48 тяжелых коптеров, а также квадроциклы и роботизированные платформы ВСУ, сообщили в Минобороны. США 18 июня прекратили морскую блокаду иранских портов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Иран также прекратил обстреливать нефтяные танкеры в Ормузском проливе. При этом корабли Соединенных Штатов останутся в районе Персидского залива для обеспечения соблюдения всех положений соглашения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран начал пропускать через Ормузский пролив суда. По его данным, через пролив с момента подписания меморандума транспортировано более 12 миллионов баррелей нефти. США и Иран заключили соглашение о прекращении огня и открытии для судов Ормузского пролива 15 июня. Сделка уже вступила в силу, однако официальная церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 230. Число подтвержденных случаев заражения приближается к 900, сообщили в Минздраве страны. По данным ведомства, увеличение числа выявленных случаев можно интерпретировать как признак эффективности мер реагирования, что позволило идентифицировать пациентов, которые в противном случае могли бы остаться вне поля зрения эпидемиологического надзора. Всемирная организация здравоохранения напомню, признала ситуацию со вспышкой Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Сборная Канады победила команду Катара со счетом 6-0 в матче группового этапа на чемпионате мира по футболу. Матч проходил на стадионе в канадском Ванкувере. Сегодня в группе «Б» также прошел матч между Швейцарией и Боснией и Герцеговиной. Он закончился победой первой сборной со счетом 4-1. Следующая игра в группе «Б» пройдет 25 июня, где Босния и Герцеговина встретятся с Катаром. Только что закончился еще один матч в группе «А», где встречались команды Мексики и Южной Кореи. Мексиканцы с минимальным счетом смогли обыграть Корею 1-0. После недельной прохлады в столичный регион возвращается потепление. Такое мнение высказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, несмотря на облачность и дождей практически не будет. Метеоролог рассказал, какая погода ожидает москвичей сегодня.
0: Столбики термометров сумеют дотянуться до плюс 20. В последующие дни погода окончательно наладится, а температура продолжит повышаться, и в воскресенье-понедельник воздух в столице прогреется до плюс 24-26, только затем в центре России вновь станет немного свежее, до плюс 23, но и такой температурный режим будет немного выше июньской нормы.
1: Воздух прогреется до плюс 26 градусов в Москве в выходные. Осадков в городе не прогнозируется, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптика отметила, что ночью станут теплее, а днем в столице температура будет от 21 до 26. Все новости всегда доступны на сайте vesti.ru.
3: Погода.
1: Сегодня в Москве обещают осадки до 21 градуса.

0: спали.
1: 19 июня на календаре, пятница. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 13 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем обсуждать актуальные новости. Будем слушать фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, поговорим о тех передачах, которые только готовятся к эфиру, как сегодня, так и в выходные. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. На этот номер можно отправлять сообщения через мессенджеры, Макс, WhatsApp, Telegram, в зависимости от того, что вам милее и что находится в работоспособном состоянии. Ну, а мы, поскольку сегодня, как нам тут сообщили официально, самый счастливый день, да, праздник такой, представляете, улыбнитесь сами себе хотя бы. Да, самое время поговорить о том, что жизни на Земле настанет конец, я считаю. Более подходящего дня не придумаешь. Итак, что же произойдет, в общем-то, совсем-совсем скоро. Солнце наше из желтого карлика превратится в красного гиганта, раздуется и начнет поджаривать матушку-землю. Как оно будет это делать? Ну, постепенно будет, естественно, повышаться температура. Дальше что произойдет? Дальше вот неожиданный сценарий. Вы думаете, мы тут как на гриле будем, да, покрываться аппетитной корочкой? Ничего подобного. Разогреются горные породы. Они начнут эффективнее удерживать углекислый газ. Концентрация этого полезного, в общем-то, газа начнет падать. Ну и дальше ученые спорят, какой будет порог, когда уже, в конце концов, мы не сможем здесь существовать. Но самое-то главное, что вот про парниковый эффект слышали же, да? Чаще всего демонизировали этот эффект, говорили, ну ой-ой-ой, а мы без него вообще не могли бы жить. Потому что именно благодаря парниковому эффекту у нас на Земле комфортная температура. А парниковый эффект возможен, потому что есть атмосфера, ну и так далее. В общем, раньше говорили о том, что Землю вообще уничтожат примерно через 5 миллиардов лет. Кто собирается дожить, я вас поздравляю. Да, ну вот теперь вопрос, а сколько жизнь-то продержится? И раньше, вы знаете, были довольно пессимистичные прогнозы, ну не то чтобы вот прям послезавтра, не в этом веке, ладно уж, справедливости ради. Но, знаете, теперь пересмотрели ученые свои прогнозы и говорят, что переломный момент, когда уже выживут только микробы, а мы вряд ли так эволюционируем за это время, ну, то есть превратиться в микробы, конечно, шансы у нас невелики. Так вот, примерно через 1,35 миллиарда лет, ну, то есть 1,350 миллиардов, ну, так как-то худо-бедно еще, ну, подымим, нормально. Да, можно как-то строить планы на будущее относительно недалекое. Да, в общем, да, представляете, оказывается, сложная жизнь на Земле способна на гораздо большие свершения, чем предполагалось ранее. Это самый оптимистический вывод. Во-вторых, ученые в своих расчетах, вот этих самых, не учитывают эволюцию, потому что, ну как же ее предскажешь, какой будет эволюционный трек, насколько интенсивно будет повышаться температура и, соответственно, падать количество углекислого газа. То есть, иными словами, эволюция способна на такие выкрутасы, которые ни один ученый не просчитает. Поэтому, дорогие друзья, как бы там ни складывалось, складывалась эта неделя, и в каком бы состоянии вы ни подошли к пятнице, помните, мы способны на большее. И с этой мыслью ворвемся в эту пятницу под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Вопрос есть для недавно вступивших в брак. Каков хотя бы примерно бюджет вот этого торжества? Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Да, про деньги спрашиваю вас. Ну, понятно, можете не подписываться. Там даже у нас система никого не выдает. Никто никому персонально в карман не заглядывает. Просто интересно, есть ли у вас какие-то свежие впечатления на этот счет? Потому что тут опросили россиян, и выяснилось, что... Оказывается, большинство планирует бюджет свадьбы до 100 тысяч рублей. Те свадьбы, которые я видел воочию, точно не уложились. Это я готов ручаться, при том, что были они уже некоторое время назад. Да, ну, в общем, самая большая страта – 25%. Ну, понятно, что не абсолютное большинство, но, оказывается, вот есть те, кто мечтает, говорят, что вот идеально это камерный формат, практически никаких гостей. Ну, а потом приходит мама с папой и говорит, а тетя Глаша, которую нужно привезти из Нижнего Тагила, про нее вы не подумали? А вы не то, что про нее не думали, вы в глаза не видели никогда, но, тем не менее, зачем-то нужно на это потратиться. Ну, правда, конечно, родители тоже тут помогают. Еще в этом же опросе любопытная есть цифра. 68% россиян назвали свадьбу значимым событием. Тут, конечно, интересно, все ли опрошенные состояли в браке? Потому что тут вопрос, если люди в холостом состоянии пребывают, то, конечно, интересно, свою свадьбу, чью, в общем. Ну, не большинство, ну, то есть большинство, но не подавляющее. Хорошо, что касается источника экономии, я, кажется, кое-что понял, потому что рядом буквально попалась новость о том, что свадебные платья в стиле 90-х стали трендом. Мне кажется, может быть, это не в стиле 90-х, может, просто остались, и что добру пропадать, действительно, а тут такая экономия. Мне кажется, разом можно довольно много сотен тысяч рублей сэкономить. Опять же, все у меня такое очень умозрительное представление о том, как эти ритуалы устроены. Но если у вас есть какой-то опыт, пожалуйста, поделитесь, будет интересно, самые любопытные сообщения прочту вслух. Ну, а о том, как дожить до свадьбы бы и пережить ее, нам сегодня расскажет психолог Анатолий Добин. Это все будет происходить в цикле «Мужчина. Руководство по эксплуатации» после 10 утра в программе Сергея Стиллавина и его друзья. Ну, а вчера цикл «Арабский этикет» продолжился, и доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Матвеев рассказывал о ближневосточном гостеприимстве.
2: Есть такая классификация коммуникативных культур Ричарда Льюиса, и там выделяется три основных типа культур. Это моноактивная, это вот немцы, шведы, скандинавы, да, значит, потом полиактивная, куда относятся и мы, и арабы, и реактивная, куда относятся китайцы, вьетнамцы, японцы. И вот смотрите, то, что мы относимся к полиактивной культуре, как раз обуславливает наше поведение, эмоции, в том числе и гостеприимство. И посмотрите, да, даже вот и наши сказания, наши былины. В принципе, всегда пышно накрытые столы, да, значит, вот традиции хлебосольства. Это действительно вековые, тысячелетние традиции нашей культуры. Здесь мы схожи с арабами. Другое дело, что, конечно, помимо коммуникативных культур, есть еще такое понятие – это национальный характер. И вот национальный характер складывается в том числе из коллектива бессознательного, то есть архетипов. И вот эта теория, да, архетипов, которая изначально была для маркетинга разработана перед педагогом Кэрол Пирсон, значит, соответственно, сейчас это все перекочевало уже давно в политологию, в дипломатию, все это необходимо изучать. Так вот, архетипы как раз являются слагаемыми национального характера.

0: пока вы спали.
1: Продолжим тему праздников. Да-да, сегодня еще, как выяснилось, внимание, день спиртоглотов. Я, кажется, понял, кто придумал день всеобщего счастья и вот эти все вещи. Да, будьте аккуратны, пожалуйста, не перепразднуйте только ради бога. Тем более, что, оказывается, комары-то предпочитают как раз людей в состоянии алкогольного опьянения. Говорят, да, углекислого газа привлекательного для самок комаров, а кусаются только они. На самом деле, самцы тоже не против были бы нас покусать. Есть на эту тему исследования, просто у них силёнок не хватает. Они такие вот худосочные у комаров. Ну и хорошо, на самом деле. Да, кстати, и самки, и жужжат более крикливые. Тут аналогии неуместны, я считаю. Да, кроме того, беременных женщин комары предпочитают, то есть, иными словами, если вы хотите выпить, то, во-первых, аккуратно, во-вторых, в присутствии беременных. И так им все равно нельзя. А они на вас посмотрят и за вас порадуются. Правильно? Правильно. Ну и, конечно, пожелайте беременным здоровья прежде всего и тем вот детям, которые еще пока на свет не появились. Продолжим тему. Тут вы, как знаете, на другом континенте продолжается чемпионат мира по какой-то игре с мячом. Я не очень разбираюсь. И там, представляете, случилась аномалия. Фанаты сборной Шотландии в Бостоне выпили почти все пиво. Почему почти? Что-то все-таки осталось. Ничего себе. Не дорабатывают шотландцы. Но сами пивопродавцы говорят, что ничего подобного, как минимум за 30 лет, они не наблюдали. Напомню, что Бостон – это вот то самое место, где случилось знаменитое чаепитие. А вот теперь бывшая метрополия решила показать бывшей колонии, как и что необходимо пить. Очень, конечно, интересно. Для пятницы просто отличная новость. Что касается все-таки спортивных событий, не забудьте, пожалуйста, про то, что у нас и в субботу, и в воскресенье в 20:00 программа «Мастера спорта». Но это все случится в выходные, а пока музыка на маяке.

0: языка обязан человек, как вы думаете, из какого это профессионального стандарта, который вот-вот появится в нашей стране? Это писатель, представляете? Официально собираются признать это профессией, наконец-то, а не просто бумагоморательством, хотя кто ж там сейчас на бумаге-то пишет? Наверное, и не осталось таких вовсе. Меня здесь зацепило словосочетание «в разных жанрах». Ну, то есть, условно говоря, если ты драматург, изволь, пожалуйста, сонет сочинить, оду какую-нибудь, иначе какой же ты, простите, писатель? О каком, как там, использовании полного многообразия стилистики и лексики русского языка может идти речь, если ты завалящую оду не можешь написать фалеховым гендекасилабом? Это, пожалуйста, и, да, срочно, да, и вот про цесуру после арсиса третьей стопы не забудьте тоже, пожалуйста, товарищ писатель, иначе мы вас писателем считать не будем. Вообще непонятно, с чего вдруг решили всем этим заниматься, неужели скоро начнут ловить за тунеядство, и как Бродского там то в места вот эти, то потом на Нобелевку. В общем, интересный карьерный трек, как сказала, кажется, Ахматова, какую биографию делают нашему рыжему. Ну, в общем, странно это все, конечно. Ну, в конце концов, если кто-то хочет иметь в трудовой книжке запись «писатель», ну, в конце концов, теперь это можно будет официально получить. В Советском Союзе тоже с этим было не все так просто, но профессиональным литератором можно было сделаться. Для этого нужно было вступить в творческий союз. Там, правда, была вот эта уловка 22, нельзя было издать книгу, не будучи членом Союза писателей, и нельзя было стать членом Союза писателей, не имея публикации. Это, конечно, было сложно, но существовали журналы, все-таки можно было пробиться, и многие пробивались, знаете ли. Но если мы вспомним видных советских литераторов, таких как, например, Роберт Рождественский, допустим, то он, кстати, все-таки работал. И секретарем Союза писателей СССР работал, и председателем комиссии по литературному наследию. Мандельштама, кстати говоря, издавал. Молодец. И Высоцкого, между прочим, тоже. И председателем комиссии по литературному фонду был тоже. И вице-президентом Европейского общества деятелей культуры. Ну, то есть, в общем, тунеядством не страдал. И еще передачу на телевидении вел. Документальный экран, по-моему, 70-й год назывался. Почему вдруг я именно Рождественского вспомнил? Потому что у него завтра день рождения. И по этому поводу завтра же в школьной программе для взрослых будет разговор, посвященный Роберту Рождественскому, и преподаватель русского языка и литературы Филипповской школы Наталья Ладохина будет как раз посвящать нас в нюансы творчества нашего великого соотечественника. Ну, а мы сейчас обратимся к архиву и вспомним, о чем в субботу, вот которая была почти неделю назад, шла речь, а тогда переводчик и кандидат филологических наук Екатерина Пахалкова рассказывала о том, как искусственный интеллект помогает переводчикам и как русская классика звучит на языках народов России.
1: Мы уже который год проводим такие вот интересные студенческие мероприятия. Например, «Есенин на языках народов России». И студенты сами переводят его поэзию, например, да, на свои языки. Этим заниматься надо. По-моему, сейчас практически нет университетских образовательных программ, где изучается... Точнее, они есть в рамках филологии, но переводческих программ таких нет. Поэтому мы все в рамках научных кружков, какого-то студенческого интереса. И мне бы хотелось, чтобы развивалось, потому что некоторые языки, например, бурятский, якутский, они совершили очень большой прогресс. Они сделали вот радио, подкасты, фильмы. Различные активности у них происходят на языках,
2: да, вы знаете,
1: своих.
2: В Якутии, где, собственно говоря, самый большой субъект федерации, живет всего меньше миллиона, но у них издаются книги. Радио работает, у них телевизионные программы, пресса, сайты.
1: Но, вы знаете, вот все же у нас особая ситуация, мне кажется, в стране, потому что, с одной стороны, я бываю в разных странах, ну, например, основная моя специальность – это Корея, даже в Корее, да, есть региональные отличия, да?
2: Конечно.
1: А у нас очень мало выраженные в русском языке отличия, именно в русском языке, потому что у нас есть нормы и так далее, это очень хорошо и уникально. Поэтому хорошо, что русский язык нас объединяет, и в нем почти нет никакого вот регионального разнообразия. Но то, что есть различные языки, этносы, это прям вот очень радует.

спали. Наблюдается устойчивая взаимосвязь между порядком в автомобиле и счастьем в личной жизни. Американские исследователи взяли и провели опрос среди 2000 американок, видимо, преимущественно, потому что исследовали они как раз вот это первое впечатление, которое на девушку производит автомобиль ее потенциального избранника. Выяснилось, что женщины готовы отказать мужчине, если обнаружат в салоне автомобиля мусор на полу. Об этом сказали представительницы сообщества из 41%, стойкие неприятные запахи 37%, остатки еды, напитков, аналогичное количество. Ну, кстати, вообще для американцев, мне кажется, скорее типично. Да. Кроме того, негативно на отношения сказываются запах сигарет, крошки на сиденьях и полные пепельницы. Мне кажется, что хуже всего на первое впечатление повлияет детское кресло в автомобиле, а не мусор. Да. Но что касается пепельницы, я вообще не знаю, кто последний в последнее время видел автомобили с пепельницами. Ну, лет 10 назад они еще были, но и то уже такие легко демонтируемые. А сейчас уже давно, конечно, новый автомобиль с пепельницей не встретишь. Ну, то есть, если там пепельница есть, значит, сам владелец ее принес. Если она еще и заполненная, ну, делайте выводы, конечно же. Но, девушки, на вашем месте я бы переживал насчет того, что вы найдете у мужчины дома, а не в автомобиле. Тем более, все прекрасно знают этот мем. Мужчина, автомобиль мужчины, комната мужчины, комната женщины, автомобиль женщины. Поэтому все понимаем мы, что порядок – это такая субстанция довольно гибкая в человеческом сознании. И вообще представление о прекрасном отличается у нас весьма кардинально подчас, что не мешает нам друг с другом жить. Что же касается автомобильных тем, сегодня вы сможете обсудить их с нашими коллегами-экспертами после 18.00 в программе «Ассамблея автомобилистов». Но это, как вы понимаете, вечером, а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Круизы в никуда набирают популярность в Китайской Народной Республике. Не то чтобы совсем новый формат, но я думаю, примерно понятно, о чем речь. Это не в смысле, что мы сейчас отчалим все на маленьком суденышке и отправимся искать айсберги в Северной Атлантике или в Бермудский треугольник, там поищем, что там треугольного такого есть. Нет, это формат, который появился на самом деле даже раньше, чем ковидные наши изоляционные процессы. Ну, а в ковид тоже развился, то есть когда отчалить еще можно было, а вот причалить только туда, куда отчалил, да и то не факт. А у некоторых круизов никуда вообще появились сами собой. Просто выяснилось, что нельзя прибыть туда, куда вообще намеревались это сделать. Даже у торговых моряков круизов никуда получились. Танкеры там стояли косяками на рейдах, на разнообразных, не могли разгрузиться нигде. В общем, моряки такие, ну ладно, что ж, рейс в никуда получился. Ну, зарплата идет зато, знаете, тоже неплохо, неплохо. Но вот тут из Шанхая на днях отчалил лайнер с туристами, которые на пару дней буквально вышли в открытое море. Я думаю, если у тебя целый круизный лайнер со всякими интересными развлечениями, как можно за два дня все это освоить? Это же две недели надо, наверное, минимум. Средний возраст, тем более путешественников, 47 лет. Ну, то есть уже люди такие, не то чтобы юные по палубам-то по этим скакать. Пожалейте людей, отправьте их в никуда на сколь-нибудь долгий срок, действительно. Что касается, кстати, вот этих круизов в никуда, есть и полеты в никуда, ну, точнее, с вылетом и посадкой в одном и том же аэропорту, например. Это иногда связано с экзотическими самолетами. Вот не так давно предлагали полетать на Ту-134, уже не такая уж прям частая, возможно, мне кажется, на гражданских линиях вообще не осталось этих самолетов, только у специальных наших организаций, у военных и так далее. Ну, а энтузиасты авиации есть, конечно. В самом Китае очень было популярно и круизы, и даже авиационные рейсы на довольно больших самолетах с казино внутри. Пожалуйста, на земле играть нельзя, а на воде или в воздухе, да пожалуйста. Но это, конечно, поощрение лудомании, мы такое не одобряем, безусловно, и сочувствуем глубоко людям, которые оказались в плену этого недуга. Тем временем россияне, примерно треть, намереваются отправиться в так называемое медленное путешествие. Это когда ты не скачешь по городам и весям, а куда-то приезжаешь в одно место, и там уже осваиваешься. Ну, понятно, места есть у нас разные, и природные такие вот достопримечательности, и культурные. Поэтому есть что в России поосваивать. Мы 5 июня в программе «Место действия Россия» отправились в Рязанскую область. И говорили мы о графе Андрея Остермане. Там у него в Рязанской области имение было. Это один из сподвижников Петра I, выходец из Вестфалии. И человек, который фактически управлял внешней политикой России в 20-х годах 18-го столетия. Ну, а Дмитрий Гутнов, это профессор МГУ и доктор исторических наук, рассказал о том, какую роль граф Остерман сыграл в истории нашего Отечества.
2: Ну, вы понимаете, во-первых, известно, что Петр любил немцев. Во-вторых, конечно, так сказать, не сразу он попал в окружение Петра. Насколько я помню, он, во-первых, он выучил русский язык, а потом был переводчиком некоторое время посольского приказа. И в этом качестве он был представлен Петру. И в 1710 году Петр сделал его секретарем. Это не значит, что он ему там всецело доверял, но поскольку он вел переписку международную, ему нужно было в том числе вести переписку с разными немецкими княжествами, и он взял Остерман. Доверие Остерман, так сказать, получил у Петра во время прусского похода, который он сопровождал. И вместе с послом Измайловым, когда армия и Петр попали в сложное положение, он вел переговоры с великим визирем, которые увенчались тем, что, так сказать, Петру дали возможность выйти из этого мешка, из этого капкана. Вот. Кроме того, после этого его влияние росло, ну, как раз на дипломатическом поприще. Он же ведь вместе с Брюсом участвовал в переговорах, предварявших Ништадтский мир. И, соответственно, он приложил руку к формированию в условии Ништадтского мирного договора. И, насколько я помню, после этого за заслуги он получил баронское звание.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Воспитание души.
2: Культура – понятие сложное, и складывается она, в частности, из разных форм памяти. Я полагаю, что земледелец, владеющий тысячелетиями накопленным опытом, культурный человек. Ведь мы не случайно говорим «культура обработки земли». Во всяком случае, он гораздо более культурен, чем человек, живущий в стандартной квартире и не помнящий вчерашнего дня. Правда, некультурный человек с внешними признаками культуры может выступать в функциях культурного человека, потому что при сложности современного мира, при многогранности нашей жизни, отличить одного от другого становится все труднее.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Пока вы спали.
3: Осталось у меня немного времени на разговор о нашем ближайшем эфирном будущем. Ну, прежде всего, поговорим о том, что ждет нас сегодня вечером. А вечером мы во время очередного выпуска проекта «Место действия Россия» отправимся выполнять такую интересную миссию историческую. Будем наблюдать, как целая деревня из Ижевской волости, это на территории Рязанской области современной, выкупилась целиком на волю. Подписал Николай I соответствующий указ, а без императора такое было просто невозможно. Возможно, 23 июня 1832 года. И действительно, целая деревня выкупилась на волю. А все благодаря тому, что умели эти люди делать всякие интересные вещи. То есть были предпринимателями и за счет своего предпринимательского, ну еще и ремесленного дара, смогли накопить достаточную сумму, чтобы вот целиком, включая тех, кто не хотел даже выкупаться, взять и оказаться вольными. В общем, об этом сегодня и поговорим. Историческую тему начнет сегодня Игорь Ружейников в проекте Муздок, и перенесет у нас в год 1963, когда не было Николая I уже, но появилась премия Грэмми, чтобы мы не очень расстраивались. И вручает все накануне основной церемонии исполнителям, внесшим большой вклад в индустрию звукозаписи. Это вот такая особая премия Грэмми. Кто эти люди, которые внесли большой вклад, и как их отбирают, и кто их назначает, сегодня обо всем этом узнаете, конечно же. Ну а что касается музыки, то сегодня ее будет немало. У нас на месте и цикл «В рабочий полдень» в шоу «Физики и лирики» после 12.00 по Москве. И, конечно же, и навещание Василия Стрельникова после 20.00. Ну, а в воскресенье, кстати, не забудьте про «Бессонницу», и будет нас Василий Стрельников готовить к новой неделе. Ну, для тех, кто не может никак уснуть накануне понедельника. Ну, и, конечно, давайте не забудем про свидание с Владимиром Леонардовичем Матецким в его студии. 3 часа с 14 до 17. Свежие релизы, исторические экскурсы, культовые треки и их не менее культовые авторы. Все это для вас, дорогие друзья, в перемешку с любимой музыкой. И, конечно же, в прямом эфире. В пятницу, 5 июня, потому что, вы знаете, предыдущая пятница у нас была ознаменована Днем России, и сетка была соответствующая. В программе «Студия Владимира Матецкого» зашла речь об одном из культовых треков певца Джорджа Майкла – Ну, причем, надо сказать, что он все-таки был не просто певцом, но и сонграйтером, и автором произведений, которые и сделали его тем самым Джорджем Майклом, ну, вернее, сделали мальчика с фамилией Панайоту, вот такого вот всемирно известного идола, который даже на одно время претендовал, или просто его прочили на смену самому Фредди Меркьюри. Был даже концерт благотворительный, где Джордж Майкл феерично исполнял Somebody to Love. Ну, кто-то сказал, что это феерично, кто-то сказал, что, ну, как-то странно по сексуальной ориентации подбирать фронтменов. В общем, много было домыслов на эту тему, но это не отменяет простого факта. Джордж Майкл — это, безусловно, явление, тем более вот как раз книга биографическая вышла как раз недавно, и об этом тоже шла речь. Поэтому прямо сейчас вы остаетесь в компании Владимира Леонардовича и Маргариты Михайловны, а я желаю вам, разумеется, отличной пятницы, прекрасных выходных, отмечайте все наши многочисленные сегодняшние праздники аккуратно, отличного вам дня, пока!
1: Freedom 90, Freedom 90, Джордж Майкл. Причина, почему звучит эта песня, вышла биография. Большая книжка автобиографическая о Джордже Майкле. Пока, конечно, вот так быстро она у меня в руках еще не оказалась, но мне интересно ее пролистать. Великолепный артист. Он и автор, и носитель голоса. Конечно, сложная психика у этого человека была. Я с ним никогда не сталкивался, но... Думаю, что книжка, если она по-настоящему книжка, она расскажет о всяких вот таких извилинах его души. Рит.
4: У меня вопрос, вот просто я не слышала, но это автобиографическое, то есть он что успел, сам записал, или это кто-то по его мемуарам?
1: Написал человек, который его очень хорошо знал и, так сказать, всю жизнь следил за его творчеством, был таким Джорджем Майклеистом, я бы так сказал.
4: Майкловедом.
1: Да, Майкловедом настоящим. И даже вот я прочитал рецензию на эту книгу. Он пишет о том, что когда-то даже пострадал, потому что над ним издевались, смеялись, ха-ха-хи-хи. Вот это такая увлеченность, чрезмерная, я бы так сказал. Ну, артист интересный. И я вспоминаю московский концерт, конечно же. Это Олимпийский. Великолепный вокалист. Вообще, все, что касается умения петь, когда это действительно экстра-класс пение, это не скомпилированное, не накрученное, придуманное, навинченное, а натуральный, природный талант, это сразу видно за 100 километров.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Вопросы поддержки СВО, а также социально-экономическое развитие Татарстана обсудили накануне в Казани Владимир Путин и глава республики Рустам Миниханов. Встреча прошла после завершения двухдневного саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Миниханов доложил президенту, что 17 военнослужащих СВО из Татарстана были удостоены звания Героев России, еще более 2000 человек кавалеров Ордена Мужества. Он также сообщил, что сумма выплат контрактникам сейчас составляет 2,9 миллиона рублей. Президент в разговоре отметил рост экономики и строительной отрасли в Татарстане. В свою очередь, Миниханов рассказал о развитии сельского хозяйства. Отдельно глава региона поблагодарил президента и федеральной власти за поддержку в строительстве дорог.
2: Хотел бы поблагодарить вас, уважаемый Иванович, за те дорожные инфраструктурные проекты, которые реализованы. Вот М-12. Это вообще сейчас люди на машинах ездят в Москву, как будто это.
3: Это результат работы ваших представителей в федеральном правительстве.
2: Ну, без вашей помощи наши представители тоже. Ваша поддержка. И они молодцы, конечно. И обход. И вот по всему Татарстану М-7 соответствует первой категории. М-12 прекрасно работает.
0: Во время встречи с главой Татарстана Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса «Казань-компрессор Марш», который специализируется на оборудовании для производства СПГ. Подразделения группировки войск «Севера» за сутки уничтожили 39 пунктов управления БПЛА, около 100 беспилотников самолетного типа, полсотни тяжелых коптеров, а также квадроциклы и роботизированные платформы ВСУ. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Радьковка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Григоровка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 195 военнослужащих, 12 автомобилей и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 97 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов Р-18, 3 квадроцикла и 3 НРТК противника.
0: Европа под лозунгом «Стратегическая автономия укрепляет ядерный потенциал», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, который может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Свое мнение Лавров выразил в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Публикация изначально должна была выйти в европейском издании «Политико», однако в силу редакционной политики ее отменили. В итоге статью напечатали в отечественном журнале «Международная жизнь». Вице-президент США Джей Ди Венс отменил поездку в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном, сообщил представитель Белого дома. В то же время в Вашингтоне надеются, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее. В четверг Венс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах и добавил, что поездка в Швейцарию планируется в выходные. МИД Ирана, комментируя изначальные планы подписания, сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. По словам главы МИДа Ирана Аббаса Аракчи, условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане. Следователи выехали на место пожара в трехэтажном доме в Новосибирске, где произошло крупное возгорание после хлопка газа, сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону. Губернатор Андрей Травников сообщил, что 2 человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в квартире дома по улице Народной. Идет ликвидация возгорания. Открытое горение в помещениях ликвидировано. На месте также работают эксперты. Сборная Канады победила команду Катара со счетом 6-0 в матче группового этапа на чемпионате мира по футболу. Игра прошла на стадионе в канадском Ванкувере. Сегодня в группе «Б» прошел также матч между Швейцарией и Боснией и Герцеговиной. Он закончился победой первой сборной со счетом 4-1. Следующая игра в группе «Б» пройдет 25 июня. Босния и Герцеговина встретятся с Катаром. Также закончился еще один матч в группе «А», где встречались сборные Мексики и Южной Кореи. Мексиканцы с минимальным счетом обыграли Корею 1-0. В Москве сегодня синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Лишь ближе к вечеру пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 18-21 градус, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение пятницы синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием ложбины циклона, поэтому в Москве и по области будет облачно с прояснениями во второй половине дня. Ближе к вечеру пройдет кратковременный дождь интенсивностью до 6 литров воды на метр площади. Ветер западной четверти 4,9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до относительно комфортных плюс 18 плюс 21.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, сегодня переменная облачность без существенных осадков, плюс 20-22 градуса. Ну а в эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 15 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброй традицией стало в моей жизни встречать по утрам Владислава. Да, первый живой человек, которого я вижу утром, это Владислав.
2: Секундочку.
1: Минуточку, сейчас он исполнит номер.
2: Секундочку, так, если получится.
1: Так. Ну, не пока не очень.
2: Пока не очень.
1: Тренируемся. Тренируем носогубку.
2: Владислав Александрович,
1: тренируем носогубку. Значит, Владислав Александрович, я знаю вас как пытливого исследователя всего нового.
2: Ага.
1: И вы мне нравитесь, что вы, с одной стороны, как бы вы провозглашаете себя тертым калачом, но с другой стороны, остаетесь таким сочинским мальчишкой, который готов поверить в небылицы.
2: Конечно.
1: И пару недель назад, вот как раз в пятницу, помните, вы нам сбивали ритм всего квартала своими историями, которые оказались, естественно, и Ишкой, про пухососы.
2: А теперь
1: ну-ка. Новая напасть.
2: Опять иишная, да?
1: Да, и пришла она, Владислав Александрович, опять с берегов Невы. Вот там есть, мне кажется, какой-то иишный кластер.
2: Культурный, да, пласт.
1: А теперь следующее.
2: Да, да.
1: Вы, значит, пухососов привлекли, а
2: вы...
1: теперь я буду артикулировать максимально
2: ну-ка.
1: Близко к тексту.
2: Ну-ка.
1: Чайкопуги.
2: Чайка-отпуги.
1: Чайкопуги.
2: Хорошо.
1: Значит, это такая же квадратная штука, да. У которой наверху зеркальная, значит,
2: ага.
1: люстра, как в фильме «Кин-дза-дза» у
2: ага.
1: какого-то там.
2: Отпугивалка.
1: Да. Да, она ездит и отпугивает чай.
2: Гениально.
1: Да, вперед, товарищ.
2: Еще были, кстати, лужи от соса.
0: Сергей Стиллавин.
1: Лужи сухи.
0: Друзья.
2: Но мы не повелись.
0: На маяке.
1: Слушай, товарищи, многие в наше непростое время задумываются о том, какой профессии уделить внимание, потому что нас запугивают. Нам со всех сторон говорят, от всяких форумов до статей в интернете и в блогах, что там 15% профессионалов перестанут быть нужны лет так через два.
2: Тебя заменят, тебя тоже заменят.
1: Да, да, и всех, всем, и тебя вылечим, да. И люди думают, ну, а куда деваться, куда деваться, да, потому что... Прекратились эти бредовые разговоры о том, что все дальнобойщики, бухгалтеры и страховщики переучатся на поэтов и писателей и художников.
2: Uh-huh.
1: Потому что вместо художников есть замечательный шедеврум, правильно?
2: Есть царик вместо художников.
1: Царик – это другое. У него есть братья, а у братьев есть деньги.
2: Семья огромная.
1: Семья огромная, доходы
2: деньги
1: большие.
2: Нужны.
1: 120 с лишним фильмов уже снят. Не-не-не, это мы туда не лезем. Нет, с ними можно, конечно, породниться, Владик, но нас этот путь не удовлетворяет.
2: Это не наш.
1: Это, как мне папа говорил, Сережа, это не наш путь.
2: Да, да, да.
1: Так вот, назвали профессию, спрос на которую вырос из-за нового тренда в туризме, потому что нам все говорят, что вырастет только индустрия, где человек с человеком.
2: Uh-huh.
1: Потому что вот, слышали, вчера новость я читал, зумеры и альфачи. То есть альфачи только жить начали, можно сказать, оторвались от мамкиной титьки и уже ушли из соцсетей, потому что чувствуют неискренность в виртуальном общении. Им нужна искренность. Так вот, только работа человек-человек сможет еще как-то продержаться. Спрос на банщиков вырос на 27% за год. Да-да-да, профессиональный банщик. У нас же есть знакомые специалисты.
2: Суперпрофессионалы.
1: Да-да-да, которые парят и жарят. И я бы сказал так, умойся, Россия, да? Вот если
2: в хорошем смысле.
1: В хорошем смысле. Ну и, ребята, я хочу предупредить вас. Дело в том, что наши дети, если вы следите вообще за тем, что они делают в компьютере, если вам не наплевать,
2: uh-huh.
1: если вы не просто закрываете, например, если у вашего ребенка есть своя комната, у нее есть дверь, а на двери щек. Колда изнутри, да, и ребенок еще и требует, начитавшись хрени, значит, вот этой неолиберальной, своего личного пространства, и стучаться к нему в комнату, и уважать его личное пространство. Вот если вы все-таки интересуетесь, что там за щеколдой происходит, так вот до России добралась игра, которой нет на официальных, значит, порталах, где можно скачивать в смартфон
2: так,
1: там
2: так,
1: или в компьютер,
2: ну,
1: а это распространяется через социальные сети полутеневым образом, типа чувачок, скачай, там, поставь
2: ну,
1: себе
2: что это за...
1: пять ночей. Давайте страшную музыку.
2: Конечно,
1: страшную
2: что музыку. За дрянь?
1: Такую,
2: ну,
1: дрянь называется. Дошла до России. Дрянь называется «Пять ночей у Эпштейна». По сюжету игрок оказывается на острове, где находится особняк Эпштейна. Кстати, некоторые угадывают в нем молельный дом. В этом это не просто дом, это дом, где приносится жертвоприношение, понимаете, да? Некому божеству. Должен пережить пять ночей, скрываясь от преследователей. А кто преследует мальчишку, например, который на острове? Дональд Трамп и Стивен Хокинг в своей страшной коляске.
2: Ну, это сбитая банда, да.
1: И они ездят за тобой, а ты должен от них...
2: Удирать. Нет, ты должен выжить.
1: Да, и говорят, что специалисты, психиатры именно, да, говорят, что эта игра, она, понятно, заманивает сюжетом, который вот везде вы за кухонным столом обсуждали наверняка дома, да, вот как там Эпштейн, что он там с людьми делал, с бедными и с богатыми. Вот. И детей привлекают внимание, но психиатрически опасная штука. Так что вы, товарищи, обратите внимание, что там ребеночек делает. За щеколдой. Да.
0: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
1: Так, письмецо. Помните, было у нас на этой неделе, вчера даже, пришло письмо от женщины, да? От женщины, которая общается с 50-летними, хотя ей 35, и, о боже, на фотографиях она увидела, что стала выглядеть старше, чем ее вот эти перерослые подруги. Мы, это была Сашенька, но на самом деле Александра. И мы обратили ее внимание на то, что зачем она общается с людьми, которые, ну, на полтора десятка лет опытнее в жизни, что она хочет узнать у тех, кому уже 50.
2: Ну, видимо, инструменты косметические узнать, новые наработки узнать. Ну, это же ее будущее, она.
1: Да. Гляжу тебе, как в зеркало, да, головокружение. Понятно. И вот пошли письма от женщин. И я очень рад этому. Очень рад. Не скрываю. Это крутится шарабан. Надо смазать.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, ну что же, товарищи. А, кстати, в дополнение к свежим известиям, Владислав Александрович, надо будет Добину передать, он же подтянется.
2: Мы надеемся.
1: Подтянется, да, и преодолеет нашу щеколду. Так вот, с 1 сентября появится в России наконец-то профессия писатель. Официально. То есть вот эти книги, которые продаются за подписью каких-то людей, как правило, псевдонимы, но иногда и свои фамилии встречаются, это же значит, это люди незаконно занимаются писательством, потому что нет профессии.
2: Это графоманы.
1: Что они могут? Они как вот коучи, как психологи без образования, они тоже несут какую-то...
2: Они так видят. Они, вот, они тьму. Так пишут.
1: Да, и так... Так, вот давайте... Анна пишет для Сергея Валерьевича Стиллавина. Так. Нет, это не сегодня. Это не сегодня. Это не сегодня. Вот сегодня.
2: Письмо нам нужно. Да,
1: вот, привет из Новгородской области. Ирина.
2: Ирина, очень красивое имя.
1: Деревня Савино.
2: Очень красивое название.
1: Почувствовал себя...
2: В деревне?
1: Нет.
2: Ириной?
1: Как же его зовут-то? Круг или Кряк?
2: Михаил Круг зовут, да?
1: Нет. Тот, который говорит, против знатоков играет деревня Савино.
2: Крюк,
1: точно! Да. Крюк, Кряк, Крюк! Господи. Точно! Вот как-то помнишь, что кр.
2: Да, кр. Что Ирина нам
1: Здравствуйте, пишет? Сергей и Владислав. Устроилась работать в деревенскую школу. Кстати, отлично подходит музыка. Да, вот да, вы да. чувствуете прям интуитивно. Встаю рано.
2: Это хорошо.
1: Так как в последнее время частенько у нас опасность БПЛА и интернет страдает, остается единственный бесперебойный вариант – радио.
2: Класс.
1: А то меня, знаешь, иногда вот эти спрашивают, меня все время зачем-то зовут на интервью всякие вот блогеры.
2: Видео, да.
1: Говорят, приходите к нам. Я говорю, а что я вам могу рассказать от того, что я уже вот
2: рассказываю в эфире. Да.
1: Ну, вообще, говорят, нет, приходите. И говорит, как вот, и вот бывало придешь по ошибке, ну, поддашься на авторитет приглашающего. Потом, конечно, разочарование из-за того, что люди не выполняют обещания данные. Ну, это ладно. Значит, просто их вычеркиваем из следующих списков. Но суть не в этом. Суть в том, что они все время спрашивают: вот как вы думаете, а радио-то оно погибает? А, вот тут столько всего. Ну, нет, вот видишь, нет.
2: Не погибает.
1: Не погибает. Обожаю слушать утренний эфир Стилавин и его друзья. Вы поднимаете мне настроение, вызываете улыбку. Конечно, над такими смеяться-то грех.
2: Конечно, когда дебилы в эфире.
1: Да, да. И так как, ну, не такие, как на двухколесных в Крыму, да, да, которых 59 да, тачек да, отобрали. Не настолько. Вы поднимаете мне настроение, вызываете улыбку. И так как иногда вы зачитываете письма слушателей, решила также написать вам. А тоску, то есть мы вызываем радость, а тоску наводит на меня один печальный факт. Насколько же безграмотными, оказывается, могут быть люди. И я думал, что она начнет писать про самое затруднительное слово на ЕГЭ
2: преддверие,
1: которое вызвало у людей ступор.
2: Ну, это шикарная новость.
1: Да. Нет. Почему меня это бесит? Да потому что сталкиваюсь постоянно с грубыми грамматическими ошибками. Я порой сама уже стала сомневаться в написании какого-либо слова. И это не только подростки, но и их родители. Ну, естественно, конечно. Потому что мы работаем над грамотностью уже без малого, наверное, лет 30 населения.
2: Лет 30.
1: 40, наверное, 40. С перестройки. И это не только подростки. В чатах читать невозможно без эмоций. Кстати, Ирина, я вообще вам советую из чата выпилиться.
2: Это опасная игра, Ирина.
1: Это тратит время, нервы и деньги у некоторых, которые не могут смириться, например, с безграмотными. Так вот, в чатах невозможно читать без эмоций. А еще есть огромное желание заказать огромный баннер и разместить его в самом людном месте, я так понимаю, деревни Савино. Есть там такое. За сараем. Так вот, на котором будет написана фраза огромными буквами: «Не кушать, а есть!»
2: О, боже.
1: Ага, нащупала.
2: На эту тропиночку встали, да?
1: Мы не кушаем, мы едим, а у нас тут поголовно кушают! Значит, и по скриптум. Баннер не буду заказывать. Вот вы прочтете мое письмо, вдруг хоть кто-то услышит и будет правильно говорить. Но он от этого не станет правильно кушать. Ирина, желаю вам успехов, благодарных радиослушателей. Я вас обожаю. Ирина, Новгородская область, деревня Савино. Кстати, Владислав Александрович, сейчас посмотрю, в скольких километрах от самого Новгорода Великого. Так вот, что сказать? Ирина, но вы не туда написали-то. Мы-то как раз с Владиком кушаем, понимаете?
2: Я даже больше скажу, мы универсалы.
1: Нет, дело в том, что официальные претензии к слову «кушать» звучат от людей, ну, которые как бы вот попахивают снобизмом. Понимаете? Смотришь на фотографию человека, снобизм оттуда шарашит.
2: Претензия на ровном месте.
1: Ну да, потому что, смотрите, есть – это значит «сожрал – побежал». И неважно что. А кушать – это от слова «вкушать», от слова «вкус». Понимаете? Не торопясь. Ведь врачи говорят: пережевывайте. Медленно, аккуратно.
2: Конечно.
1: Смакуя. Вот вы сегодня что ели с утра, Владислав Александрович? Нет, вы кушали.
2: Да я кофе просто пью.
1: И все, на голодный желудок. Да, Владик, это очень опасно. Очень вредно.
2: Я хожу по лезвию.
1: Очень. Нет, мы не хотим вас потерять.
2: Нет, иногда добавляю молочко.
1: Нет, я вас... Не-не-не, надо себя пересилить. Я тоже раньше не любил завтракать.
2: Нет, Сергей Валерьевич, это надо еще раньше вставать. Но это невозможно.
1: Очень плохо.
2: Хочется спать.
1: Нет, ребята, завтрак – это святое.
2: Это проблема времени. Нет, когда я позже просыпаюсь, естественно, все нормально.
1: Но позже просыпаетесь вы только в отпуске, я понимаю. Так вот, и тогда отъедай. А я смотрел, вы с отпуска возвращаетесь такой более упитанный. Да. Но все равно, Ирина, хорошо, Владик у нас, видишь, из-за вас он теряет здоровье. Да, потому что спешит к вам. Но вкушать – это хорошо. Это значит наслаждаться пищей.
2: Ну, скажем так, это устаревшее, наверное, все-таки.
1: Это не их собачье дело.
2: Конечно.
1: Вот, это
2: мы
1: нам...
2: в свободной стране,
1: пусть
2: мы
1: они
2: можем
1: едят.
2: И кушать, и вкушать.
1: Да, пусть, потому что
2: есть.
1: Вкушать может только человек.
2: Свободный.
1: А, например, кот или собака, она ест, понимаете? Или жрет, как свинья, например. Они жрут, свиньи, да-да-да. А волки рвут
2: и мечут.
1: Да, поэтому нам, людям, надо отличаться от них на этом, хотя бы на этом уровне.
2: Ирина, кушать – это наше слово.
1: Да,
2: мы
1: это хорошо.
2: Мы вам не отдадим.
1: Да.
0: Прием корреспонденции.
1: Ешь, Россия!
0: Адрес stilavinsobaka.bk.ru.
1: Купайся.
2: Точно, в душе.
0: Фамилия Стилавин 2Л.
1: Так, ну что у нас, Владислав Александрович, несколько минут я хочу вам все-таки подарить.
2: Давайте,
1: радости.
2: Пару минут есть.
1: Парочка минут подарю, потому что, слушайте, все-таки диамат, мы вчера начали с вами, да,
2: он диамант.
1: Вот, например, представьте себе, что сейчас кто-нибудь засыпает. А есть такие люди, может быть, вот уже послеобеденный сон на Дальнем Востоке, например, да? Это хорошо. Так вот, мы с вами стали разбираться в диалектическом материализме.
2: Угу.
1: Потому что в 56-м году, вчерашний день, начали детей-студентов мучить вот этой преподаванием этого диамата, так называемого, да? И вот мы с вами введение начали читать, угу. И уже, мне кажется, очень хорошо усыпляюще действует, да, на нервы.
2: Да? И уже начали растекаться абсолютно точно, ну, по крайней мере, в смысловом.
1: Да, и разрезе. Давайте продолжим вот эту практику замечательную.
2: Ну, это еще и введение, да, Сергей?
1: Мы, ну, это как бы, да, приготовление тела к погружению в диамат.
2: Еще хуже.
1: Мы поняли, что под философией понимается вот общее мировоззрение. То есть философия выражает отношение ко всему вокруг.
2: Да.
1: Раз мы поняли это, то отсюда становится очевидным, что у всех людей есть некоторая философия, даже если они никогда не учились о ней рассуждать. Каждый человек испытывает влияние определенных философских взглядов, даже если он не продумал их для себя, не может их сформулировать. Некоторые люди, например, думают, что этот мир есть не что иное, как юдоль печали. Владислав Александрович, а?
2: Юдоль?
1: Ну-ка, посмотрите быстренько.
2: Нет, я знаю, что есть такой юдоль.
1: Нет, это другое. И что наша жизнь в нем является приготовлением к лучшей жизни в другом и в лучшем... Смотри, какая интеллигиозная пропаганда.
2: Устаревшее слово, означающее долину и эллинизменность. Юдоль. Ну, красиво, кстати.
1: Долина, юдоль.
2: Эллинизменность, да-да-да.
1: Понимаете?
2: То есть вся Голландия – это-то своего рода юдоль.
3: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.
4: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом, 7 терминалов спутниковой связи Starlink. Подробнее об успехах группировки рассказал начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
2: В результате активных и решительных действий подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николайполья, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих.
0: Подразделения восточной группировки войск уничтожили 23 беспилотника самолетного типа и 4 терминала Starlink ВСУ за сутки. Канцлер Австрии Кристиан Штокер поддерживает идею проведения переговоров с российской стороной по украинскому урегулированию. Об этом он сказал во время общения с прессой по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Австрийский канцлер подчеркнул, что важное значение имеет не уровень, на котором ведется диалог, а сам факт проведения переговоров. Ранее

0: комментируя изначальные планы подписания, сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. Вместе с тем, Рейтер вот только что передал, что МИД Швейцарии сообщает о том, что переговоры США и Ирана не состоятся в пятницу в Биркенштоке, как планировалось. Напомню, в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Мошенники начали активно использовать нейросети. Одним из способов выманить деньги жертвы стала схема с несуществующими отелями и апартаментами. Нейронка генерирует реалистичные фото шикарных домов, затем публикует их на сайтах аренды жилья. Об этом в интервью РИА Новости рассказали эксперты. После того, как жертва переводит предоплату за так называемое бронирование, мошенники исчезают. Теплое лето скоро вернется после сентябрьских холодов. В регионе на этих выходных установится теплая и сухая погода. Воздух прогреется до 26 градусов. При этом осадки в Москве прекратятся. Такой оптимистичный прогноз дала РИА Новости глава информагентства Метеоновости Татьяна Позднякова. По ее словам, в ночные часы в городе будет заметно комфортнее. Столбики термометров покажут 12-14 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 25. Подобные показатели полностью отвечают климатической норме для первого летнего месяца, отметила синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в столице плюс 19-21 градус, к вечеру кратковременные дожди, пока в городе плюс 16 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров.
1: Новости спорта.
2: Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Антон Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в соревнованиях среди раперистов на турнире во Франции. Он в полуфинале уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11-15. Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 1-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе первое место в квартете A. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес остался в запасе мексиканцев в этом поединке. В другой встрече в этой группе чехи и южноафриканцы разошлись миром 1-1. В квартете B канадцы были сильнее сборной Катара 6-0, а швейцарцы взяли верх над командой Боснии и Герцеговины 4-1. Самарские крылья Советов подписали контракты с тремя футболистами. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, в самарскую команду из Сочи перешел 28-летний славянский нападающий Мартин Крамарич и 30-летний защитник Никит Чернов, который ранее расторг соглашение с московским «Спартаком». Оба игрока заключили трехлетние соглашения. А также самарцы подписали новый двухлетний договор с 28-летним защитником Николаем Рассказовым. Петербургский баскетбольный «Зенит» рассматривает возможность отставки генерального директора Александра Церковного этим летом. Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
3: Александр Церковный может покинуть пост генерального директора петербургского баскетбольного клуба «Зенит». Такая информация появлялась еще по ходу розыгрыша баскетбольной единой лиги ВТБ, а накануне проявилась с большей силой. Ведь уже сегодня состоится совет директоров в петербургском клубе. Этот вопрос будет решаться среди прочих. Ситуация для нынешнего генерального директора непростая, ведь команда не выполнила ряд поставленных задач. «Зенит» не попал в финал единой лиги ВТБ и уступил в серии за третье место, а также занял только четвертое место на домашнем финале четырех внутри сезонного кубка. Хотя известно, что бюджет у сине-бело-голубых самый большой в лиге. А еще у команды за сезон поменялось сразу четыре главных тренера. Команды руководили полноценно Александр Секулич и Дэн Радонич, а Максим Учайкин и Ростислав Вергун были в качестве исполняющих обязанности главного тренера. В прессе говорится о том, что многое зависит от того, останется ли Александр Медведев председателем совета директоров. Если он продолжит работу, то велика вероятность, что менеджерский состав сохранит свои посты. При этом клуб, скорее всего, покинет спортивный директор Сани Бичирович.
2: Петербургский СКА подписал контракт на два сезона с нападающим Николаем Чебыкиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Минувший сезон 28-летний форвард провел в Череповецкой «Северстали». А вот во Владивостокский «Адмирал» из Ярославского «Локомотива» на правах аренды перешел нападающий Александр Волков. Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на один сезон.
4: Алексей Валерьевич, доброе утро.
2: Доброе.
4: Скоро вы предстанете в нашей музыкальной программе, но я вас хочу спросить, скажите просто, а кто в спортивной редакции блокирует новости о том, что на поле во время футбольного чемпионата выбежала голая женщина, а?

0: привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
1: Потрясающий, масштабный.
2: Очень круто.
3: Третья часть самая яркая, самая классная.
4: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
5: Опять ремонт делать.
6: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
7: Вот так вот.
8: Просто высший пилотаж.
9: Самый лучший из трех частей.
10: Советуем обязательно посмотреть.
11: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
12: Спонсор программы – официальный импортер «Роксмотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Дорогие товарищи, сегодня у нас пятница.
1: Да? Это здорово.
0: Сегодня специальные у нас проекты. И сразу два часовых проекта. Так что с 9 утра феерия.
1: Очень хорошо.
0: Может быть, даже с 8:30. Да нет, с 8. Нет, сейчас начнется. Сейчас начнется.
1: Да, нет, да, с 7 идет феерия.
0: Да, да, да, феерия идет. Так, так, так, так, так, так. Вот у нас.
1: Сегодня, Сергей Иванович, 19.
0: Я помню. Да, хорошо, спасибо. Это спасибо. Это сегодня, интересно. Слушайте, давайте начнем с грустного, но это нужно помнить. Дело в том, что. Сейчас много суеты вокруг Румынии и Молдавии. Но они стали требовать, что они Мольдова. Понятно. Чтобы не быть похожими на советское наследие. Но дело в том, что мы помним о бендеровской трагедии. Не Бандера, хотя созвучная история. Да? Бендера – это город, где в 92-м году в результате гражданской войны там большие жертвы среди мирного населения, потому что румынские, возомнившиеся румынами кишиневские полицаи, они, соответственно, расправлялись с людьми. Страшная история. Оттуда берет, кстати, вот старт этой история с нашей базой, которая умиротворила тот страшный конфликт. Да? Мы помним об этом. Значит, в Китае у наших товарищей Дуань-У Цзэ. Это праздник двойной пятерки. То есть пятый месяц у них, лунный пятый день сегодня. У нас по-другому, но неважно. Это один из трех важнейших традиционных праздников Китая. Но сразу понятно, что бизнес вывести не получится, потому что люди отдыхают культурно. Да. У них гонки лодок в виде драконов, традиционная еда цуньцы. Это завернутый в листья тростника клейкий рис, чтобы дракон не утащил. Дракон, да, да. Но у них дракон-то хороший. У нас он как бы женщин похищал, помните? Да?
1: У нас-то он трехголовый.
0: Это дракоша, а у них их много разных. Всемирный день альбатроса сегодня, в России день бабочек отмечается, очень красивая штука. Всемирный день детского футбола. Вы вот в детстве там спортом-то?
1: Футбол нет, в теннис меня пытались, но я выдержал буквально неделю.
0: Вы элитарий. Да, да, смотрите. Да. Тет Дуан Нго.
1: Там это... бегать надо, Сергей Иванович, нам да, не подходит. Да, да.
0: Вот, вьетнамский праздник – это день, единственный день в году, когда можно избавиться от населяющих наши тела зловредных червей. Представляете? Да-да-да. Поэтому с утра до завтрака едят особое блюдо «Рионуп».
1: Красивое название.
0: Да, блюдо домашнего приготовления, перебродивший вареный клейкий рис, то есть немножко тронувшийся уже. Да-да-да-да-да. Черный рис и фрукты, и после этого из тебя они выходят вместе с рисом. Вместе, да. Сегодня Международный день неспешной прогулки. Да, хорошо. Это хорошо. День эмансипации в США. Дело в том, что они это дело подсуропили к казни Жанны Д'Арк. Но... Они же любят, что когда совпадают даты, да, вот чтобы в один день началось, например, в один день кончилось, как Первая мировая война. Так вот, в Техасе освободили негров в 1862 году в этот день, да, и официальный праздник у них начался, а эмансипация, вообще перевод этого слова, это отказ от различного рода зависимости, например, от родителей.
1: Это зависимость.
0: От хозяев, от родителей.
1: От слова «кушать».
0: Да, вот эмансипация женщин получается. А это от чего их освободили? Вот от чего? Если от
1: нет,
0: не понимаю.
1: Это восстание.
0: Да вот именно. Это бунт. Бунт, да. Международный день коробки сегодня.
1: Нужная вещь.
0: Да. День животных в кино. Ну, сегодня вместо животных яичечко работает. Да. Отлично, да. День спиртоглотов.
1: Ну, в пятницу.
0: Ужасно.
1: Это, конечно, звучит.
0: День британских поцелуев. Ну, знаю их как лютых, так сказать, первертов. Я понимаю, что такое французский поцелуй, а вот что такое британский, даже лучше не вдаваться
1: не
0: в подробности.
1: Думать, да. Да.
0: Сегодня день мартини. И я нашел рецепт, значит, одного... Задал, кстати, яишечки, признаюсь. Да, самый экзотический коктейль. Называется «Порнстар».
1: Ничего себе. Ну,
0: значит, давай. Короче, ванильная водка. Ликер маракуйя, пюре маракуйи, сахарный сироп, лед для шейкера, игристая просекка, а мартини по вкусу добавить. Вот это все вот это вот, да. И, наконец, сегодня ларион пропольник, алкоголь зло. Принято выходить в поле, пропалывать его от сорняков, и говорили следующее. Пришел ларион, дурную траву из поля вон.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Ну что ж, в 1596-м экспедиция товарища Баренца, который попытался отыскать северо-восточный проход в Китай, увидала остров со сверкавшей на солнце грядой заснеженных гор. Это был Шпицберген. Шпицберген, да, архипелаг. Это ныне владение Норвегии. Но там такая интересная история. С царских времен есть шахты, на которых работали и в советское время, и сейчас наши шахтеры. Такая сложная геополитическая конструкция. Блез Паскаль в 1623-м. Французский философ, математик, физик. Папаша был немножко, значит, какого свойства? Он придерживался принципом соответствия сложности предметов школьных умственным способностям. И по его плану, например, древние языки юный Паскаль должен был изучать с 12 лет, а математику с 16.
1: Ничего себе.
0: Понимаете, не надо детей вот в первом классе грузить этим всем А плюс Б, вот это все. Он придумал счетную машину и так далее, вы понимаете, Паскаль, да?
1: Ну, умница получился.
0: И очень много цитат. Вот, например, про любви. Про любовь зачем-то. Вот, смотрите, вроде математик. Да, смотрите. В любви молчание дороже слов. Хорошо, когда смущение сковывает нам язык. В молчании есть самое само красноречие, которое доходит до сердца лучше, чем любые слова.
1: Очень хорошо.
0: Или, например, величайшее счастье, доступное человеку, любовь должно служить источником всего возвышенного и благородного. Или, например, вот другой уже. Говорите, как все, а думайте по-своему. Лицемер. Правильно? Лицемер, обманщик. Или, наконец, мы бываем счастливы, только чувствуя, что нас уважают.
1: Да.
0: Ну вот, уважают, да. Ты меня уважаешь? Это хорошая, хорошая, да, русская, так сказать, вот, русский вопрос. Ты меня уважаешь?
1: Тут придумали фразу вне закона.
0: Да.
1: Фраза звучит следующим образом. Есть что покушать. Смешно.
0: А если найду? Нет, а ответ такой. Есть, но зачем?
1: Да-да-да.
0: Так вот, дальше. Смотрите. В 1739-м капитан Мартин Шпанберг на построенных на Камчатке судах достиг Японии, где по приказу императрицы Анны Иоанновны ознакомился с политическим строем. Говорит, что, как у вас тут? Ну-ка, расскажите. Обследовал порты, предпринял первые шаги к установлению торговых отношений. Он вообще был датчанин Мартин Петрович. Датчанин Мартин Петрович, да, возвратился, потом через 6 лет самовольно его туда отправили в поездку, а он самовольно, но вместо казни за самовольную отлучку от службы повелели его понизить чином и записали его в поручики, а он был капитаном, капитан, в поручики. В этот день, в 1751-м, термин «водка» впервые появился в российских государственных
1: так
0: бумагах.
1: Вот почему спиртоглот праздник.
0: Наверное. Елизавета I, дочь Петра, да, издала указ, кому дозволено иметь кубы для двоения водок.
1: Но это не та водка,
0: конечно,
1: которая сейчас.
0: Не эта бодяга. Это спирт с водой, ребят.
1: Конечно.
0: Ну, это же гадость.
1: Это, по сути, самогон. Ну, такой промышленный.
0: Тот самогон.
1: Промышленный.
0: Не, ну, это ближе к виски.
1: Да, конечно.
0: Вот настоящая
1: абсолютно
0: водка. А потом уже при Николае Санче он много сделал хорошего.
1: Это упростило.
0: При нем, конечно, был придуман метрополитен московский. Если вы, например, посмотрите на схему дореволюционную метрополитена в Москве, то она удивительно напоминает этот проект, сегодняшнюю карту. Ну, вот если отбросить новые, как бы, вот эти достижения, это такая круговая система, все так и было придумано. Но вот эта история с заменой натурального дистиллята, да, вот этой спиртягой с водой, это, конечно. Хотя некоторые, знаешь, специалисты начинают говорить, нет, а другими говорят, Сергей, с точки зрения молекулярной, это одно и то же. Нет, не одно.
1: На вкус разное.
0: Вот, да, именно, на вкус и цвет, товарищи, нет. Значит, смотрите, в 1783-м Фридрих Зертюрнер родился, Зертюрнер. Очень тюрно.
1: Очень хорошо.
0: Немецкий фармацевт, который морфин открыл. Вот до него не было морфина, представляете?
1: Вот жили. Да.
0: Вот это жизнь, да.
1: Больно.
0: Да, он потом исследовал эффекты. И прекратил открывать, да, новые, да, дела. В этот день, что еще любопытного, давайте, товарищи, в 1795-м Джеймс Брейд. Это шотландский врач, который открыл гипнотизм.
1: Хорошо.
0: Гипнотизм. Говорят, что он, значит, соответственно, он открыл гипнотизм. Изначально его назвали брейдизмом, потому что он брейд, да? А гипноз, говорят, возникает закономерно в результате утомления сосредоточенного взора и внимания, полного расслабления мышц. Понимаете, да? Полного расслабления. А в 1799-м образована наша славная российско-американская компания, которая на коммерческой основе осваивала Аляску. да. работала там.
1: Было
0: да.
1: же время.
0: А потом какие-то люди, значит, я так понимаю, олигархического свойства, в царской фамилии, причем, я так понимаю, не все были в теме вообще этой истории, взяли и как-то сепаратно продали.
1: Мутно продали.
0: Очень мутно. Вообще надо не признавать. Конечно. Не признаем. Вот мы лично не признаем. Мы лично. А там уж как они хотят там. Как у себя. Да. В этот день, в 1809 году, друзья мои, важный день в истории, мы тоже помним о нем, Баргосский сейм, ну, в общем, парламент, утвердил образование финского государства и одновременно вхождение его в состав России на правах автономии.
1: В каком что году?
0: 1809, вот как раз при Александре Первом, мы освободили финнов от гнета шведов,
1: да.
0: а они неблагодарные. Значит, соответственно, имеют у себя, я еще раз напомню, в Хельсинки огромный театр шведский и маленький тщедушный финский. Но это видно сразу, где господа, где, так сказать, селяне, челядь.
1: Да-да-да.
0: И до сих пор неблагодарные, сволочи. В 1842 году Карл Целлер, кстати, мы им же еще и подарили эту Карелию. До Выборга, вплоть до Выборга. Потому что когда говорят, вот во время этой там, войны 1939 года, вот Сталин, значит, отнял у финнов самые, можно сказать, их южные курортные зоны. Да это он забрал то, что Александр Первый по глупости им подарил.
1: Конечно.
0: Нате, берите наш Выборг. Сейчас. Ага. Ну и в 1846-м в американском городе Хобокен прошел первый бейсбольный матч. Вот смотрите, 180 лет прошло, а мы с вами до сих пор не понимаем, что за мура. Слушай, вот это вот.
1: Каким он популярным стал. Удивительно, просто удивительно.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 1000 подростков планируют трудоустроить этим летом в Вологде. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников. По его словам, 60 мест откроет Зеленстрой, еще 90 – парки Вологды. Также для школьников будут доступны вакансии в молодежных трудовых бригадах, проекте «Город детства» и на предприятиях, которые выступают партнерами летней трудовой кампании. Подробности можно узнать в отделении занятости населения. Кроме того, 27 июня в Вологде пройдет детская финансовая ярмарка, на которой ребята смогут продать вещи, сделанные своими руками. Более 10 тысяч человек пострадали от присасывания клещей с начала сезона. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области. Половина случаев произошла на дачных участках. Специалисты напоминают о мерах профилактики. Используйте репелленты. Отправляясь на природу, выбирайте одежду светлых тонов, которая плотно прилегает к телу. Проводите само- и взаимоосмотры каждые 15 минут. Не заносите в помещение свежесорванные растения и верхнюю одежду без предварительного осмотра, а также регулярно осматривайте домашних животных на наличие клещей. При обнаружении клеща на теле необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Уголовное дело о передаче питбайка подростку возбудили в Вологде. 47-летний мужчина подозревается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, которые представляют опасность для жизни. По версии следствия, 11 мая вологжанин позволил своему 13-летнему сыну управлять питбайком. Мальчик выехал на автомобильную дорогу общего пользования и во время кругового движения врезался в гаражный бокс и получил травмы. Расследование продолжается. Фестиваль уличных театров «Кружево истории» начинается сегодня в Вологде. Показы состоятся с 19 по 21 июня. Площадками для спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер. Сегодня в 18.30 пройдет театрализованное шествие по аллее проспекта Победы, а после на Кремлевской площади состоится открытие фестиваля. Для вологжан выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов. Исторический фестиваль Кирилло-Белозерская осада пройдет в эти выходные. На территории музея-заповедника состоится реконструкция сражений между польско-литовскими войсками и защитниками обители. Гости узнают историю осады, смогут посетить интерактивные площадки, побывать на ярмарке и выступлениях фолк-групп. Также пройдет парад представлений исторических клубов, показательные выступления и турнир конных лучников. Фестиваль продлится два дня – 20 и 21 июня.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 утра.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня ликвидировали в Харьковской области более 50 гексокоптеров «Баба-Яга», в том числе применяя тактику таранов и подрыва, сообщил РИА Новости начальник огневого упражнения корпуса с позывным «Карта». По его словам, беспилотники противника были ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне. Он отметил, что операторы ВСУ применяют Р-18 для доставки грузов и нанесения ударов сбросом боевой части. «Карта» рассказал, что в ночное время цели выявляются разведывательными коптерами с тепловизорами. Подавление осуществляется огнем из стрелкового оружия, а также операторами FPV и ПВО. Подразделения восточной группировки войск за сутки уничтожили 23 беспилотника самолетного типа и 4 терминала Starlink. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Просяная, Мечетная, Малиновка, Червоная Криница, Широкая, Ивановка, Новое Поле и Новоселовка. В течение суток противник потерял, в том числе, от действий подразделений беспилотных систем более 445 военнослужащих, 8 автомобилей, 4 станции спутниковой связи Starlink, 23 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка М-109 «Паладин».
1: Расчеты ПВО и мобильной огневой группы в составе западной группировки войск за минувшие сутки сбили 3 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймерс», 3 баражирующих боеприпаса, 37 БПЛА самолетного типа и более 100 тяжелых коптеров ВСУ. Владимир Путин на полях саммита в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики. Глава государства также выразил благодарность Миниханову за поддержку в организации саммита «Россия-АСЕАН».
3: Спасибо за поддержку мероприятия. Все как обычно в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения. Все наши гости довольны гостеприимством. Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка. Все эти кортежи туда-сюда, перекрытие улиц. Но приношу свои извинения в этой связи казанцам. Но вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международных позиций России.
4: Спасибо большое, Владимир Шадоверий. Наверное, есть какие-то моменты транспортные, но самое главное, мы гостей встречаем, город порядок приводим. Значит, наш президент к нам приезжает, приезжают гости. И очень важно сегодня, чтобы мир видел, как Россия развивается. Вам большое спасибо.
1: Миниханов доложил Путину о развитии региона, подчеркнув экономический рост, увеличение темпов строительства. Глава Татарстана также обратил внимание на поддержку специальной военной операции силами контрактников и мобилизованных. Евросоюз наращивает оборонные возможности. Призыв ускорить этот процесс к 30-му году содержится в итоговом документе прошедшего накануне саммита «Большой семерки» в Париже. Лидеры стран Евроблока назвали войну против Украины вызовом для Европейского Союза и призвали сократить стратегические зависимости, а также усилить защиту сухопутных, воздушных и морских границ. Министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье в журнале «Международная жизнь» указал на стремление Европы всеми способами оттянуть время для достижения боеготовности конфликту с Россией к 30-му году. Переговоры США и Ирана, запланированные на пятницу в Швейцарии, не состоятся, пишет Рейтер со ссылкой на швейцарский МИД. Ранее сегодня Белый дом сообщил, что вице-президент США Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. В Вашингтоне выразили вместе с тем надежду, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее. МИД Ирана, комментируя изначальные планы, сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. В ночь на 18 июня Иран и США, напомню, дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Вместе с тем, корреспондент портала Axios Барак Равид пишет, что причиной, по которой Вашингтон отложил поездку вице-президента Джей Ди Венса в Швейцарию, могла бы быть позиция Тегерана по Ливану. Расплачиваться за покупки на кассах станет проще. С 1 сентября в стране вводится универсальный QR-код, который позволит быстрее и с экономией проводить денежные операции. Как пояснили в Госдуме, сейчас покупатели вынуждены искать на кассе стикеры именно своего банка. С осени достаточно будет одного кода, который откроет все доступные способы списания средств, и граждане сами смогут выбрать удобный вариант. Таким образом, универсальный QR-код позволит покупателям не потерять привычные бонусы, а предпринимателям не зависеть от конкретного провайдера. В Москве сегодня комфортная погода, облачно с прояснениями. Лишь ближе к вечеру пройдет дождь. Днем плюс 18-21 градус, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Ну а настоящее летнее тепло вернется в Москву в воскресенье. Днем обещают до плюс 25.
5: В субботу пройдет вторичный холодный атмосферный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем. Ночью плюс 10-13, днем снова не выше плюс 18, плюс 21. Но и к воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится окончательно, и днем потеплеет уже до летних значений плюс 22-25 градусов. Символично, что это произойдет как раз в день летнего солнцестояния, когда 21 июня наступает так называемое астрономическое лето.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Как уточнили синоптики Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня без существенных осадков и плюс 19-21 градус. В Москве местами кратковременные дожди и тоже плюс 19-21.
0: Сергей Стиллавин.

спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что же, вроде как теплеет.
2: Теплеет однозначно.
1: Жаль, конечно, жаль. А в Коврове как, стабильно?
2: Там стабильно, тепло, но дождячит, Сергей.

0: Ковровчане. Вот смотрите, в Коврове как хорошо. Там благоустраивают сквер. Сейчас сквер, да? По канонам СССР.
1: Класс.
0: Не вот это вот евроремонт и все вот это вот прочее. Знаете, как эти школота просят себе эти... Они катаются на этих на досках. Доскодром или как это называется?
1: Драмодоск.
0: Да? Во-во-во-во. Без этого всего. Зато Ильич.
1: Очень хорошо.
0: В центре. Вот. Жители Коврова осудят за кражу у спящей красавицы. Международный женский день. Так. Товарищ пришел к женщине. Когда подруга уснула, естественно, умаялась, стырил ноутбук, колонки, планшет, весы, отвертки.
1: Весы.
0: Это продолжение. Сдать сразу вещи в ломбард не получилось. Пошел к другу, идет к другу, по пути смотрит, дверь открыта. Зашел, там телефон, телефон взял.
1: Какой урожайный день, да?
0: Говорит, вот все в руку идет, да, сон в руку. Ну еще что у нас? Вот как бывает. Изувечил автомобиль товарища пивной кружкой.
1: Ай-яй-яй.
0: Пришел выпить пивка. Но у нас пивко пьют как? Ну, баклажками.
1: Просто, да, ну, а когда обезвоживание?
0: Литров по 10, да, да, на брата. Да. Поссорились в процессе. Ну что, пришлось взять кружку и кружкой бить автомобиль. Жаль. Понятно. Ну и давайте о хорошем. В Коврове прошла операция «Бобер». Заметили бобра под автомобилем.
1: Так.
0: Ну, жалостливые люди говорят, ковровчане, ну что, задавят же животи. Надо спасти. Он не дается, так. Выманили, там бригада 15 так, человек так. работала. А когда отвозили его на плотину обратно, на Ягогонную,
1: домой отвозили его.
0: Колокольный звон в небе стоял.
1: Да,
0: вот оно как. Бобрик, живи.
1: Бобрик от другого.
2: Сергей Стиллавин.
0: Неожиданное исследование проблем бизнесменов. Оказывается, 20% бизнесменов теряют клиентов, ну, по крайней мере, они замечают, из-за того, что у них в числе сотрудников люди только одного возраста.
1: Угу.
0: То есть, например, одни зумеры.
1: Да, это выбешивает.
0: Или одни вот такие, как мы с вами.
1: Пенсы.
0: Да, да, да. Короче, нужен коллектив разношерстный. Разношерстный. Чтобы понимать всех клиентов, которые есть, а не то, чтобы... Да. А Питер и Краснодар... Да, извини, Ленинград не любит, когда говорят Питер, но тем не менее. Петербург и Краснодар стали лучшими городами России, теперь, внимание, формулировка, для летних развлечений. Развлечений. Это странно, страшно представить, что это развлечение. А, гибнет наш общепит, друзья мои. Уже 65% выручки в сегменте общепита формирует доставка.
1: Ну, доставка, да.
0: Вы дождетесь скоро, что вам негде будет отметить свадьбу.
1: Доставка убивает.
0: Нет, вам негде будет отметить свадьбу, ребята. Потому что закроются все кафе и все, и будете сидеть дома. А, кстати, я слышал тут в новых ЖК в Москве, так. Значит, сначала там прикол следующий, убрали кухни.
1: Угу.
0: Зумеры говорят, а нам не надо, мы ничего не готовим.
1: Не только это, они не, дешевле, Сергей.
0: Нет, а теперь это другое. Дешевле. А теперь другое. Они придумали делать в подъезде внизу
1: так.
0: отдельное помещение для банкета. То как, есть, который можно арендовать.
1: Как в общаге, да?
0: Комнату со столом, да. Вот тебе
1: туда
0: сегодня надо день
1: да?
0: рождения
1: да,
0: отметить, да. Потом туда доставка, вот это вот в пакетиках, да. И там люди посидели и разошлись.
1: А в дом не пускать, да,
0: в квартиру. А там в клетушку в эту площадь, да, 20 квадратных метров, никого не пускать. Да. Да, интересный ход. А, с 1 сентября у нас появятся универсальные QR-коды для оплаты товаров. Говорят, что сейчас надо искать QR-код своего банка. А с 1 сентября один будет для всех.
1: Хорошо.
0: Объехавший весь мир голубовласый Артемий назвал КНДР самой безопасной страной в мире. Молодец, Артемий. Молодец, честный человек. Слушайте, а вот что творит с людьми жара, Владислав Александрович. Сейчас опять говорят, жарче станет. Так вот смотри, наши граждане, что они делают? Они днем вместо еды пьют напитки.
1: Так.
0: Не могут
1: кушать. Ну, конечно, в жару.
0: А ночью хомячат, когда спадает температура,
1: тайком.
0: Прутся к холодильнику, а от этого жиреют, естественно.
1: Понятно.
0: Естественно. Врач Смолицкая объяснила, что делать, если кот принес вам домой трупик дикого животного, которого изловил. Что делать? А теперь внимание.
1: Да ничего.
0: Нет. Умыть кота хлоргексидином.
1: А, мне как-то кот принес голубя.
0: Поймал, да ладно, огромного?
1: Да, ну как огромного, голубь. Просто,
0: нормальный.
1: Да, нормальный голубь.
0: Так, а вы?
1: Окровавленный дом, открытый балкон. Это еще в Питере история была. Он делился.
0: А вы обмыли его хлоргексидином?
1: Ну, естественно, мы вымыли там все.
0: Ага. А, ПНИПУ специалисты не утихают. Наши пермские ученые назвали причину панических атак. Оказывается, остановки дыхания во сне. То есть, если во сне дыхалка... Да, то Роскачество информирует граждан: шашлык надо готовить, ребят, только в стеклянной или керамической посуде, потому что там же эти едкие вещества. Если в пластике или там в алюминии, то это все попадает в мясо, вы будете это есть, микропластик, а потом вы будете болеть. Да. Да. А, телеведущий Дмитрий нашел объяснение интересу мужчин к очень молодым девушкам.
1: Ну, что говорит?
0: Отцовское чувство.
1: Ах, он отец, да?
0: Отцовское чувство. Да, да, да, да, да, да, да. Но у него самого на 30 лет было младше, но это не последний рекорд. Граждане пожаловались на конфликты в офисах опять из-за кондиционеров. 54% собачатся из-за того, что девушкам хочется потеплее, парням похолоднее.
1: Как обычно.
0: Ну, это всегда так. Эксперт Хананова заявляет, что 46% граждан хотят, недовольны своим жильем и хотели бы его сменить. Ну, пока нет денег, но хотели бы. Недовольны. Недовольны. Слушайте, необычный тренд на Ниве автомобилей продаж, давайте так скажем, в плане цветов кузова. Вы знаете, мы, к сожалению, превратились в монохромную страну. Вы вот посмотрите фотографии, например, конца 70-х, начала 80-х, цветные, да, улицы советских городов и парковки, где стоят машины. Они были все цветные, желтые, оранжевые, голубые, там, бежевые и так далее. Мы сейчас скрючились до белых, черных, серых. Это, понятно, топ, да? Но самое главное, что рождается интерес к зеленому цвету, наконец.
1: Удивительно.
0: А я вам скажу, потому что появились хорошие оттенки, такие благородные. Аристократические, зеленые, да. Эксперт Лысой. Так написано.
1: Хорошо,
0: Лысой. Так, заявил, что велосипедист должен возместить ущерб, если въехал в автомобиль. Вот вы, например, да, вот вас въехал, он должен, но надо его поймать, заразу. Он же быстро ездит. Надо поймать. Медузное железо полонило акватории Черного и Азовского морей. Медузы плавают.
1: Жаль.
0: Кстати, там сейчас строят фабрику, будут из медуз там делать желе тоже.
1: Вот это хорошо.
0: Хорошо, да, хорошо. Да. Поскорее бы всю эту тварь эту. Да, да, да. А интересно, смотрите, раскрыт рейтинг профессий в наших сериалах. Оказывается, люди, граждане, охотней смотрят сериалы про врачей, чем про полицейских.
1: Интересно.
0: А в это время телевизионщики и продюсеры продолжают гнуть свою линию. У них на первом месте, наоборот, полицейские, а на втором – врачи. Перестраиваться надо, товарищи.
1: Не, ну врачей много на телеке.
0: А полицейских еще больше. И среди них очень мало трезвых, я вам скажу так.
1: Ну, хватит.
0: Ну, серьезно говорю.
1: У них работа такая.
0: Так, подергивание глаза, врач Умнов предупреждает, может быть признаком бешенства. То есть, если, например, в коллективе видел, человек говорит с вами, а у него морг, вот это вот. Да. Врач Чистик призвал не дуть на чай и кофе, чтобы не подцепить ангину и пневмонию.
1: Главное, смотри, не дуйте на черную икру.
0: Слушайте, коты, оказывается, чаще всего теряются, сбегают в июле, в августе, а собачки в начале января.
1: Понятно.
0: Разница, да. А гражданам, вот я еще раз повторю, назвали профессию, спрос на которую на 27% вырос. Банщики, друзья мои. Банщики, конечно. Но это много в парной проводить время придется. Профессия писатель появится с 1 сентября наконец-то.
1: Хорошо.
0: Угу. Кит, вот смотрите, наша новость. Кит с детенышем, которые жили около Мексики, преодолели 8000 километров морских, да, чтобы зажироваться в России. Представляешь, к нам приплыли. Да. Замглавы Минтруда Платыгин заявил, что средний возраст работающего в нашей стране 44 года. Такое, да, новость, да. Что у нас? Косметический критик Ловцова, есть и такие критики.
1: Критик?
0: Заявила, что разницы между мужским и женским шампунем нет, но дело в том, что просто мужчинам им как бы не в кайф покупать вот эти сладенькие и
1: элементики.
0: Да, им надо, чтобы вот ментоловый был такой вот. И упаковка черного цвета. Им нужно...
1: не
0: а сам по себе шампунь ничем не отличается. Граждане полюбили круизы на кораблях с шеф-поварами и массажерами. Массажер это другое, это сам себе. Ну и, наконец, гастроэнтеролог Белоусов порекомендовал в жаркие дни не покупать на всякий случай суши, потому что отравитесь, то больно будет.
1: А нам вот отвечать. Да.
0: Без суши. И без массажистов.
1: Массажера.
0: А есть у нас певица Сати.
1: Так.
0: Она вдруг рассказала, что главным успехом крепкого брата с итальянцем, брака с итальянцем, духовные ценности. И дальше фраза, из-за которой, собственно говоря, эту новость взял, потому что мне абсолютно...
1: Не
0: на лампочке, а это свободный человек. Так вот, мы познакомились в ашраме. Да, прекрасно. А женщина не смогла попасть на рейс в Малазии, потому что сыночка изрисовал ей паспорт. Ну, понятное дело. Острый панкреатит, страшную заразу, подхватила китаянка, которая чередовала жесткую диету с обжорством.
1: Ужас.
0: То не жрет, то жрет. Да? А что еще? Голая женщина выбежала на поле во время чемпионата 26-го года на матче Катар-Швейцария.
1: Катар-Швейцария.
0: Лисовец назвал трендовой обувью с цветами. Туфельки с цветами или валенки с цветами. Ирина Безрукова возмутилась заявлением гражданки Семенович о минимальной зарплате мужчин в 500 тысяч рублей в месяц. Ну куда ты? Ну куда вы? Ну зачем? Семенович у нас как?
1: Певица.
0: Анна. Анечка, ну зачем? И, наконец-то, правда, 109-летняя женщина, американка, наконец назвала ходьбу главной причиной долголетия, а не виски, пиво и сигареты.
1: Ну и слава богу, я считаю.
2: Новости капитализма.
0: На тему ходьбы, кстати, скандинавская ходьба, ходьба это палочники. Да, вот как мы с вами, Владислав Александрович. Да. А у вас пока нет палок?
1: Просто я без палок.
0: Да. Я подарю. Так вот, у меня есть комплект.
1: Спасибо.
0: Так вот, алюминиевый, легкий, хороший палок.
1: Все равно не надо.
0: С наконечниками, резиновый.
1: Тогда да.
0: Так вот, скандинавская ходьба уменьшает симптом депрессии за 5 недель. За 5 недель и все, и здоров. Да. В Китае гениальный случай. Бригада строителей перепутала адрес, иероглифы перепутала. И разрушила для зачистки под ноль не ту квартиру. Все нафиг вынесли. Все, говорят, что-то хороший ремонт. Ну ладно, если хотят, то ладно, пошли. Мошенники начали продавать муляжи видеокарты RTX 4090, но они сейчас страшных денег стоят. Муляжи, а с виду как обычно, конечно. Эти забавные поляки, наш проект. Поляк, выйдя из-под ареста за кражу алкоголя, украл бутылку пива через 20 минут.
1: Поляки.
0: В Арабских Эмиратах запретили детишкам пользоваться соцсетями в возрасте до 15 лет. Мы когда начнем принимать меры, товарищи? Какой опыт нам нужен? Китайский, КНДРовский? Кто для нас авторитет сейчас?
1: Милоновский нам нужен опыт.
0: Вот, Виталий Валентинович, возвращайся скорее. Давай, бить тревогу. Венс, смотрите, вот не дурак, заявил, чего лишился Запад после распада Советского Союза. Запад утратил христианские основы своей культуры после распада СССР. Дело в том, что Советский Союз был атеистичным государством, атеистическим, официально, да, богоборческим, и поэтому Запад выстраивал стратегию, что «а мы верующие». А когда Союза не стало, то, видишь, как бы вера-то оказалась не настоящая, а просто политический инструмент. И они выбросили за неимением его, да? В Шервудском лесу сгнил легендарный тысячелетний дуб Робин Гуда. Все, кончилась история, кончилась, да. Империя BMW может обрушиться раньше, чем империя Volkswagen. Вчера вот мы провожали. Ай-яй-яй-яй-яй. Сыр частично снижает усвоение алкоголя и защищает печень. Смотри-ка.
1: Сырок.
0: Рютте заявил, что немедленно выходят войска США из Европы. Мы, говорит, теперь сами. В Китае появились модные круизы в никуда. Вечером в пятницу выходят на корабли в море, а вечером в воскресенье заходят, просто пьют массаж, едят, да, ничего особенного. Ну и давайте еще интересного. Давайте, выявлено неожиданное средство для снижения тревожности, пробиотики. Опять же, вот видишь, тревожность из кишечника. Если не все в порядке в кишках, с этим этим мозгом бактериальным, то
1: нами
0: все.
1: Управляет
0: и, наконец,
1: желудок, да.
0: Владислав Александрович, да. Ужасно. Да. Врач-психотерапевт Сьюзи Мастерзон назвала плюсы близости до чистки зубов и душа.
1: Их много?
0: Сейчас. До. Что-то нет плюсов-то. Но плюсы есть.
1: Наши.
0: Ужас. Ну и давайте. Вчера мы возмущались, помните, чудило из Нижнего Тагила вызвало себе доставку пиццы,
1: так.
0: И сказал, что заказ на имя Адольфа Гитлера. Ну, все, он за решеткой. За решеткой. Слушайте, передайте всем вот таким.
1: Хорошая шутка.
0: Нет, шутка, все, закончилась уже, все, она перестала быть шуткой давно. Да. Так вот, в Нижнем Тагиле 18-летнего болвана отправили за решетку. Ну, действительно, придурок. Болван, самый настоящий. Да, рафинированный. Дальше. Гражданин, вот что-то обострение пошло, напал на соседа с топором из-за того, что тот сделал замечание, что этот с топором слушает слишком громко музыку, которая не нравится соседу.
1: Я понял только одно, что они все с топорами.
0: Вот это вечная проблема, это понимаешь? Вот эти соседи, которые...
1: Нет, проблема музыка, да. А топоры... Это
0: да, хорошо. Думают, что другие должны слушать их удовольствие.
1: Достал топор.
0: Так, напомню, что в Крыму 59 мопедов, мотоциклов, питбайков изъяли за сутки, которые гоняли по ночам, несмотря на запрет с 20.00 до 6 утра не гонять на подобных создающих вой, рев видах техники. Кстати, говорят, что хохлы нанимают подростков, чтобы они как раз шумели и заглушали звук пропеллеров этих дронов. Понимаешь, да, специально? То есть работали на врага. Ну вот изъяли 59 тачек. Сколько надо еще изъять, чтобы вы перестали это делать? Да, и что нам мешает навести порядок с этими двухколесными упырями вообще по всей стране? Потому что эти люди достали. Ну, они достали нас, реально. А, гражданин Гаджи Али остался с проплешиной после пересадки волос за 120 тысяч рублей в Нижневартовске.
1: Ужас какой.
0: Решил пересадить, а проплешина осталась. Обратился к специалистам. Даже Роспотребнадзор постановил, что да, проплешина.
1: Верните проплешину.
0: Компенсацию требует 200 тысяч. Операция стоит. Ну, чтобы заклейте заделать проплешину, конечно. И вот, значит, чучело из Перми. Так. 3,5 года получил. Испытывал сильную личную неприязнь к знакомому. И что пришло в голову чучеле?
1: Топор.
0: Решил сжечь его Мерседес.
1: Чучело.
0: Но был он настоящим чучелом.
1: Нет, а Мерседес оказался настоящим.
0: Мерседес оказался настоящим, но не тем. Потому что в моделях Мерседеса это чучело тоже не разбиралось. В итоге урод зажег чужой Мерседес, но пламя перекинулось еще на 13 автомобилей.
1: Какой полудурок.
0: Придурок ты.
1: Да.
0: Да. И, наконец, с кафе в Камышине, это Волгоградская область, где отравили 30 человек в суши-баре Евразия.
1: Суши, аккуратнее, жара,
0: ну, ребята, ну вот скажите, пожалуйста, ну вот Камышин, Волгоградская область, да? Ну ведь есть свои традиции.
1: Суши?
0: Да, ну зачем вам в жару есть? Вот просто подумайте, предупреждаем вас. Короче говоря, закрыли на 60 суток это заведение, да, на подумать, правильно?
1: Правильно.
0: Вот, оградили на 2 месяца граждан от рисков. Спасибо.
2: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: груз ему на суточную.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
3: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня ликвидировали в Харьковской области более 50 гексокоптеров «Баба-Яга», в том числе применяя тактику таранов и подрыва, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным «Карта». По его данным, беспилотники противника были ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне. Он отметил, что операторы ВСУ применяют Р-18 для доставки грузов и нанесения ударов сбросом боевой части. Расчеты БПЛА 145-го батальона 116-й отдельной бригады теробороны ВСУ понесли серьезные потери под Сумами, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Российская группировка «Север» в Сумском районе за сутки продвинулась на 19 участках до 500 метров в глубину обороны противника. Собеседник агентства также отметил, что стрелковые бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и прилегающих окрестностях. В Сумской области действует группировка войск «Север». За сутки в зоне ее ответственности противник потерял около 200 военнослужащих и 12 автомобилей. Европа под лозунгом «Стратегическая автономия» укрепляет ядерный потенциал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Свое мнение дипломат выразил в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Публикация изначально должна была выйти в европейском издании «Политику Юроп», однако в силу редакционной политики ее отменили. В итоге статью напечатали в отечественном журнале «Международная жизнь». Переговоры США и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся, передает Рейтер со ссылкой на швейцарский МИД. Ранее сегодня Белый дом сообщил, что вице-президент США Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. В Вашингтоне выразили вместе с тем надежду, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее. МИД Ирана, комментируя изначальные планы, сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. Напомню, в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает меморандум.

0: детских домов и проблемных семей и сами не хотят, чтобы их нашли. Синоптики рассказали, когда в Москву вернется настоящая летняя погода. Воздух прогреется до плюс 26 градусов на выходных. Осадков в столице не ожидается, рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В предстоящие выходные погоду будет определять периферия антициклона, поэтому в субботу и воскресенье в Москве осадков уже не ожидается, отметила Позднякова. Она добавила, что ночи в столице станут теплее, температура воздуха прогнозируется в пределах плюс 12-14 градусов, а дневная температура будет в диапазоне от плюс 21 до плюс 26. И это соответствует климатической норме июня.
1: Новости спорта. Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, российский рэперист Антон Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию во Франции. Он в полуфинале уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11-15. Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 1-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Из первого места в квартете A вышла в 1/16 финала. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес в этом поединке остался на скамейке запасных мексиканцев. В других встречах дня чехи и южноафриканцы разошлись миром 1-1. Канадцы были сильнее сборной Катара 6-0, а швейцарцы взяли верх над командой Боснии и Герцеговины 4-1. Московский футбольный «Локомотив» обсудил условия личного контракта с полузащитником Ростова Алексеем Мироновым. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что в Миронове главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов видит замену Артему Карпукасу, который уже согласовал условия личного контракта с петербургским «Зенитом» и ждет, когда клубы договорятся о его трансфере. А накануне «Локомотив» официально по согласию сторон расторг договор с 28-летним нападающим Владиславом Сарвели. Надежда Андрюхина победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. В прыжках в длину лучшим стал Родион Севастьянов. В беге на 400 метров золото завоевали Никита Рыбак и Полина Ткалич. А в ходьбе на 10 километров первой финишировала Рейханка Громанова. Российский нападающий Владислав Фирстов подписал контракт с нижегородским «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение 24-летнего форварда рассчитано на 2 года. Тем временем тольяттинская «Лада» заключила договор на 1 сезон с защитником Артемом Волковым, который последние 3 года выступал за Сочи.
2: Алексей Валерьевич, так что с женщиной-то, которая выбегала?
3: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: музыкальная программа.
1: Друзья мои, сегодня настоящие красавцы в студии собрались. И они знают, что их не покажут, но они все равно пришли красивыми. Таечка наша в итальянском стиле сегодня одета. Здравствуй, Таечка.
2: Доброе утро.
1: Как это, терракотовый пиджачок, юбка с цветами, господи, цепочка на ноге. Все, как мы любим, да. И Алексей Валерьевич пришел в модном худи. Да, с вышивкой своего любимого телесериала. И это не бригада, кстати говоря, да. Только одни мы с тобой, Владислав Александрович, по-простецки, да, сегодня. Да. Слушайте, я хочу вот, знаете, давайте сейчас ребятки покажут свои находки, да?
3: Да.
1: Но вот хочется создать настроение немножко. У нас закончились дожди, вроде как обещают, потеплее будет в субботу, воскресенье до 25. Нашел мужчину прекрасного, называется Джей Зайн или Джей Зин, может быть, не знаю как.
3: Джей Зи.
1: Да, это Джей Зин. Вот просто специально для вас, Владик.
3: Давайте.

0: хорошего помаленьку.
1: Нет, да? Но очень качественный Иван Иванович.
0: Да, вы думаете?
1: 100%.
0: Я нашел два альбома этого человека. И там все вот это прифанкованное, вот такая штука.
1: Очень качественно сделано.
0: Хорошо, Таечка, вам вот сердце девушки с дипломом трогает такая музыка?
2: Ну, мне понравилось, да.
0: Понравилось, хорошо, понравилось. Обтекаемо. Что ты принесла, детка?
2: Я принесла группу «Базар». Я
0: наши?
2: Думаю, что вы... Да,
0: не
2: да.
0: «Харперс Базар» и не «Мать Базар».
1: Это не «Базар Вокзал».
2: Московский дуэт. Вот, они записывают треки в стиле, в таком каком-то этническом, восточном, с блюзовыми мотивами.
0: Как вот у нас есть рубрика «Арабский этикет», да, примерно?
2: Вот, у них вышел новый альбом на этой неделе. Я принесла одну песню.

0: прикольно.
1: Роскошно. Прикольно.
0: Слушай,
1: роскошно.
0: А как зовут-то вот этих участников, не знаешь?
2: Это ну, хороший вопрос.
1: Ну, это... ну, коллектив «Базар».
0: Да, «Базар», да-да-да.
1: Да. Ну, роскошно.
0: И сведено круто.
2: Вот,
0: да,
2: Дмитрий Милаев и Дмитрий Неустроев.
0: Дмитрий.
1: Неустроев. Дмитрий.
0: Неустроев, хорошо.
1: Не, ну, роскошно.
0: Алексей Валерьевич.
3: Да, у меня так получилась маленькая предыстория. Мне, значит, супруга скинула короткое видео, Reels, или как там это называется.
1: Вот. Видосик.
3: И там, значит, было музыкальное какое-то сопровождение. И мне так понравилась песенка, а там две строчки всего было. Да. И я в полную уверенность начал искать Леонида Агутина.
1: Так.
3: Я был уверен, что это он. Вот, но когда, конечно, песню я целиком послушал, узнал, что это не Леонид Агутин.
0: А
3: но
0: кто?
3: Вот как вам напомнит
0: нет, погоди,
3: это или
0: а
3: нет?
0: Кто?
3: Это группа под названием «Золото».
1: Золото.
0: Что-то мы что-то мы приносили такое,
1: да?
0: Да, ну-ка, давайте найдем Агутина.
1: Давайте, послушаем Агутина.

0: Слушайте, Алексей Валерьевич, а какого содержания рилс сопровождала эта музыка?
1: Честно,
0: там,
1: я уже
0: что
1: даже не
0: рекламировали?
1: Уже даже не вспомню. Вот. Понравилась песенка?
0: Понравилась.
1: Ну, да.
2: Ну, они хорошие парни.
0: Хорошо, хорошо. А вот нас Владислав Александрович предупредил, что у него много-много новинок сразу.
2: У Владислава Александровича сегодня женский день.
0: Да-да-да,
2: как в бане. Очень много новинок вышло. Проснулись наши женщины, которых я помнил в детстве.
0: Это кто проснулся сразу, скажите?
2: Нет, давайте мы сначала с молодежи начнем. С молодежи. Ей всего лишь жалкие 52 года.
0: Кто это?
2: Мелани Си.
0: Это из Spice Girls.
2: Spice Girls, да. Выпустила пластинку, она танцевальная. По звуку послушал, сделано качественно, хорошо.
0: А давайте молодежь, кстати, спросим. Таечка, ты отличаешь Mel C от Mel B?
2: И слава богу, я считаю. В общем, пластинка сделана качественно, танцевально, мелодии крайне мало, но я вам нашел, ну это самое мелодичное. Послушайте, Мелани Си.

0: Жалко, у нас в студии нет миллениала живого, потому что это их детство, юность, да, потому что Валерич Стай, они зумеры, такие разные, но все равно, да? Валерич, ты зумер?
1: Да, наверное, нет уже.
2: Мне кажется, что вообще-то он миллениал.
0: Или ты под действием ностальгии сейчас?
1: Ну, я, честно говоря, именно Spice Girls не слушал, потому что это больше было, мне кажется, такое для девчонок такая музыка. Да. Я Агутина слушал.
3: Я это чувствую.
0: И видит теперь его везде теперь, да. Мерещится. Ну,
3: так,
0: хорошо,
3: давайте
0: да.
3: погружаемся глубже.
0: Так.
3: Милен Фармер.
0: О. И ну, вот они одновременно выпустили.
3: Ну, это синглы, да.
0: Слушайте, им надо как-то договариваться. Вот в кинотеатрах, да, премьеры.
3: У каждой свой стиль. Ну, что вы начинаете объединять?
0: Я имею в виду, не чистите, потому что сразу вот выстрелите.
3: Вот. Милен Фармер 64, чтобы вы понимали. Вот. Ну, это сингл с Буду. Она еще не выпустила альбом, это просто сингл. Она вбросила.
0: Шестьдесят четыре.
3: Так звучат 64.

0: Слушайте, Франция вообще уникальная страна. Да, там да, что да, девочки, что вот пенсионеры звучат одинаково примерно.
1: Дело,
0: да,
1: с модными парнями, с электронщиками, да, диджеями. Ага. Да.
0: Алексей Валерьевич, вы же как раз застали Милен Фармер-то в расцвете ее этих леопардовых шортиков.
2: Да, помню.
0: Помните? Ну, да, вас как мальчика было, в пубертатном, да, периоде тронуло это вот заживое?
2: Ну, мне вообще нравится французская речь в музыке, вот она такая,
1: ну,
2: мелодичная,
1: кстати, да, сама. Она хавается на раз, даже не понимая слов, естественно, просто.
0: Так, а Таечка что скажет?
3: Что, я французскую музыку люблю.
0: Нет, а вот это конкретно, 64, нормально звучит? Хорошо.
3: Да, очень.
0: Не так, как у Маккартни, 84, да? Не так. Посвежее. Ну, хорошо, Владислав Александрович, хорошо.
1: Слушайте, но у нас очень мало времени, я просто хотел, чтобы мы послушали следующую исполнительницу, а ей, между прочим, стукнет 68 в этом году. Мадонна.
0: Да.
1: Она собирается выпустить альбом, она вбросила сингл, тоже делает ее с модными диджеями.
0: Просто, ну, последние, давайте так, хорошо, хорошо, не будем комкать, да, но последние годы, давайте, она подогревала внимание к себе фотосессиями.
1: Да, и она выпускала последнее время, у нее не было альбомов больше 20 лет, она выпускала там ремиксы, сборники, всякую вот чушню, и тут вот решилась на именно вот полноценный альбом.
0: То есть, мне кажется, Маккартни ее пришпорил, да?
1: Возможно, возможно. Она видит, Фармер там что-то чертыхается, Мелани Си, что-то она вот...
0: И решила, да? Вам, Алексей Валерьевич, вы к Мадонне-то как воспринимаете, как певицу?
2: Со всей душой, конечно.
0: Да? Нравится?
2: Ну,
1: ну, в свое
2: со всей душой
1: время...
2: нравятся разные вещи, ну...
1: В свое время, кажется, она была эталоном как бы модности, Сергей Валерьевич, вы же помните. И даже наш один друг, который сейчас уже нам не друг, говорил, что это корневой артист Мадонна.
0: Корневой, да.
1: Да, это я запомнил. Так что мы просто обязаны...
0: Да, Таечка, мы сейчас после, да, короткой рекламы послушаем, да? А у тебя какое отношение к Мадонне? Она у тебя кто?
3: Ну, я уже... когда она была популярна, мне кажется, я только родилась.
0: То есть этого не было? Я перевожу на русский язык.
3: Ну,
0: то есть,
3: вы, нет, понимаете? Ну я, естественно, то я что-то слышала, но это уже было позже.
0: Это человек из небытия через пару минут.
1: Я не слышала.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
5: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Сегодня к нам в студию пришел гость, главный внештатный детский врач, травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Вологодской области Антон Смирнов.
6: Здравствуйте.
5: Можно ли сказать, что лето для детского травматолога – это горячий сезон?
6: Не то слово, какой горячий сезон, это прям полыхающий сезон.
5: Какие травмы у детей летом встречаются чаще всего?
6: Все. Все, что только может случиться, обычно летом и случается. Действительно, пожароопасный сезон в отделении травматологии. С чем связано? С тем, что дети, если в силу каких-то погодных явлений они не могли гулять и находиться на улице долгое время и заниматься своими любимыми делами, то сейчас, когда каникулы настали, и солнышко светит, и погода замечательная, и родители все на работе, все дети вышли гулять. Соответственно, все травмы, которые могут случиться на улице, в полном объеме широко представлены у нас в отделении.
5: Сколько у вас сегодня было детей уже?
6: Поступивших в отделение?
5: Да, да, да.
6: Ну, каждый день поступает порядка 10 человек.
5: 10 человек. Это... И какие в основном травмы?
6: Переломы, черепно-мозговые травмы, ожоги, порезы, ушибы. Это я говорю только про стационарную травму. Амбулаторные травмы их еще больше. То есть все возможные ушибы, ссадины, какие-то мелкие повреждения, переломы без смещения. Их порядка человек 60-70 проходит за сутки через детский травмпункт.
5: Антон Сергеевич, что вас больше всего удивляет в причинах детских травм?
6: Наверное, больше необдуманность какая-то, потому что, казалось бы, ну, типовая ситуация. Но здесь можно было все проконтролировать, а травма случилась.
5: А вы можете вот какой-то пример такой привести, не знаю, необычной травмы, ну, как такое вообще могло быть?
6: Ну, даже, вот, допустим, сейчас у меня пациент находится в отделении, буквально вот час назад вышел из операционной. Просто ребенок идет по улице, спотыкается о поребрик, падает на коленный сустав, разрывает себе крестообразную связку, повреждает мениск.
7: А сколько лет ребенку?
6: 16 лет. Казалось бы, уже все должен контролировать было подросток. Ну, все должно было быть стабильно, спокойно, обычная ходьба, ведь не маленький ребятенок. И действительно, так, довольно-таки тяжелая травма. Сейчас вот в операционную появили 2 часа.
7: Есть ли возраст, который вы называете самым травмоопасным?
6: Наверное, вот за последние 5 лет, наверное, такого возраста не стало. Если раньше действительно травмы были больше прерогатива детей маленьких, безнадзорность какая-то была, то сейчас все ускорилось, и наши подростки, которым сейчас по 15-17 лет, они не отстают от малышей, потому что осваивают очень опасные виды спорта, осваивают различные транспортные средства. Поэтому такого вот именно границы, вот что за возраст самый травмоопасный, наверное, сейчас ее не стало. Все возрасты отметились большим количеством травм.
7: Вот давайте более подробно поговорим про велосипеды, самокаты и ролики. Посмотришь в Вологде, и кажется, что каждый второй ребенок сейчас на самокате. Это действительно влияет на статистику травм?
6: Самоката, наверное, в меньшей степени, я вам так скажу, потому что развить огромную скорость, чтобы улететь с обычного самоката. Чаще всего это легкие травмы. Это ссадины, это ушибы. Крайне редко бывают какие-то переломы, падения, раны. Вот электросамокаты, наверное, да, это транспорт посерьезнее, потому что скорость уже развивается куда больше, и, соответственно, травмы, получаемые детьми, когда они улетают с электросамоката, они более тяжелые. Велосипеды. Велосипеды, они всегда были. Я не скажу, что это прямо сейчас какое-то нарастание количества травм на велосипедах. Мне кажется, эта статистика, она примерно одинаковая из года в год. Велосипед, это, видите, это мировой транспорт, это не какой-то там новый тренд или какое-то новое увлечение. Он всегда был, есть и будет, и, соответственно, процент травматизма велосипедистов, он, наверное, останется с нами навсегда одинаковый.
7: Вопрос, нужен ли тогда ребенку шлем, если он катается, например, только во дворе? Вы как врач-травматолог, что скажете?
6: Ну, знаете, была бы наша родительская воля и воля травматолога, мы бы одели всех в пушистые пухлые костюмы а-ля Мишлена, которые бы бегали по городу, ну, точно были бы уверены, что ничего не случится. Вот. Ну, наверное, где это надо? Сказать, что любая прогулка должна сопровождаться средствами защиты, возможно, перебор. Наверное, шлем все-таки, какие средства защиты я бы, может, просмотрел, если бы были у меня занятия действительно каким-то профессиональным спортом. Велоспорт, профессиональный мотоспорт. Ну, это действительно нужны какие-то средства защиты. Просто гулять в шлеме по улице.
7: На велосипеде.
6: На велосипеде?
7: Конечно, зачем шлем?
6: Не, имеется в виду прогулку, вот обычно вот с ребенком мама вышла, и ребенок на велосипеде. Постоянно бывает шлем, какие-то защиты. Ну, наверное, это выбор каждого. Честно, рекомендовать, ну, береженого Бог бережет, наверное, есть смысл, но покупать прям вот 100% велосипед равно шлем, я не уверен. А знаете, наверное, потому что есть такое понятие, что шишку-то надо набить все-таки. И когда ты понимаешь, что ага, да я защищен со всех сторон, да со мной что может случиться, да, она отодвигает вот эту острастку куда-то далеко.
7: А набить-то можно, но бывает, знаете, вместо шишки сразу...
6: Понимаю, и это тоже опыт.
7: А вы как считаете, вот в каком возрасте ребенку можно доверять электросамокат?
6: Ну, наверное, все-таки в раннем школьном, в детсадовском однозначно нет. Если уж электросамокат, ну, опять-таки, должны быть обязательно выставлены ограничения скорости, потому что есть электросамокаты, которые не уступят и мототранспорту. Наверное, ближе к годам 14-16, но это, опять-таки, сугубо мое мнение. Тогда, когда более-менее подросток, уже он хотя бы что-то контролирует, что-то понимает, и есть какая-то уверенность в своих действиях, в реакции и так далее. Потому что, действительно, внимание, это оперативно вот схватывает что-то на лету, это все зрелость нервных структур. И поэтому маленький ребенок просто может не уследить, что там за поворотом, что там сверху, снизу, слева и так далее. Поэтому маленькому ребенку, дошкольнику, раннего школьного возраста, наверное, такие транспортные средства я бы не рекомендовал.
7: Есть ли правила, которые родители сами часто нарушают, подавая плохой пример?
6: Сплошь и рядом.
7: Например?
6: Элементарно. Наверное, все вы сталкивались, когда пересекают нерегулируемый пешеходный перекресток по зебре. Тот же папа, дядя, тетя едут на велосипеде,
7: точно,
6: не спешиваясь.
7: Точно.
6: Ведь это пешеходный переход. Это не велосипедный проезд, это пешеходный переход. И ладно, еще более-менее я могу понять, когда действительно горит зеленый светофор для пешеходов, и кто-то здесь проехал на велосипеде, понятно. А когда нерегулируемый? Скорость передвижения велосипедиста и скорость передвижения пешехода. А мы уверены, что водитель среагирует на движение велосипедиста по зебре?
7: Андрей Сергеевич, когда вы видите такую картину, что вы думаете об этой семье, которая так переезжает?
6: Я думаю, что это безалаберность, это действительно плохой пример, это не проговорили, это если еще взрослый человек как-то может что-то сконтролировать, то для ребенка это будет, к сожалению, травма. Самый неприятный момент.
7: Вы согласны с тем, что личный пример – это самый убедительный?
6: Более чем.
7: Что бы вы сказали таким родителям?
6: Только пожелать здоровья детям, потому что если вы хотите действительно здоровья своим детям, в первую очередь покажите, как это надо сделать, как не получить травмы. Этому должен научить родитель.
7: После падения ребенок говорит, все нормально. Когда все-таки стоит ехать к врачу?
6: Когда увидели, что не все нормально. Когда действительно ребенок сказал, да все нормально, все хорошо, а на ногу не встает, а за руку держится. Или идет изменение в самочувствии, в состоянии здоровья, в состоянии, в ощущении ребенка. Сильно, когда ребенок продолжает беспокоиться. Понятно, какой-то легкий ушиб, если он в течение 5-7 минут прошло, и все хорошо, ребенок снова бегает, прыгает. Да, согласен, возможно, к доктору обращаться смысла никакого нет. Но если увидеть прогрессивное ухудшение состояния, это повод обратиться к травматологу, да.
7: Давайте поговорим более подробно про батуты, площадки и дачи. Антон Сергеевич, батуты на даче – это развлечение или источник постоянной головной боли для травматологов?
6: Быстрее второе. Я считаю, что все хорошо в меру. Любой батут – это все равно нагрузка на суставы, это нагрузка на позвоночник. И ребенок, который никогда раньше не получал такой нагрузки, забравшись на дачный батут, и ух ты, здорово, как хорошо, что он там прыгает, меня не достает, пусть дальше скачет, а ребенок скачет порядка 5-6 часов в день. На следующий день мы сталкиваемся с выраженным болевым синдромом в спине, с какой-то хромотой непонятной в ноге. Это следствие перегрузки. Активно-активной перегрузки. То есть, когда перезанимаешься, вроде, казалось бы, это удел взрослых, но нет, маленькие дети от нас не отстают. И именно батуты – это основная причина.
7: Какие травмы на батутах встречаются чаще всего?
6: Компрессионные переломы позвоночника. Когда ребята на батуте пытаются не просто попрыгать, а начинают выполнять какие-то акробатические этюды. Прыжки со скрученным, выполнение сальто. При неправильном приземлении происходит избыточное сгибание либо переразгибание в спине, что приводит к компрессии тел позвонков. Довольно-таки серьезная травма, которая выбивает ребенка из привычного ритма жизни практически на год.
7: Сегодня на мои вопросы отвечал врач, травматолог, ортопед, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Вологодской области Антон Сергеевич Смирнов. Антон Сергеевич, спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваша информация сегодня обязательно дойдет до родителей, и они сделают выводы относительно своих покупок и помогут детям.
6: Дай бог. Спасибо.
7: Спасибо большое. Спасибо.
4: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
8: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: В Москве 9 утра.
4: Новости.
10: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Расчеты БПЛА отдельной бригады теробороны ВСУ понесли серьезные потери под Сумами, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Российская группировка «Север» в Сумском районе за сутки продвинулась на 19 участках до 500 метров в глубину обороны противника. Собеседник агентства также отметил, что стрелковые бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, в селе Новые Сечи и прилегающих окрестностях. В Сумской области действует группировка войск «Север». За сутки в зоне ее ответственности противник потерял около 200 военнослужащих и 12 автомобилей. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
11: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Радьковка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Григоровка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 195 военнослужащих, 12 автомобилей и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 97 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов Р-18, 3 квадроцикла и 3 НРТК противника.
10: Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом, 7 терминалов спутников связи «Старлинк». Южная группировка взяла, напомню, под контроль село Рай-Александровка. Контакты председателя Евросовета Антонио Кошты с Россией вызвали негативную реакцию некоторых европейских правительств. Об этом пишет со ссылкой на источники европейское издание «Политику». Согласно его информации, на саммите ЕС в Брюсселе стало понятно, что многие европейские лидеры не были осведомлены о контактах с Москвой. По словам одного из собеседников издания, команда главы Евросовета загодя уведомила о звонках в Великобританию, Германию, Францию и Еврокомиссию. Два других источника утверждают, что Берлин заранее предупрежден не был. Согласно версии «Политику», некоторые европейские лидеры узнали о контактах только после публикации в СМИ, а страны Прибалтики, цитирую, были в ярости из-за попытки наладить отношения с Россией. 17 июня ведущие западные СМИ сообщили о нескольких телефонных звонках представителей Кошты в Москву, утверждая при этом, что в ходе них не обсуждалось ничего серьезного. Переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти сегодня в городе Бюргеншток, не состоятся. Об этом сообщило со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Швейцарии агентство Рейтер. Оно не раскрывает причин отмены встречи, а также не приводит информацию о новой дате. Ранее сегодня Белый дом сообщил, что вице-президент США Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. В Вашингтоне выразили вместе с тем надежду, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее. МИД Ирана, комментируя изначальные планы, сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня в Версале дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Ключевую ставку рассмотрит сегодня Центробанк. Регулятор проведет очередное заседание Совета директоров. Абсолютное большинство экспертов ожидают снижения показателя на 0,5% до 14% годовых. По итогам встречи глава ЦБ Эльвира Набиуллина даст пресс-конференцию, сообщили в пресс-службе банка. Напомню, на предыдущем заседании в апреле Банк России третий раз подряд с начала года снизил ключевую ставку на 0,5% до 14,5% годовых. Напомню, под ключевую ставку кредитуются Центробанка остальные финансы. Организации. ГОСТ с рекомендациями о том, как правильно проводить уборку, вступит в силу со следующего месяца. Согласно документу, который принял Росстандарт, уборка помещений должна быть разделена на несколько этапов. Уборка поверхности в здании, очистка критических поверхностей и оборудования. Отдельное внимание во время уборки предстоит уделить скорости. Сухую вакуумную уборку рекомендовано проводить в местах, недоступных для швабры. При этом небольшие рабочие зоны разрешено очищать влажными или спиртовыми салфетками. В случае наличия загрязнений необходимо проводить влажную уборку с использованием 2-3 ведер с водой. Швабру нужно предварительно обработать химикатами. В Москве сегодня комфортная погода, облачно с прояснениями. Лишь ближе к вечеру пройдет дождь. Днем синоптики обещают плюс 18-21 градус, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
12: В Москве по области будет облачно с прояснениями во второй половине дня. Ближе к вечеру пройдет кратковременный дождь интенсивностью до 6 литров воды на метр площади. Ветер западной четверти 4,9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до относительно комфортных плюс 18 плюс 21.
10: Летнее тепло вернется в Москву в воскресенье. Днем синоптики обещают не ниже 25 градусов, и такие температуры соответствуют климатической норме июня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
13: Погода.
10: В Нижнем Новгороде сегодня временами дождь и 17-19 градусов. В Ростове-на-Дону 28-30 без осадков. В Сочи 25-27, дождь, гроза. В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 19-21, по области плюс 17-22 градуса. В Москве переменная облачность, облачно с прояснениями в дневные часы. Местами кратковременные дожди. Температура воздуха в городе составит плюс 19-21 градусов, а в Подмосковье от 17 до 22. В эти минуты в столице около 18 градусов, атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: квартиру сниму на суточно ровно.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Continuale.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Роксмотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Дорогие товарищи, мне вот так приятно было в прошлую пятницу получать от вас слова благодарности за то, что мы вам принесли радость целительную и пригласили к нам Марию Кислицыну, литературоведа. И мы так, вы знаете, тоже были окрылены и так обрадовались, что Мария может к нам, оказывается, приходить не один раз в год, а регулярно, по крайней мере, этим летом. Мария, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Мы очень рады. Правда, нет, люди действительно очень порадовались. Говорят, о, Кислицына на маяке, вот, да, надо слушать. Да, и вы знаете, мы же, у нас есть некоторая такая заточенность, не то что заточенность, но возраст обязывает как-то заботиться о здоровье, да, опять же, ради слушателей. И разные новости поступают о том, что надо, чтобы хотя хорошо чувствовать, там, с палками ходить или спать много. А мы решили с Марией бороться при помощи литературы. И так мы назвали наш цикл, я не знаю, согласны вы с этим названием, Мария? «Лекарство на книжной полке».
3: Вполне.
2: Подходит?
3: Подходит.
2: Для наших душеспасительных бесед, да?
3: Подходит.
2: И телоспасительных, да-да-да. И сегодня мы поговорим о Евгении Онегине. Мы коснулись немножко, да, вот в прошлый раз. Ну, чуть-чуть, пару слов я сказал о том, что как-то в полет взял с собой томик старенький, советский еще, да. И вот не так, ну, пару лет назад. И был просто очарован слогом, плотностью, легкостью, красотой, да. И тем, что это очень увлекательно, самое главное. То, что нас же всех измордовали этим историей. Классику надо читать, надо читать. Это настолько утомительно, вот этот менторский тон, да, что у людей отбивает всякое желание. Потом оказывается, а ведь действительно правы эти люди, просто не в той манере заманивают в сети.
3: Да, и самое главное, что это не пушкинская манера совершенно.
2: Да.
3: Потому что Пушкин скорее хулиган. Но...

0: Я сегодня все-таки предлагаю обсуждать не Евгения Онегина, я предлагаю Евгения Онегина оставить на следующий раз. Да. Значит, и для вас тоже сегодня будет сюрприз. А дело в том,
1: вы нас всех на крючок.
0: Нет,
1: да.
0: Не всех.
1: Не всех?
0: Не всех. А дело в том, что для того, чтобы читать классику, и русскую классику, и европейскую, ну, вообще все, что считается классической литературой, здесь нужно немножко отступить на шаг назад и подготовиться. А, потому что, во-первых, все эти произведения, они написаны людьми с определенной картиной мира. И, во-вторых, в нем, в подобных произведениях, в классических произведениях, постоянно используются символы и истории, которые имеют, ну, два основных источника. Это уже есть такая устоявшаяся формула «Афина и Иерусалим». Поэтому для того, чтобы понять, для того, чтобы по-нормальному вообще прочитать классическое произведение, сначала нужно немножечко погрузиться в картину мира религиозного человека, нужно познакомиться с античной картиной мира, с античной мифологией, и нужно познакомиться с христианской картиной мира и с христианским взглядом на то, какое место человек занимает во Вселенной.
1: То есть, товарищи, прежде чем лечиться Онегиным, мы должны это лекарство собрать по крупицам, да, замешать его. То есть мы сегодня будем фармакологами.
0: Да, и по поводу как раз вот этого прекрасного нашего образа о том, что книги – это лекарство на полке, я хотела прочитать одну цитату.
1: Да.
0: Это цитата не из нашей русской литературы, но литература, безусловно, классическая. Это цитата Петрарки, из письма, которое Петрарка пишет Боккаччо. И здесь очень важный момент. В каких условиях, сейчас для нас все будет, к сожалению, абсолютно узнаваемо, в каких условиях Петрарка пишет это письмо Боккаччо? Это 1355 год. Значит, мизансцена следующая. Сначала в Европе, вот на момент 14 века, 13-14 век в Европе, это то, что с точки зрения погоды называется климатический оптимум. Они снимали 3-4 урожая в год. Не было резких перепадов, не было ветров. Не
1: благодать.
0: Было... Да, абсолютная. Да-да-да. Не было затоплений, не было жары летом изнуряющей, которая иссушивает поля. А потом вдруг резко начинается малый ледниковый период. Плюс вместе с малым ледниковым периодом начинается чума, соответственно, голод. Чума – это такое заболевание, когда за 4 дня человек распухает, лопается, чернеет и начинает истекать гноем. И ну, вы наверняка знаете, что в Европе были города, в которых умерло 90% населения. То есть представь, нам это сейчас...
1: Ну, мы сейчас, да. Начали доставать этих чумных докторов, эти клювы, да, со специями.
0: Конечно, маски. Да. И вот представьте, там 90% людей, которых вы знаете. То есть вот мы пережили недавно пандемию, ковид, очень многие хоронили своих друзей, близких, знакомых, там, ну вообще каких-то людей, да, которых знали. И это все равно даже приблизительно не тот процент, который был на вот момент 13-14 века в Европе. То есть у нас резко начинаются, совершенно меняется погода, люди начинают голодать, а люди начинают умирать, причем очень быстро и очень страшно в огромных количествах. И вот в таких условиях Петрарка, который только что похоронил свою возлюбленную Лауру, пишет Боккаччо следующее письмо. «Из многих прочитанных в последнее время твоих писем я вывел одно. Ты тревожен душой». Я думаю, многие наши радиослушатели узнают себя.
1: Тревожность.
0: Да, тревожной душой. И дальше Петрарка пишет следующее. «Думаю об этом с удивлением». Дальше совершенно потрясающее слово. «Возмущением и печалью». То есть человек живет в условиях очень тяжелых с бытовой точки зрения. Он
1: по нашему смерть, стресс.
0: Стресс, да. И на это Петрарка говорит, я возмущен. А что ты переживаешь? Ну, а что, собственно, случилось? И продолжает. Скажи, что бы это могло быть? Почему дрогнул дух, стоящий на прочной основе труда, искусства и благодатной природы? Что ж такого, если внезапно вторгнется смерть или мучение, или тюрьма, или изгнание, или нищета. Все это обычные метательные снаряды судьбы. Какой из них сможет долететь до высочайшей неприступной крепости ума, разве что ты сам вдруг сдашь крепостной вал врагам? Вот, да, у нас перечислены состояния, которые с точки зрения Петрарки не могут вызвать у человека состояние стресса и состояние возмущения. То есть состояние человек не может переживать с точки зрения Петрарки, когда он сталкивается со смертью, с изгнанием, с тюрьмой, с нищетой, с мучением. Это совершенно поразительно. Как это может быть? если это просто, ну, можно сказать, это объективная реальность. И что может вызвать возмущение, если человек стрессует, оказавшись в такой ситуации? И вот почему я как раз, ну, всегда настаиваю на том, что совершенно невозможно прочитать классическую литературу, не читая, например, Ветхий и Новый Завет, не понимая, что было написано, какой была картина.
1: Кстати, маленькая ремарка, Мария, слушаю разных авторов, да, на тему Ветхого Завета. Говорят, что эта книга, которая, ну, по сравнению с Евангелием, считается древней и не актуальной, говорят, сейчас очень актуальная вообще вот для происходящего в мире и очень понятная людям.
0: Боюсь, что нет.
1: Нет?
0: Знаете почему? Потому что настроение Ветхого Завета – это настроение ликующее и радостное. То есть это настроение воплей. Вот в Ветхом Завете есть такая сцена, которая очень хорошо характеризует, что такое вообще Ветхий Завет. Это момент, когда царь Давид, уже построен Иерусалим, еще нет единого храма, и в Иерусалим заносят скрижали Завета и ковчег Завета, uh-huh. соответственно. И у царя Давида, который, собственно, организовал занос ковчега, есть жена Мелхола. И дальше нам Ветхий Завет рассказывает следующую ситуацию. Мелхола стоит в окно и смотрит на своего мужа-царя, как он торжественным шествием заносит в город ковчег Завета и скрижали. И она видит, что ее муж-царь кричит, прыгает, скачет в какой-то рубашке. И когда он потом приходит домой, Мелхола начинает ему выговаривать. «Наши рабы видели, как ты себя ведешь. Как ты, царь, мог себе позволить опуститься до такого?» И вот эта вот разница между Мелхолой, на которую не презрел Господь, и на царя Давида, на которого Господь презрел, именно потому что, несмотря, опять же, на все беды, с которыми сталкивался Давид, он мог приходить вот в это состояние ликования. Опять же, в Ветхом Завете есть хорошо всем известный эпизод. Якобы, значит, происхождение Евы из ребра Адама. Uh-huh. И, ну, в таком устоявшемся представлении это произошло следующим образом, что Адам...
1: Знатоки арамейского переводят немножко по-другому.
0: По-другому, да, да, да. Вот это вот чудесное слово «сон». Когда Адам был введен в сон, якобы из его ребра была сотворена Ева. Значит, да, какие есть еще варианты перевода? Что слово, которое переведено как «сон», оно же ближе, вот на наших современных языках, будет слово «экстаз» или слово «катарсис». Uh-huh. И согласитесь, что слово «сон» и слово «экстаз» – это очень разные состояния, потому что слово «сон» – это нечто такое пассивное, а слово «экстаз», наоборот, это, опять же, вот то самое ликующее состояние.
1: Перевозбуждение.
0: Да. И вот в этом ликующем состоянии Адам делится на, опять же, слово «ребро» – это слово, которое чаще всего все-таки переводят как «часть» или «половина». Uh-huh. Он как бы разделяется на две части – и смотрит на самого себя приумноженного и показавшего себе совершенно другую грань. И вот это вот настроение, то есть когда сейчас говорят о том, что нам лучше понятен Ветхий Завет, то ведь что имеется в виду? Что мы живем в такое же сложное время,
1: да, да.
0: Когда Бог – это некий карающий, строгий судья, который записывает все наши грехи и посылает на нас то потоп, то, значит, соляные столбы, как в Содоме и Гоморре. А вообще настроение Ветхого Завета, оно совершенно другое. Это именно экстатическое, ликующее состояние, когда человек вопиет или о красоте мира и о радости общения с Богом, либо же человек вопиет о своих грехах. Да? И вот этот главный крик Ветхого Завета, что есть человек, что ты помнишь о нем. То есть это именно история про место человека. Да? Вот то, что Пастернак говорит, место человека во Вселенной. Это самое главное. И пока нам непонятна картина мира и на какое место ставят человека авторы классической литературы, мы не сможем ее по-нормальному прочитать. Поэтому сначала нам нужно именно познакомиться с очень странными, вот я это называю непроходимые места. Греки это называли апория. Когда ты встречаешься и в Ветхом и Новом Завете, и дальше в Давайте такой приведу пример. Вот мы будем, например, обсуждать с вами Достоевского. Достоевский, естественно, весь построен, во-первых, на прямых отсылках к Евангелию, и, во-вторых, структура, картина мира Достоевского – это абсолютно библейская картина мира. И дальше у Достоевского есть, ну, наверняка помните, в «Идиоте» есть следующий...
1: Противоположность, маленькая ремарка, на Западе его называют «детективщик». Вот пропасть, да, между пониманием и восприятием.
0: Да, самый знаменитый вообще русский текст на Западе, ну, если не брать «Лолиту», это будет «Анна Каренина», потому что это роман про адюльтер. Вроде как, кажется, да, и то, что она пропадает практически в середине текста, и дальше текст спокойно существует без нее, все равно, да, как будто вот не складывается в представление, что это вообще история не про адюльтер, не про семейные какие-то вот разборки жены, которая ушла от мужа.
1: Но вернемся,
0: да, вернемся к Достоевскому. Есть в «Идиоте» такая сцена, когда Рогожин бросается на Мышкина с ножом. То есть вот уже Рогожин просто собирается зарезать Мышкина прямо в сию секунду. И Мышкин это точно знает. Он видит человека, бросающегося с ножом. И он останавливает Рогожина фразой «не верю». Что значит «не верю»? Ты же знаешь, что вот он, убийца, прямо перед тобой, он бросается и собирается тебя сейчас убить. То же самое, понимаете, это совершенно парадоксальная для нашей здешней логики структура мышления, когда Петрарка хоронит свою любимую, страдает и при этом говорит, нельзя позволить своему духу, своему настроению выйти из стабильного состояния. И тогда возникает вопрос, а что такого есть во всех этих людях, если они знают, что мир несовершенен, что в мире много боли, что в мире много зла, что человек человеку ад, как Сартр говорит в 20 веке, но они в это не верят. Понимаете, да, это такая надежда какая-то есть внутренняя.
1: А некоторые скажут, а может, это такая защитная реакция, да, типа ты так огородился немножко такой, тип, такой пленочкой.
0: Ну, пусть попробуют так сделать. Пусть попробуют жить вот в, ну, вот в нашей нынешней ситуации, в которой мы живем последние там 10 лет, и огородиться этой защитной пленочкой. Это не получится. Если это просто пленочка, то это не получится. Это должна быть именно внутренняя вера, это должно быть внутреннее взращенное состояние, в котором...
1: Взрослого человека.
0: Да, да, в котором человек видит, что на тебя бросаются с ножом, но верит, что это не так, что этого не может быть, что все закончится хорошо. И вот эта вот окрыленность надеждой – это то, что отличает как раз классические произведения, именно потому что авторы классических произведений, работая над этими произведениями, они самих себя приводят к состоянию, в котором они верят, что все закончится хорошо. То есть авторы классических произведений – это люди, которые живут в комедии. Опять же, не в нашем современном смысле слова, а в дантовском смысле слова. Что, да, вот у Данте, почему его произведение, в котором он в том числе спускается в ад, называется комедия? Именно потому, что комедия – это произведение, которое заканчивается хорошо. И это путь каждого человека. Для каждого человека все закончится хорошо. Опять же, мы можем сказать, ну подождите, мы точно знаем, что для человека его жизнь заканчивается смертью.
1: Для что... материалиста.
0: Да. Что же здесь хорошего в этом? И для самого человека это страшно, и за пределами смерти может быть небытие, и для близких человека это страшно. А опять же, в Евангелии мы читаем слова апостола Павла. Если Христос для меня жизнь, то смерть – приобретение. И да, это ситуация, про которую Антоний Суржский говорит о том, что ну, он был сначала
1: сегодня
0: военным.
1: День рождения.
0: О,
1: как раз.
0: Прекрасный день. И митрополит Антоний говорит о том, что он ну, долго был врачом, в том числе военным врачом, 42 года был священником, очень много хоронил. И у него есть такое выражение, он говорит, что я неоднократно видел, что люди не умирают, а прорастают в вечность. И вот это состояние как раз, оно, это состояние, когда человек вживается в вечность при жизни, что вечная жизнь, она наступает для человека не после биологической смерти, а человек может при своей здешней жизни ощутить такую полноту бытия, что он будет, опять же, как Пьер Безухов в «Войне и мире», его ведут на расстрел, а он смеется. И вы абсолютно правы, что прагматично настроенный человек может сказать, ну, понятно, это защитная реакция, с ума сошел. Угу. А кто бы из нас не сошел, если бы нас вели на расстрел?
1: Кстати, Мария, отдельный такой аспект небольшой, при всем вот том бэкграунде, да, который необходим для понимания русской классики той же, да, и позиции автора, каким образом она была воспета в советское время, которое было насквозь атеистичным, тоже вот такой угол, да, посмотреть на него. Мария Кислицына, литературовед, сегодня с нами. Друзья, мы после новостей середины часа, новостей спорта, мы вернемся.
2: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+. В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы 495.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Издание «Политику.ру» в последний момент сняло с публикации статью министра иностранных дел Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность», где министр предупредил о рисках ядерного столкновения и рассказал о целях европейских стран. Полный текст статьи опубликовало российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте. Лавров указал, что Москва не отказывается от контактов с европейскими странами, однако рассматривает Европу как сторону, которая прямо заинтересована в поражении России в украинском конфликте. По словам Лаврова, европейские лидеры открыто демонстрируют такую позицию, что исключает возможность диалога в прежнем формате. Кроме того, Лавров заявил, что намерения Франции распространить ядерный зонтик на ряд стран ЕС и НАТО не приведут к повышению безопасности ни самого Парижа, ни его партнеров. По словам дипломата, подобные шаги лишь усиливают напряженность в Европе. Лавров также подчеркнул, что Россия отдает предпочтение дипломатическим методам для достижения целей спецоперации. Ключевыми условиями для этого являются обеспечение безопасности России и защита прав русскоязычного населения. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом, 7 терминалов спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных и решительных действий подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николай-Полье, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих.
0: Подразделения восточной группировки войск уничтожили 23 беспилотника самолетного типа и 4 терминала Starlink. Дональд Трамп заявил, что считает подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном безоговорочной капитуляцией Исламской Республики. При этом в интервью Axios американский лидер подчеркнул, что заключил сделку, чтобы предотвратить перерастание войны в глобальную экономическую депрессию.
3: У нас, безусловно, самая мощная армия в мире. Мы полностью разгромили их в военном плане. Кто еще мог организовать такую блокаду? Я организовал морскую блокаду через

0: необходимости в проведении церемонии нет. С 1 сентября в России введут универсальный QR-код, который позволит быстрее и с экономией проводить денежные операции. Как пояснили РИА Новости в Госдуме, сейчас покупатель при оплате QR-кодом вынужден искать на кассе стикеры именно своего банка. С осени достаточно будет одного кода, который откроет все доступные способы списания средств, и граждане сами смогут выбрать удобный вариант. Таким образом, универсальный QR-код позволит покупателям не потерять привычные бонусы, а предпринимателям не зависеть от конкретного провайдера. На первых этапах к системе подключатся значимые банки и крупные торговые сети, а впоследствии новшества распространят на остальной бизнес.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский рэперист Антон Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию во Франции. Он в полуфинале уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11-15. У российских спортсменов 3 медали на чемпионате Европы. Ранее серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян, бронзовую рэперистка Владислава Пенюшкина. Российский полузащитник Денис Макаров досрочно расторг контракт с турецким клубом Кайсериспор из-за невыплат заработной платы. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что клуб не выплачивал Макарову зарплату на протяжении 3 месяцев. 2 июня 28-летний россиянин направил Кайсериспору претензию с требованием погасить задолженность в течение 15 дней, однако турецкий футбольный клуб ее проигнорировал. Сборная Мексики стала первым участником плей-офф чемпионата мира по футболу. Мексиканцы обыграли команду Южной Кореи со счетом 1-0 в матче второго тура группового этапа и гарантировали себе первую строчку в квартете «А». Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес в этом поединке остался в запасе. В других встречах дня чехи и южноафриканцы разошлись миром 1-1, канадцы были сильнее сборной Катара 6-0, а швейцарцы взяли верх над командой Боснии и Герцеговины 4-1. Алексей Завалий и Наталья Камбарова стали победителями соревнований в беге на 100 метров на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. В метании копья первое место занял Дмитрий Тарабин. В метании диска не было равных Елене Пановой, а в беге на 1500 метров золотые медали завоевали Александр Коврижных и Светлана Оплачкина. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Кто?
5: Я жена твоя.
4: Моя?
5: Нет, соседская.
4: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
6: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
7: Потрясающе добрая, про любовь.
8: Шикарно.
6: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
9: Мы перевоспитываем мажоров.
10: Папа у нас точно мажор.
9: Ну что, кто следующий?
1: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
11: Спонсор программы – официальный импортер «Роксмотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
1: Сергей Стиллавин.
12: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, с нами в этом часе. Мы, ну, большую мы работу начали, потому что, понимаете, объяснять конкретные произведения очень сложно, если мы не произведем ликбез, да?
13: Да, фундамент нужен.
12: Да, очень важный. Кстати, Мария, я вот у вас хотел спросить, если, смотрите, происходит ли такое чудо, опять же, в контексте того, что я сказал, что в Советском Союзе, да, был пиетет перед классиками, ну, особенно в позднем, да, вот в котором там я жил и работал. Учился, и там и большинство наших слушателей, да, получали образование, там, ну, я имею в виду людей взрослых в Советском Союзе. У нас же не было религиозного образования, более того, оно было гонимо, угу. Да, и все это в отрыве, значит, подавалось. Происходит ли благодаря классике вот такая магия? Знаете, я приведу пример, наверное, скорее как, ну, с чем это можно сравнить? Может быть, с сублимированный продукт? Ну, не, скорее всего, из мира компьютеров. Есть же такое понятие архивации, да, когда, например, огромный

0: файл, архиватор, там, zip да. какой-нибудь, сжимает там 100 мегабайт в один, например, да, а потом это разжимается, и там опять 100. Вот такая же магия происходит, вернее, не магия, а что-то нечто божественное, потому что, напитавшись своей средой, в том числе религиозной, да, ну, условно говоря, Достоевский создал произведение, да, и в него все зашил, да, а вот читатель в отрыве от вот этого бэкграунда, да, исторического, религиозного, римского, арамейского, да, читая Достоевского, получает оттуда вот этот свет, который туда был зашит или нет, невозможно.
1: Это отличная метафора. Здесь есть один, наверное, единственный нюанс. Вот, опять же, в Ветхом Завете есть такой образ. Есть Моисей, который вводит евреев по пустыне и ведет из рабства в землю обетованную. Но, доведя до земли обетованной, Моисей не может ввести народ в саму эту землю обетованную. Для этого нужен Иисус Навин. Вот, наверное, с произведениями искусства, со всеми классическими произведениями, неважно, мы берем музыку, литературу, архитектуру, градостроительные планы, происходит именно это. Их задача – довести нас до земли обетованной, показать ее, но они не могут сделать так, чтобы мы в нее вошли. Вот для этого уже нужно именно религиозное чувство. Но вот проделать путь из рабства через пустыню, да, конечно, классическое произведение, оно не просто может это сделать, оно, собственно, для этого и пишется. Именно потому, что автор сам пришел к этому состоянию, что он видит эту землю обетованную, он хочет нам ее показать. Именно потому, что он знает, что мы находимся в рабстве у видения глазом, услышания ухом, и дальше, видя глазом и слыша ухом, мы слышим, ну, новости, мы видим то, что мы можем увидеть вокруг себя. И часто мы схлопываем то, что мы видим, до тех переживаний, ну, потому что, естественно, что наш мозг устроен так, что он в первую очередь начинает сосредотачиваться на том, что опасно. И в какой-то момент...
0: Наша человек... биологическая задача
1: да,
0: выжить.
1: Да, да, просто это именно биология, но человек больше, чем его биология. И как раз все классическое искусство, оно постоянно напоминает человеку, что человек больше, что человек может больше. Да, вот опять же эти знаменитовские, знаменитая чеховская, сколько человеку аршин земли нужно. В данном случае Чехов дискутирует с Толстым, который говорит, что человеку нужно 3 аршина земли, то есть место под могилу. А Чехов говорит о том, что человеку всего мира мало. Человеку всегда нужно больше, больше. И вот это вот ощущение, что ни в коем случае самое главное преступление, которое против самого себя человек может совершить, это согласиться на меньшее. А согласиться на меньшее – это как раз согласиться, что наша жизнь – это случайное биологическое сплетение там, генов.
0: На уровне ошибки.
1: Да. Ну, вот так получилось, что, знаете, есть такой автор Ричард Докинс, который с усилием, достойным лучшего применения, 20 лет всем доказывает, 30 уже, наверное, что Бога нет, что Бог — это иллюзия, и у него вот эта вот теория есть о том, что, ну, когда-то в коричневом бульоне так просто случайно произошло. Зародился ген, и гену самое главное — размножить себя. И вот ген положил себя в разные белковые оболочки, человек просто одна из них.
0: То есть он ген уподобил вирусу.
1: Да, да, да. И
0: паразиту.
1: Что это просто ген решает свои задачи. Ген просто размножается. И мы просто одна из оболочек. Вот тихоходка, отличная оболочка. В ядерном взрыве, говорят, выживет. Ну, человек тоже оставляют, потому что, несмотря на то, что мы там что-то себе придумываем, какую-то метафизику, какую-то надежду, мы же размножаемся, нас же становится больше. Поэтому, ну, Докинс говорит, пусть и люди тоже развлекаются. Ген позволяет нам это. Ну, это один из взглядов на, опять же, на место человека во Вселенной. То есть все всегда отталкивается от базовой картины, от того, что крошка-сын приходит к отцу и спрашивает: «Папа, откуда я взялся?» И если родитель достает заготовленную книжку про пестики и тычинки и начинает ребенку рассказывать что-то про овуляцию, про зачатие, 9 месяцев, а потом ты родился, это ответ на вопрос в стиле Докинса. А может родитель сообщить ребенку совершенно другой подход и совершенно другой взгляд на самого себя. Взгляд, который будет включать перспективу вечности и безграничного милосердия.
0: Ну, у нас есть промежуточный вариант такой советско-гуманный. Мы тебя в магазине купили.
1: Да, причем, понимаете, вот эти вот все варианты...
0: Мы тебя выбрали.
1: в магазине купили, в Капусте нашли, аист принес. Но эти варианты, они не так, наверное, далеки от правды, потому что все вот эти вот варианты, они скорее про то, что что-то чудесное произошло, мы сами не знаем.
0: Uh-huh.
1: Конечно, в магазине купили, это вульгарный вариант, да, но вот аисты, капусты...
0: Потом дети ходят по магазинам и ищут, где там такие же.
1: Да.
0: Да, хорошо. Мари, вернемся к Достоевскому, да, а то я вас сбил немножко.
1: Да, и как раз вот этот пример Достоевского, он очень хорошо показывает. Опять же, он нас отсылает к какому сюжету? К сюжету про Авраама, про жертвоприношение любимого сына. Напомню, как в Ветхом Завете звучит эта история. На протяжении очень долгого времени патриарх, праотец Авраам ждет рождения ребенка. Ребенок не рождается. Причем это совершенно потрясающая история, как раз вот от совершенно другой структуры сознания. Авраам вообще изначально живет в городе Ур. Это вавилонский город. И нам Ветхий Завет говорит, что Авраам живет в городе Ур очень хорошо. У него высокое социальное положение, он богат, у него много рабов. И в какой-то момент он слышит голос, который ему говорит: «Иди из этого места». Куда идти? Зачем идти? Оставь все. Вот, когда мы читаем подобные истории, их очень важно буквально перенести на себя. Особенно если у вас тоже какое-то такое, ну, устойчивое, приличное социальное положение. Вот представьте, в какой-то момент вы слышите голос, что вам нужно уйти, вам нужно оставить, вот прямо сейчас нужно оставить свою работу, нужно оставить свой дом, не нужно брать карточку банковскую, не нужно брать какие-то накопления. Вот просто вот в том месте, в котором ты находишься сейчас, поднимайся и выходи. И в этот момент в голове такое, да, как у Киркегора: а хорошо ли быть избранником Божьим? А может, не надо? Может, меня оставить в покое? И вот Авраам выходит, и дальше он десятилетиями он ходит и слышит, что Бог ему говорит: рано или поздно у тебя родится сын. А сын не рождается, а у всех вокруг рождается, а у Авраама нет. Он ходит, ходит, ходит. В какой-то момент, через несколько десятков лет, сын рождается, подрастает, и в какой-то момент опять Авраам слышит голос. А, причем это же в Ветхом Завете буквально сформулировано следующим образом. Авраам, вот возьми сына своего любимого, uh-huh, единственного. То есть, понимаете, даже сама формулировка. Вот, то есть это звучит для нашего здешнего уха как издевательство. Ну, просто сказал бы: принеси сына в жертву. А он же вот начинает: нет, вот этого вот своего единственного любимого, которого ты так ждал, возьми, отведи его на гору Моря и принеси его в жертву. И Авраам, это же совершенно потрясающе там описано, Авраам, который в других главах сомневается, спорит с Богом, говорит: слушай, ну что-то у тебя не выходит с рождением ребенка, давай, может, Елиазара, моего слугу, поставим главой моего дома, если как-то вот с зачатием у нас не задалось. Тут никаких сомнений. Он собирает дрова, берет своего сына, любимого единственного, и идет с ним на гору. И дальше совершенно потрясающая деталь. Прощаясь со своими рабами, он им говорит: вы здесь ждите, мы скоро вернемся. Собирается он принести своего сына в жертву на горе? Да, 100%. Собирается он после этого вернуться с сыном назад и пойти домой с ним живым и здоровым? Да, собирается. Как? Это непроходимое место. Да, да. И в этом смысле у Сергея Аверинцева есть совершенно великолепный комментарий, когда он рассказывает историю молодого отца, ну, который только стал верующим, ну и такой пыл неофита. И молодой отец читает своему юному ребенку эту историю. Естественно, любой ребенок, услышав историю Авраама, задается вопросом: папа, а если ты услышишь от Бога такой приказ, что ты сделаешь? И Аверинцев говорит, что самое страшное, что может сделать отец, это сказать, считая, что он выполняет волю Бога, что он верующий, что вот он соблюдает букву Писания, сказать: конечно, сыночек, я буду страдать, но я принесу тебя в жертву, раз Богу-то это угодно. И Аверинцев говорит, что почему это страшный ответ? Потому что это просто неправда. Потому что любая встреча с Богом, она может для человека закончиться только одним – спасением. Как? Человек этого не знает. Как можно зарезать своего сына и при этом сделать так, что в жизни станет только больше? Вот вся классическая литература, все классическое искусство, оно стоит именно на таком противоречии. Вот это то, что я как раз предлагаю в следующий раз обсудить на Пушкине в связи с Евгением Онегиным. Как Татьяна делает то, что она делает? Как она видит то, что глазом увидеть совершенно невозможно? То, что ухом увидеть совершенно невозможно? И вот все, весь Гоголь, все, весь Достоевский, конечно же, Чехов, ну, в общем, вот вся наша классика XIX века, дальше совершенно невероятный Серебряный век. Хармс говорит, меня интересует только чушь. А почему он это говорит? Почему Филонов рисует, рассказывает Шкловскому о том, что он рисует самовисящую картину? И все свои силы вот он пускает на то, чтобы нарисовать эту самовисящую картину. Почему они занимаются, ну, каким-то совершенно с нашей точки зрения, ну, может быть, ну, вернее, тут опять же есть такое объяснение, ну, творческие люди, ну, чудики. Да-да. Ну, самовисящие картины какие-то рисуют. Шилейков, он в Охту ездит с мумифицированной рукой принцессы. Ахматова подсаживает мысли. Да, ну, ну что с них возьмешь, творческие люди. А они зачем все это делают? Они видят, что надвигается катастрофа. И они занимаются тем, что они ее откладывают. Каким способом? Они делают невозможное. Они делают, вот они интересуются только чушью, потому что логика очень простая. Если я начну понимать логику здешних событий происходящих, это конец, это катастрофа. Я потеряю надежду, я сам встроюсь в эти события, поэтому нужно всеми силами охранять самого себя, находясь в сознании Авраама, а не в сознании человека, который понимает, что да. Если ты с ножом бросишься, то человек умрет.
0: Мария Кислицына с нами.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 1000 подростков планируют трудоустроить этим летом в Вологде. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников. По его словам, 60 мест откроют Зеленстрой, еще 90 парки Вологды. Также для школьников будут доступны вакансии в молодежных трудовых бригадах, проекте «Город детства» и на предприятиях, которые выступают партнерами летней трудовой кампании. Подробности можно узнать в отделении занятости населения. Кроме того, 27 июня в Вологде пройдет детская финансовая ярмарка, на которой ребята смогут продать вещи, сделанные своими руками. Более 10 тысяч человек пострадали от присасывания клещей с начала сезона. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области. Половина случаев произошла на дачных участках. Специалисты напоминают о мерах профилактики. Используйте репелленты. Отправляясь на природу, выбирайте одежду светлых тонов, которая плотно прилегает к телу. Проводите само- и взаимоосмотры каждые 15 минут. Не заносите в помещение свежесорванные растения и верхнюю одежду без предварительного осмотра, а также регулярно осматривайте домашних животных на наличие клещей. При обнаружении клеща на теле необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Уголовное дело о передаче питбайка подростку возбудили в Вологде. 47-летний мужчина подозревается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, которые представляют опасность для жизни. По версии следствия, 11 мая вологжанин позволил своему 13-летнему сыну управлять питбайком. Мальчик выехал на автомобильную дорогу общего пользования и во время кругового движения врезался в гаражный бокс и получил травмы. Расследование продолжается. Фестиваль уличных театров «Кружево истории» начинается сегодня в Вологде. Показы состоятся с 19 по 21 июня. Площадками для спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер. Сегодня в 18:30 пройдет театрализованное шествие по аллее проспекта Победы, а после на Кремлевской площади состоится открытие фестиваля. Для вологжан выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов. Из Исторический фестиваль Кирилла Белозерская «Осада» пройдет в эти выходные. На территории музея-заповедника состоится реконструкция сражений между польско-литовскими войсками и защитниками обители. Гости узнают историю осады, смогут посетить интерактивные площадки, побывать на ярмарке и выступлениях фолк-групп. Также пройдет парад представлений исторических клубов, показательные выступления и турнир конных лучников. Фестиваль продлится два дня – 20 и 21 июня.
2: Погода на маяке.
3: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
4: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: В Москве 10 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Глава МИДа Сергей Лавров написал статью для издания «Политику Европа». Однако редакция в последний момент сняла материал с публикации, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В тексте Лавров указал, что Москва не отказывается от контактов с европейскими странами, однако рассматривает Европу как сторону, которая прямо заинтересована в поражении России в украинском конфликте. По его словам, европейские лидеры открыто демонстрируют такую позицию. Министр также подчеркнул, что изменение риторики европейских политиков в отношении переговоров с России связано не с поиском мира, а с попыткой сохранить украинские власти и избежать военного поражения Киева. Кроме того, Лавров заявил, что намерения Франции распространить ядерный зонтик на ряд стран ЕС и НАТО не приведут к повышению безопасности ни самого Парижа, ни его партнеров. Подобные шаги лишь усиливают напряженность в Европе. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что прямое столкновение НАТО и России может привести к катастрофическим последствиям вплоть до обмена ядерными ударами. Также Лавров обратил внимание, что на фоне заявлений о переговорах Запад готовит новый пакет санкций против России. Министр подчеркнул, что Москва отдает предпочтение дипломатическим методам для достижения целей специальной военной операции. Ключевыми условиями для этого являются обеспечение безопасности России и защита прав русскоязычного населения, отметил Лавров. Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников ФСУ. Зафиксировано не менее 14 ударов. Пострадавших нет, сообщили на станции. В результате одного из ударов произошло возгорание в боксе транспортного цеха, указали на ЗАЭС. Расчеты БПЛА отдельной бригады теробороны ВСУ понесли серьезные потери под Сумами, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Группировка «Север» в Сумском районе за сутки продвинулась на 19 участках до 500 метров в глубину обороны противника. Собеседник агентства также отметил, что стрелковые бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и прилегающих окрестностях. В Сумской области действует группировка войск «Север». За сутки в зоне ее ответственности противник потерял около 200 военнослужащих и 12 автомобилей. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Радьковка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Григоровка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 195 военнослужащих, 12 автомобилей и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 97 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов Р-18, 3 квадроцикла и 3 НРТК противника.
0: Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом и 7 терминалов спутниковой связи «Старлинг». Южная группировка, как сообщалось накануне, взяла под контроль село Рай Александровка. Дональд Трамп заявил, что считает подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном безоговорочной капитуляцией Исламской Республики. При этом в интервью Axios президент США подчеркнул, что заключил сделку, чтобы, как он отметил, предотвратить перерастание войны в глобальную экономическую депрессию. Переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти сегодня в швейцарском городе Бюргенштокк, между тем не состоятся. Об этом сообщило со ссылкой на МИД Швейцарии агентство Рейтер. Оно не раскрывает причины отмены встречи и также не приводит информацию о новой дате. Ранее сегодня Белый дом сообщил, что вице-президент США Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. В Тегеране же отметили, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. В США раскрыли личность организатора сорванного теракта на турнире UFC в Белом доме с использованием беспилотников. Им оказался нелегальный мигрант из Мексики. Об этом официально заявило Министерство внутренней безопасности США. Предполагаемый организатор несостоявшегося теракта – нелегальный мигрант Абрахам Эрмасильо Альварес из Мексики. Он планировал, организовывал и координировал готовившееся нападение, сообщили в ведомстве. Альварес въехал в США по туристической визе B2 еще 25 лет назад и остался в стране после истечения срока ее действия. Во время президентства Барака Обамы он получил защиту от депортации в рамках специальной программы. По версии следствия, злоумышленники готовили циничную и кровопролитную атаку в Белом доме. Они собирались атаковать турнир при помощи начиненных взрывчаткой и беспилотников, сорвать поединок и спровоцировать панику. После этого они планировали направить эвакуирующуюся из здания толпу под огонь заранее расставленных снайперов. В Москве сегодня комфортная погода, будет облачно с прояснениями, ближе к вечеру пройдет дождь, днем плюс 18-21 градус, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Настоящее летнее тепло вернется в Москву в воскресенье, синоптики обещают до плюс 25.
1: В субботу пройдет вторичный холодный атмосферный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем. Ночью плюс 10-13, днем снова не выше плюс 18, плюс 21. Но и к воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится окончательно. И днем потеплеет уже до летних значений плюс 22-25 градусов. Символично, что это произойдет как раз в день летнего солнцестояния, когда 21 июня наступает так называемое астрономическое лето.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без существенных осадков, плюс 19-21 градус. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременной дожди и тоже плюс 19-21.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
1: Судя по всему, это были приступы тревоги.
2: Что?
1: Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
2: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
1: Я похож
2: на паникюра?
1: Стыдиться вам нечего, любой невропатолог...
2: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
1: Кардиограмма не подтверждает.
3: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
4: Дорогие друзья, в нашей студии человек, который с 1 сентября сможет получить в своей трудовой книжке новую запись. Писатель.
5: Надо завести тебе трудовую книжку.
4: Да, здравствуйте, Анатолий Яковлевич.
5: Здравствуйте.
4: Владислав Саныч. Да. И, наконец, Виктория Олеговна. Сегодня в новых очках, в капельках. Обычно,
6: не всем везет.
4: Обычно такие носят Шварценеггеры и Сталлоне в солнцезащитном варианте.
7: Интересное наблюдение.
6: Соскучились.
7: А тут и я доросла.
4: Да. И Анатолий Яковлевич,
5: рад вас видеть.
4: Да, напомню, что с 1 сентября появляется у нас, наконец, законная профессия писателя в номенклатуре. До этого вот все вот эти писаки, они незаконные были.
7: Как это?
4: Так, а не было профессии.
7: А что же у них было в трудовой книжке написано?
4: А ничего и не было.
7: Литературный деятель?
4: Ну и, кстати говоря, издательство, я не понаслышке могу сказать, отвечали им той же монетой, потому что если ты никто, то и платить тебе тоже не надо.
5: Это мы уже оценили.
4: Этот этап мы прошли.
5: Мы прошли.
4: Да, да, да. И у нас, конечно, я, честно говоря, не знаю, вот ты спросила, чем же они занимаются. Я серьезно не понимаю, на что они живут, эти писатели.
5: Непостижимо. Мы издали книжку.
4: Издательство отлично живут.
5: Не стало нам более
7: ясно.
5: А
7: вы на что, Сергей Валерьевич?
5: На книжку.
4: Я точно не писатель.
5: Мы же книжку написали.
4: Точно не писатель.
5: Как же писатель?
4: Я книжкой подпираю микрофон.
6: Видеопублицист.
4: Да, да. Так, Анатолий Яковлевич.
5: Да.
4: Ну, я понимаю, что вы, наверное, к теме перейдете где-то через полчаса, через 40 минут.
5: Не, я сразу. Во-первых, анонс. Через неделю, 26 числа, в 6 вечера будет открытая лекция. Я буду проводить открытую лекцию.
6: Сколько стоит билет?
5: Бесплатно. Бесплатно для всех.
4: Хорошо. Где-нибудь на улице, надеюсь?
5: Нет, в Добиндоме.
4: Жаль, а то бы там...
7: Переизбыток, что ли?
5: Вот, нет, будет... Нет, я хочу поделиться... Нет, не нужна, для этой лекции не нужна. Меня попросили провести лекцию на тему, почему я не реализую свой потенциал, что у многих люди чувствуют. Я реализую, и я тоже, собственно. Да, почему люди чувствуют, что у них есть огромный потенциал, но что-то мешает им его реализовывать в жизни.
4: Потому что им... Нет, ответ простой. Потому что поколению, кто, к несчастью, вырос в последние 30 лет, им внушили, что у них есть этот огромный потенциал, но не объяснили, где его взять.
5: Но люди чувствуют, что у них что-то есть, а что-то мешает этому выйти, понимаете? Что-то
4: понятно, когда отнимут, они поймут, что было.
5: Нет, я правда ощущают люди, и многие чувствуют, что жизнь-то проходит, а то, что в них заложено, не реализуется никак. Ну ладно, давайте об этом в следующую пятницу в Добин-добин.
4: Просто развелось слишком много успешных блогеров, у которых все есть, а непонятно откуда.
5: Непонятно. Соответствующие инстанции.
4: Тема у нас следующая, да. Безжалостная любовь.
5: Да. Вот. И да, это хорошая тема в продолжении нашего разговора. Значит, в прошлом эфире, я напомню, мы говорили о человеке, который становится невыносимым именно там, где ему больше всего нужна связь, нужны отношения, и именно там он начинает ранить другого, проверять, задевает слабые места, как будто спрашивая внутренне, увидишь ли ты там меня, где меня когда-то не хотели видеть, не хотели принимать вот эту часть меня. Но теперь мы с вами сделаем следующий шаг. Вот за таким нападением на другого часто стоит не только страх быть отвергнутым, там стоит очень особая форма любви. А это очень ранняя, очень голодная, очень требовательная форма. И это любовь, которая еще не способна быть бережной к другому. Вот у Балинта есть очень точное выражение.
4: Кто?
5: Был такой Винникот, а другой есть Балинт. Балинт, вот давайте. Безжалостная любовь. Вот это не жестокость в обычном смысле, а это такая ранняя форма любви, очень младенческая, где нужда сильнее твоей способности, в принципе, видеть другого как отдельного, слышать его потребности. А человек хочет любви, понимаете, но в момент эмоционального голода другой для него становится не совсем другим. Он становится функцией, контейнером, я не знаю, опорой, спасателем, каким-то доказательством того, что он есть, что он значим, подтверждением, что меня не бросят. Но он при этом не воспринимает другого как другого с его потребностями. – И вот тут рождается тупик.
4: Когда есть нужда.
5: Да, когда есть... Мне нужно, понимаете,
7: в детстве всё. Такая дружба, мне кажется, очень часто бывает, нет?
5: Между младенцем, ну, между младенцем
7: нет,
5: и грудью.
7: Нет,
5: да,
7: ну...
5: есть, конечно, такая дружба. Да-да-да, абсолютно.
7: Доктор, я не об этом говорила.
5: Я это имею в виду. Конечно, это очень ранняя форма любви. Младенец требует, и ему нужно, понимаете, да? Это не значит, что он не любит грудь. Просто у него...
4: Погодите, а люди выросшие на смеське, они что, с бутылочкой
5: входят в связь? Продолжают любить бутылочку, что ж делать?
6: Это зумеры.
7: Для них много магазинов открывается.
4: На каждом углу, да?
5: Так вот, смотрите, человек ищет
6: для них доставка.
5: Да-да. Но обращается с другим так, что тому становится тяжко, мучительно, невыносимо. И чистое «дай». Вот просто «дай» и все, немедленно. Я не могу ждать. Вот, а все время ощущение срочности. Срочно ответь. А срочно что-то, понимаете? И когда вот это срочно растет внутри, ему он не способен слышать и понимать другого. Он жаждет, чтобы его выдержали, но при этом он сам как бы отрицает, насколько он сам тяжел и не выносит отдельности другого. Любая отдельность другого для него непереносима. И вот в прошлом эфире мы остановились на том, что человек может искать связь через боль. Там, где невозможно попросить прямо, он нападает. Или где нельзя сказать, вот, например, «мне страшно, я очень нуждаюсь в тебе», он начинает задевать другого. И вот где нужна близость, он делает себя часто почти невыносимым. И таких людей очень много. И вот есть такая форма любви. Что же за такая форма любви? Давайте спросим, где нужно там ранить, лучше, чтобы почувствовать контакт. Вот. Но это очень ранняя, а очень инфантильная форма первичного отношения с миром.
6: Детская.
5: Младенческая.
4: Это вы про даже прикусывание, что ли?
5: Это важно.
7: Да что смеськи,
5: да. Это важно, важно.
4: Не делай так, бутылочки больно.
5: Вот, так вот, вот, видите, звучит уже.
6: Поцарапаешь.
5: Поцарапаешь.
7: Не, ну давайте в другую плоскость.
5: А какую? Мы там оказались.
4: Мы и так достаточно плоско шутим.
5: Мы там оказались, понимаете, мы не можем оттуда просто так уйти, не разглядев ситуацию целиком. Так вот, смотрите, человек может очень нуждаться в другом, очень хотеть быть увиденным, принятым, выдержанным другим. Но когда нужда возникает внутри, когда потребность растет у тебя внутри, то он не может обращаться с другим бережно. Он не способен ждать, например. Он способен только требовать. Или учитывать, что у другого есть усталость своя, какая-то боль, границы свои. И что он может не всегда отвечать тебе, например. Вот есть люди, которые по 10 звонков подряд делают, знаете. Вот звонят и звонят. Ответь и ответь, например, понимаете.
4: Мошенники,
5: да?
4: Так обычно звонят.
5: Нет,
4: подряд.
5: Нет, мошенники не звонят. Вот так
4: они подряд.
5: Подряд, да, думаете?
6: С разных номеров.
7: Вот такие, вынь да положь, да?
5: Вынь, да, есть такой тип отношения с миром. И вот тогда любовь, она очень безжалостная. Потому что в ней нет другого человека с его миром. А есть только мой эмоциональный голод. Вот мне сейчас нужно. И есть мое отчаянное требование. Будь здесь, выдерживай меня. Не уходи никуда, например. Принимай меня. Докажи, что ты там, что я для тебя важен. Вот. И другого, как живого, отдельного человека в этом вообще не слышно. То есть он вообще, этот человек не видит другого, что он за человек, какие у него потребности, какие чувства. И вот эта форма любви, она растет из очень ранней нужды. Она не спрашивает, можешь ли ты, удобно ли тебе, есть ли у тебя силы вообще. А как бы тебе вопроса нет, тебе сейчас не слишком ли. А просто нужно и все, дай. И вот это требование, оно постоянно звучит, потому что в раннем, скажем прямо, в младенческом состоянии, так, нужда переживается как вопрос жизни и смерти.
6: Выживание.
5: Это абсолютно. И младенец не может любить мать деликатно, в принципе. Ну, не может.
6: Позже появится мужчина уже.
5: Да, а он просто нуждается. Он кричит, требует. Есть мужчины, которые ведут себя ровно так же, как младенцы, со своим требованием.
4: Неделикатно.
5: Неделикатно.
6: Инфантилы?
7: Мне кажется, мужчин-то побольше будет таких.
5: Ну и расположение правильное. Мать, ребенок, вы все-таки мужчина, понимаете, матери адресует, это понятно. Он хочет молока, тепла, присутствия, реакции. Вот. Женщины такие тоже есть, это тоже правда.
4: Вы понимаете? Хотели молока?
7: Нет, Сергей Валерьевич.
5: Вы просто давали.
7: Я сразу огненной воды хотела.
5: Но там тоже теплота разливается.
7: Конечно.
4: Будь здоров.
5: Младенец, видите, теплота внутри такая, внутри прям наполняет тебя. И вот для младенца это нормально, понимаете? Что есть только его потребность. Он, конечно, не может еще учитывать объект как отдельный. И вот его любовь безжалостна из ранней беспомощности и зависимости. Но проблема начинается тогда, когда такая форма любви остается внутри взрослого человека единственным доступным способом близости.
4: А как от нее избавиться-то, если все младенцы требуют потребности в молоке?
5: А мы двигаемся, Сергей Валерьевич, мы двигаемся и скоро избавимся.
6: В который год?
4: К октябрю?
5: Скоро избавимся, Сергей Валерьевич.
7: Нет, к октябрю не хотелось бы.
5: К октябрю не надо. Так вот. А к ноябрю, к праздникам. Так вот,
6: давайте
5: смотрите.
6: До сентября успеем.
5: До сентября постараемся, до сентября, хорошо. Так вот, взрослый человек может себя вести так, как будто другой обязан обслуживать его потребности. Его боль, я не знаю, его нужду. И это он уже не, как бы, когда мы его видим, это уже не просто взрослый человек там, с телом, там, с речью, с какой-то биографией, а когда он испытывает нужду, в его любви поднимается очень раннее младенческое ментальное состояние. Если ты сейчас не ответишь, я как будто исчезаю. Ты должен или ты должна сейчас. Женщины тоже так себя ведут очень часто. Так. С огромным требованием.
4: Тут ответь, это интересно.
5: А, да, немедленно, сейчас, быстро.
7: Это истеричные женщины.
5: Есть разные женщины. Есть истеричные, есть не очень.
4: Мне товарищ показывал как-то телефон с неотвеченными вызовами. Там, по-моему, за день ему женщина позвонила раз 70.
5: Ну, ничего себе. Это очень вот младенческая форма.
7: А чего хотела?
5: А чтобы он ответил?
6: Молока.
5: Ответа хотел. Ответа хотел.
4: Ты где? На МКАДе. Возьми молока.
5: Ну вот ты где? Вот эти все вопросы.
6: Банку.
5: Да. И, понимаете, ранняя нужда, которая переживается, это любовь до появления другого как отдельного. А вот в ранней нужде другой еще не совсем другой. Он тебе нужен как воздух. Ты очень нуждаешься в нем. Вот. Но его реакция тебе нужна, его прикосновение нужно, там, а тело нужно для младенца, например. А вот,
4: ну, все, тело-то вряд ли он осознает.
5: Ну, я думаю, что он грудь осознает точно.
7: Ты что ж такое?
5: Это важно, да, это да, важная
4: это
5: тема.
4: Это важно, Виктория.
5: Очень важно.
6: Это важный
5: научный, научное
7: ты
5: исследование.
7: Что напали-то?
4: Поймите.
5: Мы проводим научные исследования. Вот.
6: Так вот. Поел, отдыхайте.
5: Да, так вот, смотрите. И кто-то, что вот это должно прийти, и все. И внутри, да, а внутри невыносимо. Понимаете? И ребенок не думает, например, что у матери есть своя жизнь, она не высыпается со мной, ей со мной тяжело, что...
4: Да ему
5: она...
4: до лампочки.
5: Вот, именно, и вы понимаете его, понимаете,
4: конечно.
5: Сергей? Оксалет, почему я должен заботить...
4: Нет категории вообще,
5: абсолютно.
4: Что кто-то не высыпается.
5: Абсолютно. Почему меня должно заботить, что она не высыпается, правильно? Ну, например, это важно.
4: Это должно заботить папашу.
5: Папашу.
4: Кто должен подменять.
5: Должен.
4: Должен.
5: Но часто он не подменяет, понимаете? Такое тоже бывает. Он же, знаете, он не думает, может быть, она сейчас не может. А вот для него...
7: Ну, представляете, младенца, который...
5: Именно. А представляете
7: и думает,
5: себе...
7: Вот.
5: А теперь
7: спроецируйте
5: это на 40-летнего мужчину, который может мыслить так же, понимаете, со своим требованием, яростью, с младенческим ментальным...
4: А что он может требовать от женщины? Что он от нее хочет?
7: Ну вот что вы требуете
6: вынь
7: всегда?
6: Вынь да положь.
7: Вот это вы
5: просто
7: и
5: вынь да положь, и все, неважно что.
4: Дай сейчас.
5: Сейчас и все, немедленно. Или же или женщина от мужчины, немедленно отвечай.
6: Ну типа так устроено.
5: То да. Сейчас же там от детей требуют некоторые инфантильные матери, там, отвечай, подтверждай, реагируй. Абсолютно. Вот это младенческое ментальное состояние, оно может откуда угодно звучать в человеке. И вот в раннем опыте, понимаете, вот этот ответ часто был слишком прерывистый, холодный или непредсказуемый. И внутри остается болезненное знание.
4: То есть молоко не той температуры?
5: Да. Ну, например, нет реакции, теплоты. И когда мне по-настоящему нужен другой,
7: овсяного,
5: другого нет.
7: Да, и, например.
5: Да, кокосового, миндального, например.
6: Миндальное молочко.
4: Лавандовое.
5: Так вот, есть часто ощущение, что когда мне нужен другой, другого нет. И это формирует травматическое переживание внутри. И потом, когда человек вырастает с ощущением, что я не могу получить, он начинает яростно требовать. Что мне не дают, дайте, дайте, дайте. Он как будто постоянно пытается вытребовать то, что ему тогда не дали. И теперь другой, а может и давали, понимаете, но он продолжает звучать младенец внутри во всем этом. Важно, что в этом все время звучит младенец. И теперь другой все время должен доказать, что он будет, что он не исчезнет, что он не откажет тебе, что ты не потеряешь связь и контроль, например. Да. Но проблема в том, что нынешний другой – это не всемогущая мать из ранней младенческой фантазии. Что это обычный живой человек, и он не может дать тебе это абсолютно.
4: Погоди, а тот необычный, типа?
5: Ну, понимаете, для младенца мать всемогущая, она может дать.
4: Да, она всемогущая, потому что это единственный человек, с кем он контактирует.
5: Абсолютно, но его взгляд на нее как на грандиозную фигуру.
4: Ну, а значит, эти инфантилы тоже видят вот в этом поставщике услуг единственного, кто может помочь.
5: Конечно,
7: вы как-то говорите, будто бы мы все без исключения именно такие.
4: Не, ну, смотри, доказательство твоей мысли, что люди начинают за других цепляться и звонить по 70 раз в сутки, заключается в том, что, понимаешь, они же, я про них.
5: Не про нас, скажи. Главное в ходе следственных действий не выйти на самих себя.
4: Они же цепляются за этого человека, как будто он единственный. Вот даже статистика, да, которая была на этой неделе, что, значит, вот список требований к мужчине, которые для женщин невыносимы, ну, претензии, там, из серии чавкает, еще что-то. Ну, ты же вроде как его выбирал, ты могла посмотреть, как он ест, и могла бы выбрать того, кто не чавкает, но все равно выбрал, потому что уцепилась за него как за последнюю возможность, понимаешь, за последнюю.
5: В этом правда, что для младенца есть один объект, и с одной стороны, это очень нужный
4: и
5: объект.
4: И это, который шлет 70 сообщений, она только ему шлет 70. Абсолютно. Начальнику своему так она не шлет.
5: Смотрите, но в этом есть парадокс. С одной стороны, это бесконечно нужный объект, без которого я не выживаю. С другой стороны, мне плевать, что там внутри него происходит в смысле его собственных потребностей. Я их не вижу и не понимаю, и даже не осознаю, что там есть свои собственные потребности, что человек от тебя может устать, например, что ты можешь изматывать своим требованием. Нет. Ну, как бы дай, и все. Вот это постоянно звучит. А да.
7: Я не хочу понимать даже.
5: Да, абсолютно.
7: Наверное.
5: Ну, да, внутренне он может изображать, что пытается понять, чтобы тебя не вышвырнули, понимаете? Ну, как бы можно ведь доиграться, что тебя пошлют. Поэтому приходится иногда изображать участие, понимание, но глубинно ты не, как бы, часть тебя не способна. Вот эта младенческая часть, она в принципе не способна понимать другого, она просто требует. И вот смотрите, один важный момент нам нужно сейчас отметить, что когда вот нужда, она становится требованием. Потому что нужда сама по себе неразрушительна. Можно очень нуждаться в другом, например. Можно хотеть тепла, отклика, от одиночества страдать. А хотеть, чтобы тебя услышали. Но вот когда возникает безжалостная любовь, вот там происходит сдвиг. Потому что моя нужда становится абсолютным требованием к другому. Не я нуждаюсь, а ты должен. Понимаете, вот это превращается вот в это. Должен понять, должен выдержать, должен догадаться. Ты должен от меня не устать, не обидеться тоже, вот и вытерпеть все это. И дать мне именно то, в чем я сейчас нуждаюсь немедленно. И вот
4: но
5: если...
4: я же тебя выбрал.
5: Абсолютно, конечно.
4: Я же тебе даровал свой выбор.
5: Свою нужду. Я же выбрал свою нужду, моя нужда выбрала тебя.
7: Нет, но очень часто же такие люди прикрываются тревогой за
5: другого. Конечно.
7: За безопасность другого.
5: Ты не ответил, я очень переживал. Переживал очень, очень переживал. Или переживал. Что с тобой случилось?
7: Да-да-да. Почему ты не ответил?
5: Да-да-да, абсолютно. Это транслирует. Потому что нельзя сказать, что я хочу немедленно. Но человек сам не осознает. Он, правда, переживает, что источник, который он проецирует, все пропадет. Начинается тревога.
7: Один раз поймала, но это было в отношении ребенка, когда я вот ответь сейчас, вот она, я понимаю, что человек в школе, ну вот прям...
4: Коротнула тебя.
5: Вот, и смотрите, если другой тебе всего этого не дает, то возникает не просто разочарование, а возникает ярость внутри. Потому что для ранней нужды отказ другого быть тем, кто тебе дает, воспринимается как предательство. Это ощущается как ты меня предал. Вот что в глубине звучит. Как ты смеешь быть отдельным, когда мне так плохо? Как ты можешь не понимать, когда я нуждаюсь, чтобы меня сейчас поняли? Я нуждаюсь, и все. Или какие у тебя могут быть своя жизнь? Какие границы? Вот, если мне сейчас
4: нужно. Толик, мне сейчас надо выпустить рекламу. Да. Помолчи.
6: Очень плохо все.

Суточно.ру. Телефон рекламной службы 495 105 52.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня ликвидировали в Харьковской области более 50 гексокоптеров «Баба-Яга», в том числе применяя тактику таранов и подрыва, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным «Карта». По его словам, беспилотники противника были ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне. Он отметил, что операторы ВСУ применяют Р-18 для доставки грузов и нанесения ударов сбросом боевой части. «Карта» рассказал, что в ночное время цели выявляются разведывательными коптерами с тепловизорами. Подавление осуществляется огнем из стрелкового оружия, а также операторами FPV ПВО. Контакты председателя Евросовета Антонио Кошты с Россией вызвали негативную реакцию некоторых европейских правительств. Об этом пишет со ссылкой на источники европейское издание «Политику». По его данным, на саммите ЕС в Брюсселе стало понятно, что многие европейские лидеры не были осведомлены о контактах с Москвой. По словам одного из собеседников издания, команда главы Евросовета загодя уведомила о звонках в Великобританию, Германию, Францию и Еврокомиссию. Два других источника утверждают, что Берлин заранее предупрежден не был. Согласно версии «Политику», некоторые европейские лидеры узнали о контактах только после публикации в СМИ, а страны Прибалтики были, цитирую, в ярости из-за попытки наладить отношения с Россией. 17 июня ведущие западные СМИ сообщили о нескольких телефонных звонках представителей Кошты в Москву, утверждая при этом, что в ходе них, цитирую, не обсуждалось ничего серьезного. На Кубани вынесли приговор румынскому шпиону. 22-летний иностранец установил связь с украинскими спецслужбами и снабжал органы информацией о расположенных в Сочи средствах ПВО, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В обмен на сотрудничество румынскому шпиону обещали выезд на Украину и участие в составе ВСУ в боевых действиях против России. Краснодарский краевой суд приговорил украинского агента к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дональд Трамп заявил, что считает подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном безоговорочной капитуляцией Исламской Республики. При этом в интервью Axios президент США подчеркнул, что заключил сделку, чтобы предотвратить перерастание войны в глобальную экономическую депрессию. Переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти 19 июня в Швейцарии, не состоятся. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщило агентство Рейтер. Причин отмены встречи оно не раскрыло. Ранее сегодня Белый дом сообщил, что вице-президент США Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. В Тегеране же отметили, что документ уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. С сегодняшнего дня в Москве началось потепление, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. На погоду в столице будет влиять периферия циклона, уходящего на северо-восток европейской части России. При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. При этом температурный фон подрастет и вернется в зону 20-градусных отметок. В городе температура будет от 19 до 21 градуса, по области от 18 до 23. Как ранее рассказали в центре ФОБОС, потепление продолжится в выходные. В воскресенье синоптики обещают до плюс 25. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.

0: сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что также в Хавбеке заинтересован Индепендьенте, который уже несколько недель работает над возвращением аргентинца. При этом российский клуб намерен получить за половину прав на Барка от 4 до 5 миллионов долларов. Петербургский футбольный «Зенит» проведет сразу три товарищеских домашних матча в июле. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
1: «Зенит» в четверг объявил о том, что 5 июля команда проведет товарищеский матч против аргентинской «Химнасии» из Ла-Платы. Встреча состоится на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Кроме того, уже известно, что петербуржцы также проведут товарищеские встречи с «Нефчи» из Ферганы 8 июля и с сербской «Цервеной звездой» 12 числа. Все три матча начнутся в 19:00. Для доступа на арену не потребуется фан-айди, что отдельно уточняется в публикации петербургского клуба. Эти встречи состоятся в рамках суперсерии, которая проводится совместно с одним из титульных партнеров «Сине-бело-голубых». Стоит напомнить, что петербуржцы и в эти непростые времена, связанные с отстранением российских команд от международных турниров, продолжают проводить товарищеские матчи с иностранными командами. Ранее «Зенит» играл против «Шанхай-Порт», «Динамо Самарканд», «Кайрата», сборной Иордании, «Ноа», «Пюника», «Батэ», той же «Цервяны звезды», «Сьона», «Воеводины» и других. Список уже очень даже значительный. Для болельщиков, да и для опыта игрокам, такие встречи точно не помешают. Они явно способствуют всестороннему развитию.
0: Форвард ярославского «Локомотива» Степан Никулин принял контрактное предложение «Новосибирск-Сибири». Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Железнодорожники имеют право повторить это предложение и сохранить 25-летнего россиянина у себя, либо отказаться и получить денежную компенсацию. Тем временем, по информации «Спортэкспресса», нападающий Егор Коробкин подписал новый контракт с магнитогорским «Металлургом». Стороны заключили двухлетнее соглашение. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
4: Может быть, я и ошибаюсь. Я думаю, это друг. Вы сами.
5: Дальше. Продолжай.
4: А, думаю, медикаменты помогут.
5: Пилюли?
4: Угу.
5: Не пойдет, пилюль не пью. Я к тебе буду захаживать.
4: Не надо.
6: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
7: Итак, история о том, как Анатолий Яковлевич рассказывал Виктории Олеговне про безжалостную любовь. И вы знаете, доктор, мы выйдем сейчас на другую плоскость.
8: Давайте.
7: Как 20 минут назад требовала Виктория Олеговна, она требовала сменить плоскость, сменить эшелон. И смотрите, а ведь, смотрите, вот эта объективизация человека в паре, да, когда от него нужна функция и прямо здесь и сейчас, ведь тут бок о бок, не путать с названием запрещенного в России фестиваля.
9: Бок о бок? Да.
10: Или бок
9: да.
10: Все запомнили. Вы хорошую рекламу делаете.
7: Рекламу
10: просто. Джинса, будь здоров.
7: Я мастер, джинсовый мастер.
10: Что?
7: Так вот, фетишизм.
10: Фетишизм?
7: Фетиш. Когда человеку нужна просто начинка для этого ватексного костюма.
10: Не совсем так. Вы говорите скорее про эротизацию определенных аспектов тела.
7: Но там личность точно
11: это
7: не нужна.
11: Это ему свойственно.
10: Да, это правда.
7: Нет,
10: но я
7: ты надеваешь шипы. Ты и надеваешь.
10: Абсолютно. Это более раннее и более примитивное. Тут нет объективизации, тут нет субъективации.
7: Я ждал от вас, Виктория,
10: тут нет субъективации другого, в принципе. Еще младенец еще не понял, что другой является личностью. Со своим миром, со своими потребностями. Для него это просто источник заботы, тепла, любви, внимания, всего. Это источник всего, и если этого не дают, это очень тяжело. Но, к сожалению,
7: почему? В чем прикол-то?
10: Да.
7: А я тебе скажу, потому что ребеночек-то, он же маленький, крохотный. Сколько? 3,5 весит.
10: Угу.
7: Да?
10: Смотри,
7: ним вот это огромное... Ты представь себе маленького, огромная грудь, понимаешь, огромная. Вот ты представь себе, вот ты сколько сейчас весишь? 70? 60?
10: Это 62.

0: А весил 3,5. Во сколько раз меньше? В 20 раз, ну, считай, примерно. Ну, в 15.
1: 20 толиков.
0: В 15 раз больше. Да представь себе, человеку сейчас в 15 раз больше тебя, вот эту грудь, и у тебя есть право у нее требовать, потому что она сильная, она действительно выдержит, и в ней столько молока.
2: А вы представьте, вот фантазии, видите, какие пруд.
0: Я математик.
1: На 70
2: килограмм. Да, но потом возникает эротизация груди. Это гораздо более интересный поворот. Но про тех, кого мы говорим, там нет еще эротизации никакой, там есть просто требования. Вот. А так вот, там нюшки не нужны, там нужно молоко немедленно и сейчас.
1: Нюшки?
2: Да, так вот.
0: Какой-то у вас свой там внутренний словарь.
1: Это из Талмуда.
2: Так вот, смотрите. А любовь, она становится безжалостной, и она не оставляет, такая форма любви, она не оставляет места другому и для его собственных потребностей. И это, она всегда ощущается другим человеком как что-то удушающее. И хочется сбежать, понимаете? Очень хочется от этого, от этой... Я тебя так люблю, а от этого так хочется убежать, понимаете? Моментально. Это не теплоту рождает, а желание смыться, потому
3: это
2: что...
3: Это когда душный человек.
2: И вот в этом есть... В этом это удушает такое требование на самом деле. И вот в безжалостной любви нужен другой не как другой, а как функция выживания. А он должен стать свидетелем...
1: Холодильник.
2: Холодильник, свидетелем моей раны, я не знаю, доказательством, что я есть, или тем, кто не исчезнет, а подтвердит мне, что я важен, я значим. И звучит только бесконечное «дай». Вот это звучит в разных вариантах. И человек отчаянно ищет другого, но обращается с ним так, как будто тот все время обязан все выдерживать. Да, потому что реальность, он не может видеть реальность другого, потому что реальность другого означает, что он может устать, он может не дать.
0: Слушайте, а это как доктор же. Ведь доктор тоже обязан в любое время суток прийти на помощь, и никого не волнует его личные проблемы.
2: Нет, не так. Есть люди, которые злоупотребляют скорыми. Они вызывают скорых. Знаете, вот за границей за скорые ты платишь деньги. Вот если вызвал скорую, а ты не нуждаешься...
0: И как хорошо, да? Ты это хочешь сказать?
2: Я хочу сказать, что, понимаете, вот это слово «скорая», когда у меня есть только тревога моментально, нет реакции. Можешь сюда позвонить 03, и срочно приедет скорая тобой заниматься.
0: 112, доктор.
2: 112, неважно.
0: Давно ты не вызывал.
2: Неважно, да. Но есть посыл этот, знаете, в мир немедленно, скоро, быстро реагируй. И вот многие злоупотребляют этим, понимаете? Есть такой способ отношения с миром. Кому-то звонить, неважно. Вот это скорое, это как бы в принципе отношение с миром. Да. И проблема в том, что другой, который отдельный, он может не прийти. Он может не появиться, не прореагировать на тебя. Да. И...
0: Вот моя бабушка звонила в горком партии.
2: Абсолютно. То есть хорошая там, где бабушка. Должны ответить. Так вы должны ответить. Да, вы должны принять меры. Вы должны разобраться. То есть слово «должен» все время в этом звучит. Понимаете? И,
0: причем она кричала в трубку: «Мой муж – лауреат Ленинской премии!»
2: Это
0: как
2: важно.
0: Будто это имеет отношение к проблеме и к ее личности, к ее самой личности.
2: Ну, она жена лауреата.
0: Да-да-да, и вот этим она как бы добивала авторитет.
2: Бабушка писателя.
1: Внук лауреата.
2: Вот, а это бабушка писателя. Вот так. Так вот, смотрите, мой внук писатель. Так вот, человек, смотрите, он пытается отменить отдельность другого через давление, через обиды постоянные, мы про это поговорим, через обвинения, через постоянный контроль другого. И вот о методах контроля я отдельно расскажу, я сделаю эфиры на эту тему.
0: Вы научите здесь... нас, как это делать?
2: Да, может быть, в доме посмотрим, как будет себя вести.
3: Вы хотите контролировать?
2: Но все это происходит, потому что отдельность другого очень пугает. Потому что это ощущается угроза исчезновения. Он может пропасть, он может не прореагировать.
0: Потому что есть другая крайность. Например, люди, которые вообще никогда первыми не звонят. И не пишут ничего.
2: Да.
0: Ничего не пишут.
2: А потому что...
0: Только когда, я заметил, знаешь, когда...
1: Когда деньги нужны.
0: Не, когда выпьют.
2: А потому что они пишут. Не могут себе позволить, понимаете, да? Они не могут себе разрешить адресовать что-то другому.
3: Слушайте, но
2: есть
3: давайте
2: люди,
3: так,
2: которые уязвили.
3: Девушек-то, девочек-то воспитывали, ну, по крайней мере, мое время, что первым, ну, никогда девушка не будет
0: первой. Да-да-да, вы так
3: писать.
0: И... Вот у вас сейчас, только, кстати, реальная шизофрения, потому что вы все говорите о равенстве, но при этом, но женщина первая не пишет.
2: Смотрите,
0: а в чем тогда ваша равенство?
3: Так воспитывали, Сергей Валерьевич.
0: Не, погоди, а кто же вам равенство тогда в голову
2: все,
0: вставил.
2: Ладно, хорошо.
3: Тогда... Мне нет, Сергей Валерьевич.
0: У вас нет. Ну.
2: Девушка с первого раза не соглашается,
3: я
2: интернет два раза не
3: пол.
2: Предлагает. Видите, и не пересекаются они никак между собой. Так вот, смотрите, безжалостная любовь, она почти всегда обижена. Да. Вот человек не просто нуждается, он уже изначально обижен. Что другой не догадался, не пришел,
3: я
2: не
3: знаю. Ой, вот это я ненавижу.
2: Не оказался таким, каким нужен был в тот момент. Угу. А вот ты тогда... И вот, понимаете, просьба, она даже не успевает родиться. Она сразу выходит в форме обиженной претензии. И он не говорит, знаете, мне хочешь, чтобы ты побыл со мной. А ты меня опять бросил, например. Или мне нужен твой ответ. Не, ты всегда очень холодный, ты всегда так себя ведешь. Понимаете, вы чувствуете разницу в интонации? То есть, можно сказать, я боюсь, что я не имею значимости, что я не важен, или тебе на меня плевать. Понимаете?
3: Да.
2: А вот. Или вместо «мне больно без тебя», да пошел ты. Это вот тоже такое. То, что фоновая обида постоянно – это след раннего неответа. То есть след того, что ты не получил.
4: Недокормленности.
2: Раннюю обиду несет. Ощущение ранней обиды и ощущение незначимости. Реально ли его кормили? Или он такой прожорливый, понимаете, что мог быть ненасытным. Такие тоже есть. Сколько ни корми, там, понимаете, да, там какая-то бездна просто и прорва. Такое тоже бывает. Но важно, что несется всегда обида. Вот. И человек обращается к нынешнему другому, так, как будто бы он виноват за всех тех, кто не пришел к нему. Вот как будто ты во всем виноват. За всю ту историю, которая с тобой случилась, за все то прошлое, которое было. И вот такие отношения, они очень тяжелы для обоих на самом деле. Для того, кто нуждается, другой все время недостаточен, а для того, к кому обращаются, он все время заранее виноват.
3: Угу.
2: Ты все время чувствуешь себя виноватым. Вот. Что бы ты ни сделал, а уж ты уже оказался на месте того, кто должен был что-то и не сделал. Должен был спасти и не спас, должен был помочь и не помог.
3: Должен был догадаться.
2: Догадаться.
3: Ага.
2: Вот. И смотрите,
3: доктор,
2: почему человек...
3: Доктор, вы мне намного глаза открываете.
2: Да. Так вот, смотрите, почему...
4: Аккуратнее.
2: И открылись глаза их, да. Так вот, почему человек не может сказать прямо, мне страшно, наверное, побудь со мной, мне нужно тепло. Потому что прямая просьба делает его зависимым и открытым. А если в ранней истории просьба не встречалась, например, если она обесценивалась или игнорировалась, то человек уже не ждет, понимаете, что ему ответят. Он изначально для него просить унизительно.
3: Слабаком иначе будет слыть.
4: Да, понимаете, младенец вообще не разговаривает, он плачем
2: он
4: своим, конфликтом, скандалит.
2: Да, но есть говорящие младенцы, знаете, они подрастают, они уже говорят, но ментально продолжают обращаться с миром младенчески. И вот важная тема унижения тут всегда. Если я попрошу, я буду унижен. А когда я прошу, я как будто прошу снизу и спрашиваю разрешение. А когда я нападаю, я как будто сверху. Понимаете, как будто я тут диктую.
3: Нет, ну подождите, иногда люди не просят еще из позиции того, что я буду напрягать кого-то другого.
2: И это другая история. Вот эти не чувствуют. Эти чувствуют, что боятся, что их пошлют. Только поэтому я буду напрягать, понимаете, да? Но здесь не звучит, я буду напрягать. То есть, как бы другой должен, но иногда я могу бояться, что отхвачу, понимаете, да, что все-таки другой-то. Но не потому, что я действительно сочувствую ему, понимаю, что другому тяжело, что другому плохо, там, я не зню, что сейчас какая-то своя боль. Там есть, это все не важно. А вот, но смотрите, так вот, надо все время быть сверху. Но это очень обманчивая власть, потому что внутри все равно остается тот же ребенок, который хочет, чтобы его взяли на ручки. Он орет, требует, контролирует, но за этим, понимаете, тот же самый ребенок. Только он теперь приходит не с протянутыми руками, а с обвинением. И в этом обвинении это та же самая потребность взять на ручки, но в которой ты не можешь себе признаться.
4: Наверное, для женщины вот такой мужчина тяжелее, чем для мужчины такая девушка, потому что женщину выбешивает, когда мужчина ребенкоподобный и инфантильный, да, в гораздо большей степени. То, что вот сегодня, например, была новость, что телеведущий Дмитрий объяснил, как вот людей тянет к 30-летней разнице к женщинам, потому что это отцовский инстинкт.
3: Да. А мне кажется, он Сережа, папа. Что мужчин таких не всегда считают инфантилами, а иногда их считают тиранами.
2: Абсолютно. За тираном часто стоит инфантильный младенец. То есть, на самом деле, то, что внешне выглядит как сила,
3: угу.
2: как уверенность, за этим...
3: Слабость.
2: За этим женщине кажется, что он такой сильный, он контролирует все. Но на самом деле за этим стоит младенец, который боится отпустить. он каждый шаг должен контролировать, он должен все... Потому что за этим стоит, на самом деле, часто рана очень большая от страха, что другой может уйти, сбежать. Ты все должен брать под свой контроль. Даже он может взять на содержание женщину, понимаете? Но чтобы она была от него зависима, чтобы она никуда не делась и все время его терпела, понимаете? Некоторые хотят, чтобы женщина не работала, чтобы она была вынуждена теперь его всю жизнь терпеть и выдерживать его.
4: То есть Альфонс здоровее, да, в этом смысле?
2: Ну, это другая позиция. Тоже по-своему иначе.
4: Вы хотели быть содержанцем?
2: Да, так вот, смотрите. Давайте вернемся. Смотрите, просьба превращается в нападение. Грудь. Это грудь важна. А, это очень важный аспект.
3: А мне кажется, что, знаете, еще такая проблема, потому что мы в головах своих подменяем это понятие и говорим о том, что вот он так меня любит, или она так меня любит.
2: И мы видим в этой потребности любовь. Это правда любовь, но это очень примитивная, очень архаичная форма любви, которая еще не повзрослела. Эта любовь должна повзрослеть и увидеть другого как отдельного. Но она пока не способна. А то, что в тебе так нуждаются, это греет твой нарциссизм.
3: Конечно.
2: Поначалу. Но потом это становится невыносимо. Так вот, смотрите. Чем сильнее нужда, тем жестче она звучит как обвинение. Но очень важная вещь, что человек часто стыдится своей нужды. Ему стыдно, что другой значим и важен. И тогда нужда...
4: Мне кажется, вы не совсем про эту нужду говорите.
2: Нужда прячется под претензией.
4: Ну, признайтесь.
3: Ой, отлучимся.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
6: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 11 вологодских школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Без ошибок испытания прошли ученики школ номер 8, 16, 41, гимназии номер 2, лицея 32 и Вологодского многопрофильного лицея. Всего в области максимальный результат на этом экзамене показали 19 выпускников. Напомним, ранее были подведены итоги ЕГЭ по литературе, химии и истории. В Вологде максимальный результат на экзаменах смогли показать 15 человек. Жительница Вологды отдала мошенникам около 2 миллионов рублей. Потерпевшая рассказала полицейским, что в одном из мессенджеров с ней связался неизвестный, который представился сотрудником управляющей компании. Он сказал, что проводится проверка счетчиков и нужно подтвердить запись, назвав код из СМС. Спустя время женщине позвонил другой человек, который представился сотрудником портала «Госуслуг». Он сообщил вологжанке, что ее личный кабинет взломан и персональные данные похищены. После этого преступники убедили женщину, что ее деньги находятся под угрозой. Чтобы их сохранить, вологжанке предложили обналичить все средства и после перевести их на безопасный счет. Пострадавшая выполнила все требования. Сумма ущерба составила 1 миллион 800 тысяч рублей. Ярмарка вакансий пройдет в Вологде 26 июня. Мероприятие состоится на улице Козленской, 2, с 10 до 12.00. Работодатели представят более 1000 вакансий. Соискателям помогут составить резюме, получить консультации карьерных экспертов и узнать о мерах поддержки от государства. Организаторы отмечают, что ярмарка будет полезна студентам, выпускникам, подросткам, которые ищут первую работу или подработку, а также мамам в декрете и тем, кто хочет сменить профессию. Приемная кампания в вузы и колледжи области начнется 20 июня. В этом году прием на программы среднего профессионального образования откроют 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. Доступно около 8,5 тысяч бюджетных мест. Университеты будут принимать документы до 25 июля, а колледжи до 15 августа. С подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайтах образовательных организаций. Судебные приставы принудительно отбуксировали дебаркадер с акватории реки Вологды. Суд обязал собственника плавучего объекта убрать его, однако предприниматель проигнорировал требования закона. 17 июня дебаркадер, в котором раньше располагался ресторан, исчез с привычного места у набережной. Собственник объекта заявил, что намерен обратиться в полицию и к юристам. Напомним, в мае с акватории уже отбуксировали два пассажирских теплохода. Выставка «Связь с миром» открылась в Вологодской библиотеке номер 15. В экспозиции можно увидеть, как изменялись радиоприемники от довоенных тарелок до устройств с деревянными и позже пластиковыми корпусами. Многие экспонаты сохранились в рабочем состоянии. Вторая часть выставки посвящена телефонам. Тут представлены аппараты, которыми пользовались в закрытых системах специальной связи, сложные устройства с функциями переадресации и удержания вызова и телефоны в стиле ретро, за которыми ценители охотились в 80-е годы. Выставку «Связь с миром» можно посетить до конца августа на Советском проспекте 48. Вход свободный.
5: Года на маяке.
6: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
7: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Штурмовые группы 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» защищают Красный Лиман, создавая огневой мешок для остатков украинских формирований, лишая их возможности перегруппировки. Об этом сообщили в Минобороны. Применяя дроны «Камикадзе» и другие ударные беспилотники по бронированной автомобильной технике, робототехнике, живой силе ВСУ, операторы БПЛА, войск беспилотных систем в составе группировки «Запад» срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции, отметили в российском ведомстве. Глава МИДа Сергей Лавров написал статью для издания «Политику Европ», однако редакция в последний момент сняла материал с публикации, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В тексте Лавров указал, что Москва не отказывается от контактов с европейскими странами, однако рассматривает Европу как сторону, которая прямо заинтересована в поражении России в украинском конфликте. Министр также подчеркнул, что изменение риторики европейских политиков в отношении переговоров с Россией связано не с поиском мира, а с попыткой сохранить украинские власти и избежать военного поражения Киева. Кроме того, Лавров заявил, что намерения Франции распространить ядерный зонтик на ряд стран ЕС и НАТО не приведут к повышению безопасности ни самого Парижа, ни его партнеров. Подобные шаги лишь усиливают напряженность в Европе. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что прямое столкновение НАТО и России может привести к катастрофическим последствиям вплоть до обмена ядерными ударами. Также Лавров обратил внимание, что на фоне заявления о переговорах Запад готовит новый пакет санкций против России. Министр подчеркнул, что Москва отдает предпочтение дипломатическим методом для достижения цели спецоперации. Ключевыми условиями для этого являются обеспечение безопасности России и защита прав русскоязычного населения, подчеркнул дипломат. Министр обороны Германии Борис Писториус тем временем заявил о поставке Украине трехзначного количества ракет «Воздух-воздух» из запасов ФРГ, а также о совместном производстве наземных роботизированных комплексов «Термит».
3: Германия продолжит адаптировать свою поддержку под потребности Украины. Наш главный приоритет прежний – противовоздушная оборона. Мы доставили на Украину еще одну систему «Айрис-Т». Совсем недавно мы также в ускоренном порядке осуществили поставку боеприпасов для нескольких видов ракетных комплексов. Кроме того, мы передадим трехзначное число ракет «Воздух-воздух» из наших собственных запасов. В рамках нашей поддержки Украины мы целенаправленно развиваем сотрудничество между украинскими и немецкими предприятиями. В первую очередь это касается разработки и производства беспилотников.
1: Тем временем контакты председателя Евросовета Антонио Коста с Россией вызвали негативную реакцию некоторых европейских правительств. Об этом пишет «Политику». Согласно его информации, на саммите ЕС в Брюсселе стало понятно, что многие европейские лидеры не были проинформированы о контактах с Москвой. 17 июня ведущие западные СМИ написали о нескольких телефонных звонках представителей Кошты в Москву, утверждая при этом, что в ходе них, цитирую, «не обсуждалось ничего серьезного». Ключевую ставку рассмотрит сегодня Центробанк. Регулятор проведет очередное заседание Совета директоров. Абсолютное большинство экспертов ожидают снижения показателя на 0,5% пункта до 14% годовых. По итогам встречи глава ЦБ Эльвира Набиуллина даст пресс-конференцию, сообщили в пресс-службе банка. На предыдущем заседании в апреле Банк России третий раз подряд с начала года понизил ключевую ставку на 0,5% до 14,5% годовых. Под ключевую ставку кредитуются у Центробанка остальные финансовые организации. 20 июня в России стартует приемная кампания в ВУЗы. В этом году она пройдет по обновленным правилам, которые затронут порядок подачи документов, зачисления и приема на отдельные образовательные программы. Так, абитуриентам необходимо будет предоставить в институт паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьные аттестаты или диплом колледжа. Это основные документы, которые необходимо подать в комиссию. Минобразование напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуги. Напомню, что приемная кампания в российские вузы начнется уже завтра. Гигантские тунцы начали миграцию в сторону Сахалина и Хабаровского края. Из-за смещения на север их основной кормовой базы – сардины и васи. По данным ряда пабликов, массовый вылов тунцов-гигантов в акватории Владивостока начался в конце мая. За это время рыбакам удалось добыть десятки трофейных экземпляров. При этом масса некоторых из них достигала 200 килограммов. По мере продвижения косяков и васи на север, вслед за ними перемещаются и гигантские тунцы. Ожидается, что их появление на Сахалине и в Хабаровском крае станет заметным в ближайшие дни. Интересно, что с миграцией тунцов ожидается и исчезновение акул из акватории, что может создать более благоприятные условия для рыбалки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Калининграде сегодня без осадков, 21-23 градуса. В Оренбурге небольшой кратковременный дождь и 23-25. В Нижнем Новгороде плюс 17-19. Временами дождь. В Воронеже 23-25 без осадков. В Ялте 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге переменная облачность без существенных осадков. Днем в северной столице плюс 19-21. В Москве облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Воздух прогреется до 19-21 градуса. Сейчас в городе уже около 20, пока без осадков, дует небольшой западный ветер. Атмосферное давление около нормы, 747 миллиметров ртутного столба.

0: Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Дорогие друзья, у нас тут новости физики подоспели, а физики и лирики, кстати, в эфире, поэтому Роман Алексеев сразу же к нам присоединился. Физик, популяризатор науки, учитель-сооснователь платформы для обучения учителей Hungry Teacher. Здрасте, Роман.
2: Роман.
1: Добрый день.
2: Привет.
1: Смотрите, какая история. Первая, значит, темнота быстрее света. Ну, начинается. Вот опять. Ну, как быстрее света? Ну, ничего же не может быть быстрее света. А вот у нас какие-то оптические сингулярности преодолели скорость света. Значит, давайте быстро радиослушателям расскажем, Маргарите Михайловне, как лирику тоже. Что, смотрите, у нас давно уже известно и подтверждено фактами научными, экспериментальными точнее, что быстрее скорости света у нас никакая информация, никакой объект перемещаться не может. Со скоростью света перемещается объект, который мы называем фотон. И, конечно, если вы, например, включите фонарик, да, фонарик такой с очень узким лучом, и будете этим фонариком водить, например, по небосводу, да, там вот в районе звезд, то, конечно, этот луч Солнца, теоретически, да, он может перемещаться от одной звезды к другой с бесконечной скоростью, но это не скорость физического объекта, это как бы просто геометрическая некая абстракция. А то, что у нас темнота быстрее света перемещается, оптические сингулярности преодолели скорость света, это в апреле 26 года выяснилось. Это что такое? Это объект или это какая-то масса ненулевая? Или что это вообще, слово Романа?
3: Вот, это вы абсолютно правильные слова произнесли, это действительно геометрия. То есть речь идет про фазовую скорость. Да? Фазовая скорость — это скорость гребня волны, то есть не самой волны, которая несет информацию. То есть не появилось нового, да, нового объекта, который бы смог передавать информацию быстрее скорости света. Нет, речь не про это. Здесь действительно про геометрию. И что вот в волновом фронте, когда волна распространяется, вот если представим, что мы бросили два камня в воду, да, и вот волны где-то встречаются. И вот где они встречаются, образуются такие темные пятна. Ну, местами волны усиливаются, а местами они гасятся. И вот условно в этой работе ученые, ну, показали, что вот это место соприкосновения двух волн, вот эти темные пятна, то, что сингулярностями называется, они могут перемещаться со скоростью больше скорости света. То есть это фактически такая геометрическая позиция, которая может перемещаться, вот она по воде для нас, для наблюдателя, если мы стоим на берегу, будет казаться, что она для нас скользит со скоростью больше скорости света.
1: Тогда, да, мы это открытием особенно не назовем. Почему? Потому что я вот могу вам еще пример привести, нам когда-то на физике это рассказывали. У вас есть ножницы, да, с очень длинными лезвиями. Ну, представьте себе лезвие, там, не знаю, сантиметров 30-40, да. И если мы такие ножницы резко вот так, ну, закроем, да, то есть как бы отрежем, резко сделаем, то точка пересечения, вот, которая является, ну, понимаете, да, точкой пересечения этих двух лезвий, вот она тоже будет двигаться со скоростью, превышающей скорость света, ну и что? Хорошо, давайте двигаться дальше. У нас первичные черные дыры из большого взрыва, и тут написано решение загадки темной материи. Неужели как-то продвинулись в этом направлении?
3: Нет, просто, возможно, зафиксировали новые объекты. Вот этот большой эксперимент, который называется Лига, который, да, собственно, гравитационные волны подтверждал и так далее, вот они продолжают исследования в далеком космосе, насколько это возможно для нас, и впервые зафиксировали образование черной дыры, ну, волны, которые пришли от образования черной дыры, немножко другим путем. То есть сейчас существует две основных версии, как образуются черные дыры. Первое, это когда происходит взрыв, да, сверхновый, ну, взрыв звезды, и там, соответственно, ядро стягивается и образует черную дыру. Или второе, это слияние двух массивных звезд, да, двух огромных объектов по массе, которые при сталкивании и слиянии образуют черную дыру. Вот. А то, что сейчас произошло, и то, что сейчас зафиксировали, это два объекта, которые по массе меньше, чем вот эти вот объекты, которые должны сталкиваться, ну, то есть которые по теории сталкиваются и образуют черную дыру.
1: Угу. Так.
3: Вот. Поэтому. Да.
1: И что? Где там у нас темная материя-то?
3: А, ну, это вот, собственно, а дальше пошли предположения, что почему, да, что это за два таких объекта, которые могли столкнуться. Вот возможно, что это столкнулись объекты, которые называются вот первичные черные дыры, которые образовались еще там в момент, в первые секунды после Большого взрыва.
1: Угу.
3: И дальше они существуют, и в них, как раз вот в этих первичных черных дырах, а возможно, заложена вот, собственно, эта темная масса, которая да, до сих пор, собственно, хуже всего известна. Вот,
1: там так, а странно, что мы ее там ищем, потому что, насколько я знаю, теорию, да, вот нахождение этой вот темной материи, она существует и у вас сейчас рядом с вами, и у нас в студии. То есть, что ее там искать где-то далеко, в районе каких-то черных дыр на границе Вселенной?
3: Ну, это как бы просто информация про первичные черные дыры, то есть как бы про образование Вселенной. Mm-hmm. И, может быть, будет понятнее, как, вот, как она перераспределялась в процессе вот этого, да, после Большого взрыва.
1: Так, ну что, хорошо, давайте двигаться дальше. У нас квантовый компьютер как-то очень давайте. Уже прям ломанулся вперед. Впервые в истории эксперимент четвертого порядка квантового сжатия. Что это такое?
3: Значит, здесь речь идет про то, что... Компьютер еще из этого не сделали, mm-hmm. да, но научились сжимать свет. У нас есть, давайте так, немножко, чтобы да, всем понимать, квантовый мир строится на одном, да, на одной неопределенности в глобальном смысле. От нее все пошло. Это какая неопределенность?
1: Ну, в смысле, которая у нас с этим, с постоянной планкой. Там фигурирует.
3: Да, верно. Да. Что мы можем определить, да, положение объекта, ну, либо положение объекта, либо сказать, где он, да, либо сказать, с какой скоростью он движется.
1: Да.
3: И вот, собственно, вот этот, что сейчас, да, научились делать? А вот эту неопределенность сжимать в одну из сторон. Ну, то есть мы же можем ее как бы сказать, ну, окей, мы, допустим, хотим... Не будем измерять скорость, но попробуем точнее измерить положение.
1: Угу.
3: То есть вот сжать, да, вот это сжатие неопределенно. И вот это, собственно, сжатие вот четвертого порядка, это говорит про то, что научились вот эту неопределенность для определенных объектов, да, в квантовом мире, как бы определять еще точнее на, ну, то есть на порядке. Еще угу. точнее.
1: Угу.
3: Ну, то есть, вот, судя по тому, что в этой работе было опубликовано, сказано, что там в 100 раз отличается, да, то есть там даже уже два порядка в глобальном смысле, в 100 раз, чем в традиционных вот подходах, которые там до этого существовали. Вот. Да, поэтому, соответственно, здесь речь про то, что получилось вот определить определенные параметры в квантовом мире, да, на порядке быстрее, чем было до этого.
1: Соответственно, мы можем, используя это, надеяться, что те компьютеры, которые мы называем квантовыми, которые у нас в будущем, еще пока их не существует, но мы на них надеемся, будут считать в сотни раз быстрее даже самых современных процессоров.
3: Да, потому что вот как раз в 100 раз, да, у нас быстрее, если мы определяем состояние, значит, мы умеем информацию извлекать, ну, тоже порядка, соответственно, такого же быстрее.
1: Ну, давайте мы еще об этом говоря, должны обязательно нашим слушателям напомнить, что никакие старые компьютеры не исчезнут как класс, как вид, а потому что квантовые компьютеры, они на самом деле, несмотря на то, что быстро вычисляют быстро только соответствующие задачи, то есть некий класс задач, под которые очень хорошо подходит квантовый компьютер, не под все. Правильно я понимаю?
3: Ну, это, да, тоже правда, и плюс еще вот это состояние, в котором, ну, то есть, чтобы сделать квантовый компьютер, да, нужны определенные условия, то есть пока не получается, так скажем, сделать устойчивую систему вот в комнатных условиях.
1: Угу. Ну, а что там тогда запустили в Европе, какой-то суперкомпьютер будущего?
3: Да, вот, это, собственно, продолжение этой темы про то, что... сделали фотонный квантовый компьютер, на самом деле просто вместо, вот у нас, да, как передается информация. Компьютер понимает всю информацию, нолики и единички. Да, это удобно, потому что, условно, если сигнал идет, то это, да, единичка, включили, выключили, да, включили единичку, выключили нолик. Вот, и, собственно, давно уже довольно-таки существует эффект, который, да, то же самое делает просто со светом. Есть свет единичка, нету света нолик.
1: Угу.
3: И вот собрали просто компьютер, который полностью, да, внутри он общается, да, все элементы компьютера взаимодействуют именно фотоном, фотонами. Да, то есть нету проводов вот в таком виде, в котором мы привыкли их понимать. И это, ну, как бы, с одной стороны, как бы сильно не ускоряет процесс, потому что, да, фотон все равно со скоростью света передает информацию, то, что мы как раз тоже уже обсудили, но с другой стороны, это позволяет уменьшить масштабы. То есть вот такой компьютер, в который фотонами передает информацию, можно поместить не в, там, да, не в комнату огромную, не в шкаф большой, а это уже какие-то реальные размеры, сопоставимые с современными вот, компьютерами, ну, большими, я имею в виду, ПК, которые
1: Да, то есть, ну, опять же, вроде как склеили, но пока не летит.
3: Ну, его запустили.
1: Ну, запустили.
3: Он работает и считает какие-то, да, там, математические задачи, то есть он уже в целом работает, но там забавно, что в этой статье было небольшое такое «но», что этот компьютер подключен к обычному суперкомпьютеру, который стоит рядышком. Ну и как бы и помогает, то есть есть вот этот компьютер, и там что-то чуть-чуть помогает ему суперкомпьютер, который, ну, такой классический суперкомпьютер, как вот у нас там в МГУ стоит, например. Ну вот, вот, собственно, он помогает ему считать. И вот там, конечно, уже интересно, кто кому, да, больше помогает.
1: Смотрите, у нас последняя тема осталась. Вот с ней мне что-то кажется не все в порядке, что буду спорить. Квантовая батарея на лазерном зарядном устройстве. Смысл в том, что каким-то образом, вроде как, придумали и сделали прототип квантовой батареи. То есть батарея, которая заряжается, грубо говоря, перескакивая с одного, как я понимаю, квантового состояния в другое, да? А это, собственно, там триллионная доля секунды. И то есть ты такой раз и за триллионную долю секунды зарядил свою батарею.
3: Да.
1: Давайте, ну, вы два слова скажите, а я потом расскажу, почему это мне кажется странным.
3: Да, ну, опять же, это же все тоже заголовки в глобальном смысле. Мы в этом плане, да, питаемся то, чем нам дают. В самой статье, конечно, речь идет не про то, что уже, да, такая батарея существует и работает. Просто придумали, как можно сделать такое, да, состояние, такое вещество, и на него повзаимодействовать, перевести вот эту, собственно, да, квантовую суперпозицию, да, используя квантовую суперпозицию и квантовую запутанность, можно изменить состояние, то есть из незаряженного в заряженное, взаимодействие на весь объем вещества одновременно. Да, то есть сейчас у нас как устроен, да, аккумулятор, да, работает накапливание зарядов. И от накапления зарядов может происходить, там, да, ну, мы знаем, как заряжаются телефоны, да, там, не знаю, электромобили или что угодно, часами, иногда днями может что-то заряжаться. Вот. А тут именно что есть вещество в определенном состоянии, на которое мы словно посветили лазером, и такие, хоп, теперь оно заряжено.
1: Ну, смотрите, что я хочу сказать. Я все-таки, вот если смотреть на это со стороны именно энергии, энергии в смысле той самой энергии, сохранение которой нам требуется, да, соблюдать этот закон сохранения энергии, который является фундаментальным законом. Вот у меня есть батарея, которая накопила в себе заряд. Я поехал на машине, там, проехал свои там, 300 километров и действительно потратил этот заряд и потратил эту энергию. У меня в батарее энергии нет. У меня есть энергия в зарядном устройстве. Я подъезжаю на зарядку и говорю, сейчас я буду заряжать эту батарею. То есть мне нужно туда запихать энергию, да, энергию, которая у нас, как мы понимаем, зависит от силы тока и от напряжения. Вот что такое зарядки, вот эти мощные, как они называются? Это зарядки, по которым течет огромный ток. То есть огромный ток течет за меньшее время, соответственно, ток умножить на время, получается, действительно, у вас энергии больше передается в единицу времени в батарею, и батарея заряжается. Здесь ощущение такое, что, ну, как это, нельзя в эфире говорить это слово, ну, как бы надуривают, надуривают людей, надуривают, понимаешь, то есть, вот, вы подъехали, и у вас за одну триллионную секунду, раз, и батарея зарядилась, это просто противоречит закону сохранения энергии, я где возьму эту энергию, чтобы ее туда в батарею, что называется, запихнуть за это время?
3: Это отличное замечание. Ну, как бы существует вот то, что описано в статье, это называется суперпоглощение. То есть вот что, если есть частицы, да, там электроны в материале, которые одновременно поглотят эту энергию. Да, то есть это... Как это реализовать, это, конечно, большой вопрос. Да, может быть, там надо будет.
1: Нет, не поглотят, а образуют. Я ж потом на этой батарее куда-то поеду.
3: Да, но они поглотят, и значит, у нас на батарее, ну, будет, соответственно, это уже энергия. То есть они поглощают. Весь материал переходит из состояния, да, незаряженного в заряженное.
1: Да, это значит, что мы не заряжаем батарею, давайте так говорить, а что есть возможность эту батарею перевести в другое состояние и доисчерпать энергию, которая там запасена.
3: Которая уже там была?
1: Да.
3: До того, как в этом материале.
1: Ну, конечно.
3: Ну, мы ну, то есть мы же все равно воздействуем на нее. То есть,
1: ну, вот мы должны, смотрите, я просто, мы же с вами на одном языке говорим, Роман Алексеев, напоминаю, физик, популяризатор науки. Если вы хотите передать энергию, да, какое-то там количество, не знаю, ватт, да, в секунду, это мощность, как я понимаю, да, значит, передать батарее, то если вы это совершаете за одну, как они пишут, фемтосекунду, а это, собственно, одна триллионная доля секунды, то это какая там получается, ну, мощность же невероятная какая-то, запредельная. То есть я не могу понять, откуда она берется. То есть мы должны, грубо говоря, взять что-то очень мощное и за одну триллионную секунду переместить это в другое место, то есть из точки А в точку Б, то есть где точка Б — это батарея.
3: Мы можем, ну, тут мы можем посветить, да, ну, условно, если, да, не огромную батарею брать, а просто какую-то поверхность, включили свет на всю эту поверхность, ну, и все электроны взаимодействовали.
1: И все электроны в этой батарее встали в другое положение, правильно?
3: Да, да, из-за взаимодействия. Ну, то есть поглотили, да, поглотили энергию от, соответственно, источника света.
1: Источника света. Значит, этот лазер, которым мы должны светить на батарею, должен быть, бесконечно мощный, вот, и он должен светить на всю батарею. Если он с такой мощностью куда-нибудь не туда посветит, то он там прожжет все, что только можно, правильно? Опять же, закон сохранения энергии, ничего же не меняется. Мы должны эту энергию, как бы, в батарею предоставить, да, передать. Соответственно, этот лазер, который светит эту одну триллионную секунду, должен в этот момент иметь настолько мощный импульс, чтобы вся батарея, все там элементы в этой батарее, да, перескочили на другое состояние квантовое.
3: Ну, да, да, да. Рассуждение все правильное, это правда, да, должно быть. Но современные мощные зарядки, например, да, которые для электромобилей, там же тоже энергия, ну, сама по себе, тоже довольно-таки большая.
1: Да, но там мы понимаем, откуда она берется. Мы понимаем, что вот здесь просто... у нас все, у нас время-то и закончилось. Роман Алексеев с нами был. Извините, друзья, мы заговорились. Продолжаем эфир.
2: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 8812. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
4: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
5: О, Элбин, Санкт-Петербург, Орвин, 117-784-728-38-66.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: Новости.
8: В студии.
7: студии Наталья Христова. Российские военные создают огневой мешок для украинских подразделений в Красном Лимане. В ДНР сообщили в Минобороны. Применяя дроны «Камикадзе» и другие ударные беспилотники по бронированной автомобильной технике, робототехнике и живой силе ВСУ, операторы БПЛА в составе группировки «Запад» срывают контратаки, ротации, подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции, указано в сообщении. Минобороны также опубликовала кадры объективного контроля, продвижения и закрепления штурмовых групп 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в одном из районов Красного Лимана в ДНР. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не подаст в отставку после победы мэра графства Большой Манчестер Энди Бернама на довыборах в Палату общин британского парламента. Об этом сообщил телеканал Sky News. По его информации, Стармер намерен бороться за сохранение своего поста в том случае, если Бернам попытается сместить его через запуск процедуры смены лидера правящей лейбористской партии. Сам глава правительства 19 июня поздравил Бернама с победой на довыборах. Они прошли в округе Мейкерфилд на севере Англии 18 июня. Считается, что теперь Бернам может бросить вызов лидерству Стармера, который растерял поддержку левого фланга лейбористской партии. Сразу после победы Бернама бывший министр транспорта Великобритании в кабмине Стармера Луис Хейк призывала премьера сложить с себя полномочия. Ключевую ставку рассмотрит сегодня ЦБ. Регулятор проведет очередное заседание Совета директоров. Абсолютное большинство экспертов ожидают снижения показателя на 0,5% до 14% годовых. По итогам встречи глава ЦБ Эльвира Набиуллина даст пресс-конференцию. На предыдущем заседании в апреле Банк России третий раз подряд с начала года понизил ключевую ставку на 0,5% до 14,5% годовых. Большую часть потерянных детей удается найти и вернуть родителям. Об этом свидетельствует статистика МВД. В прошлом году в стране искали 770 детей. Найти удалось 704 ребенка, рассказал РИА Новости замначальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества МВД Евгений Артемов. По его словам, пропадают в основном подростки. Чаще всего они убегают из детских домов и проблемных семей и сами не хотят, чтобы их нашли. Синоптики рассказали, когда в Москву вернется настоящая летняя погода. До 26 градусов воздух прогреется в столице на выходных. Осадков уже не ожидается, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в эти выходные погоду будет определять периферия антициклона. Синоптик отметила, что ночью в столице станут теплее, прогнозируется от 12 до 14 градусов. Дневная температура будет от 21 до 26, и это соответствует климатической норме июня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
8: Погода.
7: Завтра, как сообщили синоптики центра ФОБОС, в Москве местами кратковременный дождь и 19-21 градус. Сейчас в российской столице чуть выше 20. Атмосферное давление 747 миллиметров.

Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Кубок России по футболу представил список любительских команд, которые примут участие в турнире в сезоне 2026-27. На данный момент известны 15 из 16 любительских клубов, которые сыграют в пути регионов. Среди них будут махачкалинский «Анжи» и петербургский «Тосно». Футбольный «Краснодар» сделал предложение о трансфере флангового нападающего «Индепендьенте» Максимилиана Гутьереса. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что южане предложили за 22-летнего чилийца около 7 миллионов евро.

0: При этом клуб не рассчитывает на тотальные перемены в составе. Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев заявил, что никакой массовой распродажи после успешного сезона ждать не стоит. Уехали арендованные футболисты, пресс-служба попрощалась с бразильцем Дериком Лассердой и россиянином Кириллом Обониным. Были уже и усиления. Накануне «Балтика» представила трансферы Максима Шнапцева, выступавшего за «Паренен», и Фахда Муфи из Оренбурга. Кроме того, на просмотре сейчас находится лучший бомбардир второй лиги Тимур Меликесцев и воспитанник московского «Спартака» Дмитрий Буркин. Первый представлял ивановский «Текстильщик», второй – владивостокская «Динамо». В минувшем сезоне «Балтика» заняла 6-е место в РПЛ. Это лучший результат в истории команды. Предыдущий рекорд был установлен в чемпионате 1997 года, когда коллектив финишировал 7-м.
1: Новосибирский «Локомотив» подписал контракт с аргентинским связующим Лучано де Чека. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба. Ранее 38-летний аргентинец выступал в России с 2009 по 2010 год в составе калининградского клуба «Динамо Янтарь». Баскетбольные федерации 10 стран отправили совместное официальное письмо в Международную федерацию баскетбола. Они выступают против возвращения России и Белоруссии в международные соревнования. Об этом сообщает Спорт24. Отмечается, что данное письмо подписали руководители баскетбольных федераций Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Украины. В обращении отмечается, что пока оно касается возможного участия россиян и белорусов в Кубке мира ФИБА 3x3 среди игроков до 23 лет. 12 российских велосипедистов заявлены на чемпионаты первенства Европы по BMX-гонкам во Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России. Во взрослом турнире примут участие Ярослава Бондаренко, Виктория Васькова, Александр Катышев, чемпион России Никита Ермаков и победитель Кубка России Александр Казанцев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: физики и лирики в эфире, и после физической темы темнота как дороже света, или как там, Александр Борисович?
1: Быстрее света.
0: Быстрее света, ага, нет, а как в детстве говорили, что-то такое похожее, ну...
1: Темнота – это как бы…
0: А воздух общий.
1: Друг молодежи.
0: Человека. Молодежь. Да, и сегодня у нас в гостях издательский дом «Альпина», гость Адель Юсупова. И я думаю, что она нас познакомит с новыми изданиями и новыми книгами, которые мы предложим людям почитать. Ну, я не знаю, так много всего выходит, может быть… Кстати, Адель нам расскажет, как мы можем все это успеть и реально охватить вниманием. Еще классика не вся освоена. Привет, Адель.
2: Добрый день. Вы знаете, мне кажется, книги нужно выбирать по настроению. Если хочется читать классику, то, конечно, стоит читать классику. А иногда хочется просто вдохновляющую историю успешного человека. И это тоже хорошо, это тоже будет работать.
0: Ну, успешный человек – это тоже такое, ну, понятие. Ну, для кого-то этот успешный, для кого-то она успешная. Поэтому давай тогда перейдем. Мы справились, парень, мемуары Энтони Хопкин.
2: Да, мемуары актера Энтони Хопкинса. На самом деле они еще не вышли, мы их ждем буквально на днях, поэтому у меня есть возможность заранее рассказать вам об этой замечательной книге. Сэр Энтони Хопкинс, наверное, известен очень многим людям, особенно любителям кино, конечно, величайший британский актер. И вы знаете, книга невероятно такая проницательная с точки зрения того, что это взгляд очень взрослого, уже прошедшего большой длинный путь человека на себя маленьким мальчиком, на себя, будучи юным, еще только начинающим актером, на свой жизненный путь, на свои сложные жизненные перипетии. И, конечно, когда ты читаешь произведения, например, да, писателей, ты немножко не очень понимаешь, какой опыт был у этих людей, а здесь у нас есть возможность прочитать личные воспоминания человека, погрузиться в его личные эмоции и, возможно, немножечко тоже вдохновить.
0: А это как автобиография идет или как какой-то премьер жизни человека, который, ну, в принципе, к славе не стремился, просто так, ну, он взрослый дядя, очень-очень взрослый.
2: Очень взрослый, да, ему почти что 90 лет, 88 в этом году, насколько я правильно помню. Это именно автобиография, то есть в книге повествование идет от первого лица, Хопкинс писал ее сам, возможно, с помощником, но мы этого точно не знаем, но в любом случае мы читаем его прямую речь, его личный рассказ о себе, и на самом деле порой это воспринимается как такой, знаете, диалог со взрослым человеком, который сидит рядом. Буквально кажется, что он где-то недалеко от себя рассказывает тебе о своей жизни.
0: Ну, а он дает советы молодым? Потому что 80 лет, и то, что он прошел, и другие государства, или люди, или страны. Угу. Можно давать советы, вот как право иметь, или нет?
2: Вы знаете, мне кажется, он ведь не столько говорит с читателем, сколько говорит с собой в прошлом. И, конечно, в каких-то моментах мы можем обнаружить некие советы для молодых людей, но это скорее на основе его опыта, его жизненного пути и то, что он самому себе молодому говорит. Даже книжка называется «Мы справились, парень». Это его обращение к себе трехлетнему, который огорчился из какой-то мелочи, там у него леденец упал в песок или что-то такое. И он так несколько, вы знаете, жалеет себя и говорит, если можно было вернуться к себе трехлетнему тогда на пляж, где я стоял со своим папой, и просто сказать себе, мы справились, парень, мы это сделали.
0: Сделали. Мы говорим о новинках издательской группы «Альпина». Какие еще книги вы порекомендовали нашим слушателям?
2: Вы знаете, мы с вами тут говорили о классике в самом начале, а я бы предложила прочитать роман Татьяны Дыбовской «Проект Борода». Это история о такой, вы знаете, литературной мистификации. Действие происходит в двух измерениях, в прошлом и в настоящем. И это история о том, как якобы Льва Николаевича Толстого из-за конфликта с государством решили вывести из России во Францию и сделали из него писателя, которого мы знаем как Эмиля Золя.
0: Вот. Это какая-то теория заговора?
2: Да, это именно она и есть, то есть действительно существует такая мистификация о том, что якобы в какой-то момент у Толстого были совсем уж напряженные отношения с властями, и вот его, значит, ближайшие товарищи Тургенев и Флобер, да, писатели, все думали, что же с ним сделать, и решили его вывести во Францию, якобы он там очень сложно и, значит, тяжело привыкал к французской жизни, тоже... так же, как и французы, собственно, он хорошо говорил, владел языком, и вот стал писателем Эмилем Золя. И, собственно, в другом историческом разрезе этого романа уже в современности главная героиня, значит, готовится к одному из очередных юбилеев Льва Николаевича Толстого и делает такую, вы знаете, видеоигру по его биографии. И выясняется, что что-то у нее несостыковка какая-то происходит, значит, в некоторых исторических фактах, и она запускает свое расследование. И вот мы читаем роман, и у нас происходит, значит, исторический разрез, когда Тургенев так трансформируется, скажем, да, у французского писателя, и современность, где наша главная героиня расследует это происшествие и узнает для себя совершенно новые факты о русском классике. Такой, вы знаете, замечательный детектив в духе Дэна Брауна. Загадками.
0: Интересно, Александр Борисович, представляешь, твой друг Эмиль Золя и Тургенев.
1: Он же угорел.
0: Да, кто?
1: Эмиль Золя. Ну, как бы с таким другом-то вот можно и угореть вместе. Зачем? Не, я как-то со своими все. У меня попроще, ребят.
0: Ну да. Да, просто, ну, как, вот просто даже это представить себе невозможно. То есть человек, автор, она как бы оперирует такими большими людьми, и ну, то есть это реальные люди.
2: Да, да, абсолютно. Особенно вот в исторической плоскости ее романа, там, конечно, абсолютно реальные исторические персонажи действуют. Там действительно есть и Тургенев, и сам Толстой, и Флобер, и Катков, издатель, да, то есть совершенно разные реально существовавшие исторические персонажи, которых мы знаем, кто-то из учебников по истории, да, кто-то из литературы.
0: В том-то и дело, они такие какие-то глыбы, и ты не понимаешь, что они были реальными живыми людьми, которые, ну, со своими страстями, друзьями. Мой друг Тургенев.
2: Вы знаете, мне кажется, тем ведь интереснее читать такие исторические романы, особенно, знаете, несколько фантастического характера, когда автор предполагает, а что если бы? Ведь история нам не дает такой возможности, а литература дает. И вот какая-то совершенно сумасшедшая мистификация, теория заговора превращается в вполне себе реальную историю, которую ты можешь представить. Ведь когда ты читаешь роман того же Толстого, любой, да, вы не представляете самого Толстого, вы представляете его героев, а тут из самого писателя...
0: Я его жену всегда представляю, что он ее, по-моему, мне кажется, третировал. Но как бы там ни было, проект «Борода», да, Татьяны Дыбовской.
1: Да, ну, кстати, по поводу «представляете себе рядом», я вспоминаю всегда историю замечательную, когда я не помню, к сожалению, кто был второй дамой в этом разговоре, но суть в том, что позвонила дама, значит, Фаине Раневской, вот, и сказала: «Фая, мне сегодня снился Пушкин», на что она ответила одно слово: «Выезжаю», и все, и бросила трубку.
0: Да, это очень мило. Ну, кстати, мы тоже можем, ну, такие же себе позволять вещи, просто уровень или масштаб какой-то фигуры исторической можем для себя, кто для нас так же значим, как Толстой. Я выезжаю. Ну, как бы там ни было.
1: Ну, для нас, слушай, мы же молодых-то мало знаем писателей, потому что сейчас, ну, как-то, да, с этим, в общем, сложно. И, кстати, вот вопрос я хочу Адель Юсуповой задать. Как издательский дом «Альпина», ну, поддерживает молодых, может быть, каких-то писателей, или у них пока все плохо с этим?
0: Кстати, это официальная стала профессией. Писатель.
1: Да, уже даже
0: ввели
1: есть...
0: в этот... Да-да-да-да-да, ввели какой-то список профессий. Да-да-да-да-да, ну, как
1: сразу,
0: диджей.
1: Да, сразу вспоминается почему-то
2: вчера,
1: Хармс.
2: Вчера, кажется, была об этом новость.
0: Да-да-да-да.
1: Так, конечно, давайте мы
2: поддерживаем молодых писателей.
1: А давайте мы сделаем сейчас перерывчик небольшой, буквально на минуту рекламы, как раз с этого и начнем. Оставайтесь с нами, физики и лирики в эфире.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 11 вологодских школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Без ошибок испытания прошли ученики школ номер 8, 16, 41, гимназии номер 2, лицея 32 и Вологодского многопрофильного лицея. Всего в области максимальный результат на этом экзамене показали 19 выпускников. Напомним, ранее были подведены итоги ЕГЭ по литературе, химии и истории. В Вологде максимальный результат на экзаменах смогли показать 15 человек. Жительница Вологды отдала мошенникам около 2 миллионов рублей. Потерпевшая рассказала полицейским, что в одном из мессенджеров с ней связался неизвестный, который представился сотрудником управляющей компании. Он сказал, что проводится проверка счетчиков и нужно подтвердить запись, назвав код из СМС. Спустя время женщине позвонил другой человек, который представился сотрудником портала госуслуг. Он сообщил вологжанке, что ее личный кабинет взломан и персональные данные похищены. После этого преступники убедили женщину, что ее деньги находятся под угрозой. Чтобы их сохранить, вологжанке предложили обналичить все средства и после перевести их на безопасный счет. Пострадавшая выполнила все требования. Сумма ущерба составила 1 миллион 800 тысяч рублей. Ярмарка вакансий пройдет в Вологде 26 июня. Мероприятие состоится на улице Козленской, 2, с 10 до 12.00. Работодатели представят более 1000 вакансий. Соискателям помогут составить резюме, получить консультации карьерных экспертов и узнать о мерах поддержки от государства. Организаторы отмечают, что ярмарка будет полезна студентам, выпускникам, подросткам, которые ищут первую работу или подработку, а также мамам в декрете и тем, кто хочет сменить профессию. Приемная кампания в вузы и колледжи области начнется 20 июня. В этом году прием на программы среднего профессионального образования откроют 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. Доступно около 8,5 тысяч бюджетных мест. Университеты будут принимать документы до 25 июля, а колледжи до 15 августа. С подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайтах образовательных организаций. Судебные приставы принудительно отбуксировали дебаркадер с акватории реки Вологды. Суд обязал собственника плавучего объекта убрать его, однако предприниматель проигнорировал требования закона. 17 июня дебаркадер, в котором раньше располагался ресторан, исчез с привычного места у набережной. Собственник объекта заявил, что намерен обратиться в полицию и к юристам. Напомним, в мае с акватории уже отбуксировали 2 пассажирских теплохода. Выставка «Связь с миром» открылась в Вологодской библиотеке номер 15. В экспозиции можно увидеть, как изменялись радиоприемники от довоенных тарелок до устройств с деревянными и позже пластиковыми корпусами. Многие экспонаты сохранились в рабочем состоянии. Вторая часть выставки посвящена телефонам. Тут представлены аппараты, которыми пользовались в закрытых системах специальной связи, сложные устройства с функциями переадресации и удержания вызова и телефоны в стиле ретро, за которыми ценители охотились в 80-е годы. Выставку «Связь с миром» можно посетить до конца августа на Советском проспекте 48. Вход свободный.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маркетинговых коммуникаций издать с группы «Альпина».
2: В Москве полдень.
3: Новости.
2: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Штурмовые группы 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» зачищают Красный Лиман, создавая огневой мешок для остатков украинских формирований, лишая их возможности перегруппировки. Об этом сообщили в Минобороны. Применяя дроны «Камикадзе» и другие ударные беспилотники по бронированной автомобильной технике, робототехники и живой силе ВСУ, операторы БПЛА, войск беспилотных систем в составе группировки «Запад» срывают контратаки, ротации, подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции, отметили в ведомстве. Издание «Политику Юру» в последний момент сняло с публикации статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность», где министр предупредил о рисках ядерного столкновения и рассказал о целях европейских стран. Текст статьи опубликовал российский МИД на своем сайте. Лавров указал, что Москва не отказывается от контактов с европейскими странами, однако рассматривает Европу как сторону, которая прямо заинтересована в поражении России в украинском конфликте. По его словам, европейские лидеры открыто демонстрируют такую позицию. Министр также подчеркнул, что изменение риторики европейских политиков в отношении переговоров с Россией связано не с поиском мира, а с попыткой сохранить украинские власти и избежать военного поражения Киева. Министр подчеркнул, что Россия отдает предпочтение дипломатическим методам для достижения целей специальной военной операции. Ключевыми условиями для этого являются обеспечение безопасности России и защита прав русскоязычного населения, отметил дипломат. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что прямое столкновение НАТО и России может привести к катастрофическим последствиям вплоть до обмена ядерными ударами. Вопрос о переговорах с Россией разделил страны Евросоюза на два лагеря. Об этом также пишет «Политику» со ссылкой на дипломатические источники. В Брюсселе в эти дни проходит саммит ЕС. Накануне европейские лидеры обсудили возможные контакты с Москвой без помощников и мобильных телефонов. По словам источника издания, многие поддержали идею председателя Евросовета Антонио Кошты возобновить диалог. Однако против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По их мнению, сейчас якобы неподходящее для этого время. А когда момент все-таки настанет, то инициативу на себя должны взять Париж, Берлин и Лондон. Как пишет газета, контакты ЕС с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны еще нескольких стран. На саммите выяснилось, что некоторые правительства не были в курсе инициативы, часть лидеров узнали о звонках из СМИ. Особенно, как отмечается, в ярости были Латвия, Литва и Эстония. По словам источника, команда Кошты проинформировала только Евротройку и Еврокомиссию. Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке. Сегодня абсолютное большинство экспертов ожидают ее снижения до 14% годовых. Аналитики в своих прогнозах отметили, что на решение июньского заседания Совета директоров ЦБ способно оказать влияние сокращение годовой инфляции в мае с 5,6% до 5,3%, а также укрепление курса рубля. Также Банк России анонсировал пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров. В мероприятии традиционно примут участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред Центробанка Алексей Заботкин. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не подаст в отставку после победы мэра графства Большой Манчестер Энди Бернама на довыборах в Палату общин британского парламента. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники. По его информации, Стармер намерен бороться за сохранение своего поста в том случае, если Бернам попытается сместить его через запуск процедуры смены лидера правящей либористской партии. Сам глава правительства поздравил Бернама с победой на довыборах. Они прошли в округе Мейкерфилд на севере Англии 18 июня. Считается, что теперь Бернам может бросить вызов лидерству Стармера, который растерял поддержку левого фланга лейбористской партии. Сразу после победы Бернама бывший министр транспорта Великобритании в кабмине Стармера призвала премьера сложить с себя полномочия. Завтра в России стартует приемная кампания в ВУЗы. В этом году она пройдет по обновленным правилам, которые затронут порядок подачи документов, зачисления и приема на отдельные образовательные программы. Абитуриентам нужно предоставить в институт паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. Это основные документы, которые необходимо подать в комиссию. Минобразование напомнили, что абитуриент может выбирать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуги. В Москве сегодня комфортная погода, облачно с прояснениями. Лишь ближе к вечеру пройдет дождь. Днем плюс 18-21 градус, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Настоящее летнее тепло вернется в Москву в воскресенье. Днем будет до плюс 25.
3: В субботу пройдет вторичный холодный атмосферный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем. Ночью плюс 10-13, днем снова не выше плюс 18, плюс 21. Но и к воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится окончательно. И днем потеплеет уже до летних значений плюс 22-25 градусов. Символично, что это произойдет как раз в день летнего солнцестояния, когда 21 июня наступает так называемое астрономическое лето.
2: По предварительному прогнозу синоптиков, температура воздуха в июле в Москве ожидается в пределах нормы со среднесуточной температурой в районе 20 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
2: Завтра, 20 июня, в Санкт-Петербурге без осадков. Ночью плюс 12-14, днем 23-25. В Москве завтра местами кратковременный дождь. Ночью плюс 12-14, а днем максимальная температура воздуха составит плюс 19-21 градус.

0: встреча в рабочий полдень.
1: В рабочий полдень.
2: Рабочий полдень, 12:06, время московское, и мы вспоминаем людей, которые делись на этой неделе.
3: Да. Ну, даже если бы мы с тобой играли в камень, ножницы, бумага, и да, кто-нибудь из нас бы, может, и выиграл в эту игру бесконечно сложную, то я думаю, что мы бы... Да, я думаю, что вы этим будете заниматься, конечно, Владимиром Леонардовичем, но давай честно скажем, что мы не можем пройти мимо того, что вчера 84 годика исполнилось...
2: Боже, Пол Маккартни!
3: Пол Маккартни. И тут уж я не знаю даже, как сказать, потому что, он бы мог уже лет 60 ничего не делать, в принципе. Все равно мы бы его отмечали, да, как человека, который ого-го, это что-то самое из Битлов. Но он, слушай, он вот альбом выпустил новый. Ничего себе.
2: Да,
3: 84 года. Мама дорогая.
2: Ну, конечно, голос чуть-чуть так взрослеет, стареет. Это заметно, но без этого вообще нельзя, потому что иначе, ты живешь, ты...
3: А у Иванушек твоих не стареет голос, значит? Да?
2: Ну да, смотрите. Ладно, хорошо. Они, кстати, обещали к нам прийти сегодня с Леонардовичем в программу, но нет, следующее будет.
3: Не смогли. Кстати, если мы заговорили про Иванушек, у меня концерт, кстати, в это воскресенье на корабле. По Москве реке будем кататься и грохотать. Вот, там, особенно когда под мостом проезжаешь, очень прикольный звуковой эффект. Так что, если кто-то любит орать старые добрые песни вместе с нами, с восьмиструнками, то приходите. Но все-таки, возвращаясь к нашему всему.
2: Маккартни.
3: Пол Маккартни.
2: Ну, давай попробуем послушать песню 26-го года. Это как раз новый альбом. Я нашла «Царь горы», да, «Mountain Top», так называется песня.
3: А давайте.
2: Попробуем это сравнить с тем, что мы знаем.
3: Маккартни нынешний.

0: летний вот так сегодня
1: да,
0: звучит.
1: 84 года.
0: 84
1: ну, слушай,
0: года.
1: Ну что мы можем говорить о возрасте, о значимости, да? Это так, так сложно. Хотя бы
0: да
1: до 58.
0: Ну, конечно. Не, ну слушай, Иванушки International, воспоминая их, опять же, поют же в свои 60 лет «Кукла Маша, кукла Даша». Значит, все хорошо, значит, все
1: ну,
0: двигаются
1: да.
0: в правильном направлении. Я просто хочу сказать, что тут нет никакого смысла сравнивать Маккартни молодого, Маккартни со сегодняшних лет, и вообще его с кем-либо сравнивать. Человек делает то, что хочет, и в конце концов это самое прекрасное, что может быть в жизни. Если кто-то в 84 года помнит, как его зовут, уже хорошо. А если человек еще и может выпускать песни, да вау, супер. Ну, просто я, видишь, я второй ход тоже делаю с Полом, потому что, ну...
1: Да, давай, конечно.
0: Есть
1: да.
0: песня его же, да, прекрасная еще времен Битлз, но она такая очень-очень прямо, как сказать, и философская, и вообще какая-то потусторонняя. Ну, и на самом деле она музыкальная бесконечна, хотя ведь сделана она всего на двух аккордах. Послушаем.

0: сэр Пол Маккартни тех времен и этих времен, и в будущем тоже. Желаю ему доброго здоровья.
1: Слушай, ну подожди, а смотри, если эту песню мы слышали когда-то в 66-м, или там, когда она попала в Советский Союз, мы же не понимали английский язык, и наши родители не особо понимали.
0: Не, не,
1: а там
0: не понимали.
1: Об одиночестве. Элеонор Ригби – это женщина, которая сидит у окна с готовым выражением лица. Она встретит того, кто войдет в эту дверь, кто это будет, собирает рис в церкви. То есть это такие образы, которые ты видишь, и потом это озвучиваешь песню.
0: Угу. И ну, слезы наворачиваются, чем уж сказать. Ну что, твой ход тогда, давай уж.
1: Ох, ну, если я уж Советский Союз вспомнила, то я, конечно, детство свое вспоминаю, вернее, я не могу его вспомнить без Демиса Русоса. И этот греческий
0: Все-таки
1: певец...
0: в наше время надо говорить, что все-таки для молодежи важнее Демис Карибидис все-таки.
1: А это кто? Я даже не
0: знаю. Ну, здрасте, пожалуйста. Это же Comedy Club-щик самый лучший в мире, один из...
1: Черт побери, ну что ж
0: ну,
1: такое,
0: давай.
1: Да?
0: Ну, Демис Русос, ладно,
1: не,
0: хочешь...
1: Не, КВН не смотрела в детстве, и Comedy Club в старости. Ну, что ж такое,
0: ну,
1: а?
0: Ну, как-то давай.
1: Что ж со мной не то?
0: Давай.
1: Давайте Демиса Русоса послушаем. От сувенира к сувениру. Это такая красивая песня.

0: Передача «В рабочий полдень».
1: В рабочий полдень.
2: Да, после Демиса Руссоса, конечно, сложно что-нибудь тяжело поставить даже хорошее. Вообще... Да.
3: Да.
2: Поэтому я решил поставить плохое. Вот ты знаешь, я решил, что наша программа должна
3: Неужели
2: тоже
3: группа премьер-министр?
2: Расширяться. Нет, все-таки есть еще хуже. Значит, я просто хочу сказать, что существуют... Есть хорошие группы, есть плохие, а есть самая плохая группа в мире.
3: Да, что такое?
2: Да, и...
3: Я даже боюсь предположить.
2: Там есть, конечно, гитарист и музыкант Уэйн Сэрман, бог с ним, неважно, кто там есть, они все одинаково плохие, отвратительные. И самое ужасное, что в этой группе плохо все, и музыка, и слова, и песни, и продюсирование, и концерты, и вообще, ну просто...
3: Славик, не нагнетай!
2: Славик будет нагнетать, потому что Славик ненавидит эту группу, и давайте так, мы ее, конечно, послушаем, а я постараюсь выключить в этот момент звук, чтобы не услышать ни одной ноты.
3: Что ж такое, что ни я одной даже не ноты. Понимаю, о ком ты говоришь, я видела список юбиляров.
2: Imagine Dragons, ловите.
3: О, господи! Гадость. Фу!
2: Сейчас я форточку открою, чтобы тут

0: ну, многие спрашивают, как нам кажется.
1: Да, нам пишут прямо, а почему нам не нравится эта группа?
0: Я объясню. Смотрите, отвратительная музыка, отвратительные слова. Все отвратительно здесь, понимаете? Все.
1: И стадионы собирают детей.
0: Стадионы детей собирают и все. Ну, я не знаю. По-моему, это какая-то перепродюсированная какая-то... Вот даже стиль непонятно какой. То есть, типа, они рок, не рок, что они там себя корчат? Ладно, короче, ну, вырубайте, все понятно с ними.
1: Странная, конечно, история, потому что, правда, мне рассказывали родители детей, которые были на концерте Imagine Dragons, и полный стадион прям как детей, и родители их туда привозили, и ну, как-то следили за ними, но и вот они... Вот...
0: Да не, ну, слушай, дети, они такие в этом плане. Ну, они смотрят какой-то... Вот вдруг неожиданно что-то им полюбилось, как вот, например, число 67, оно же 67. И никто не может понять, в чем смысл. Но все... Как бы говорят, ну, бывает, ну, дети. Вот тут то же самое, да, полюбили Imagine Dragons, потом забыли Imagine Dragons. Не знаю, сейчас 67 полюбили, потом 68 любить будут. Да? Ну,
1: давай 1963 вспомним.
0: Вот,
1: я вспомнила
0: молодец.
1: Группу Slade.
0: Молодец.
1: Да, ну, для взрослых людей это, правда, какой-то очень значимый коллектив, но мы выросли, я скорее на Оазис, такой брит-поп уже более молодой, а это как раз вот Владимир Леонардович, когда придет, он будет нас гонять из нас, это чертей гонять из студии. Я думаю, что Slade как раз та группа, на которой выросли наши старшие товарищи. Я помню песню, с которой я начала их слушать, и очень хороший трек.
0: А ну?
1: Давайте послушаем.

0: песня 1984 года. Я поняла, у нас
1: прекрасно.
0: Началась какая-то перестройка, какая-никакая, угу. да, и западные песни стали проникать на нашу родину.
1: Угу.
0: Вот, и как раз приезжали какие-то люди, школы, язык английский какой-то или другой.
1: Угу.
0: Да, и вот в 85-м году, по-моему, А-ха выпустили свой альбом. Take on Me, вот это Hunting High and Low, великие песни. А вот эти ребята были настолько давно, что мы, вот, молодежь, уже это не слушаем.
1: Uh-huh.
0: Но Матецкий нам даст, как ага.
1: Да. Ну, и как вы знаете, А-ха очень любит слушать «Сова», потому что ее спросили, как вы любите А-ху, они говорят, уху. Вот. Смотрите.
0: Давай анекдот расскажем. Давай вот этот анекдот расскажем.
1: Да, не, ну
0: просто кому бы я это не рассказывал. Саня.
1: Ну, потом. Мне сейчас хочется песню успеть поставить.
0: Ну как же, про воробья и сову?
1: Ну ладно, давайте тогда
0: вместо
1: песни анекдотик.
0: Ну,
1: это хороший анекдот. Такой.
0: Это лучшее, что
1: вот.
0: Я слышал за последние
1: значит,
0: годы.
1: Вызывает царь Емелю к себе. Вот
0: да.
1: И говорит, Емеля, значит, сейчас идешь в лес и находишь двух животных и обучаешь их человеческому языку. Если ты этого не сделаешь до вечера, то я у тебя голову, соответственно, срублю.
0: Да.
1: Ну, Емеля говорит, ну, конечно, конечно, убежал в лес, возвращается из леса, у него на одном плече сидит воробей, а на другом сидит
0: так.
1: сова. Вот, он приходит к царю, говорит, вот, пожалуйста, воробей и сова. Он говорит, ты что, научил их человеческому языку? Он говорит, да, конечно. Он говорит, ну, давай, доказывай. Он достает 10 рублей и говорит воробью, воробей, что это? Воробей говорит, чирик. А сова, подтверждаешь? Сова говорит, подтверждаю. Вот такой вот.
0: Все ждут, когда она скажет, угу, но нет. Я объясняю этот анекдот периодически людям.
1: Да, ну мало ли, вдруг. Ну, сова сказала, подтверждаю. Вот.
0: Подтверждаю.
1: У нас полторы минуты, друзья. Надо же какую-нибудь такую незначительную песню
0: давай,
1: поставить.
0: Нет, песни не будем портить.
1: Не будем
0: портить.
1: Нет, давай найдем такую, которую можно испортить и поставим. Мне кажется, что это будет в самый раз.
0: Группа премьер-министр.
1: Да почему бы нет? А где, кстати, она тут? А, да действительно. Значит, смотрите, там родился композитор и музыкант у них в премьер-министре. Вот. И так как у нас премьер-министра все песни есть в нашем плейлисте, то вот одна из них.

0: эфире передача «В рабочий полдень».
1: В рабочий полдень. Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
3: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОМН 117-784-728-38-66.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Начнем с недельной сводки Минобороны. Российские войска за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов в ДНР, в том числе Юрковку, за минувшие сутки. В Константиновке российские войска уничтожают окруженного противника в юго-западной части и ведут наступление в микрорайоне Николаевске, отмечается в сводке. За неделю российские войска нанесли массированные 6 групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В Константиновке взято под контроль 627 зданий, уничтожено более 540 военнослужащих ВСУ. Недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск составили около 1500 солдат. В Красном Лимане 185. В течение недели военнослужащие группировки войск Запад заняли 250 зданий в Красном Лимане. Средства ПВО сбили за неделю 8 крылатых ракет «Фламинго», около 90 управляемых авиабомб и почти 4000 беспилотников ВСУ самолетного типа. За неделю противник потерял свыше 2000 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Центр». Совет директоров Банка России через час объявит ключевую ставку. Абсолютное большинство экспертов ожидает ее снижения до 14% годовых. Аналитики в своих прогнозах отметили, что на решение июньского заседания Совета директоров ЦБ способно оказать влияние сокращение годовой инфляции в мае с 5,6% до 5,3%, а также укрепление курса рубля. Также Банк России анонсировал пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике. В мероприятии традиционно примут участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред Алексей Заботкин. Дональд Трамп заявил, что считает подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном безоговорочной капитуляцией Исламской Республики. При этом в интервью Axios американский лидер подчеркнул, что заключил сделку, чтобы, цитирую, «предотвратить перерастание войны в глобальную экономическую депрессию». Переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти сегодня в швейцарском городе Бюрген, штук не состоятся. Об этом сообщило со ссылкой на МИД Швейцарии агентство Рейтер. Оно не раскрывает причины отмены встречи, а также не приводит информацию о новой дате. Белый дом ранее сообщил, что вице-президент США Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. В Тегеране же отметили, что документ уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. В Госдуме надеются на инициативность регионов по поводу запрета продажи вейпов. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил о принятом законе, который буквально развязывает руки властям и дает право на местах устанавливать запрет на продажу опасной никотинсодержащей продукции. В эфире телеканала «Россия-24» Володин выразил уверенность, что до конца весенней сессии многие регионы последуют примеру коллег из Нижегородской, Пензенской областей и Пермского края, которые одними из первых применили закон на практике. Теплое лето скоро вернется после сентябрьских холодов. Столичный регион уже с сегодняшнего дня началось потепление. В выходные установится теплая и сухая погода. Воздух прогреется в воскресенье до 26 градусов. При этом осадки в Москве прекратятся. Такой оптимистичный прогноз дала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В ночные часы, по ее данным, тоже станет заметно комфортнее. Столбики термометров покажут 12-14 градусов. А днем воздух в воскресенье прогреется до 26. И такие показатели полностью отвечают климатической норме первого летнего месяца, отметила синоптик. Следим за событиями на сайте вести.ру.
1: Новости спорта.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Краснодар» сделал предложение «Крузейра» в размере 7 миллионов долларов о покупке 25-летнего центрального полузащитника «Кристиана». Об этом сообщает «Глоба». По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение «Быков», поскольку намерен вести переговоры о продаже «Кристиана» только при условии, что заинтересованная команда будет готова заплатить более 10 миллионов долларов. «Крузейра» ожидает дальнейших контактов с «Краснодаром». В сезоне 25-26 «Кристиан» принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами. История с возможным возвращением Эсекиэля Барка в Аргентину получила новое развитие. По данным южноамериканских источников, «Спартак» хочет получить за 50% прав на полузащитника 4-5 миллионов долларов. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Ситуация вокруг Эсекиэля Барка получила новое развитие.

0: При этом у «Спартака» сильная переговорная позиция. Барка купили у «Ривер Плейт» летом 2024 года за 14 миллионов евро. Его контракт действует до 2027-го. В прошлом сезоне он был одним из лидеров команды. 37 матчей, 8 голов и 9 результативных передач. Добавляет интриги интерес и Боки Хуниорс. По данным Оли, клуб тоже включился в борьбу за Барка и ищет усиление в атакующую линию. Для «Интендиента» это неприятный момент. Игрок хочет вернуться в родной клуб, но если появится конкурент с более сильным финансовым предложением, переговоры могут измениться. Пока же расклад простой. Барка хочет в Аргентину, «Интендиента» пытается найти деньги, а «Спартак» не готов отпускать одного из лидеров задешево.
1: Три клуба медийной и футбольной лиги войдут в число 16 любительских команд, которые примут участие в Кубке России сезона 26-27. Гарантированно сыграют Тудро ЦФК-10. Третьим участником станет победитель полуфинала медиалиги между «Амкалом» и «Ростовским СКА». Хоккейный клуб «Металлург» продлил соглашение с нападающим Егором Коробкиным. Новый срок контракта рассчитан до конца сезона 27-28. Форвард Степан Никулин, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение Сибири. В минувшем сезоне Никулин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Всего он провел 30 матчей за ярославскую команду и сделал 4 голевые передачи. Главный тренер сборной России по футзалу МФК КПРФ Бесик Заидзе покинет должность тренера московского клуба. Об этом сообщила пресс-служба КПРФ.

0: Театр HD представляет на большом экране «In C» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Маяк. В эфире передача «В рабочий полдень».
2: В рабочий полдень.
3: Рабочий полдень.
4: Да, значит, мы с Маргаритой Михайловной... Кто из нас поставил премьер-министра? Кому это будет карма?
3: Там одного из сотрудников этой группы...
4: День рождения был? Нет. Кто из нас посмел? Я сначала поставил Imagine Dragons, а ты предложил им премьер-министром закончить.
3: То есть мы еще хуже группу нашли.
4: Слушай.
3: Представляешь, когда мы умрем, про нас тоже так же будут говорить.
4: Я уверен, что когда мы умрем, про нас вообще никто не вспомнит. Давай не переживать по этому поводу. Смотрите, друзья, что мы хотим вам сказать сейчас? Мы хотим сказать, что у нас есть великолепный человек. Он, судя по фамилии, немец, но в Штатах все-таки родился и там же прибился к группе Aerosmith. Зовут его Джой Крамер. Поэтому я думаю, что он немец. Этот Джой Крамер – это барабанщик. Но я хочу ему лично сказать спасибо за то, что он великолепный человек. Он когда-то, 1000 лет назад, 21 июня у него будет день рождения, то есть мы заранее его не поздравляем, но он взял свои сэмплы, если вы понимаете, о чем я, это звук его барабанов, да, закатал, значит, на диск и раздал людям. Сказал, вот так вот у меня звучат барабаны. И я на этих барабанах делал огромное количество всяких своих поделок, в том числе и замечательную песню, которая называется «Все, что было». Погуглите. Пушной пробел «Все, что было». И, кстати, именно эту песню будем исполнять на корабле в воскресенье в Москве. Поэтому вот как раз «Все, что было», да, это вот как раз его барабаны.
3: «Все, что было», так написано.
4: «Все, что было».
3: «Че
4: через «о». Неважно. Это вещь, которую нельзя ставить в эфир, потому что там, вы поймете. Так вот, значит, все, что было, я записывал на его барабанах, и его барабаны стали базой для звучания всего того, что я делал раньше. И более того, сейчас, когда у меня же другие там есть сэмплы, я как бы все время стараюсь быть похожим на этого человека, потому что его барабаны с немецкой точностью сделаны классно и здорово. Сейчас у нас будет Aerosmith, песня Walk This Way, как раз вот это вот оно.

0: звуковом хорошо. Здорово сделали ребята. Потом Run DMC еще им помогали долгое время. Вот. А сейчас группа до сих пор, кстати, выступает. Представляешь, вот тоже. Молодцы.
1: Ну да, ты понимаешь, это какие-то звуки детства. И единственный у меня вопрос всегда был, когда, ну, мы в немецкий в школе учили, то, если ты не понимаешь слова, то на каком уровне тебе нравится эта мелодия или сама подача, или вот что он говорит?
0: Он же... Ну, он что-то кричит, видимо, что-то случилось. Да. Я всегда считаю, что, ну вот, да пожалуйста, может, про что угодно человек может петь. Он может поет, как тяжело выращивать ему фиалки в горшках на подоконнике. Ну и что? Все равно видно, что энергия есть в этом какая-то. И это, конечно же, не может не радовать. Ну что, давай ты ходи. У тебя там кто?
1: Ты знаешь,
0: заготовлен?
1: Я хотела бы вспомнить Игоря Стравинского.
0: Давай.
1: Это такое, знаешь, это как пепел сбей. Ну такой, знаешь, когда ты вот как-то хочешь быть загадочным или загадочной. Вот. И вспоминаешь людей, которые, ну, не очень понятны, но гениальные. Давайте послушаем Петрушку.
0: Давай.
1: Петрушку.

0: Да, вот мы до припева дослушали, в принципе, Петрушку. Отличная музыка, очень хорошая и очень такая прям, ну, как...
1: Ну, просто, если это
0: сразу себе представляешь
1: слушать.
0: Что-то, а?
1: Ну да, просто это нужно себя заставить, да, как-то вот ты должен это послушать и оценить, и понять, что это правда гениально, как Маккартни.
0: Да, и как на самом деле еще и Виктор Цой. Виктор Цой тоже гениален, давайте мы не будем забывать, что да, ему могло бы исполниться, сейчас я прям посмотрю, сколько лет.
1: Давай.
0: В этом году, получается, 62-го года он был, но в 90-м, к сожалению, погиб. Вот, 62-й, да, если это вот сейчас, это получается 60, аж, по-моему, 4 года, да? 64 года всего, представляешь? Да, давайте раннего Виктора Цоя послушаем вот такую вот песню.

0: Виктор Цой.
1: Да.
0: Это не любовь.
1: Виктор Робертович.
0: Виктор Робертович, между прочим. Да, ну, конечно, вот просто чудо какое-то, можно сказать, как его песни до сих пор живут и слушают. Причем слушают не только наше поколение, мы с ним вместе там, собственно, выросли, да, а поколение именно молодых людей, совсем молодых.
1: Ну, не знаю, я с тобой поспорила, да? Просто если в семье это слушали, то это, ну, как-то передается, ну, как... Ну, по
0: да?
1: наследству. А так,
0: ну
1: мне
0: может
1: кажется,
0: быть,
1: нет.
0: Да.
1: Если ты дальше это не передаешь, мои родители Цоя не слушали. Там они слушали.
0: Ну, мои родители тоже Цоя не слушали.
1: Ну вот. А потом я, как родитель тоже своего ребенка, тоже Цоя не слушала. И я ей не говорила, что есть Цоя.
0: Ну, а твой ребенок слушает Imagine Dragons?
1: Нет.
0: Слава тебе, Господи. Вот правильное воспитание, нет. Да.
1: Кажется,
0: ну
1: она
0: что?
1: Просто даже знает, что есть Иванушки Интернешнл и.
0: И неужели она слушает Иванушек Интернешнл? Не пугай меня сейчас.
1: Ну, она их просто видит периодически.
0: А, видит. Но смотреть на Иванушек Интернешнл не так страшно, как слушать.
1: Да
0: нет, мы их любим и, конечно же,
1: слушаем. Кстати, нашим слушателям, мы настолько долго в эфире, и как по-дружески, уже почти, когда ты часто со всеми общаешься, ты все время думаешь, что мы давно знакомы. И поэтому мы какое-то общее мнение, да, выражаем, свое, да, или другое. Но у всех разный какой-то бэкграунд, или как это по-русски сказать-то.
0: Ты вообще про что?
1: Питание. Ну, про то, что Цой не обязательно, все
0: да,
1: знают.
0: Естественно, слушай, у нас вообще сейчас нет такого, кого знают все. Ну, нет такого.
1: Иванушки. Рыжий Иванушка.
0: Не, даже Иванушек, прикинь, не все знают. Многие путаются их с руками вверх.
1: Ладно.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Более 4 миллиардов рублей введено в сельское хозяйство региона в этом году. Губернатор Георгий Филимонов отметил, объем финансирования сферы сельского хозяйства в Вологодской области в текущем году превышает 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Средства предусмотрены на меры поддержки, которые реализуем за счет областного бюджета. Хотел бы еще акцентировать свое внимание на теме производства молока. Мы впервые в истории региона поставили рекорд в 2024 году за 34 года, а в 2025 году уже за 35 лет существования Российской Федерации после развала Советского Союза. В прошлом году у нас было 696,9 тысячи тонн. По его словам, задача повышать урожайность гектара. Ряд хозяйств уже показывают 40 центнеров с гектара при средней по региону 25,5. За январь-май 26 года произведено около 300 тысяч тонн молока, 290,5 миллиона штук яиц и чуть более 507 тонн продукции аквакультуры. Регион обеспечен молоком на 186,5%, картофелем на 115%, яйцом на 135%. В Вологде завершили ремонт первых 5 дворов по программе ФГГС в 2026 году. На текущий момент полностью завершен ремонт 5 из 27 запланированных на этот год дворовых территорий. Объекты находятся на стадии приемки, качество оценивает глава города. Ремонт уже выполнен по адресам Чернышевского 67, Ленинградская 26, Герцена 49Б, а также на Медуницинской 15 и 19А. В активной фазе работы еще на двух объектах – Козленской 13А и Новоархангельском шоссе 21. Параллельно ведутся работы на 17 адресах, включая 3 двора на улице Михаила Поповича и 2 на улице Ярославской. Девять ветеранов СВО выступят на чемпионате Билимпикс в Казани. В конце июня в Казани во второй раз состоятся соревнования для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью. В этом году турнир, организованный в рамках федерального проекта «Профессионалитет», нацпроекта «Молодежь и дети» соберет втрое больше участников, чем в прошлом сезоне. Свои навыки защитникам предстоит продемонстрировать более чем в 20 основных и 7 демонстрационных компетенциях. Вологодскую область на чемпионате представят 9 ветеранов из Вологды, Череповца, Великоустюгского, Междуреченского, Шекснинского и Харовского округов. Соревнования пройдут по различным профессиональным направлениям – от адаптивной физкультуры до высокотехнологичных специальностей. Вологде в пятый раз проходит фестиваль «Вологодские дворики». Он объединяет музыку, народные традиции, ремесло, театр и литературу. В этом году творческими площадками стали 9 исторических двориков города. В центре ремесел в доме Наумова прошли мастер-классы по росписи, резьбе по дереву и гончарному делу. Фестиваль проходит в рамках проекта губернатора «Лето Русского Севера». Юбилейная выставка череповецкого художника Евгения Мартышова открылась в Вологде. В музейно-творческом центре народного художника России Владимира Корбакова экспозиция отражает более чем полувековой творческий путь мастера. На выставке представлено свыше 40 живописных и графических работ разных жанров, многие из которых зрители увидят впервые.
2: Спорта.
3: Вологодские легкоатлетки завоевали 2 серебра на всероссийских соревнованиях. Дарина Цветкова заняла 2-е место на 100-метровке в беге с барьерами. Анжела Ершова стала серебряным призером в беге на дистанции 400 метров. Турнир «Будущие чемпионы России» проходит в Ярославле. В нем участвует около 1000 спортсменов. Вологжан приглашают поучаствовать в фестивале «Дыхание улиц». Проявить себя можно будет в 7 видах спорта: стритболе 3x3, стрит-воркауте, BMX, самокатинге, скейтбординге, волейболе и брейкинге. Состязания пройдут с 23 по 27 июня на стадионе «Локомотив» в комплексе «Вологда-арена» и скейт-парке «Яма». Электронная регистрация открыта на сайте организаторов.
2: Года на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, кратковременные дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
4: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. С докладом по одному из направлений внешней политики выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.
3: У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики. Пожалуйста, Сергей Викторович, пожалуйста.
1: Совещание прошло в режиме видеоконференции. Владимир Путин регулярно по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге. Комментируя атаку на столичный регион, Песков отметил, что система ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели, несмотря ни на что.
4: Дроновые атаки продолжаются, принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО. Что касается президента, сводки он получает регулярно, по нескольку раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи. Ищите больше съемок по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться.
1: Отвечая на другие вопросы журналистов, Песков сказал, что Европе надо узнать реальное положение дел, в том числе в украинском конфликте. Также Песков отметил, что Киев находится в отчаянном положении, но продолжает свою линию на войну. Российские войска за неделю освободили 5 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе Юрковку, за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщила Минобороны в своей недельной сводке. Российские войска в Константиновке уничтожают окруженного противника в юго-западной части и ведут наступление в микрорайоне Николаевский. За неделю российские войска нанесли массированные 6 групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Также уточняется, что в Константиновке за неделю заняты 627 зданий, уничтожено более 540 военных ВСУ. Также в течение недели военнослужащие группировки войск «Запад» взяли под контроль 250 зданий в Красном Лимане. Средства ПВО сбили за неделю 8 крылатых ракет «Фламинго», 9 десятков управляемых авиабомб и почти 4000 беспилотников ВСУ самолетного типа. Совет директоров Банка России через полчаса объявит ключевую ставку. Большинство экспертов ожидают ее снижения до 14% годовых. Аналитики в своих прогнозах отметили, что на решение июньского заседания Совета директоров ЦБ способно оказать влияние сокращение годовой инфляции в мае с 5,6% до 5,3%, а также укрепление курса рубля. Банк России анонсировал пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров. В ней примет участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Дональд Трамп заявил, что считает подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном безоговорочной капитуляцией Исламской Республики. При этом в интервью Axios президент США подчеркнул, что заключил сделку, чтобы предотвратить перерастание войны в глобальную экономическую депрессию. Переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти сегодня в швейцарском городе Бюргеншток, не состоятся. Об этом на МИД со ссылкой на МИД Швейцарии сообщило агентство Рейтер. Оно не раскрыло причин отмены встречи, а также не привело информацию о новой дате. Белый дом ранее сегодня сообщил, что вице-президент США Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. В Тегеране же отметили, что документ уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. Закон о трудовых стажировках для студентов и выпускников Госдума планирует принять этим летом. Об этом рассказал спикер Нижней палаты Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, поправки в трудовое законодательство предусматривают дополнительные преференции для молодых людей при заключении срочных трудовых договоров.
5: Это поддержка, в первую очередь, тех, кто впервые приходит работать. Молодежи, изменения вносятся именно в трудовое законодательство. И при заключении срочных трудовых договоров молодой человек получает дополнительные преференции. Нормы правильные, и президент, обратив на это внимание, подчеркнул, что это ждут люди. И мы, со своей стороны, постараемся сделать все для того, чтобы законодательство было сформировано уже в летнее время.
1: Согласно инициативе, стажировка будет оформляться по срочному трудовому договору и позволит студентам и выпускникам получить первый опыт работы, практические навыки и адаптироваться к профессии. Стать стажерами могут граждане, которые получают или уже получили среднее профессиональное или высшее образование, а также прошли профобучение. При этом стажировка должна соответствовать получаемой или уже полученной специальности. Летнее тепло вернется в Москву в воскресенье. Днем будет до плюс 25. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В субботу пройдет вторичный холодный атмосферный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем. Ночью плюс 10-13, днем снова не выше плюс 18, плюс 21. Но и к воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится окончательно. И днем потеплеет уже до летних значений плюс 22-25 градусов. Символично, что это произойдет как раз в день летнего солнцестояния, когда 21 июня наступает так называемое астрономическое лето.
1: Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью в субботу плюс 12-14, а днем плюс 19-21.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Физики и лирики.
1: Физики, лирики и историк. Сегодня с нами Елена Владимировна Булычева, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. Елена Владимировна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Маргарита
1: Михайловна. Мы часто встречались с вами, и когда мы вот ведем программу физики и лирики, вы серьезно что-то рассказываете, а мы вас все время как-то пытаемся, ну, даже не троллить, но подзуживать. Вот как-то со стороны науки все очень выглядит пафосно. И вот был такой Хаммурапи, и он издал законы, и до сих пор даже на юрфаке МГУ это преподают. Но это все равно уходит, да, и главное, как ты в истории остаешься и чем запоминаешься, да? Как вы, вот, насколько серьезно историки относятся к истории? Ведь это все тлен.
2: Да, но мы будем говорить об истории с точки зрения, конечно, исторических источников. Потому что исторический источник, как наша знаменитая Наталья Ивановна Басовская, уважаемая, говорила, это царь и бог историка. И всех, соответственно, кого обучает этот историк, кого он просвещает, потому что в основе всего первоисточник. Но здесь существует очень много проблем, потому что вопрос об интерпретации источника. И, конечно, если это, допустим, какая-то работа древнего автора, то здесь нужно понимать, что он достаточно субъективен, потому что это живой человек. И то, что, о чем он пишет, нужно перепроверять с помощью других авторов, а, соответственно, они тоже могут быть субъективны. И поэтому иногда просто как бы до истины докопаться очень-очень сложно. И когда спрашивают историка, а вот расскажите, как это было на самом деле, это только неквалифицированный историк скажет, я знаю, как это было. Сейчас я все вам расскажу, как это было в 22 веке до нашей эры. Но надо сказать, что есть, конечно, источники, которые особенно привлекают внимание настоящих исследователей. Это археологические памятники, это документы разного вида, и вот сегодня мы как раз о них будем говорить. И упомянутые законы Хаммурапи к ним относятся. И, конечно, это эпиграфика, то есть надписи на камне, непосредственно какие-то постановления, какие-то предложения конкретные, которые принимались внутри того или иного общества, общины, государства. Но законы, документы, они, безусловно, так же, как и археологические памятники, являются наиболее объективными. Почему? Потому что они просто, может быть, так скажем, сухо, может быть, не очень интересно, но отражают то, чем жило общество в тот или иной момент времени. И поэтому вот я и предлагаю сегодня обратиться к древней Месопотамии, начать с самой древности. И говорить мы будем о рубеже такого 3-2 тысячелетия до нашей эры и 2 тысячелетии до нашей эры, когда появляются первые документальные памятники. Во-первых, надо сказать, что вообще письменность появляется, одна из первых появляется именно на территории Двуречья, Месопотамии, это современный Ирак, если более точно, это юг Ирака. И население, которое проживало в те времена на этой территории, это народ шумеры, с которыми связано тоже очень большое количество загадок, потому что на самом деле мы не знаем, что это за народ, какой группе он, честно говоря, этнической принадлежал, потому что есть предположение одно, что это, собственно, одна из восточно-семитских групп, но на самом деле это очень все предположительно, поскольку о шумерах вообще нет конкретных данных. То есть, допустим, эпоса Гильгамеша, знаменитое, да, произведение поэтическое древности рубежа 3-2 тысячелетия до нашей эры, где шумеры обозначаются как черноголовые. Но, извините, у нас сейчас большинство населения земного шара черноголовые, мы же не говорим, что они все шумеры. Поэтому, конечно, здесь возникает очень много вопросов, что это за народ, пришлый вообще, он, коренной, очень много. Да.
1: Елена Владимировна, когда говорят шумеры, как будто одни мужчины там жили.
2: Ну, вот это вот тоже, да, такое представление, на самом деле, конечно.
3: Со своими шумерихами, ну что? Да, начинаешь.
2: Были женщины, естественно, и вот как раз сегодня я и предлагаю поговорить о том, как были представлены женщины в документах, и, ну, судя по всему, какая была жизнь этих женщин древнего двуречья или древней Месопотамии. Собственно, еще раз скажем о том, что Месопотамия — это то же самое, что двуречье, территория между двумя реками Тигр и Евфрат. Просто древние греки называли по-своему, по-древнегречески, Месо — это между, Потамус — реки. Поэтому междуречье или Месопотамия — это вот одно и то же. И здесь важно сказать о том, что основной источник наш – это, конечно, прежде всего клинопись. То есть это клинописные документы, которые сохранились достаточно хорошо, потому что это записи на глиняных табличках, сделанные специальными такими приспособлениями, как их иногда называют, стилями, такими палочками. Клинопись, естественно, читается очень сложно. И в мире насчитывается порядка, на сегодняшний день около 1000 человек. Мне казалось, что их вообще меньше. Но вот разговор с Владимиром Владимировичем Емельяновым, нашим знаменитым, как раз специалистом по шумеро-аккадской цивилизации, он показал, что около 1000 специалистов, которые переводят эту клинопись. И, соответственно, переводы, которые существуют, они еще далеко не полные, потому что здесь очень много вопросов, и каждый термин вызывает вопрос. Да.
3: Можно вопрос, Елена Владимировна? А я правильно понимаю, что клинопись изначально это был подсчет каких-то товаров, товарооборотов? Или это был сразу какой-то язык азбуки? Потому что изначально вроде как у нас, такое, если говорить там совсем о истории человечества, то первое, что начинали люди писать, это была именно попытка, бухучет, или, проще говоря,
2: статистика.
3: Когда на склад приходит человек, инвентаризация. Возможно, как раз клинопись, а там же, я так понимаю, очень похоже как раз на количество там палочек и черточек. Не было ли это изначально именно попыткой посчитать, сколько у тебя зерен, значит, в мешке и мешков в погребе?
2: Да, но здесь надо сказать о том, что клинописные тексты, они различаются, безусловно. Одни из самых первых, абсолютно прав Александр Борисович, это как раз те тексты, которые дают какую-то инвентаризацию, учет, допустим, хозяйственной продукции или в целом каких-то, действительно, с какого-то собранного урожая с определенного поля, с определенного участка, но постепенно клинописные тексты начинают включать в себя и вот документы. То есть это документооборот, скажем так, да, древнего двуречия. И поэтому
3: И документы, которые в том числе содержали как раз вот эту...
2: Нет. Именно документы, которые посвящены судебным вопросам, судебным делам, судебным расследованиям. То есть уже на рубеже 3-2 тысячелетия до нашей эры появляются клинописные тексты, которые посвящены судебным решением. И прежде всего это, конечно, судебным спором, не только гражданским, я бы сказала, так и уголовные там особенно, наверное, участвуют вопросы. Конечно, судебная система еще достаточно примитивна, она такого часто общинного порядка, но здесь можно говорить о том, что есть как раз такие государственные судебные документы, да, как законы Хаммурапи. Это действительно законы, которые были созданы в правлении царя Хаммурапи в 18 веке до нашей эры, примерно в 1750 году.
1: То есть человек как-то свой ум, да, и опыт как-то в это все в табличке.
2: Да. И то, что происходило именно в судебной системе, там отражалось, это очень подробные, конечно, свод законов, поэтому его изучают все историки, и филологи, юристы, и вообще все специалисты. Но за законами Хаммурапи скрывается то, что до этого было. А до этого были документы, клинопись третьей династии Ура. Причем надо сказать, что вот законы Хаммурапи, они как раз не как уже клинопись. Они начертаны на каменной стеле, на базальтовом таком столбе, да, вот. И это уже нельзя прям вот, ну, то есть это написано, конечно, на таким клинописным текстом, но уже на вот каменной стеле. А вот до этого документы третьей династии Ура, которые восходят к 22-21 векам до нашей эры, третье тысячелетие до нашей эры, Ашеры. Это как раз документы, которые в виде клинописи представлены. К сожалению, они, конечно, в силу определенных объективных причин, да, время прошло, и не все сохранилось, но какая-то часть сохранилась. И плюс к этому, конечно, еще до нашего времени дошли частно-правовые документы, о которых, я думаю, тоже мы успеем сказать, в частности, с территории Арабхи и Мара. Это тоже территория Месопотамии, но это уже такое время шумеро-аккадское, когда произошло объединение шумеров с другим народом аккадцы. И это уже чуть более поздний период, рубеж 14-13 века до нашей эры. И вот, да.
1: Просто здесь просто интересно, вот насколько это нам актуально именно не с точки зрения истории, а почему это до сих пор, люди же не меняются с тех до нашей эры 200 лет или сколько, какой-то мы, о чем мы говорим, о каком времени?
2: Да, конечно, мы говорим, да, вот 3-2 тысячелетия до нашей эры, но люди, да, но люди действительно во многом, конечно, они меняются, потому что мы сейчас живем уже в другой цивилизации, да, с другими какими-то заботами и с другим образом жизни, но в то же время судебная практика, она во многом остается очень похожей. Когда мы, допустим, смотрим законы Хаммурапи, мы видим, что там есть такие отголоски, да, гражданского уголовного права, конечно, основанные на определенных традициях и правовых обычаях того времени, но перекликающиеся во многом и с современностью, потому что, допустим, за, в качестве наказания, да, за преступление может быть штраф, может быть, допустим, какое-то наказание, наказание в виде, ну, там достаточно часто, да, смертная казнь, но в то же время и штраф, и какие-то разбирательства в судебном порядке, и как раз первые судебные разбирательства начинаются именно тогда, и поэтому, безусловно, что все очень похоже в этом плане. Кроме того, вот как раз попробуем сегодня развеять стереотипы о на основе этих текстов о женщинах Древнего Востока, что да, когда, да, открываешь учебник, обычно студенты нам выдают такую информацию, что женщина древней Месопотамии, она живет в патриархальной семье, она забита, угу, муж может ее за любой проступок прогнать, в случае измены ее тут же бросят в воду, она совершенно бесправна, у нее нет никаких прав, у нее только обязательства, обязанности. Вот такой образ женщины Древней Месопотамии предстает в учебниках часто истории, да? Но, с другой стороны, когда мы начинаем читать документы, мы видим, что мы многого не знаем о женщинах Двуречья Месопотамии, и пытаемся как раз на основе этих документов создать более реалистичный образ. Хотя, еще раз, конечно, повторюсь, что всего знать историк просто не в состоянии, потому что этой древности не все есть в нашем распоряжении. Поэтому вот попробуем
3: там,
2: как
3: там
2: раз
3: там же этим... в Месопотамии условно был же какой-то условный там царь. Да, назовем его так, или как там он назывался. Ну, соответственно, у него же была царица. Так, ну, значит, видимо, женщины не совсем в патриархальном были мире.
2: Да, естественно. И одна из самых известных женщин таких вот высокого положения, это знаменитая Энхидуанна, это дочь Саргона Аккадского, древнего аккадского царя, который как раз объединил военные силы шумеров и аккадцев. Она жила вот очень давно, получается, это 24-й, да, век до нашей эры.
1: Получается,
2: да,
1: по нашим
2: записям. Она была очень такая современная женщина, потому что она занималась поэзией, ее считают первой поэтессой Древнего Востока, и даже некоторые стихи этой Энхидуанны сохранились. Она была верховной жрицей храма Инанны и выполняла определенные обязательства, и в ее подчинении был целый административный персонал жрецов и жриц, то есть не только женщин, но и мужчин, которыми она, скажем так, руководила. И вот это вот образ, пожалуйста, такой женщины-администратора, да, из Древнего Востока, вот по этой клинописи вырисовывается. Угу. Но много и другого интересного открывается при прочтении этих документов. Прежде всего, конечно, следует сказать о том, что если мы говорим о женщинах, то основой всего считалось, безусловно, для жизни, так скажем, женщины, это выход замуж, причем это было где-то в 14 лет, и составлялся брачный договор, и отец своей дочери давал приданое, передавал приданое, с которым она вступала в дом своего мужа. То есть действительно в такую патриархальную семью, здесь действительно такая патриархальная общинность,
1: это
2: она сохранялась.
1: Это все записано в этой,
2: да, это как раз,
1: табличках? табличках.
2: Да, это в табличках, и причем еще открыты некоторые частноправовые документы, которые относятся к рубежу 22-21 века до нашей эры, где прям есть целый брачный договор. Вот как раз его переводил и Владимир Владимирович Емельянов, и до этого профессор Дьяконов, что вот она с приданым из дома отца выходит в дом мужа, и, соответственно, договор о том, что это приданое сохраняется в доме мужа, и говорится о том, что в случае какой-то ее измены она будет наказана, то есть действительно ее могут казнить. Вот, при этом, соответственно, это владение, ну, то есть собственность, которую она приносит, будет оставаться в этой патриархальной семье супруга. Если она будет себя, скажем так, хорошо вести, то они проживут долго и счастливо. Вот это брачный договор, заверенный печатью, который составляет судья общины или города, где, собственно, проживала та или иная семья. Но при этом мы говорим о том, что некоторые женщины, и их особенно много появляется на рубеже 14-13 века до нашей эры, становятся владелицами собственного имущества, которым они могут распоряжаться. И здесь мы встречаем совершенно уникальные документы из Арабхии и Мара, с территории до древней Месопотамии. Но это вот расширяется владение к этому моменту месопотамские, это уже границы Северной Сирии, где говорится о том, что отец патриархальной семьи имеет право, сейчас самое интересное, усыновить свою дочь. Что вот он свою дочь усыновит, усыновляет дочь.
3: Зачем?
2: Значит, речь идет о том, что если в семье, допустим, нет сыновей, да, он не хочет,
3: он сделает ее сыном,
2: потерять это имущество семейное, и в таком случае он усыновляет официально свою дочь. Всё, документ. Понятно.
3: То есть не удочерит, а усыновит.
2: Именно усыновляет, да, дочь, она ему по статусу уже рождения, она его дочь, а он ее к 14 годам усыновляет.
3: Давайте мы вот с этого усыновления и продолжим. У нас новости спорта, оставайтесь с нами.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: В Москве 13:30.
5: Новости.
4: В студии Наталья Христова. Владимир Путин регулярно по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Комментируя атаку на столичный регион, Песков отметил, что система ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели, несмотря ни на что. Также Песков отметил, что Киев находится сейчас в очень трудном положении, но продолжает вести свою линию, которая не направлена на переговоры.
6: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
4: Отвечая на другие вопросы журналистов, Песков сказал, что Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Это ни к чему не приведет. При этом представитель Кремля отметил, что сами контакты необходимы для решения сложнейших вопросов, которые стоят на повестке дня. Песков также вновь подчеркнул, что Россия готова к переговорам с Европой, отметив, что не она была инициатором сворачивания этих контактов. Сообщение с пометкой «Молния». Банк России снизил ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% впервые с 2020 года, использовав этот шаг. Об этом стало только что известно. К сводке Минобороны. За прошедшую неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами нашей страны были осуществлены массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, сообщили в Минобороны. Удары пришлись по военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, территориальным центрам комплектования, местам сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников, отметили в ведомстве. За неделю российские войска взяли под контроль 5 населенных пунктов в ДНР, в том числе Юрковку, за прошедшие сутки. Вооруженные силы в Константиновке уничтожают окруженного противника в юго-западной части и ведут наступление в микрорайоне Николаевский, также сообщили в Минобороны. В Москве сократили список разрешенных для купания зон до 7. Освежаться в летний зной москвичам разрешили в следующих зонах: озеро Белое, Путяевский пруд номер 1 в Восточном округе, Школьное озеро, Серебряный Бор 2 и Серебряный Бор 3 в Северо-Западном административном округе. Кроме того, в списке Пионерский пруд, это центральный административный округ Тропарева, юго-запад. В этих зонах качество воды соответствует санитарным требованиям, а вот Большой городской пруд в Зеленограде и пляж Динамо на севере Москвы закрыли в связи с плохим качеством воды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
4: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 21 градус, атмосферное давление 747 миллиметров.
1: Новости спорта.
5: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Металлург» продлил соглашение с нападающим Егором Коробкиным. Новый срок контракта рассчитан до конца сезона 27-28. Форвард Степан Никулин, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение Сибири. В минувшем сезоне Никулин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Всего он провел 30 матчей за ярославскую команду и сделал 4 голевые передачи. Футбольный «Краснодар» продолжает искать усиление на фланг атаки. Сразу несколько иностранных инсайдов связывают южан Желсона Мартиничем из «Олимпиакоса» и Массимилиана Гутьерресом из «Индепендьенте». С подробностями Дмитрий Сухинин.
7: Цель «Краснодара» – это летнее трансферное окно. Резкий крайний нападающий, который может давать скорость в обыгрыше 1 в 1 и ширину в атаке. Один из вариантов – Желсон Мартинш. Ему 31 год. Это бывший игрок «Спортинга», «Атлетика», «Монако», сборной Португалии и участник чемпионата мира 2018 года. То есть речь идет не о известном легионере второго ряда, а об игроке с серьезным европейским бэкграундом. Сильные стороны Мартинша – скорость, рывок, игра 1 в 1 и умение разгонять атаку через фланг и скрывать оборону за счет дриблинга. По данным инсайдеров, «Краснодар» готов предложить «Олимпиакосу» около 5 миллионов евро. Но сделка непростая. У Мартинша контракт до 2028 года, а греки не горят желанием отпускать важного игрока ротации. Второе направление – Максимилиано Гутьеррес. Ему 22 года, правый вингер сборной Чили, рост 1,83 м, игрок с хорошим рывком, объемом и возможностью закрывать всю бровку. Он принадлежит Уачупата, но сейчас играет за Индепендьенте. По данным СМИ, Краснодар предложил за Гутьерреса 8 миллионов долларов. После уплаты налогов сумма составит около 6 миллионов. Но и это не устраивает аргентинский клуб. Индепендьенте владеет только половиной прав на игрока и после всех вычетов получит еще

0: Фрейза Ян, который в матче против Новой Зеландии выполнил 16 точных передач. В рейтинге оборонительных действий первое место занял канадец Дерек Корнелиус. Призер Олимпийских игр, капитан сборной Аргентины по волейболу Лучан Дечека подписал контракт с новосибирским «Локомотивом». 38-летний Дечека стал первым волейболистом, сыгравшим в 6 чемпионатах мира. На Олимпийских играх в Токио он привел команду к бронзовым медалям и стал лучшим связующим турнира, войдя в символическую сборную. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
2: Чем отработано? Сейчас все будет.
3: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
4: Лабырды-вай-вай.
5: Дамы, господин.
6: Это свежо, это искрометно.
7: Очень яркий, красочный.
8: Море, корабли, Петр Первый, это настолько все впечатляет.
9: Вот, шикарно.
10: Весело, мы смеялись до упаду.
11: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
12: Маяк. Физики и лирики.
13: Физики, лирики и историк Елена Владимировна Булычева сегодня с нами. Мы говорим о... Хотели о женщинах больше говорить, но почему-то Хаммурапи, все равно к нему скатываемся.
14: Так нет, видишь как, Хаммурапи взял такой, нарожал девочек, и потом думает, ай, что-то как-то не получается, мальчики. И быстренько взял дочку и не удочерил, а усыновил. Мы на этом остановились.
15: Да, но только это было не при Хаммурапи, это было гораздо позже, на рубеже 14-13 века до нашей эры. При Хаммурапи такое еще не практиковалось. А Хаммурапи это как раз 18 век.
13: Очень глупый вопрос. А до нашей эры это вообще когда?
15: До нашей эры считается до Рождества Христова, но тоже все очень, конечно, приблизительно дается. То есть здесь можно отдельно о хронологии говорить.
14: Знаешь, как понять, где наша эра там она начинается? Когда говорят, что вот у нас 2026 год после нашей эры. Соответственно, минус 2026 получается, собственно, наша эра, и потом все то, что раньше, это оно, собственно, и раньше.
15: Да, ну
14: то есть 2000 такая... лет до нашей эры, это 4026 лет от сегодняшнего
15: очень
14: момента.
15: Очень приблизительная хронология, о которой можно отдельно говорить, это уже уведет нас совсем в сторону, поэтому сейчас мы, наверное, не будем это...
13: Как-то вот затрагивать. Чтобы ориентироваться в
15: этом но во всяком случае, если обратно вернуться к эпохе Хаммурапи, да, 18 век до нашей эры, то как раз еще вот такое усыновление, ну, судя по источникам, не практиковалось, и, соответственно, собственность в основном оседала в доме, скажем так, да, мужа, когда девушка выходила замуж, приданное она приносила туда, вот, но, опять-таки, что очень интересно, уже в эпоху Хаммурапи, то есть 18 век до нашей эры, женщины все-таки получали право на распоряжение имуществом, что очень важно. И это были женщины, конечно, из богатых, таких состоятельных семей. И вот в законах Хаммурапи мы встречаем очень интересный параграф или статью, как можно сказать, 150-ю, где говорится о том, вообще сейчас я вам ее процитирую, вы поймете, что это как будто бы мы вернулись в наш 21 век. Сказано следующее, что если женщина вышла замуж, и муж подарил ей поле, сад, движимое имущество, то если он уйдет к судьбе, ну то есть умрет, она имеет право это имущество передать, и самое интересное, кому-то из своих любимых сыновей, любимому сыну. То есть не просто по старшинству, от кого она выберет. Но до момента совершеннолетия сына она распоряжается этим сама, и вообще это находится в ее распоряжении. То есть это просто как какая-то действительно очень интересная история, когда муж состоятельный человек, в его распоряжении огромное имущество, он передает это своей жене.
13: А вот имущество как таковое вот у женщины, что это могло быть? Значит, украшения, одежда?
15: Не-не-не, что это перечисляется конкретно совершенно, это поле, то есть участок земли, на котором, как правило, произрастал ячмень, ну, и кунжут, это самые такие, да, скажем, ходовые культуры древнего двуречия. Дальше это сад, ну, в основном это финиковые сады, и, соответственно, движимое имущество, имеется в виду скот. Скот тоже перечисляется очень подробно и в частно-правовых документах, и в третьей династии Ура, и в

0: законах Хаммурапи, это, соответственно, валы, быки, овцы, козы, вот это вот основное, так даже, скажем, скот. Угу. Но, естественно, что это речь идет о состоятельной женщине. Если женщина не очень состоятельна, соответственно, имущество, которое она получает от отца и переносит в дом своего мужа, как приданное, оно небольшое. Но самое интересное состоит еще в одном. Мы привыкли к такому стереотипу, который тоже достаточно часто все пересказывают по учебникам, по научно-популярной литературе, да и где-то в научной встречается до сих пор, что были знаменитые вавилонские блудницы, храмовые блудницы, которые занимались так называемой храмовой проституцией. И этот рассказ идет в основном от Геродота. Геродот – это историк 5 века до нашей эры, грек, который часто путешествовал, такой был турист, да, и во всем... Да,
1: то есть он занимался исследованием этого вопроса, не то, чтобы он был пользователь.
0: Он занимался не исследованием, да. Он, к сожалению, занимался сплетнями Геродот, в этом плане. Так. И он рассказывал, что он видел реально, как в Вавилоне каждая девушка, прежде чем вступить в брак, должна была прийти в храм, Инанны или Шамашну, обычно Инанны, вот этой богини плодородия, и, значит, соответственно, вступить в связь чуть ли не с первым встречным мужчиной. И это было нормально, потому что это был такой священный, как бы, союз ради богов, такое ритуальное жертвоприношение.
1: Не ради себя, ради богов, да, прошу, да, говорили они.
0: Но самое интересное, что кроме как у Геродота, больше такая информация нигде не подтверждается. И, соответственно, конечно, здесь, скорее всего...
2: как Геродот выглядел? Можно я сейчас посмотрю в интернете?
0: Посмотрите,
2: есть у нас какие-то посмертные
0: маски? Да, очень там есть его изображение. Это тоже, естественно, примерное.
1: Посмертные маски,
0: да, примерное.
1: Чего? Геродот.
0: Важно сказать о том, что...
1: Три секунды хочу просто уточнить. А если вот муж умирал, она могла, например, вот с этими своими садами по наследству, козами и всему остальному, и кунжутом, естественно, еще раз жениться?
0: Она могла выйти замуж. Даже это как бы советовали, что вот вдова, да, должна выйти замуж.
1: Что мы получаем? Что если, например, муж ей не мил, она берет его быстренько, чпунька где-нибудь там за углом, и все, он помер, а она, значит, со всем этим имуществом какого-нибудь своего уже более любимого, значит... На трон, получается?
0: Нет, но она передает это приданое опять в дом другого мужчины. Но еще раз говорю, что это происходит не всегда. Она может просто это, соответственно, имущество может оседать в доме бывшего мужа среди сыновей. Если у нее есть сыновья, скорее всего, вот судя по документам, такая практика частого выхода замуж не была распространена. Она передавала это имущество сыновьям, да, от своего вот мужа оставшимся. Но вот возвращаясь к этим храмовым блудницам, значит, они обычно обозначают словом «надитум». И «надитум». И вот эта вот жрица, да, жрица, как ее называют, любви, «надитум», на самом деле здесь очень все сложно, потому что, как предлагают современные переводчики клинописи, что на самом деле это слово означает совсем нечто другое, это невозделанное, необработанное, чаще всего касается земли. И «надитум» предстает перед нами как женщина, девушка, вернее, из благородной, чаще всего знатной семьи, когда отец посвящает ее в жрицы храма, но ни о каком соединении ни с кем там речь не идет, а она становится, входя в этот храм, по сути дела, жрицей, которая служит богу или богине. И входит она в общину таких же подобных ей жриц «надитум», община, которая называется «гагум». И в этой общине они, соответственно, распоряжаются храмовой собственностью, то есть не распоряжаются, а занимаются тем, что какой-то проводит уход за этой храмовой собственностью, следят за прислугой, которая там работает, и занимаются таким подобием административной деятельности, да. И вот это вот «надитум», оно потом имеет право, например, в некоторых случаях даже выйти замуж. Но единственное такое тоже, что вызывает у некоторых вопрос, и вот по законам Хаммурапи, что эти женщины не могли иметь детей. То есть, видимо, какой-то был запрет своеобразный, и в таком случае даже их муж мог взять в дом вторую там жену, да, ну вообще это практиковалось, и вторую, и третью такое многоженство. Вот. И при этой «надитум» они тоже были как бы, как с одной стороны жены этого мужа, а с другой стороны как ее прислуга. То есть она все равно управляла управляла вот этими вот женщинами.
2: Угу. То есть это очень это было хорошо или плохо? То есть мы не знаем, насколько современного.
0: Мы понимаем так, что это было достаточно свобод. Это была некоторая свобода для этих женщин, да, потому что они таким образом могли заниматься тем, чем они хотели. То есть они могли какой-то деятельностью заниматься, вот и там, скажем, и образование получать. И среди них было много женщин, которые были действительно образованы, судя по этим табличкам, получали образование. Но самое главное, что это была некая свобода. И говоря о том, что все-таки женщины обладали определенной свободой, следует сказать о том, что были такие бизнес-вумен, да, в древнем Вавилоне, в древнем Двуречии, которые очень хорошо прослеживаются по законам Хаммурапи и потом по частно-правовым документам уже более позднего времени. Это женщины, которые владели питейными заведениями. То есть у них в распоряжении была какая-то корчма или как шинок, да, переводят обычно, короче говоря, таверна. Они могли вот таким вот такой таверной, такой корчмой, и даже, скажем так, разливать питейные какие-то такие спиртные напитки вот мужчинам. Но единственное, очень строго говорилось о том, что если женщина начинает мошенничать, если она превышает там количество полученных средств от покупателя, или она, допустим, продает некачественный товар, ее должны тогда просто или бросить в воду, или сжечь. То есть ей грозит наказание. Но, честно говоря, подобные наказания грозили и мужчинам, которые занимались какой-то некачественной деятельностью, и им тоже иногда грозила смертная казнь. Поэтому здесь, в общем, как бы мы не видим такого уж очень большого различия. И, конечно, вот говоря о том, что насколько женщина обладала свободой, и вообще было все это очень своеобразно, и как относилось государство к женщине, да? Вот здесь очень интересные статьи тех же законов Хаммурапи по поводу жен военных. Вот это вообще особая категория, это жены военных людей.
2: Так.
0: И здесь очень своеобразные статьи, потому что, конечно, основа – это то, что мужчина как бы должен содержать свою жену, предоставить ей возможность, скажем, нормально жить. Это во всех статьях прослеживается, то есть у нее должно быть... Но иначе, как это переводится на русский язык, должно быть пропитание, то есть должно быть какое-то материальное обеспечение, муж должен ее обеспечивать. И вот что касается жен военных, это очень интересно, потому что три статьи, которые идут подряд, но они весьма своеобразные. Одна статья говорит о том, что если муж ушел на войну, и он, допустим, попал в плен, то есть какое-то время он не возвращается, женщина должна блюсти себя, она не должна в дом другого мужчины входить. И если, она, если в ее доме есть пропитание, вот это подчеркивается, да, есть пропитание, есть материальное обеспечение, а она мужа не ждет, она идет в дом другого мужчины, на ней вина, и ее должны бросить в воду.
1: Так, то есть ее должны казнить.
0: Дальше говорится следующее. Если в доме нет пропитания, то есть закончилось материальное обеспечение.
1: Нет пропитания. А что, мужчина в этом пропитании никак не участвует, что ли?
0: Нет, он находится на войне, он находится в военном походе, его нет. То есть заканчивается, ну, как бы, наверное, какой-то там, ну, я не знаю, условно говоря, урожай или какие-то средства, на которые она живет. И дальше говорится, что если вот этого пропитания нет, оно заканчивается, а мужа тоже нет, вести от него нет, она имеет право идти в дом другого мужчины и получить это пропитание.
1: Она пошла в дом другого мужчины за пропитанием, мы пошли быстро сходим на рекламу, у нас буквально полторы минуты, вернемся.
2: Тоже своего рода пропитание.
1: В каком смысле, да. Или Владимир Булчев, останется с нами. Дорогие друзья, оставайтесь вы тоже.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: «Маяк». Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
5: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Сегодня к нам в студию пришел гость, главный внештатный детский врач-травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Вологодской области Антон Смирнов.
6: Здравствуйте.
5: Можно ли сказать, что лето для детского травматолога – это горячий сезон?
6: Не то слово, какой горячий сезон, это прям полыхающий сезон.
5: Какие травмы у детей летом встречаются чаще всего?
6: Все. Все, что только может случиться, обычно летом и случается. Действительно, пожароопасный сезон в отделении травматологии. С чем связано? С тем, что дети, если в силу каких-то погодных явлений они не могли гулять и находиться на улице долгое время и заниматься своими любимыми делами, то сейчас, когда каникулы настали, и солнышко светит, и погода замечательная, и родители все на работе, все дети вышли гулять. Соответственно, все травмы, которые могут случиться на улице, в полном объеме широко представлены у нас в отделении.
5: Сколько у вас сегодня было детей уже?
6: Поступивших в отделение?
5: Да.
6: Каждый день поступает порядка 10 человек.
5: 10 человек. Это какие в основном травмы?
6: Переломы, черепно-мозговые травмы, ожоги, порезы, ушибы. Это я говорю только про стационарную травму. Амбулаторные травмы их еще больше. То есть всевозможные ушибы, ссадины, какие-то мелкие повреждения, переломы без смещения. Их порядка человек 60-70 проходит за сутки через детский травмпункт.
5: Антон Сергеевич, что вас больше всего удивляет в причинах детских травм?
6: Наверное, больше необдуманность какая-то, потому что, казалось бы, типовая ситуация. Но здесь можно было все проконтролировать, а травма случилась.
5: А вы можете вот какой-то пример такой привести, не знаю, необычной травмы, как такое вообще могло быть?
6: Допустим, сейчас у меня пациент находится в отделении, буквально вот час назад вышел из операционной. Просто ребенок идет по улице, спотыкается о поребрик, падает на коленный сустав, разрывает себе крестообразную связку, повреждает мениск.
5: А сколько лет ребенку?
6: 16 лет. Казалось бы, уже все должен контролировать было подросток. Все должно было быть стабильно, спокойно, обычная ходьба, ведь не маленький ребятенок. И действительно, довольно-таки тяжелая травма. Сейчас в операционной появились 2 часа.
5: Есть ли возраст, который вы называете самым травмоопасным?
6: Наверное, за последние 5 лет, наверное, такого возраста не стало. Если раньше действительно травмы были больше прерогатива детей маленьких, безнадзорность какая-то была, то сейчас все ускорилось, и наши подростки, которым сейчас по 15-17 лет, они не отстают от малышей, потому что осваивают очень опасные виды спорта, осваивают различные транспортные средства. Поэтому такой вот именно границы, что за возраст самый травмоопасный, наверное, сейчас ее не стало. Все возрасты отметились большим количеством травм.
5: Давайте более подробно поговорим про велосипеды, самокаты и ролики. Посмотришь в Вологде, и кажется, что каждый второй ребенок сейчас на самокате. Это действительно влияет на статистику травм?
6: Самоката, наверное, в меньшей степени, я вам так скажу, потому что развить огромную скорость, чтобы улететь с обычного самоката. Чаще всего это легкие травмы. Это ссадины, это ушибы, крайне редко бывают какие-то переломы, падения, раны. Вот электросамокаты, наверное, да, это транспорт посерьезнее, потому что скорость уже развивается куда больше, и, соответственно, травмы, получаемые детьми, когда они улетают с электросамоката, они более тяжелые. Велосипеды. Велосипеды, они всегда были. Я не скажу, что это прямо сейчас какое-то нарастание количества травм на велосипедах. Мне кажется, эта статистика, она примерно одинаковая из года в год. Велосипед, это, видите, это мировой транспорт. Это не какой-то там новый тренд или какое-то новое увлечение. Он всегда был, есть и будет. И, соответственно, процент травматизма велосипедистов, он, наверное, останется с нами навсегда одинаковый.
5: Вопрос. Нужен ли тогда ребенку шлем, если он катается, например, только во дворе? Вы как врач-травматолог, что скажете?
6: Знаете, была бы наша родительская воля и воля травматолога, мы бы одели всех в пушистые пухлые костюмы а-ля Мишлена, которые бы бегали по городу, точно были бы уверены, что ничего не случится. Наверное, где это надо? Сказать, что любая прогулка должна сопровождаться средствами защиты, возможно, перебор. Наверное, шлем все-таки, какие средства защиты я бы, может, просмотрел, если бы были у меня занятия действительно каким-то профессиональным спортом. Велоспорт, профессиональный мотоспорт, это действительно нужны какие-то средства защиты. Просто гулять в шлеме по улице.
5: На велосипеде?
6: На велосипеде?
5: Конечно, зачем шлем?
6: Не, это имеется в виду прогулку, обычно с ребенком мама вышла, и ребенок на велосипеде. Постоянно бывает шлем, какие-то защиты. Наверное, это выбор каждого. Честно. Рекомендовать? Береженого Бог бережет, наверное, есть смысл. Но покупать прям 100% велосипед равно шлем, я не уверен. А знаете, наверное, потому что есть такое понятие, что шишку-то надо набить все-таки. И когда ты понимаешь, что я защищен со всех сторон, да со мной что может случиться, она отодвигает вот эту острастку куда-то далеко.
5: А набить-то можно, но бывает, знаете, вместо шишки сразу...
6: Понимаю. И это тоже опыт.
5: А вы как считаете, вот в каком возрасте ребенку можно доверять электросамокат?
6: Наверное, все-таки в раннем школьном, в детсадовском однозначно нет. Если уж электросамокат, опять-таки, должны быть обязательно выставлены ограничения скорости, потому что есть электросамокаты, которые не уступят и мототранспорту. Наверное, ближе к годам 14-16, но это опять-таки сугубо мое мнение. Тогда, когда более-менее подросток уже, хотя бы что-то контролирует, что-то понимает, и есть какая-то уверенность в своих действиях, в реакции и так далее. Потому что действительно внимание, это оперативно схватывать что-то на лету, это все-таки детской зрелости нервных структур. И поэтому маленький ребенок просто может не уследить, что там за поворотом, что там сверху, снизу, слева и так далее. Поэтому маленькому ребенку, дошкольнику, раннего школьного возраста, наверное, такие транспортные средства я бы не рекомендовал.
5: Есть ли правила, которые родители сами часто нарушают, подавая плохой пример?
6: Сплошь и рядом.
5: Например?
6: Элементарно. Наверное, все вы сталкивались, когда пересекают нерегулируемый пешеходный перекресток по зебре. Тот же папа, дядя, тетя едут на велосипеде, точно, не спешиваясь.
5: Точно.
6: Ведь это пешеходный переход. Это не велосипедный проезд, это пешеходный переход. И ладно, еще более-менее я могу понять, когда действительно горит зеленый светофор для пешеходов, и кто-то здесь проехал на велосипеде, понятно. А когда нерегулируемый? Скорость передвижения велосипедиста и скорость передвижения пешехода. А мы уверены, что водитель среагирует на движение велосипедиста по зебре?
5: Андрей Сергеевич, когда вы видите такую картину, что вы думаете об этой семье, которая так переезжает?
6: Я думаю, что это безалаберность, это действительно плохой пример, это не проговорили, это если еще взрослый человек как-то может что-то сконтролировать, то для ребенка это будет, к сожалению, травма, самый неприятный момент.
5: Вы согласны с тем, что личный пример – это самый убедительный?
6: Более чем.
5: Что бы вы сказали таким родителям?
6: Только пожелать здоровья детям, потому что если вы хотите действительно здоровья своим детям, в первую очередь покажите, как это надо сделать, как не получить травму, этому должен научить родитель.
5: После падения ребенок говорит, все нормально. Когда все-таки стоит ехать к врачу?
6: Когда увидели, что не все нормально. Когда действительно ребенок сказал, да все нормально, все хорошо, а на ногу не встает, а за руку держится. Или идет изменение в самочувствии, в состоянии здоровья, в целом, в состоянии, в ощущении ребенка. Сильно, когда ребенок продолжает беспокоиться. Понятно, какой-то легкий ушиб, если в течение 5-7 минут прошло, и все хорошо, ребенок снова бегает, прыгает, да, согласен, возможно, к доктору обращаться смысла никакого нет. Но если увидеть прогрессивное ухудшение состояния, это повод обратиться к травматологу, да.
5: Давайте поговорим более подробно про батуты, площадки и дачи. Антон Сергеевич, батуты на даче – это развлечение или источник постоянной головной боли для травматологов?
6: Быстрее второе. Я считаю, что все хорошо в меру. Любой батут – это все равно нагрузка на суставы, это нагрузка на позвоночник. И ребенок, который никогда раньше не получал такой нагрузки, забравшись на дачный батут, и ух ты, здорово, как хорошо, что он там прыгает, меня не достает, пусть дальше скачет, а ребенок скачет порядка 5-6 часов в день. На следующий день мы сталкиваемся с выраженным болевым синдромом в спине, с какой-то хромотой непонятной в ноге. Это следствие перегрузки. Активно-активной перегрузки. То есть, когда перезанимаешься, вроде, казалось бы, это удел взрослых, но нет, маленькие дети от нас не отстают. И именно батуты – это основная причина.
5: Какие травмы на батутах встречаются чаще всего?
6: Компрессионные переломы позвоночника. Когда ребята на батуте пытаются не просто попрыгать, а начинают выполнять какие-то акробатические чуды. Прыжки со скрученным, выполнение сальто. При неправильном приземлении происходит избыточное сгибание либо переразгибание в спине, что приводит к компрессии тел позвонков. Довольно-таки серьезная травма, которая выбивает ребенка из привычного ритма жизни практически на год.
5: Сегодня на мои вопросы отвечал врач, травматолог, ортопед, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Вологодской области Антон Сергеевич Смирнов. Антон Сергеевич, спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваша информация сегодня обязательно дойдет до родителей, и они сделают выводы относительно своих покупок и помогут детям.
6: Дай бог. Спасибо.
5: Спасибо большое. Спасибо.
4: Профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
7: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: В Москве 14 часов.
4: Новости.
8: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем с решения Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Регулятор снизил ее до 14,25% годовых. ЦБ впервые с 2020 года использовал шаг в 25 базисных пунктов. С начала этого года ЦБ трижды опускал ключевую ставку на 0,5%. В заявлении регулятор отметил, что экономика растет умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен немного снизился, но остается в диапазоне 4-5% в пересчете оставшихся на год. Также ЦБ отметил ускорение роста кредитования в последние месяцы. Аналитики же прогнозировали снижение показателя до 14% из-за замедления инфляции, охлаждения экономики, крепкого рубля и ослабления инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса. Евросоюз ошибается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это происходит или по глупости, или из-за некомпетентности лидеров европейских стран.
9: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости. Точно мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.
8: Как подчеркнул Песков, президент Путин неоднократно подтверждал готовность к контактам и переговорам. Освобождение Юрковки в ДНР открывает южной группировке войск возможности развития успеха на славянском направлении, заявили в Минобороны. Ранее в ведомстве информировали, что населенный пункт Юрковка перешел под контроль наших военных. За неделю российские войска освободили 5 населенных пунктов, сбили около 5000 беспилотников СУ, а также 8 крылатых ракет «Фламинго». Военные нанесли массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине. Поражены объекты ОПК, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Опубликованные директором нацразведки США Тулси Габбард материалы являются доказательством нарушения Киевом обязательств по конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной и химической биозащиты Алексей Иртищев. По его словам, данные Минобороны России о наличии биологических лабораторий на Украине нашли свое подтверждение.
10: Наше неоднократное заявление о формировании демократической партии США законодательной базы для финансирования военно-биологических исследований были подтверждены в опубликованном пресс-релизе главы национальной разведки. Распределение денежных средств также осуществлялось по системе грантов через украинские и международные научно-технологические центры. Считаем опубликованные документы очередным доказательством нарушений киевским режимом своих обязательств в рамках конвенции и будем добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках. Таким образом, все обвинения Российской Федерации в распространении дезинформации, проведении гибридных операций с целью введения в заблуждение международной общественности абсолютно ложны. Минобороны России продолжит анализ поступающей информации. Определенный пласт очень серьезных новых материалов у нас уже имеется. Проводится анализ этих материалов и изучение соответствующих документов. О результатах будем вас информировать.
8: Ранее офис главы нацразведки США Тулси Габбард обнародовал информацию о финансируемых американскими властями биолабораториях на Украине. Из опубликованных файлов следует, что таких учреждений 40, причем в одном из них в Одессе якобы хранится биологическое оружие. Роснефть планирует ввести в первую очередь порта «Бухта-Север» в рамках проекта «Восток-Ойл» уже в сентябре. Об этом на годовом собрании акционеров заявил глава компании Игорь Сечин. По его словам, завершаются стыковочные работы по нефтепроводу протяженностью почти 800 километров. Строители уже построили высокотехнологичный подводный переход через Енисей. Официальный запуск порта даст старт круглогодичной отгрузки нефти по Северному морскому пути. «Восток-Ойл» – флагманский проект Роснефти на Таймыре, объединяющий 52 лицензионных участка с 13 месторождениями. Синоптики рассказали, когда в Москву вернется настоящая летняя погода. До 26 градусов воздух прогреется в столице на выходных. Осадков уже не ожидается, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в эти выходные погода будет определять периферии антициклона. Ночи в столице станут теплее, прогнозируется от 12 до 14 градусов. Дневная температура в Москве будет от 21 до 26, и это соответствует климатической норме июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
8: Завтра в Санкт-Петербурге без осадков. Ночью 12-14, днем 23-25 градусов. В Москве завтра местами еще пройдет кратковременный дождь. Ночью обещают плюс 12-14. Днем максимальная температура составит плюс 19-21 градус.

0: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Владимир Матецкий. На связи со мной Рита Митрофанова, Маргарита Михайловна. Здрасте, пожалуйста, уважаемая.
1: Привет.
0: Рита. За пультом Светлана Трусенкова. Привет, Свет. Свет, привет.
1: А кто деньги высвистывал?
0: Деньги, а вот это и есть вопрос основной. Поскольку сегодня будет у нас всю программу разговор про двоеточие. Про что, Рита? Вот как скажешь, так и будет. Экспромт.
1: Ну, просто так на дудочке играл человек, играл, а и вот и было, и нету.
0: Да, ну мы об этом поговорим позже. А вот по поводу денег, пожалуйста, кстати, я тебе и слушателям с удовольствием раскрою секрет, что вот я, общаюсь с представителями отечественного шоу-бизнеса, очень часто... Кстати, ты наверняка нечто подобное слышишь. Вот с кем-то говоришь, например, с известной певицей, да, например, и вот из 10 слов, из 10, 7 – это слово «деньги». У
1: ну,
0: тебя так, у тебя так, может быть, сейчас... Так жизнь резко изменилась, что вот
1: ну
0: так
1: да.
0: вот. Да. Ну вот, вот ты знаешь, Володь, вот там деньги, и вот тогда деньги, а я сейчас вложила деньги, и вот я купила, а вот деньги, квартира, деньги, и вот эти деньги там лечить
1: товар, надо. Деньги, товар.
0: Товар, деньги, товар.
1: Карл Маркс.
0: Ты подводку делаешь под Ричарда Маркса, я так понимаю, да?
1: Да нет, ну просто, наверное, это все равно как бы часть жизни, то есть ты себя убеждаешь, что это не главное, а с другой стороны, это какая-то свобода.
0: Так, так, ну-ка быстро деньги. Еще, давай, давай, давай, добавь, добавь сюда. Деньги, свобода, равенство, братство, давай, давай, ну добавляй, Рита, добавляй.
1: Ну нет, мы только что изучали законы Хаммурапи, и не было братства и равенства никогда. Вот еще до нашей эры и сейчас, поэтому...
0: Я ехал на машине на маяк, и кусочки, к сожалению, не все, поскольку меня судьбы композиторские отвлекали все время, но кое-что я слышал про Месопотамию. Извини, главное не забыть, что неверную жену можно было утопить. Главное тут не забыть, но жену неверную можно утопить. Я правильно все уловил или нет?
1: Ну да, наверное.
0: А чего ты так загрустила по поводу утопить?
1: У ну, тебя там просто я представила себе Месопотамию, и там не так, чтобы было, ну, междуречье, конечно, ну, Тигр и Евфрат, ну, окей, давайте посмотрим, откроем.
0: Ты представила топку,
1: карту.
0: Непосредственно топку женщин?
1: Ну, речку, речки, речки эти.
0: Топку в речке. Ой, дорогие друзья, новинки, старинки, обязательно про Пола Маккартни, обязательно. Вот мы сейчас с моим любимцем, да, Пушным обменялись, но тоже все спешат, обменялись. Обнимашками, обменялись обнимашками, да, и поговорили чуть-чуть про Пола Маккартни. Кстати, я вот в этот момент как раз просил товарища своего из Лондона привезти очередную околобитловскую книжку, которую буду вам, как раньше говорили в армии, докладывать. Вот. Ну, а сейчас музыка, и это старинка, но такая освежающая старинка. Дело в том, что вы знаете, я очень люблю группу «Крим». Это мои школьные пристрастия. Мои школьные пристрастия. Вот, и у них вышло переиздание альбома «Wheels of Fire». Оно очень интересное, поскольку обнаружили архивы Феликса Папаларди. Вот сейчас останавливай меня, Рит. Останавливай и объявляй песню.
1: Ну, просто я, когда читала верстку программы, думала, вот те песни, которые нашлись, да, и я думаю, вот когда ты смотришь «Крим» и вот встречаешь кого-то, и у тебя первое слово «In the white room», и кто это знает?
0: Да, все
1: то,
0: знают.
1: То это свой. А если это кто-то не знает, то, наверное, нам не надо вместе.
0: Но
1: быть.
0: Песня абсолютно не выдохлась.
1: Абсолютно.
0: Не выдохлась. Слушаем.
1: Эрик Клэптон.
0: Да. Но поет Джек Брюс, и он же автор.
1: Да.

0: Позволю себе непозволительное. Так как песен много, то чуть-чуть мы наедем на White Room. У меня столько историй. Я, правда, рассказывал эту историю, как в мою родную 57-ю школу, году в 66-67, то бишь я был школьником, значит, считаем, на ум берем, ну, неважно, там лет 15-16 мне было, нет, 14-15, вот, приезжает группа английских школьников, все разодетые, модные, и все привозят пластинки. И вот пошел обмен пластинки, но пластинки были 45-ки. Я только потом понял, что альбом это дорого было вести таким ребятам, ну, примерно ровесникам. И вот среди этих 45-ок была 45-ка Cream, I Feel Free. Вот, по тем-то временам, и они вот говорили, ну, я там Beatles, они, ну, нет, Beatles, да, нормально, а вот это, послушайте, Yardbirds, Procol Harum, Cream, и вот это был очень сильный такой позыв. А чисто музыкантский, смотри, Beatles, уж коли упомянули, While My Guitar Gently Weeps, вот эта квакушечка, которая здесь в White Room, очень параллелится с вставочками Клэптона While My Guitar Gently Weeps, очень параллелится. Рит.
1: Ну, да, да, очень хороший был коллектив. Не знаю, насколько он сейчас вообще, ну, актуален или кто-то помнит. Просто иногда сложно навязывать свои вот эти какие-то.
0: Молодец. Ну-ка, осаживай меня дальше. Осаживай.
1: Не-не-не, мы, кстати, про Цоя. Мы поздравляли с днем рождения мало того, что Пол Маккартни на этой неделе, но
0: да,
1: и
0: да, мы его
1: Цоя
0: поздравим тоже.
1: Да, да, обязательно. Угу. И вот интересно, как вот, ну, как это передавать, это знание, это любовь. И если ты не слышал, то ты не даешь это кому-то дальше. То есть, ну, это все равно
0: хорошая
1: очень
0: тема.
1: Персональное.
0: Угу. Хорошая
1: ощущение.
0: Тема. Надо, да, быть готовым к тому, что твои дети, а я сейчас конкретизирую, твоя дочка отнюдь не будет угорать от Оазиса, AC/DC и еще вот маленький.
1: А твоя дочка, расскажи, вот что.
0: Да, моя дочка, она взрослая, 40 лет исполняется в этом году. У нее сын, у нее семья, там уже другое отношение к музыке, понимаешь?
1: Видишь, но то ж мы не можем тоже Крим, вот, давай послушаем Крим сейчас.
0: А почему? А почему? Ну, мы имеем право. Песня Нетленко, а Нетленку мы имеем право слушать. Ну-ка, дальше.
1: In the white room with black curtains. Белая комната с черными этими занавесками.
0: Хорошо, что не обоими. Ну, опять же, история миллион. Значит, авторы этой песни Джек Брюс, Питер Браун такой. И вот, когда они начали собачиться, Крим, а произошло через 2 года после образования вокально-инструментального ансамбля, вот, собачились в основном Джинджер Бейкер, барабанщик, и вот автор этой песни Джек Брюс. И Бейкер по понятным причинам, кстати, по этим причинам и сегодня собачатся люди по всему миру, играющие в рок-группах. Кто,
1: да,
0: автор,
1: и так просто
0: чьи песни, кто автор, кто больше денег получит. Вот я сегодня сказал, деньги, да? И там, и здесь, и тут. А вот тебе встречались люди в жизни, которые выше денег летают, но других,
1: да,
0: уровней?
1: Да, это я. Я себя вижу в зеркало.
0: Ты себе
1: каждый
0: встречалась.
1: День. Да.
0: Хорошая строчка для песни. Я себе встречалась иногда.
1: А давай поставим мультимиллиардера рублевого Фрэнка Синатру. И,
0: нет, давай перебивку дадим. Я хочу сделать тебе приятное. Давай поставим AC/DC. Вот я знаю вот этот маленький список.
1: Боже.
0: Да, твоих
1: за
0: любимцев.
1: Что?
0: Сегодня.
1: Ой, I want to tell you a story. What woman I love.
0: Rosie.
1: Yeah.
0: Сегодня публикация про Бона Скотта. На аукцион были выставлены его письма. Поехали слушать, потом договорю.
1: Давай.

0: предательски не поехал на концерт в Стокгольм, Рид, в свое время. Компания хорошая собиралась на AC/DC. Такая веселая компашка была из известных деятелей культурологических. Давай рванем, я что-то домашние какие-то. А вот ты-то гораздо легче на подъем.
1: Ой, какая. Вот сейчас, а ну-ка, тырли-тырли.
0: Давай, турли-турли.
1: Ой, вообще, ну как так, а?
0: А ты ведь летала,
1: невозможно.
0: Ты летала.
1: За рулем вообще невозможно это слушать. Извини. Сейчас начнется. А ну, сейчас.
0: Ну давай, ну давай.

0: Боже мой.
1: За что?
0: За что, Леонардович, ты так испытываешь?
2: Но я имею право сделать тебе приятное, понимаешь?
0: Ой, это великолепно.
2: Имею право. Скажи, ты летала на их концерты? Ведь у тебя был такой опыт, правда?
0: Ты знаешь, я, слушателям как-то, давно про себя рассказывали что-то. Не то, что я не хвастаюсь и не жалуюсь, но я считаю, что в каком-то возрасте вот эта энергетика, как люди футбол, да, любят. А вот я, например, концерты и музыку. И это то, когда ты достигаешь какого-то, такого ощущения, когда ты так сам не можешь, но ты в общности людей, которые это ценят.
2: Класс.
0: Поэтому это
2: хорошая
0: так
2: формулировка.
0: Я
2: думаю,
0: так.
2: Сейчас наши слушатели кивают головой, понимаем.
0: 91-й год, Москва, вот когда ребят приехали, мы стояли в поле, вкапывали эти бутылки из-под пива Жигулевского, такие. И то, чтобы повыше стать. То есть бутылку вставляешь.
2: Тушина. Я был там тоже.
0: Потом был Амстердам, это было Black Eyes, по-моему, или что-то у них было какое-то. И в Роскилде я была, в Дании, на их. Три раза я была на концерте. Это что-то необыкновенное. И просто дядьки, они, сами главное, что они к себе серьезно не относятся. Вот самое страшное, это отсутствие самоиронии, когда ты пыжишься и думаешь, что я миллионер, начальник, там, управ делами, там, вот этими всякими, да? И вот,
2: сюда не ходи, пожалуйста, серьезно. Вот сейчас сказала, туда не ходи.
0: Своими делами.
2: Да, вот своими делами туда надо.
0: Я управ своими делами, вот это грустно, да.
2: Слушай, ты объявила Фрэнка Синатру, и мы не можем не поставить эту песню, она примечательная. Это песня Саймона Гарфанкел «Миссис Робинсон», и Фрэнк Синатра перекупындрил, нравится тебе такое слово? Перекупындрил все слова. И Пол Саймон рассказывал в одном из интервью, что я запретил, и мне стали звонить нужные люди всякие. Сильный, говорит, ты давай не запрещай Фрэнку Синатре петь свою песню. Он говорит, он же поет другие слова. Вообще полностью смысл моего произведения выстраданного меняется. Ему люди говорят, не надо, пусть поет. Саймон.
0: Такое ощущение, что, знаешь, диалог Кобзона и Иосифа.
2: Какие точные параллели.
0: Да, и Владимира Преснякова-младшего. Пусть поет.
2: Фрэнк Синатра, «Миссис Робинсон».

0: Фрэнк Синатра, я что-то задумался, мы с тобой начали говорить о концертах. Вот недавно были Канье Уэста концерты в Стамбуле и в Тбилиси. Ты случаем не рванула вот так тайком, нет?
1: Нет.
0: Это не твой кадр,
1: совсем.
0: Не твой герой.
1: Абсолютно.
0: А его девушка, вот, которая любит обнажиться, не твоя героиня случайно, нет?
1: Нет, тоже нет.
0: Ну так, ну ты
1: приглядывай. Хотя первый альбом... В 2003-м я слышала, с Мишкой какой-то такой сидел, но я не понимаю, почему-то не идет у меня.
0: У меня интересный опыт общения около музыкальный. Значит, два, буквально вот с интервалом в 15 минут, гиперпротивоположных мнения, два. То есть я говорю, ну как, да, летали в Стамбул, но это фантастический концерт. Первое мнение. Буквально через 15 минут встречаю другого участника забега нашего шоу-бизнесского. Я говорю, чего? Да угораздило меня на этот концерт. Поехал, поддался. Это ужас, Вов, это ужас. Ты понимаешь, он не поет. Это вообще чушь собачья. И я задумался.
2: Студия Владимира Матецкого. У каждого струнного инструмента свой голос. И в ансамбле нужно немножко свое эго со своим инструментом убирать и встраиваться в общее звучание. Ольга Калинова, виолончелистка.
3: Так говорит маяк.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Освобождение Юрковки в Донецкой Народной Республике открывает южной группировке войск возможности развития успеха на славянском направлении. Об этом заявили в Минобороны. Ранее в ведомстве сообщили, что этот населенный пункт перешел под контроль российских военных. Также в сегодняшней сводке говорится, что за неделю российские войска взяли под контроль 5 населенных пунктов, сбили около 4000 беспилотников ВСУ, а также 8 крылатых ракет «Фламинго». Военные нанесли массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине. Поражены объекты ОПК, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Минобороны России располагает новыми материалами, которые касаются военно-биологической деятельности Пентагона на Украине, и в настоящее время проводит их анализ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биозащиты генерал-лейтенант Алексей Ртищев. Он сообщил, что помимо списка данных о биолабораториях на Украине, опубликованных главой нацразведки США Тулси Габбард, существуют отдельные проекты.
2: Проект ЮП-1 был направлен на изучение рикетсии и других болезней, распространяемых членистоногими. В рамках масштабного проекта ЮП-2 оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков тулеремии и сибирской язвы. У нас имеются сведения о проведении 10 подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций: конго-крынской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней.
0: Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки биолабораторий на Украине в нарушении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Минэкономразвитие видит дополнительный потенциал для снижения уровня ключевой ставки, учитывая текущие тренды в российской экономике. Такой комментарий дали в пресс-службе министерства. Ранее стало известно, что Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Регулятор впервые с 2020 года использовал шаг в 25 базисных пунктов. С начала этого года ЦБ трижды опускал ключевую ставку на 0,5%. В заявлении регулятор отметил, что экономика растет умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен немного снизился, но остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Также ЦБ отметил ускорение роста кредитования в последние месяцы. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 14% годовых. Запуск металлургического завода в Приморье для судостроительного комплекса «Звезда» запланирован на 2029 год, а об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Предприятие строится рядом с верфью и будет полностью интегрировано в судостроительный кластер. Мощность завода составит 1,5 миллиона тонн в год. Основная продукция – крупноформатный стальной лист. По сочетанию габаритов и хладостойкости российский лист превосходит зарубежные аналоги. Это позволит кратно сократить количество сварных швов на корпусах судов. Проект создаст более 3500 рабочих мест. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 21 градус. Атмосферное давление около нормы 747 миллиметров.
1: Новости спорта.
3: Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Канадский форвард Максим Комтуа покинул московское хоккейное «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «Белоголубых». По информации ряда СМИ, права на игрока могут быть обменены в московский «Спартак». «Металлург» продлил соглашение с нападающим Егором Коробкиным. Новый срок контракта рассчитан до конца сезона 27-28. Форвард Степан Никулин, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение Сибири. В минувшем сезоне Никулин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Вопрос о расширении действия системы Fan ID на матче пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается. В случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Футбольный Краснодар сделал предложение Крузейра в размере 7 миллионов долларов о покупке 25-летнего центрального полузащитника Кристиана, сообщает Глоба. По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение быков, поскольку намерен продать игрока не менее чем за 10 миллионов долларов. Также Крузейра ожидает дальнейших контактов с Краснодаром. Международная федерация футбола определила лучших игроков первого тура группового этапа чемпионата мира. Так, аргентинец Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче против команды Алжира, стал лучшим в рейтинге по игре в атаке. В креативности лучшим признан иранский защитник Рамин Резаян, который в матче против Новой Зеландии выполнил 16 точных передач. В рейтинге оборонительных действий первое место занял канадец Дерек Корнелиус. Российский теннисист Даниил Медведев сегодня проведет четвертьфинальный матч на турнире в Галле. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
4: Даниил Медведев после вылета с Ролан-Гаррос в первом круге довольно неплохо провел соревнования в Нидерландах на траве, где добрался до полуфинала турнира категории ATP 250, а теперь сыграет в четвертьфинале в Галле на соревнованиях ATP 500. В первом круге он прошел аргентинца Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4. Во втором раунде справился с французом Терренсом Атманом. Теперь география соперников привела к Даниэлю Альтмайеру из Германии. Интересно, что эти теннисисты встречались год назад на этом же турнире в Галле только в первом круге. Тогда россиянин обыграл Альтмайера со счетом 6-3, 6-3. С того момента Медведев вернулся в топ-10, а вот немец, наоборот, упал на 81-е место рейтинга, уступая себе прошлогоднему 30 позиций. Даниил в целом спец по турниру в Галле. Нет, он его никогда не выиграл.

0: и Понцу Такеши Такиоки. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Катерина Валента, знаменитая итало-французская певица, она же гитаристка и танцовщица, и немного актриса. Кстати говоря, одна из самых популярных и, можно сказать, космополитичных эстрадных звезд 50-х, 60-х. Свободно говорила на 6 языках и исполняла песни как минимум на 13 языках.
1: О, как.
0: Вот добавь к основным еще, какие могли быть, и ты, Рита, становишься просто официально number one на маяке. Официально number one.
1: Да нет уж, нейронные связи не те.
0: Вот, нейроночки не те. А мне очень нравится космополитичная... Сейчас. «Весна на Заречной улице». Да, эпизод, когда в машине он везет учительницу. Вот до вас была, но она недолго продержалась... Значит, сбежала. Ну да, у нас же нет космополитического кабинета. Помнишь, шутка, нет?
1: Нет, я это не помню, но сейчас глянем в интернетах.
0: «Весна на Заречной улице», да. А вот это вот отголоски «Ямщик не гонит».
1: Ой, пропал звук. «Ямщик не гонит лошадей».
0: «Ямщик, не гони лошадей». Это виноват я. Вот,
1: ага.
0: Ну, потому что кони, ты же понимаешь, они рвут уздечку. Тебе не показалось вот какие-то отголоски? «Ямщик, не гони

0: лошадей. Не показалось, нет?
1: Нет, ну, может, послушаем, чтобы сравнить.
0: Сейчас будем сравнивать. Одна секунда. По поводу вот 60-е годы. Вот такие косыночки были и очки такие, лисьи глазки. Помнишь, да, вот этот стиль? Косыночка такая, 60-е годы.
1: Да, и очки, наверное, кошечки,
0: ну, да,
1: такие.
0: Да, да. Вот скажи, вот тебе наверняка это пойдет, вот такая косыночка, вот а-ля 60-е, ты понимаешь? Ну, косыночка под открытый автомобиль, как ты любишь, я знаю, ты очень любишь открытые машины, и вот я знаю, что рыжий сейчас стоит на очереди, и скоро вот будет эта машина, чтобы могли кататься. Вот. Ну, вот по поводу вот этого стиля 60-х, тебя он привлекает или вообще никакой реакции у тебя нет?
1: Ну, мне кажется, это классика, которая всегда современна. То есть косынка, очки и стиль женский такой. Мне кажется,
0: а плоские ботиночки при этом?
1: Ну, лучше кроссовочки. Все-таки удобнее.
0: Ну, кроссовочки, понятно. Но вот типа лоуферов, какие-то вот ботиночки с носочком. Там ты какая-то вот такая в клетчатой юбочке, нет? Может быть, в горох, что-то в горох. А сколько тебе времени на раздумье надо, скажи мне, пример.
1: Ну, как раз песню, пока Хворостовский будет петь.
0: Ты имеешь в виду «Ямщик, не гони лошадей»?
1: Да.
0: Ты настаиваешь?
1: Как раз...
0: Или «Весна на Заречной улице»?
1: Ну, Хворостовский.
0: Давай Хворостовского.
1: Не, Матецкий не гони, а Хворостовский пой.

0: «Ямщик, не гони лошадей» в исполнении Дмитрия Хворостовского. Ковент Гарден, Метрополитен Опера Нью-Йорк, Ла Скала, Венская, знаменитая Венская государственная опера, Мариинский наш театр, главные партии у Верди, Травиата, Риголетто, Трубадур, Чайковский, Евгений Онегин и Аланта. Замечательный певец, рано ушел из жизни, 55 лет. Всего 55 лет прожил. Был ли я с ним знаком? Да, мы были знакомы, но не было никакого такого общения особенного, дружбы не было, просто были знакомы. Кстати, сегодня его имя носит Красноярский государственный театр оперы и балета, Сибирский государственный институт искусств и Международный аэропорт Красноярска. Все заслужено. Что тут скажешь? А мы возвращаемся в день сегодняшний. И ты знаешь, когда я готовил программу, я смотрел всякие новинки. И вот мне было интересно, какие-то странноватые исполнители. Вот есть ребята такие, которые как бы выпадают из общего тренда. Mm-hmm. И вот одним из таких исполнителей является Тайлер Болгейм. Это совсем новый парень. Он очень полный. Очень. У него такой бородатый, большой, в клетчатой рубашке, понятный типаж. Вот. И у него необычный, достаточно высокий, я бы даже сказал, очень высокий голос. И вот ты знаешь, вот с точки зрения, ну, скажем так, слушателя, продюсера, ну, со стороны глядя, вот как, интересно, сложится его судьба. И вот как девушки, мы с тобой этот момент как-то обсуждали, вот все они хотят быть разными, а в результате все одинаковые, понимаешь, да? Ну, я имею в виду вот губы там и так далее. Mm-hmm. Ну, ты понимаешь. Mm-hmm. Рита, ну,
1: да.
0: Рита.
1: Да-да-да, я внимательно слушаю. Я смотрела просто в интернетах Тайлер Болгейм. Да. Действительно, да. Очень полный. Ну, этот корпулентный. То да. есть это личные границы. Конечно, наверное, ему непросто.
0: Ну, уж коль мы объявили, давай его послушаем, а после 50 обменяемся мнениями. Тайлер Болгейм, абсолютно новый персонаж.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Более 4 миллиардов рублей введено в сельское хозяйство региона в этом году. Губернатор Георгий Филимонов отметил, объем финансирования сферы сельского хозяйства в Вологодской области в текущем году превышает 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Средства предусмотрены на меры поддержки, которые реализуем за счет областного бюджета. Хотел бы еще акцентировать свое внимание на теме производства молока. Мы впервые в истории региона поставили рекорд в 2024 году за 34 года, а в 2025 году уже за 35 лет существования Российской Федерации после развала Советского Союза. В прошлом году у нас было 696,9 тысячи тонн. По его словам, задача повышать урожайность гектара. Ряд хозяйств уже показывают 40 центнеров с гектара при средней по региону 25,5. За январь-май 26 года произведено около 300 тысяч тонн молока, 290,5 миллиона штук яиц и чуть более 507 тонн продукции аквакультуры. Регион обеспечен молоком на 186,5%, картофелем на 115%, яйцом на 135%. В Вологде завершили ремонт первых 5 дворов по программе ФГГС в 2026 году. На текущий момент полностью завершен ремонт 5 из 27 запланированных на этот год дворовых территорий. Объекты находятся на стадии приемки, качество оценивает глава города. Ремонт уже выполнен по адресам Чернышевского 67, Ленинградская 26, Герцена 49Б, а также на Медуницинской 15 и 19А. В активной фазе работа еще на двух объектах – Козленской 13А и Новоархангельском шоссе 21. Параллельно ведутся работы на 17 адресах, включая 3 двора на улице Михаила Поповича и 2 на улице Ярославской. Девять ветеранов СВО выступят на чемпионате Билимпикс в Казани. В конце июня в Казани во второй раз состоятся соревнования для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью. В этом году турнир, организованный в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», соберет втрое больше участников, чем в прошлом сезоне. Свои навыки защитникам предстоит продемонстрировать более чем в 20 основных и 7 демонстрационных компетенциях. Вологодскую область на чемпионате представят 9 ветеранов из Вологды, Череповца, Великоустюгского, Междуреченского, Шекснинского и Харовского округов. Соревнования пройдут по различным профессиональным направлениям – от адаптивной физкультуры до высокотехнологичных специальностей. В Вологде в пятый раз проходит фестиваль «Вологодские дворики». Он объединяет музыку, народные традиции, ремесло, театр и литературу. В этом году творческими площадками стали 9 исторических двориков города. В центре ремесел в доме Наумова прошли мастер-классы по росписи, резьбе по дереву и гончарному делу. Фестиваль проходит в рамках проекта губернатора «Лето русского севера». Юбилейная выставка череповецкого художника Евгения Мартышова открылась в Вологде. В музейно-творческом центре народного художника России Владимира Корбакова экспозиция отражает более чем полувековой творческий путь мастера. На выставке представлено свыше 40 живописных и графических работ разных жанров, многие из которых зрители увидят впервые.
0: Спорта.
1: Вологодские легкоатлетки завоевали 2 серебра на всероссийских соревнованиях. Дарина Цветкова заняла 2-е место на 100-метровке в беге с барьерами. Анжела Ершова стала серебряным призером в беге на дистанции 400 метров. Турнир «Будущие чемпионы России» проходит в Ярославле. В нем участвует около 1000 спортсменов. Вологжан приглашают поучаствовать в фестивале «Дыхание улиц». Проявить себя можно будет в 7 видах спорта – стритболе 3x3, стрит-воркауте, BMX, самокайтинге, скейтбординге, волейболе и брейкинге. Состязания пройдут с 23 по 27 июня на стадионе «Локомотив» в комплексе «Вологда-арена» и скейт-парке «Яма». Электронная регистрация открыта на сайте организаторов.
0: города на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, кратковременные дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центра» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли за неделю населенные пункты Артема и Райалександровка в ДНР. За истекшие сутки освобождена Юрковка. В Константиновке штурмовые группы продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части города и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. За неделю освобождено от украинских боевиков 627 зданий, уничтожено более 540 украинских военнослужащих, свыше 160 единиц различного вооружения, военной техники, а также 116 автомобилей. Всего в зоне ответственности южной группировки войск ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих, 27 боевых бронемашин, 143 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии. За неделю нанесено поражение живой телетехники 12 украинских бригад. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 14 часов перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем. Взрыв прогремел в Харькове, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Артищев на брифинге по вопросам анализа опубликованных Национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины. По словам генерала, материалы американской разведки подтвердили, что биолаборатории на Украине территории спонсировались из госбюджета США. Американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах.
3: В документах указаны объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Подчеркиваю, что там проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Ранее обозначенные Минобороны и МИДом России места дислокации и направления исследовательской деятельности биолаборатории в настоящий момент подтверждены материалами Национальной разведки США.
1: Ранее офис главы нацразведки США Тулси Габбард обнародовал информацию о финансируемых американскими властями биолабораториях на Украине. Из опубликованных файлов следует, что таких учреждений 40, причем в одном из них, в Одессе, хранится биологическое оружие. У России есть ощущение, что у США может появиться изменение подхода к урегулированию по Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что Вашингтон поддерживает Киев путем принятия санкций против России, специальных программ по содействию ВСУ. Лавров также заявил, что Соединенные Штаты хотят вытеснить российские компании с энергетических рынков. И еще, по словам министра, Россия надеется, что подписанный США Ираном меморандум позволит не допустить возобновления насилия в ближневосточном регионе. Погибшая при атаке ВСУ на автобус в Брянской области женщина, гражданка Беларуси, была беременна, сообщил постпред Республики пресс-НГ Игорь Назарук. По его словам, Белоруссия рассматривает атаку ВСУ на автобус в Брянской области как попытку вовлечь республику в военный конфликт. Напомню, в среду ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды. Дети ехали из Белоруссии на спортивные сборы и отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили ранения. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на четверть до 14,25% годовых. Регулятор впервые с 2020 года использовал шаг в 25 базисных пунктов. С начала года ЦБ трижды снижал ключевую ставку на 0,5%. В своем заявлении регулятор отметил, что экономика России растет умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен немного снизился, но остается в диапазоне 4-5%. В пересчете на год ЦБ также отметил ускорение роста кредитования в последние месяцы. Добавлю, аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки до 14%. Роснефть на 20% превысила плановые показатели добычи на проекте «Сахалин-1». Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава компании Игорь Сечин. В 2026 году компания начала активное бурение одновременно на всех трех месторождениях проекта. Кроме того, в прошлом году на шельфе запущен новый объект «Южный купол месторождения Адапту» с рекордными пусковыми дебитами скважин до 2600 тонн в сутки. Сечин отметил, что после ухода прежнего оператора Роснефть перехватила управление в практически аварийной ситуации. В кратчайшие сроки восстановлены добыча и экспорт нефти, возобновлены поставки газа в Хабаровский край, сохранено более 3000 рабочих мест. Грозы прогремели на западе и юго-западе Подмосковья в пятницу днем, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Ранее синоптик рассказал, что кратковременные дожди во второй половине дня, локальные грозы и температура до 21 градуса ожидаются в Москве в пятницу. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 20 градусов, местами кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в субботу без осадков, плюс 23-25.
0: Маяк.

0: Булат Акуджава. Продолжаем нашу программу. Рит, слово «двугривенный» тебе знакомо? Двугривенный.
1: Ну, я не видела вблизи, нет, эти деньги.
0: Не понимаешь, о чем речь,
1: нет.
0: Да?
1: Я, ну, я примерно какой-то образ.
0: А я вот сейчас слушаю с таким удовольствием. Пятиалтынный. Я слышу и думаю, как же вот время беспощадно уничтожает какие-то слова, привносит новые слова. Зато можно, вот пишут люди, слово «лом» означает лидер общественного мнения, понимаешь? Так что и вот так вот бывает. Все вот так в жизни меняется, песни. Но очарование остается от Булата Акуджавы. Тысячи, я бы сказал, десятки тысяч людей сейчас сочиняют песни под кого-то. Я это знаю вот с профессиональной точки зрения. Вот под кого-то сочиняют. И загружают в эти искусственные интеллекты оригиналы. И получают некие произведения. И пишут свою фамилию. Понимаешь? Пишут, что это они сочинили.
1: И вот обратилась к искусственному интеллекту двугривенный. На всякий случай справка. Знаменитая серебряная, позже медно-никелевая монета Российской империи и СССР. Достоинством 20 копеек.
0: Правильно. Двугривенный, 20 копеек. Но это вот 50-е, 60-е годы, 20 копеек. Вообще, эти 20 копеек, они были, по-моему, до реформы 61-го года. Вот мы сегодня к слову «деньги» будем возвращаться, но с разных сторон. В первую очередь, с твоей вот этой бессеребреннической позиции, понимаешь? Поэтому будем говорить. Так, смотри, у тебя есть интересные соображения по поводу японской музыки, я знаю. Есть соображения по поводу погибшего... артиста.
1: Да. Оливер Три. Он такой тоже, вот когда мы говорили, они обычно, когда люди выглядят, не то что бодипозитив, а просто он правда как... Как вот все смеются, какой-то в Финляндии есть тоже, или в Эстонии, политик, у него челка такая, выбритые какие-то виски, у него такая смешная прическа, и все его, ну, как бы, знают.
0: А он, наверное, лом. Лидер общественного мнения.
1: Да, он просто
0: понимаешь?
1: Так подстригнул прямые волосы и так под прямым углом стригутся с челкой и с висками. Ну и вот этот Оливер Три тоже забавный, с усами, как-то жил-жил и вдруг разбился на вертолете.
0: Да,
1: и
0: давай...
1: Необычный.
0: Извини, да, я думаю, что мы найдем сегодня время, и чтобы послушать этих интересных артистов, безусловно. Но мы с тобой анонсировали Пола Маккартни, анонсировали день рождения, 18 июня ему исполнилось 84 года. Рассказывать о своем общении с Полом Маккартни я не буду, поскольку делал это неоднократно. Я сделал мини-опросик, и вот прислали слушатели соображение, какой трек послушать. Учитывая замечательные предложения, надо сказать, и битловские, и Wings, и такие сики, и охватили, конечно, слушатели. Сейчас я просто открываю, чтобы под рукой было масса всяких интересных моментов. Но пришло вот какое сообщение. Я для затравки сказал, что есть вот такая русская народная песня, которую у нас называют «Хоп, хей, хоп». Вот. «Хоп, хей, хоп». Да, на самом деле он поет «Хо, хей, хо». Кому-то это «П» привиделось. И есть версия, очень смешная, где в конце довольно длинного произведения начинается чистая цыганочка, то бишь музыканты это называют дубль, они в дубле начинают просто разгуливаться. Давай-ка ее, эту версию,
1: давайте
0: послушаем. И заодно поздравим Пола нашего Маккартни.
1: 84 года.
0: Да, цифра солидная.

0: Погнали, наши городские.
1: Пошла плясать губерния.
0: Вот это музыка, понимаешь? А то Маккартни, Маккартни. Вот какие песни надо играть. Браво! Еще раз поздравляем,
1: да?
0: Пола Маккартни. Да, это концертный вариант с пластинки концертной, подсказали слушатели. Я уж и забыл, что такая версия существует. Я думал поставить, у меня в телефоне спрятано записанное, мы с Колей Расторговым были на его чеке в Олимпийском, и он там пел «Петрушка, бабушка, Петрушка, бабушка», играл на укулельке, по-моему. Вот, ну... Вот это веселее. Рит, дорогая Рита, официально,
1: да,
0: к тебе
1: такое?
0: Обращаюсь. Я знаю, что ты плакала, рыдала от одной японской
1: денег
0: песни.
1: Денег нет, помнишь?
0: Денег нет.
1: На деньги хотя говорить.
0: Ты плакала, рыдала. Песня, которой 10 лет, и которая из японского аниме. И ты меня жутко сейчас заинтриговала. Отчего же ты плакала и рыдала? Вот я жутко хочу, просто невероятно, слово «жутко» уже 20 раз повторил, что отвратительно.
1: Можно порекомендовать нашим слушателям любого возраста, потому что аниме есть как вот сериалы, а есть фильмы, прям полуметражные, там полтора часа он идет или два, называется «Твое имя», «Your Name». И оно, это кино, представлялось в кинотеатрах 10 лет назад. Я даже не знала, что так быстро эти 10 лет пробежали. И как такие люди, это просто необычно, это очень красиво и очень реально. То есть вот как люди рисуют, как будто ты в реальном городе каком-то японском находишься. И реальные люди, и все, и какой-то сюжет, романтика. И вот группа там Red Wimps, они называются. Это английское какое-то словосочетание, но это им только понятно.
0: Я обязательно сделаю в плейлисте, вот сейчас уточню, как пишется, чтобы наши слушатели могли все это увидеть и этот фильм посмотреть.
1: Sparkle – это как искра. Искра, да, вот так. Конечно, любовь, отношения, романтика. И когда, все-таки есть что-то в людях хорошее все-таки.
0: Я бы ударение поставил здесь ближе к японскому – в людях. Есть в людях что-то хорошее. А у меня смыкается посол Японии, аниме, твоя поездка в Японию на концерт «Оазис». У меня все смыкается. Вот
1: песня красивая.

0: комментируй. Обрати внимание на аранжировку, на вот
1: да,
0: подачу.
1: Великолепно.
0: Я среди слов услышал слово «кац». Вот, но да? я его пропускаю, да. Я не думаю, что ты настолько глубоко вот решила какие-то свои вопросы, вот эти около японские. Но это слово проскочило, ты знаешь. Слушатели тоже вот обратили на это внимание.
1: Я нашла хоку, написанное в 1644 году.
0: Прочитай, пожалуйста.
1: Звучит это так. Из сердцевины пиона медленно выползает пчела. О, с какой неохотой.
0: Класс. А я уже подумал, пиона, шпиона. И вот все замыкается тогда.
1: И как это образно? Из сердцевины пиона выползает медленно пчела. О, с какой неохотой. Ну да, есть такое.
0: Класс.
1: Да.
0: Класс. Но скажи мне, вот зрительный ряд, который... Вот сейчас эта музыка играет. Ты представляешь вот эти картинки? Ты этот фильм видел или куски из этого фильма?
1: Да, да, да. Я ходила в кинотеатр «Октябрь» вот на Арбате. Угу. С ребенком своим.
0: Как ребенок реагировал 10 лет назад?
1: Ну, там, я не знаю, сколько это... 9 лет ей было?
0: 9 лет.
1: 19 минус 10, 9. Ну, нет, там любовь какая-то. Нет, наверное, в 9 лет еще любовь непонятна.
0: Это ты
1: любовь
0: про себя?
1: Любовь к родине только понятна. И к родителям.
0: Ох, дорогая Рита.
1: Да.
0: Спасибо тебе за эту японскую вставку.
1: Угу.
0: И честно,
1: необычно, да.
0: Да, честно тебе хочу сказать, что вот хоку на меня произвела сильное впечатление.
1: О, с какой неохотой.
0: Да.
1: Выползает из пиона пчела.
0: Это правда красиво. Пионы, как раз сейчас время пионов, поэтому... И действительно, есть такие пиончики, у которых сердцевина, знаешь... А, они не вот такие,
1: желтенькие,
0: как...
1: Такие.
0: Да, да, да, да, да, сердцевина.
1: Листик и тычинки мы учили на биологии. А дуванчик полевой.
0: Ну давай идем дальше. Вот пишут слушатели, все нравится, новинки. Леонардович.
1: Давайте.
0: И Рит, новинки не забывайте. Значит, буквально пару дней назад вышла песенка, которая будет в альбоме гитариста группы The Smiths Джонни Марр. Он очень известный манчестерский такой перец. Джонни Марр. И сейчас кивают головой те, кто следят за музыкой. И за Смит следят. Смитс. Ну, буду просто говорить. Без TH. Просто Смитс. Неоднократно об этом были разговоры. Песня абсолютно новая. Он продвигает альбом. Это первая песня на альбоме. Это первый сингл. Он говорит об очень интересной концепции. Поскольку альбом называется The Age of Everything. Время всего. То есть имеется в виду эпоха, когда одновременно все происходит. И он пишет об этом, двоеточие. Кстати, я вот эту маленькую публикацию подготовил завтра. Яндекс.Дзен, Телеграм, она будет такая чуть-чуть более развернутая. О чем он пишет «Время всего»? О том, что когда люди видят какие-то гиперважные, значимые новинки технологического характера, типа искусственного интеллекта, в первую очередь они, конечно, боятся. И это понятно. Но вот я пригляделся к музыкальным каким-то трекам, которые сделаны искусственным интеллектом. Да, они звучат немного удручающе. Но, говорит Джонни Марр, при этом они же какие-то новые горизонты открывают для человека. Ведь правда? Ведь верно? Как спрашивал герой известного произведения Ильфа и Петрова. Послушаем сингл Джонни Марра. Звучит, кстати, вполне прилично.

0: Студия Владимира Матецкого. Выглядит идеальный семейный отпуск.
1: Утром выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.

0: Круглосуточно РОО. 6+.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и эко-проекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за неделю сбиты 89 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и 3909 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центра» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли за неделю населенные пункты Артема и Александровка. В ДНР за истекшие сутки освобождена Юрковка. ВКС России нанесли удары 3 авиабомбами ФАБ-500 по мосту на логистическом маршруте ВСУ в Сумской области, 3 ФАБ-500 по пункту управления украинскими беспилотниками в Харьковской области. Уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. Ведомство показало кадры, как истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожают цели. Кроме того, ВКС России прямым попаданием бомбы ФАБ-3000 в пункт времени дислокации ВСУ уничтожили до 20 боевиков у населенного пункта «Маяки» в Донецкой Народной Республике. Еще российские военные нанесли удар дронами «Герань» по украинскому логистическому центру «Новая почта» в районе города Сумы. Склад использовался ВСУ для доставки, хранения, сборки беспилотников и их комплектующих. Минобороны опубликовала кадры удара. Банк России снизил ключевую ставку на четверть до 14,25% годовых. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор принял осторожное решение по ставке. Она отметила, что существует риск ограничения пространства для дальнейшего снижения показателя.
2: Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
0: По словам Набиуллиной, для дальнейших решений по ключевой ставке могут потребоваться паузы. Это необходимо, чтобы оценить всю поступающую информацию. Эффект предыдущих решений пояснила глава ЦБ. Отвечая на вопрос о своем отсутствии и возможной отставке, Набиуллина заявила, что у нее, цитата, была простуда и она потеряла голос. БТС «Мост Холдинг» победил на аукционе по продаже госпакета ЮГК «Юж-Урал-Золото». Компания заплатит за ЮГК 93 миллиарда 200 миллионов рублей. Сегодня состоялся голландский аукцион с понижением цены по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ЮГК.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Спартак» обменял нападающего Никиту Коростылева в московское «Динамо». Новичком красно-белых стал форвард Максим Кумтуа. Чемпион мира в составе национальной молодежной сборной Канады Кумтуа провел 2 сезона в КХЛ в составе «Динамо». Всего на его счету 97 очков в 134 матчах. «Металлург» продлил соглашение с нападающим Егором Коробкиным. Новый срок контракта рассчитан до конца сезона 27-28. Форвард Степан Никулин, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение Сибири. В минувшем сезоне Никулин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Сегодня в Новогорске на базе футбольного «Динамо» прошла первая пресс-конференция нового главного тренера «Бело-голубых» Сандра Шварца, на которой он в том числе рассказал о поставленных задачах.
2: Я знаю, конечно, о том, что многие на протяжении долгого времени ждут от нас трофеев. Я это все понимаю. С другой стороны, наверное, сейчас нет смысла говорить об этом, да. Об этом, наверное, будет более целесообразно говорить уже непосредственно в мае. Мы не знаем сейчас, что произойдет через достаточно долгое время, да, если мы говорим о майских перспективах. Это как раз тот момент, который я проговорил ребятам. Я проговорил им о том, что в первую очередь то, что сейчас мы можем сделать, мы можем фокусироваться на той работе, которая предстоит перед нами. Мы должны создать ту атмосферу, которая нам будет способствовать, и мы должны создать тот стиль игры, который будет привит именно нашей команде. И, соответственно, уже ближе к завершению чемпионата мы сможем с вами сесть и уже посмотреть, как все это будет выглядеть.
1: Также «Бело-голубые» объявили о продлении контракта с вратарем Андреем Луневым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опцией продления на 2 сезона. Вопрос о расширении системы Fan ID на матче пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается. И в случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе. В финальной схватке в весовой категории до 66 килограммов Абдулаев уступил чемпиону мира 25 года японцу Такеши Такиоки. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
4: Потрясающий, масштабный.
5: Очень круто.
6: Третья часть самая яркая, самая классная.
7: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
8: Опять ремонт делать.
9: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
10: Вот так вот.
11: Просто высший пилотаж.
12: Самый лучший.

0: Артист, который сейчас звучит в эфире, это Бонгезиви Мабандла, южноафриканский исполнитель, которого называют загадочным духом африканского соула. Он, его творчество, вернее, отмечено наградами, в том числе South American Music Awards, SAMA, лауреат Metro FM, Fido Awards. В общем, очень-очень уважаемый артист. Я случайно напал на его музыку, это здорово. И для тех, кто интересуется, не сразу, где-то через час, может быть, даже через полтора после эфира, где-то в районе 6:30, 7 ближе, я публикую вот этот список, трек-лист. Рит, ты плачешь, да?
1: Мабандла? Нет, я смотрю на него. Он молодой.
0: Он красивый.
1: Этот, да, парень?
0: Да.
1: Если это то.
0: Это тот парень. Насчет тот и, конечно, здорово. Это сейчас... Это, знаешь, как используется?
1: Подожди, Мабандла, это может быть что угодно.
0: Нет, это не может быть что угодно, Рита. Не уходи, пожалуйста, от тематики.
1: Мабандла – это фамилия, судя по всему. А Бонгезиве – это имя. Сейчас,
0: да, простое имя на языке исикоса. Твой любимый язык, кстати. Я знаю, что ты свободно общаешься. Ведь ты знаешь исикоса, да?
1: Знаю, конечно. South African singer.
0: Отвечай.
1: Ты проворачиваешь ингушский назад.
0: Я провернул ингушский два раза назад, и у меня получилось. Да. Все совпало. Ага. Нет, на самом деле, кроме шуток, это интереснейшая музыка, здорово сделана.
1: Правда, красиво, это завораживает.
0: Да, это завораживает. И... Я много листаю этнической музыки, мне все больше и больше нравится вот этника. Mm-hmm. Все, что касается соотношения коммерции и вот корневой этнической музыки, это бесконечная тема. Mm-hmm. И мы ее периодически поднимаем и будем поднимать. Мне все больше и больше нравится то, что дальше от коммерции. Вот, mm-hmm. Я понимаю, что с точки зрения зарабатывания денег... Для многих артистов это большой и серьезный выбор, и там, и здесь, и все такое прочее, мы это прекрасно знаем, понимаем, но при всем при этом вот какие-то более глубинные вещи, пускай они не будут коммерчески успешными, они все равно нужны, поскольку они дают представление о истоках и так далее, и так далее. Так, я уже смотрю на следующее произведение, это группа The Police, и у меня есть маленький... очень симпатичный рассказ. Дело в том, что Рик Беато, известная личность, да, в Ютьюбе, Рик, не

0: Ригбята, который ведет свой канал.
1: YouTube, интервью и всякие.
0: Да-да-да, замечательный
1: разборы.
0: Парень, симпатичный. Вот, у больших, как говорится, звезд берет интервью, они все к нему идут в гости. Разговор с барабанщиком The Police Стюартом Коуплендом. Mm-hmm. И он говорит, что мы, у нас до драк доходило со Стингом. Mm-hmm. И дальше, внимание, я пошел к психологу. Речь шла о реюнион серии концертов, больших стадионных концертов группы The Police. То бишь, очень серьезное дело во всех отношениях. Mm-hmm. Да, они расстались не на очень хорошей ноте, там траливали и так далее. Но надо воссоединяться, чтобы зарабатывать копейку. Для него это гораздо важнее, чем для Стинга, поскольку Стинг гораздо, так сказать, финансово более устойчивый персонаж. И вот он говорит, я пошел к психологу. И несколько сеансов у психолога помогли мне понять разницу взглядов на музыку. Мне психолог объяснил то, что Стинг – человек, которого интересуют собственные песни и то, как они будут звучать. Он хочет реализовать себя через эти песни. А ты, барабанщик, хочешь хорошо сыграть просто на сцене. И тебе все равно, в какой песне играть. И вот здесь проходит водораздел. И я вспомнил все свои за 50 с лишним лет вот эти вот какие-то терки с музыкантами еще в 70-е годы. И я это понимал, но я никогда это не формулировал. Разные интересы у людей. Вот они играют в одной группе, а человеку вообще не интересно. Ни коллеги, ему важно, чтобы было реализовано его творчество. Это творчество порой... Ну, я не про Стинга. Порой, ну, никуда не годится, грубо говоря. Или является собой нечто очень корявое, требующее массы работы над этими произведениями, которые осуществляют коллеги. Они приводят это произведение в порядок, после чего этот человек, который, я сейчас пальчиками показываю, автор, он получает все, как говорится, ковришки от этого произведения. А на самом деле это... некий коллективный творческий процесс, который принес плоды. Понимаешь, сколько тонкостей здесь возникает? Я думаю, то, о чем я говорю, понятно нашим слушателям, поскольку проецируется на все, что угодно. И, например, на научную деятельность. И, ну, разные люди, они рядом, эти люди, но у них абсолютно разные взгляды. Очень интересное интервью, оно мне очень понравилось, вот. Ну, самое время послушать группу The Police.

0: Costume, группа The Police, я вспомнил фразу, которую произносит барабанщик Стюарт Копланд, говоря вот об этом объединении, когда они поехали в реюнион, в серию реюнион концерт отыгрывать. У меня было ощущение, которое я могу описать так. Как будто я надел на себя костюм Прада, сделанный из колючей проволоки. Нравится такое, Рит? Ну, дело...
1: Нет, я вспомнила, что в песне в этой есть куплет, там очень интересный сюжет этой песни. Эта песня была в 80-м году.
0: Школьник.
1: Да, и
0: учитель
1: сам Стинг,
0: школьники, да.
1: Да, сам Стинг преподавал в школе какое-то время, и это вот такая странная, неоднозначная ситуация, когда действительно девчата старших классов влюбляются в учителей симпатичных, молодых, если такие бывают. Вот. И там как раз говорят, когда он ее увидел, и там есть он ее видит, и как-то ему он смутился, как в книге Набокова.
0: Да,
1: там
0: да,
1: есть прям,
0: да.
1: It's Book of Nabokov.
0: Набоков. Если не ошибаюсь, рифма со словом каф, кашлять. Каф и Набоков.
1: Да, Набоков.
0: Если я не ошибаюсь.
1: Да, похоже.
0: Слушай, у меня к тебе вопрос психологический, связанный с дочкой. Дочке 19.
1: Ой-ой-ой.
0: У дочки есть подруга. По твоей дочке подруга. И ты своим прищуренным опытным глазом видишь, что девочка гнилая. Подруга.
1: Нет,
0: гнилко.
1: Таких нету. Нет, такого нету.
0: Ну, не открещивайся, подожди. Твои действия...
1: Я даже не буду джаджмент.
0: Нет, твои действия. Ты будешь дочке объяснять? Или будешь, например, не станешь с дочкой говорить, а аккуратно попробуешь поговорить, например, с родителями этой девочки? Ну, давай на попозже чуть-чуть.
1: Нет. Я дочке на дела не лезу. Я просто вижу людей вокруг. Вот это интереснее как раз. Давайте оценочное суждение.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Для 11-классников Вологодской области завершился основной период ЕГЭ. В соответствии с расписанием ГИА, для участников единого государственного экзамена предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов. Это с 22 по 25 июня. Экзамены пройдут с соблюдением того же порядка, что и в основные даты. Так, 22 июня состоятся экзамены по русскому языку, литературе, физике, информатике, химии, а также иностранным языкам. Письменная часть. Для участия в них зарегистрировалось 443 человека, в том числе 263 выпускника на экзамен по русскому, 45 по физике, 32 по литературе, 30 по информатике, 29 по химии, 28 по английскому и 6 по китайскому языку. Как отметила заместитель губернатора, министр образования области Екатерина Целикова, для проведения ЕГЭ будут открыты 5 пунктов проведения экзаменов, 3 в Вологде и 2 в Череповце. Кроме того, 23 июня выпускники смогут сдать иностранные языки, устную часть, математику, биологию, географию, историю и обществознание. Резервные дни 24 и 25 июня предусмотрены для сдачи всех учебных предметов. Завтра начинается приемная кампания в вузы и колледжи области. В этом году прием программы среднего профессионального образования открывают 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. Доступно около 8,5 тысяч бюджетных мест. Университеты будут принимать документы до 25 июля, колледжи – до 15 августа. С подробной информацией о поступлении можно познакомиться на сайтах образовательных организаций. Более 50 специалистов занято на ремонте улицы Конева в Вологде. Дорожное полотно на участке протяженностью 1200 метров от Воркутинской до Можайского проводит подрядная организация «Дорожное управление». Ремонт Конева начался еще в прошлом году. Тогда специалисты заасфальтировали участок от Воркутинской до Кружного. На перекрестках с улицами Архангельской, Пригородной и Беляева появились дополнительные полосы для поворота направо. На участке обновили тротуары и сделали велодорожки. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, ремонт Конева проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас на участке Конева от Можайского до Воркутинской специалисты занимаются большим комплексом работ. Все работы идут в срок, планируем уложиться до конца сентября этого года. Фильм открытия Каннского фестиваля покажут на днях Voices в Вологде. Российская премьера новой картины французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй» состоится на фестивале «Дни Voices». Именно эта картина открывала 79-й Каннский кинофестиваль. Действие фильма разворачивается в Париже 1920-х годов. В центре сюжета история художника, переживающего потерю любимой, и молодой авантюристки, неожиданно ставшей его музой. Новая работа одного из самых известных французских режиссеров сочетает романтическую комедию, мелодраму и атмосферу кино золотых 20-х, отмечают критики. Вологжане смогут посмотреть картину 4 июля в кинотеатре «Ленком». Фестиваль уличных театров «Кружево истории» начинается сегодня в Вологде. Показы пройдут с 19 по 21 июня. Площадками для спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер рядом с ЦУМом. Так, сегодня в 18:30 пройдет театрализованное шествие по аллее проспекта Победы, после чего на Кремлевской площади состоится торжественное открытие фестиваля. Для вологжан выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов. Исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» состоится в эти выходные. На территории музея-заповедника пройдет реконструкция сражений между польско-литовскими войсками и защитниками обители. Гости узнают историю осады, смогут посетить интерактивные площадки, побывать на ярмарке и выступлениях фолк-групп. Также пройдет парад представлений исторических клубов, показательное выступление по владению средневековым оружием, турнир конных лучников. Фестиваль продлится 2 дня, 20 и 21 июня.

0: Погода на маяке.
1: О погоде на выходные. В субботу, 20 июня, в Вологодской области ожидаются небольшие дожди. Ночью плюс 8-13, днем от 16 до 21 градуса тепла. В воскресенье, 21 июня, без осадков. Ночью от плюс 7 до плюс 12, днем от плюс 22 до плюс 27. В понедельник, 22 июня, на западе и в центре области ожидаются вновь дожди. Температура ночью от 11 до 16 тепла, днем от 22 до 26 с плюсом. А сегодня в Вологде и Череповце также преобладает пасмурная погода, кратковременные дожди, ветер западный 4-5 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России с 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли за неделю населенные пункты Артема и Рай-Александровка в ДНР. За истекшие сутки освобождена Юрковка. Опубликованные директором Национальной разведки США Тулси Габбард материалы являются доказательством нарушения Киевом обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Артищев. По словам генерала, данные Минобороны России о наличии биологических лабораторий на Украине нашли свое подтверждение.
3: Наше неоднократное заявление о формировании демократической партии США законодательной базы для финансирования военно-биологических исследований были подтверждены в опубликованном пресс-релизе главы национальной разведки. Распределение денежных средств также осуществлялось по системе грантов через украинские и международные научно-технологические центры. Считаем опубликованные документы очередным доказательством нарушений киевским режимом своих обязательств в рамках конвенции и будем добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках. Таким образом, все обвинения Российской Федерации в распространении дезинформации, проведении гибридных операций с целью введения в заблуждение международной общественности абсолютно ложны. Минобороны России продолжит анализ поступающей информации. Определенный пласт очень серьезных новых материалов у нас уже имеется. Проводится анализ этих материалов и изучение соответствующих документов. О результатах будем вас информировать.
1: Ранее офис главы нацразведки США Тулси Габбард обнародовал информацию о финансируемых американскими властями биолабораториях на Украине. Из опубликованных файлов следует, что таких учреждений 40, причем в одном из них в Одессе хранится биологическое оружие. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, дальнейшие изменения ставки не являются предопределенными. По ее словам, может потребоваться время для оценки поступающей информации, оценки ранее принятых решений.
4: Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. И подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными. Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений.
1: Глава ЦБ допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо. По словам Набиуллиной, подорожание бензина может также отразиться на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний. Комментируя слухи о своем здоровье и возможных кадровых перестановках в ЦБ, Набиуллина подтвердила, что у нее была простуда, и она на некоторое время потеряла голос. Вот что заявила глава Центробанка, отвечая на вопрос журналиста.
2: Мы очень рады видеть вас в добром здравии. Не могу не спросить, вот ваше длительное отсутствие породило множество слухов о кадровых перестановках, о том, что вы хотите уйти. Можете ли вы их опровергнуть? Спасибо.
4: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
1: Как напоминает Интерфакс, глава ЦБ в июне не смогла принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка, так как была на больничном. Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии. Он заявил, что Тегеран не получит ни цента. При этом глава Белого дома отметил, что США выполнит договоренности с Ираном о 60-дневном сроке для проведения переговоров. Ранее сегодня в МИДе Ирана заявили, что продолжение атак Израиля на Ливан может иметь серьезные последствия для мира в регионе. США ответственны за остановку этих действий. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что на рынке нефтепродуктов складывается непростая конъюнктура. Есть объективные факторы – высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы, внеплановые ремонты НПЗ. По его словам, стабильное снабжение российских потребителей – одна из основных задач компании. Роснефть практически не направляет нефтепродукты на экспорт, почти все произведенное остается внутри страны. На АЗС компании ограничений по заправке практически нет. Сечин подчеркнул, что ажиотаж раздувать не нужно. Все заправки на 100% готовы к работе. Некоторые поставщики снижают объемы, но на заправках Роснефти гарантируется заправка всем потребителям. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра без осадков, +23-25, в Москве в субботу местами кратковременный дождь, 20 градусов.

0: Дэйв Эдмондс. Продолжаем нашу программу. Время 16:10 почти. Вернее,
1: Владимир Леонидович, а кто это?
0: Это Дэйв Эдмондс. Но ты должна угадать, чей продакшн. Просто не...
1: ALO, электрофлайт-оркестр.
0: Умница, умница. Джефф Лин, конечно,
1: конечно
0: же.
1: Конечно.
0: Его можно за 100 километров угадать.
1: Да,
0: 16:10 время, да. Это его продакшн, а артиста зовут Дэйв Эдмондс. Замечательный Дэйв Эдмондс, который сейчас, насколько мне известно, отошел от дел. Помню, была Love Sculpture, такая это еще конец 60-х. Они играли «Танец с саблями» Хачатуряна, у них была версия очень лихая. И потом у него был проектик замечательный «Rock Pile». Я помню, эти пластинки появились, это уже конец 70-х, с ником Лоу. У меня эти все альбомчики были. Я помню, мне попала в руки его 45-ка «Crawling from the Wreckage». Я как-то ставил ее, такие рок-н-ролльчики. Вот. А с Джеффом Лином очень успешная была история. Он два альбома записал. Это «Information» и «Riff-Raff». Это 83-84 годы.
1: Он очень узнаваем, конечно. Ну,
0: да, он и сам
1: такие
0: продюсировал «Stray Cats». Вообще замечательный такой он. Симпатичный, задорный парень. Мне так хотелось этот трек поставить, вспомнить добрым словом «Слава Богу, здравствующего Джеффа Лина». Угу. Вот, он придумал вот это свое звучание, и все его узнают. Вот его немножко не хватает все-таки, Джеффа Лина. Понимаешь, Electric Light Orchestra. Я бы
1: надо
0: все-таки...
1: Надо глянуть. ELO, ага.
0: Да, отнес их.
1: I got a ticket to the moon.
0: Ну,
1: помнишь,
0: это русская народная
1: да-да-да-да-да
0: песня.
1: Да-да-да-да. Может... Ну ладно, ну, споем потом вместе.
0: Нет, ну ты, мы можем, ты можешь заказать что угодно, Рита. Ты можешь пиццу карбонары.
1: Бесплатно, главное. Платить не надо, видишь, ты говорил про деньги.
0: Ну а деньги, а видишь, они, вот ты за что не хватайся, все равно они всплывают, проклятые. Мы можем Ticket to the Moon в конце программы поставить, как будто мы с тобой вот вместе, вдвоем взявшись...
1: На выпускном, в 57-м году. В 57-й школе и 67-й год.
0: У меня выпускной 69-й год.
1: А, 69-й.
0: Мой 69-й. Ты ко мне, пожалуйста, ласточка синеглазая, не примазывайся. Ладно. Понимаешь? Хорошо. У тебя другие года.
1: У меня 87-й.
0: Вот, ты говоришь, что помнить не помню. Вот как я все время вспоминаю Людмилу Марковну Горченко. Она работала у меня на студии. Вот, записывалась. Они писали песни, и она, помню, с собачкой приезжала, там мы с ней сидели, чай пили. Ее фразу вот я запомнил на всю жизнь, часто ее повторяю. Как немцы в Харьков входили, помню, а как уходили, не помню. Вот это была фраза Горченко.
1: Вот, я...
0: Да. Ну что, мы возвращаемся к делам сегодняшним. Матецкие, давай новинки. Вот Рита любит всякую чуму болотную, вот пишут люди, чуму болотную Рита любит.
1: Ну это, наверное, японцев, когда послушаешь, то, конечно, там...
0: А что ты по-фински запела, я не знаю,
1: тюк-каля-каля-каля-ка.
0: А ты меня вот ингушским попрекнула. Сама по-фински митакула. Ты знаешь...
1: Так что,
0: значит, рассказывай, подожди, сейчас, секунду, вот...
1: Сейчас я найду
0: да, вот,
1: ага.
0: Да, налей чего-нибудь, да, и вот слушай.
1: Да не, найду, не налью.
0: Но я перевожу на наш язык, ты понимаешь. Вот.
1: Ладно.
0: Ирландцы, молодые, давай, задорные, наглые. Все рассчитано на концертные выступления. Называются они Bleach 9-3. Причем 9-3. Bleach 9-3. Не успел посмотреть, что значит вот эти волшебные цифры, да и, в общем-то, и хрен с ними, понимаешь. Но я посмотрел их концертные выступления. Они пытаются воссоздать, и не без успеха, вот этот дух 70-х панк, панк-рока, понимаешь, ирландцы. Еще они такие молодые, они еще такие задорные, они еще такие ирландцы.
1: Так.
0: Ну, давай. Но песня,
1: давайте, как
0: песня...
1: называется?
0: Bleach 9-3. Но песню я взял не самую такую отвязанную, все-таки чуть-чуть поприличней, учитывая, что сегодня пятница, что это Рита, что уже вот ты готовишься к вечеру, и ты готовишь вечернее платье, но все-таки какие-то очень хитрые босоножки, обнажающие татуировки.

0: Они хорошие. Это классная концертная группа. Песни я специально взял такую, не самую отвязанную, но здесь очень здорово сделано вот этот интеракшн, взаимодействие гитарное, классное. Когда...
1: Да, звучит хорошо, да, плотно.
0: Очень, и она... Вот сразу видно, что они на концерте вот по-настоящему все это делают. Mm-hmm. Я мало про них что знаю, мало. Это очень сегодня привлекающая к себе внимание молодая новая группа. Mm-hmm. Вот, поэтому будем следить, будем приглядывать с тобой вместе.
1: Mm-hmm. Да, да, посмотрим, что там.
0: Да, а я вот сейчас пойдет. Тут, да, листаю все, что не попадя, под рукой у меня. И ты так. Вот упомянула 50-е. Вот знаешь, есть забытые имена, вспоминают Георг Отц, там, певец, да?
1: Да.
0: Но то, что его уже не знают, там, процентов, ну, я не знаю, 80 людей не знают, ну, да. Георга Отца. Магомаева все-таки помнят еще. То есть, ну, какие-то отголоски есть, хотя...
1: Кобзона вспоминали.
0: Нет, это да, мы сегодня вспоминали. И людей останавливают на улице, вот, так сказать, твоих, вот, 19-летних твоих, вот, останавливают... Многие не знают таких фамилий, как Пугачёва. Они не ориентируются, кто это. Уже люди не ориентируются. Угу. Поэтому я хочу поставить певца. Уже я не ориентируюсь, честно скажу.
1: Да.
0: То есть я помню, да, что такая...
1: Славик, не нагнетай. Кто?
0: Да нет. Ну, Леонид Герасимович Кострица. Певец.
1: Давай,
0: 56-й год.
1: Да давай.
0: Давай, поехали.
1: Эту песню я посвящаю своим родственникам Стаганрогам.

0: Владимира Матецкого.
1: Потрясающая интонация у этого человека. Потрясающе. Во-первых, в наушниках столько мелочей слышно. Это и акцент на некоторых словах. Южный, чуть-чуть южный акцент. И он добавляет вот этого певческого драйва. Дорогая! Столько мелочей. Ну, вообще, очень интересно эти вещи слушать, поскольку они неправильные, тогда не правили вокал. То, что сегодня слушают люди, это все, ну, химия. Ну, там рок-группы, конечно, не занимаются вот этим эдитингом таким тщательным.
2: Я хотел тебе группу поставить одну, вот я увлекаюсь сейчас.
1: Да, но мне очень понравилось здесь... Вот эти все, знаешь, вот эти мелочи, над которыми улыбались потом уже в другие поколения. Без твоих голубых. Без твоих голубых.
2: Дорогая.
1: Глаз там. Без твоих голубых глаз. Дорогая, дорогая. И вот это твой. Вот эти интонации, ух. Слушайте, одно удовольствие. Так, какую ты хотела группу поставить?
2: Ну, вот как раз такой мой романтик песня была. А вот сейчас почему-то вот эта песня мне вот очень понравилась. Я не помню, какого года, но мне кажется, старая. Но мне так нравится вот этот драйв. И я не понимаю, почему. Давайте ее послушаем. Она очень короткая, емкая, называется «Сахар».
1: Так.

0: твоя музычка-то, Рит, твоя.
1: Не то слово.
0: Радиохулиганы, я бы так
1: прям
0: их назвал.
1: Прям 2 минуты 30 секунд абсолютного вот какого-то...
0: Отрыва, ну, я бы так
1: сказал. Отрыва, да. Отрыва. Просто люди... Это нет. System of a Down, да.
0: Да,
1: это
0: да,
1: называется,
0: да,
1: Sugar,
0: да.
1: Типа дорогая, ну как обращение.
0: Давненько, да, мы не слушали System of a Down, и очень, очень хорошо они вот с Леонидом Герасимовичем, они так как-то,
1: они
0: спарились,
1: как-то, да,
0: да, хорошо друг в какой-то, они подружились.
1: Чуть-чуть. Ну так, чтобы не расслабляться.
0: Да, и Леонид Герасимович доволен, и армянская диаспора, все довольны, mm-hmm. я тебе скажу, все очень-очень вовремя. Николь Кидман, артистка, как ты к ней относишься? Ты ее красивой считаешь, нарядной, какой, такой-сякой?
1: Да не знаю, я как-то никак к ней не отношусь. Мне что-то она, ну, спокойно к ней отношусь, вот так, наверное.
0: Вот видишь, мы совпадаем
1: вот
0: во многом.
1: Так, я даже не знаю, как сказали бы таганроги родственники. Что-то такое я не понимаю, что-то, вот, что-то в ней не то, мне кажется, все-таки. Хотя актрисы, знаешь, их...
0: Да, я знаю, как никто другой. Да, там ничего не разберешь, да. А муж ее, бывший уже, Кит Урбан, симпатяга, mm-hmm. гитарист, он же певец кантри и не только кантри. Mm-hmm. Нравится тебе он, нет?
1: Ну, наверное, он такой какой-то терпел вот это все. Можно так, это не сильно...
0: Ты имеешь в виду терпила, ты это имеешь?
1: Да, я это хотела сказать, но я не знала этого. Можно говорить в эфирах?
0: Нельзя, нельзя, ничего нельзя говорить, но тебе можно все.
1: Понимаешь? Ну ладно. Ну давай послушаем. Он кавер, слушай, да, записал хороший.
0: Нет, это альбом он выпустил. Молодец. Альбом кавер, но я выбрал uh-huh. песню оригинальную. Она единственная. Она в дуэте с Майклом Макдональдом, гениальным uh-huh. вокалистом, который uh-huh. вот сейчас кивают люди, кто музыкой интересуется поглубже. Они знают, кто такой Майкл Макдональд, но те, кто ага. захочет поинтересоваться, послушают обязательно и кайфанут от Майкла
1: Макдональда.
0: А нет,
1: Владимир Леонардович, у нас меньше минуты, мы целиком сейчас не сможем. Мы, наверное, уже после новостей,
0: тогда,
1: новостей спорта
0: тогда
1: вставим.
0: Мы
1: тогда скажите, кто это?
0: Тогда мы возвращаемся к вопросу...
1: Майкл Макдональд.
0: Да, нет.
1: Кто он?
0: Кто он? Он седой, красивый, симпатичный. Кит Урбан еще более приятный. Вообще он был гитаристом, на самом деле, Кит Урбан. И я видел кусок его интервью, очень интересный, где он говорит, что я вообще был гитаристом, играл турли-турли сзади, вот эти известные тебе, любимые. Играл турли-турли в группе, у нас был фронтмен, все как положено. И мне говорит наш... По-моему, менеджер или кто-то говорит: ты давай, парень, ты хотя бы на соло вперед выдвигайся. Типа выпад ногой сделай красивый, закинь гитареху туда на загривок. Народ надо как-то развлекать. Он говорит: да не, ну куда, меня там надо фа диез не промахнуться. Он говорит: ничего не промахнешься, давай закидывай. И в определенный момент, как это бывает, вот этот главный у них фронтмен то ли приболел, то ли еще чего-то, то ли отхлебнул лишнего. И вы...
1: Миша решил пораньше уйти со стройки, понял?
0: Ну да, поэтому начнем с Кита Урбана.
1: Давайте.
2: Студия Владимира Матецкого. Может быть, важнее не быть правым, а быть рядом. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: Реклама. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
5: ОЛБИН, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, освободили за неделю населенные пункты Артема и Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, а за истекшие сутки Юрковку. Подразделения группировки «Центр» за неделю взяли населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР, сообщили Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» за неделю нанесли поражение живой силе техники 10 украинских бригад и батальона беспилотных систем ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 1540 военнослужащих, 10 боевых бронемашин, 78 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор в пятницу предметно рассматривал три решения по ключевой ставке – сохранение, снижение на 0,25% и на 0,5%. Она отметила, что пространство для дальнейшего снижения сократилось. Это будет предметом обсуждения на следующем заседании. По словам Набиуллиной, дальнейшее изменение ставки не является предопределенным. Может потребоваться время для оценки поступающей информации, оценки ранее принятых решений. Прогноз средней траектории ключевой ставки ЦБ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз, сказала Набиуллина. Она также заявила, что бюджетный риск уже реализуется, вопрос в его масштабах.
2: Бюджетная и денежно-кредитная политика одновременно влияют на спрос в экономике. Если вклад бюджетной политики растет в целях реализации приоритетных задач, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора. И ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос. Только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения и нового витка инфляции.
0: Отвечая на вопросы журналистов, глава ЦБ допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо. По словам Набиуллиной, подорожание бензина может также отразиться на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам. Рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом, сообщили в правительстве. Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Вице-премьер подчеркнул, что главная задача сейчас надежное обеспечение топливом внутреннего рынка России, своевременной поставки и контроль цен. Правительство отметили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Израиль и ливанское движение «Хизбалла» предположительно достигли соглашения о прекращении огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. По его словам, режим прекращения огня начал действовать с 16 часов по московскому времени. Ранее сегодня в МИДе Ирана заявили, что продолжение атак Израиля на Ливан может иметь серьезные последствия для мира в регионе. США ответственны за остановку этих действий. Между тем, Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии. Он заявил, что Тегеран не получит ни цента. При этом глава Белого дома отметил, что США выполнит договоренности с Ираном о 60-дневном сроке для проведения переговоров.
1: Новости спорта.
3: Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» объявила о подписании нового контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опцией продления на 2 сезона. Вопрос о расширении системы Fan ID на матче пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается, и в случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Главная пока что новость сегодняшнего дня в континентальной хоккейной лиге – уход из московского «Динамо» нападающего Максима Комтуа. Тему продолжит Николай Саприн.
4: Московская «Динамо» официально попрощалась с Максимом Комтуа, канадским нападающим, который провел в клубе 2 сезона. Вместе с командой в 2025 году он стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ. За 2 сезона на его счету 134 матча и 97 набранных очков. Клуб выразил признательность Максиму за вклад в общие успехи и пожелал удачи в дальнейшей карьере. А ее он продолжит в составе московского московского «Спартака», с которым «Динамо» произвело обмен, получив за канадца 29-летнего Никиту Коростелева. В прошлом сезоне Коростелев побил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав в 60 матчах 35 очков. Нападающий Егор Коробкин подписал новый контракт с «Магниткой». Соглашение заключено на 2 года. В прошлом сезоне в 60 матчах регулярки и плей-офф на счету Коробкина 17 очков. Нападающий «Локомотива» Степан Никулин, который сейчас находится в статусе ограниченного свободного агента, принял контрактное предложение Новосибирской «Сибири». Теперь у «Локомотива» есть неделя, чтобы либо повторить предложение «Сибири», либо отпустить Никулина и получить за него компенсацию. Еще одна важная новость касается тренерского штаба «Акбарса». Казанский клуб продлил соглашение с тренером Александром Макритским, который уже 2 сезона работал в штабе Анвара Гатиятуллина и с тех пор отвечает за игру команды в обороне и в меньшинстве. В минувшей регулярке Акбарс стал 5-м по количеству пропущенных шайб 169 и 11-м по эффективности игры в меньшинстве.
3: Российский дзюдоист Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе. В финальной схватке весовой категории до 66 килограммов Абдуллаев уступил чемпиону мира 25-го года японцу Такеши Киоки. Мужская сборная России не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы во Франции в командной шпаге, уступив швейцарцам 38-41. В женской командной сабле россиянки вышли в полуфинал, обыграв Испанию 45-38. В следующей стадии они встретятся с Венгрией. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
5: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Майкл Макдональд.
1: Прекрасный
0: трек.
1: Я себе закачала.
0: Да, это
1: прямо
0: это лето, это пятница, это экстра класс оба вокалиста. И вот этот альбом, который он выпустил, сейчас критика вокруг него, кстати, 13-й по счету его альбом Кита Урбана. Критика его, ну, немножко там дергает, что уж очень это, есть такой термин, шмальц, то бишь, уж очень это, ну, понятно, да? Такое маслом масляное, вот я бы так...
1: А мне нравится. И мне нравится. Так как Шломоносов, помнишь? А мне нравится.
0: А мне... Не знаю, мне нравится. Как же не помнить анекдоты волшебные. Вот, на самом деле классно.
1: А мне нравится.
0: Да, между прочим, он очень уважаемый товарищ, и он очень здорово поет, Кит Урбан. И ты знаешь, давай вот еще кусочек я подготовил с мероприятия, где он поет один под гитару, под стратокастер, один. И ему потом подпевают, вступают чуть позже музыканты, и подпевка, такая гаспел такого типа. Песню Bee Gees. Дело в том, что я обожаю Bee Gees, знаю наизусть их весь репертуар, и очень мне хочется Кит Урбан. Вот он вырвался из этих объятий Николь Кидман. Ничего, формулировка нормальная? Но тебя не раздражает, я так понимаю.
1: Да нормально. А чё я сразу я?
0: А чё я? Дядь Вов.
1: Кто я и Николь Кидман?
0: Дядь Вов,
1: а чё я? Она сама по себе, а я...
0: Да и пускай живет, бог с ней. Давай. Биджис, как он делает, живаго.
1: Давайте.

0: Леонардович, ну, признаться, я к Николь Кидман даже лучше стал к ней относиться.
1: Ну что, парня нормального, нормального
0: ну,
1: парня.
0: Ну, хоть она его бросила же вот по итогу. Но
1: ты думаешь, а не он ушел, ну, нет? У тебя женская версия все-таки, да?
0: Я думаю, да.
1: А я думаю, он сам ушел.
0: Мы сейчас с Светланой Юрьевной обсуждали, что, мол, приходит она уставшая со съемок.
1: Так, вот. А он борщ не приготовил.
0: А он и сидит такой на диване со стратокастером.
1: Вот я люблю
0: на гало, причем, я говорю, ну да, на гало, стратокастер у него. Он и рок играть готов.
1: Ох, ты размечтался.
0: Мастер,
1: да.
0: Рок мой.
1: Елки-палки.
0: Очень смешно.
1: А вот Хорик пошел. Интересно то, что есть съемки. Я думаю, наши слушатели наверняка посмотрят. В зале Барри Гибб сидит. Барри из Биджиз. И он кайфует. Вот, пошло. Кусочек маленький.

0: классная песня. Ее в свое время делал Майкл Болтон, я помню. Тоже аранжировка.
1: А Джимми Сомервиль какой восхитительный был. Тоже,
0: да, ну песня потрясающая. Песня, да,
1: молодцы.
0: Просто. To Love Somebody.
1: Молодцы мужики вот эти.
0: Смотрю на часы, времени-то немного. У нас Ticket to the Moon. Значит, обязательно, Светлана, отложи его в этот тикет в сторону. Мы его используем.
1: За ним не занимайте.
0: За ним не занимайте. Женщина, вы за кем? А тут мужчина отходил. Помнишь, да?
1: Кто последний?
0: Кто последний? Ага. Значит, это была песенка такая с Чернавским. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я за вами, я за вами. Становитесь в очередь за мной. Что я хочу сказать? У нас есть трек забавный. Саманта Фиш. Не путать с Самантой Фокс. Ты помнишь, Саманта Фокс, она вся на... начитанная была такая, 7-го размера, вот. А это такая блюзовая девчонка, у нее вышел концертный альбом, и я, ну, там, все-таки не стал брать с концертного, для перебивки взял старый ее трек, относительно старый, кусочек, хотя бы девичьего мало у нас сегодня было,
1: да,
0: понимаешь?
1: Да.
0: Поэтому я вот хочу какой-то балансик. И песня такая необычная, она вроде около ритм... Нет, блюз-роковая, но прикольная.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Для 11-классников Вологодской области завершился основной период ЕГЭ. В соответствии с расписанием ГИА, для участников единого государственного экзамена предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов. Это с 22 по 25 июня. Экзамены пройдут с соблюдением того же порядка, что и в основные даты. Так, 22 июня состоятся экзамены по русскому языку, литературе, физике, информатике, химии, а также иностранным языкам, письменная часть. Для участия в них зарегистрировалось 443 человека, в том числе 263 выпускника на экзамен по русскому, 45 по физике, 32 по литературе, 30 по информатике, 29 по химии, 28 по английскому и 6 по китайскому языку. Как отметила заместитель губернатора, министр образования области Екатерина Целикова, для проведения ЕГЭ будут открыты 5 пунктов проведения экзаменов, 3 в Вологде и 2 в Череповце. Кроме того, 23 июня выпускники смогут сдать иностранные на языке, устную часть, математику, биологию, географию, историю и обществознание. Резервные дни 24 и 25 июня предусмотрены для сдачи всех учебных предметов. Завтра начинается приемная кампания в вузы и колледжи области. В этом году прием программы среднего профессионального образования открывают 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. Доступно около 8,5 тысяч бюджетных мест. Университеты будут принимать документы до 25 июля, колледжи – до 15 августа. С подробной информацией о поступлении можно познакомиться на сайтах образовательных организаций. Более 50 специалистов занято на ремонте улицы Конева в Вологде. Дорожное полотно на участке протяженностью 1200 метров от Воркутинской до Можайского проводит подрядная организация Дорожное управление. Ремонт Конева начался еще в прошлом году. Тогда специалисты заасфальтировали участок от Воркутинской до Кружного. На перекрестках с улицами Архангельской, Пригородной и Беляева появились дополнительные полосы для поворота направо. На участке обновили тротуары и сделали велодорожку. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, ремонт Конева проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас на участке Конева от Можайского до Воркутинской специалисты занимаются большим комплексом работ. Все работы идут в срок, планируем уложиться до конца сентября этого года. Фильм «Открытие Каннского фестиваля» покажут на днях «Voices» в Вологде. Российская премьера новой картины французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй» состоится на фестивале «Дни Voices». Именно эта картина открывала 79-й Каннский кинофестиваль. Действие фильма разворачивается в Париже 1920-х годов. В центре сюжета история художника, переживающего потерю любимой, и молодой авантюристки, неожиданно ставшей его музой. Новая работа одного из самых известных французских режиссеров сочетает романтическую комедию, мелодраму и атмосферу кино золотых 20-х, отмечают критики. Вологжане смогут посмотреть картину 4 июля в кинотеатре «Ленком». Фестиваль уличных театров «Кружево истории» начинается сегодня в Вологде. Показы пройдут с 19 по 21 июня. Площадками для спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер рядом с ЦУМом. Так, сегодня в 18.30 пройдет театрализованное шествие по аллее проспекта Победы, после чего на Кремлевской площади состоится торжественное открытие фестиваля. Для вологжан выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов. Исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» состоится в эти выходные. На территории музея-заповедника пройдет реконструкция сражений между польско-литовскими войсками и защитниками обители. Гости узнают историю осады, смогут посетить интерактивные площадки, побывать на ярмарке и выступлениях фолк-групп. Также пройдет парад представлений исторических клубов, показательное выступление по владению средневековым оружием, турнир конных лучников. Фестиваль продлится 2 дня, 20 и 21 июня.
1: Погода на маяке.
2: О погоде на выходные. В субботу, 20 июня, в Вологодской области ожидаются небольшие дожди. Ночью плюс 8-13, днем от 16 до 21 градуса тепла. В воскресенье, 21 июня, без осадков. Ночью от плюс 7 до плюс 12, днем от плюс 22 до плюс 27. В понедельник, 22 июня, на западе и в центре области ожидаются вновь дожди. Температура ночью от 11 до 16 тепла, днем от 22 до 26 с плюсом. А сегодня в Вологде и Череповце также преобладает пасмурная погода, кратковременные дожди, ветер западный 4-5 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Мясо, колбаса, Шикснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шикснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Подразделения Южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли за неделю населенные пункты Артема и Рай-Александровка в ДНР. За истекшие сутки освобождена Юрковка, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Красном Лимане Донецкой Народной Республики в течение недели. Штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 37 опорными пунктами, освободили 251 здание. В Красном Лимане противник потерял более 185 человек личного состава и свыше 45 единиц вооружения и военной техники, в том числе гаубицу М777 и бронеавтомобиль «Хамви» производства США, а также 24 автомобиля. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 боевые бронемашины, 120 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы. За неделю нанесено поражение формированием 10 украинских бригад. Минобороны России располагает новыми материалами, касающимися военно-биологической деятельности Пентагона на Украине, и в настоящее время проводит их анализ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев. Он сообщил, что помимо списка данных о биолабораториях на Украине, опубликованных главой нацразведки США Тулси Габбард, существуют отдельные проекты.
3: Проект ЮПИ-1 был направлен на изучение рикетсии и других болезней, распространяемых членистоногими. В рамках масштабного проекта ЮПИ-2 оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков тулеремии и сибирской язвы. У нас имеются сведения о проведении 10 подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций: конго-крынской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней.
1: Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки биолабораторий на Украине в нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор в пятницу предметно рассматривал три решения по ключевой ставке: сохранение, снижение на 0,25% и на 0,5%. Она отметила, что пространство для дальнейшего снижения сократилось. Это будет предметом обсуждения на следующем заседании. По словам Набиуллиной, дальнейшее изменение ставки не является предопределением.
4: Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. И подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными. Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений. И только сохранение взвешенного подхода, особенно в условиях высокой неопределенности, позволит добиться устойчивого результата и стабилизировать инфляцию на низком уровне.
1: Отвечая на вопросы журналистов, глава ЦБ допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо.
4: На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний.
1: Набиуллина также заявила, что нынешняя цена на нефть в бюджетном правиле высоковата, она должна быть снижена. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам. Рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом, сообщили в правительстве. Участники совещания оценили результативность уже реализованных мер поддержки отрасли, а также определили дальнейшие действия, направленные на насыщение внутреннего рынка топливом и поддержание его устойчивого функционирования. Было отмечено, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке. Новак подчеркнул, что главная задача сейчас надежное обеспечение топливом внутреннего рынка России, своевременные поставки и контроль цен. Вице-премьер поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Мировые цены на нефть перешли к снижению. На новостях о соглашении Израиля и Хезболлы. Ранее агентство Ритер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Израиль и ливанское движение Хезболла предположительно достигли соглашения о прекращении огня. В пятницу в МИДе Ирана заявили, что продолжение атак Израиля на Ливан может иметь серьезные последствия для мира в регионе. США ответственны за остановку этих действий. Между тем, Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии. Он заявил, что Тегеран не получит ни цента. При этом глава Белого дома отметил, что США выполнит договоренности с Ираном о 60-дневном сроке для проведения переговоров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в субботу местами кратковременный дождь, 20 градусов.

Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами, за то, что приемники и гаджеты настроены на маяк. В эфире программа «Муздок». Меня зовут Игорь Ужеников. Обычно в этой программе по понедельникам и пятницам я предлагаю вспомнить интересные события нашей прошлой жизни. Причем, что значит прошлое? И 5 лет назад, и 45 лет назад. Неважно, если мы об этом вспоминаем, значит, мы это делаем с интересом. Исторические события, люди. Кто-то из них живет с нами, кто-то уже давно ушел. Люди – самое интересное, что есть на планете Земля. Зарождение исторических традиций, интересные предметы, которые появлялись в нашей жизни. Все это предмет, предметы пристального изучения программы «Муздок», которая, разумеется, никаким журналистским расследованием не является. Да и глупо было бы заниматься журналистскими расследованиями в пятницу вечером, как мне кажется, хотя некоторые любят. Дорогие друзья, мы сегодня обратимся к январю 1963 года. Хотя сразу предупреждаю, несмотря на то, что на календаре программы «Муздок» сейчас январь 63-го года, а именно 7-е число. Знаете, песни будут звучать из разного времени, вы поймете почему. Речь пойдет о премии Грэмми. Но сразу вопрос, а при чем здесь 63-й год? В 63-м году премия Грэмми уже пятый раз присуждалась. Именно в 1963 году была введена номинация, которая называется The Grammy Lifetime Achievement Award. Это премия Грэмми за музыкальные достижения всей жизни. Очень быстро эту премию окрестили премия бессмертия. Потому что человек, получивший эту премию, причем как живой, так и, извините, покойный. Вообще-то Грэмми получают, как правило, получают живые исполнители, хотя есть исключения. Человек, получивший эту премию, навсегда вписан, ну, в золотые тома. Нет, ну, не мировой, конечно, не мировой, но все-таки американской, то есть серьезной академии звукозаписи. Так вот, первую премию в 1963 году получил Бинг Кросби. Вообще, кто эти люди, которых серьезнейшие музыкальные академики признавали великими, причем великими на всю жизнь? Вот об этом сегодня и поговорим. А с Бинга Кросби мы начнем.

Муздок. Несмотря на то, что Бинг Кросби пел до самой своей смерти, а умер он, знаете, играя в гольф, который обожал в 77-м году, в возрасте, сколько там у него было, 76 лет. Причем пел до последнего. И когда он умер на поле для гольфа, его первые и последние слова были относящиеся к партнерам. Но о чем он сказал, никто уже не знает. Это был отличный матч, ребята. Отличная игра. Ну, после этого отдал Богу душу. Популярность Бинга Кросби, несмотря на то, что пел он до самой своей смерти, популярность его велика. Это 40-е, 50-е годы. Пытались подсчитать, сколько Бинг Кросби выпустил пластинок. Вы знаете, фигурирует цифра от 700 миллионов до миллиарда. То есть такого быть просто не может. Бинг Кросби один из первых, кто стал популяризировать микрофоны. И благодаря микрофону родился спокойный, то есть напрягать голос не надо, разговорный стиль Бинга Кросби, оказавший влияние на всю эстраду всего мира. Есть такое понятие, как крунер. Это вот человек сладких песен, который скорее даже не поет, поражая вокальными данными, а разговаривает со слушателем. Так вот, первым крунером был Бинг Кросби, который говорил, ну, разумеется, он знал себе цену: я вообще петь не умею, я пою так, как поет любой мужчина по утрам, стоя под душем. И поэтому у попечительского совета Национальной академии звукозаписи Соединенных Штатов в 1963 году, когда была задумана эта премия, кстати, премия вручается за день до официальной церемонии Грэмми. Когда это было задумано, то есть ни у кого не было сомнений, кому первую премию за пожизненный вклад в звукозаписи музыку отдать. А вообще-то рубка там идет нешуточная. Русские неоднократно, ну, что значит русские, на самом деле граждане Америки, но это люди, которые были воспитаны в Российской империи, неоднократно получали эту премию. Допустим, Игорь Стравинский получил. Нет, Игорь Стравинский. Игорь Стравинский получил. Нет, Игорь Стравинский. Все, я вас путаю. Игорь Стравинский в 1963 году исхитрился получить сразу 3 премии Грэмми. Ну, это за исполнительское мастерство, за оркестр и как дирижер. А именно за вклад Антон Рубинштейн получал. Владимир Горовец. Номинирован Сергей Васильевич Рахманинов и как пианист, и как дирижер, и как композитор, и как человек, оставивший после себя очень много великолепных записей, именно как пианист. Номинирован был на эту премию 10 раз, причем большую часть уже после своей смерти. Знаете, Рахманинов ее не получил ни разу. Почему, я не понимаю. Вообще, за Рахманиновым, когда у него был взлет его карьеры именно пианиста, как ни странно, дирижировал он гораздо легче, чем садился за клавиши. За ним репортеры охотились настолько рьяно, папарацци тогда еще не было, что он был вынужден ночевать не в богатых гостиницах, а, знаете, в дешевых гостиницах при вокзалах и аэропортах. Только для того, он скромный человек был, чтобы не давать интервью. И вот, знаете, почему-то великий пианист, великий дирижер, великий композитор Сергей Васильевич Рахманинов эту премию ни разу не получал. Ну, может, еще пройдет время и что-то изменится. Давайте Рахманинова послушаем. Он играет свою прелюдию соль минор.

Муздок. Самое интересное, что когда когда Рахманинов оказался в эмиграции, он, в общем, не считал себя большим пианистом. Будучи в Стокгольме, потом в Париже, а потом уже в Америке, он понял, что как пианист он заработает гораздо больше, чем дирижер, уж тем более композитор, и уж тем более преподаватель музыки. Ему всем приходилось заниматься. Знаете, действительно, он совершенствовал свою технику, уже будучи сложившимся музыкантом. И в 40-е годы стал самым высокооплачиваемым академическим пианистом мира. Но не зазнался. Знаете, разумеется, к советской власти, от которой ему пришлось бежать, он относился без всякого пиетета, но когда началась Великая Отечественная война, он отправил очень крупную сумму денег в посольство Советского Союза в Соединенных Штатах анонимно. Анонимно от одного из... Он написал так: от одного из русских патриотов, неравнодушным к судьбе своей родины. Вот. Говорят, что на эту сумму были куплены несколько танков. И, кстати, Рахманинов не только сам отправлял несколько раз деньги, жертвовал для победы, но и, что называется, подбивал деятелей русской эмиграции. И, кстати, не могу про Рахманинова не сказать, если бы не ссуда, которую... Точнее, не то, что ссуда, он просто подарил эти деньги. Деньги, которые он дал Игорю Сикорскому, наверное, великих вертолетов другого нашего соотечественника, который оставил после себя во всем мире великую память, Игоря Сикорского бы не было. Вот. Ну, кстати, Игорь Сикорский, когда, что называется, раскрутился, когда его геликоптеры стали покупать, он всю сумму с процентами вернул Сергею Рахманину. Тот отказывался. Вот. Но Сикорский, поскольку он был человеком чести, настоял на этом. Опять же, понимаете, вот есть такой пианист, дай бог ему светлой памяти, понимаете, у нас его в Советском Союзе очень любили, по-русски называли Ван Клиберном, хотя, конечно, его зовут Ван Клайберн, вот, он выдающийся пианист, но не более того, понимаете, просто в Америке своих пианистов, своих Антонов Рубинштейнов и Сергеев Рахманинов и Владимиров Горовиц не было. Поэтому Ван Клайберн, ну, Академии звукозаписи по попечительским советам, уже даже после того, как у них там в Америке конкурс проходит пианистов Вена Клайберна, вот, выиграть его очень почетно для американского пианиста, для пианиста в Европе про этот конкурс даже и не знают. Вот. Так вот, Ван Клайберн после смерти, он стал лауреатом этой премии. А Рахманинов... Это не потому, что он русский. Вот, просто Рахманинов лучший пианист, чем Клайберн, понимаете? Вот, ну, ладно, порадуемся за это. Сначала премия Грэмми, она была, как бы вам сказать, она была очень белой. Потом очень быстро, разумеется, поскольку Академия звукозаписи – это довольно левая, в хорошем смысле слова, организация, разумеется... Уже в 1966 году первый темнокожий музыкант получил премию за пожизненный вклад. Это был Дюк Эллингтон. Потом за ним Элла Фицджеральд. Вот. В 1972 году уже стали не по одной премии вручать, сразу две. В 1972 году, к сожалению, уже ушедший Луи Армстронг и Махалия Джексон. Женщины эту премию сейчас получают, ну, политкорректно и правильно, в общем, получают гораздо чаще, чем в 60-х, 70-х годах. Но вот про одну женщину я не могу не сказать. Это великая оперная певица Леонтин Прайс. Мэри Вайолет Леонтина Прайс. Она, кстати, жива до сих пор. Почему, кстати, почему до сих пор? Ей в мае исполнилось 99 лет. Выступать она прекратила, это оперная дива, она прекратила еще в 85-м году, а премию получила в 89-м. Вообще, звезды, темнокожие звезды оперного искусства в Америке были вроде как и до нее, но суперзвездой, которая объездила с гастролями весь мир –
стала именно она. Кстати, в 60-е годы она гастролировала в Москве с оркестром не кого-нибудь, а Герберта фон Караяна. Вот в 89-м году великая темнокожая оперная дива получила премию за вклад, то есть премию, которая дает путевку в вечность.

0: нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0800-567-5533.

квартиру сниму на суточно.ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за неделю сбиты 89 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и 3909 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли за неделю населенные пункты Артема и Ра-Александровка в ДНР. За истекшие сутки освобождена Юрковка. Ее взяли подразделение 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общей войсковой армии. Они провели тщательную разведку, нанесли силам ВСУ мощное огневое поражение. После этого штурмовые группы прорвали оборону противника, овладели населенным пунктом, сообщили в Министерстве обороны России. Как заявили в нашем военном ведомстве, освобождение Юрковки, которая находится на удалении порядка 10 километров от двух крупнейших городов ДНР, Славянска и Краматорска, дает возможность развить успеха на Славянском направлении. Минобороны опубликовала кадры боев за Юрковку и с российскими военнослужащими, развернувшими флаги России в освобожденном населенном пункте. Мирная жительница погибла в результате удара дрона ВСУ по дому в Севском районе Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он отметил, что украинский беспилотник намеренно ударил по жилому дому. Из Подмосковья в зону спецоперации отправилась автоколонна с грузом от КПРФ. Как сообщил на митинге лидер коммунистов Геннадий Зюганов, это уже 156-й конвой. На фронт везут все самое необходимое – внедорожники, мотоциклы, квадрокоптеры, маскировочные сети, медикаменты, продукты.
2: Отправляем 156-й конвой всем, кто борется сегодня за победу над нацизмом, фашизмом и бандеровщиком. Вдумайтесь, развязана война против удивительной русской цивилизации, которая трижды спасала Европу от Батыя, от Наполеона, от Гитлера, и снова им не имется, недавно собрались и продолжают свои преступные происки.
1: Зюганов отметил, что автоколонну с грузом в зону спецоперации отправляют в преддверии 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. У России есть ощущение, что у США может появиться изменение подхода к урегулированию по Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что Вашингтон поддерживает Киев путем принятия санкций против России, специальных программ по содействию ВСУ. Лавров также заявил, что Соединенные Штаты хотят вытеснить российские компании с энергетических рынков. Дождь и усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду ожидается в Москве до 9 вечера, предупредили в столичном управлении МЧС. Из-за ухудшения погоды в спасательном ведомстве рекомендуют парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям следует быть внимательными на дороге. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 20 градусов, местами кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в субботу без осадков, плюс 23-25.
0: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Спартак» обменял нападающего Никиту Коростылева в московское «Динамо», а новичком красно-белых стал форвард Максим Комтуа. Чемпион мира в составе национальной молодежной сборной Канады Комтуа провел 2 сезона в КХЛ в составе «Динамо». Всего на его счету 97 очков в 134 играх. Защитник Сергей Байков продолжит карьеру «Шанхай Дрэгонс». Стороны заключили контракт на 1 год. В прошлом сезоне Байков выступал за «Торпедо». Московская футбольная «Динамо» объявила о подписании нового контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опцией продления на 2 сезона. Вопрос о расширении системы Fan ID на матче пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается, и в случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Аргентинец Лионель Месси вошел в число лучших игроков первого тура чемпионата мира по футболу. С подробностями Екатерина Маловичко.
4: Международная федерация футбола по итогам первого тура группового этапа чемпионата мира назвала лучших игроков в атаке, креативной игре и обороне. Данные отражают не только голы и результативные передачи, но и действия, которые помогают создавать моменты, развивать атаки и предотвращать возможности в атаке. В рейтинге атакующих игроков лидирует аргентинец Лионель Месси, который сделал хет-трик в матче против Алжира. Форвард Интер Майами нанес 60% всех ударов Аргентины по воротам, все они были точными. Также он 23 раза получал мяч между линиями полузащиты и защиты Алжира и совершил 12 прорывов обороны, помогая Аргентине превращать владение мячом в опасные моменты. В рейтинге креативности лидирует Рамин Ризаиян из сборной Ирана. В матче с Новой Зеландией правый защитник выполнил 16 точных передач и 13 раз прорвал оборону и полузащиту соперника. Забил первый ответный гол Ирана и непосредственно участвовал во втором. В рейтинге защиты на первом месте канадец Дерек Корнелиус. В матче с Боснией центральный защитник совершил 17 перехватов мяча, самый высокий показатель среди всех игроков в первом туре, а также сделал 13 выносов мяча, 4 блокировки и 4 отбора и выиграл 8 верховых единоборств.
3: Российский дзюдоист Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе. В финальной схватке весовой категории до 66 килограммов Абдуллаев уступил чемпиону мира 25 года японцу Такеши Такиоки. Мужская сборная России не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы во Франции в командной шпаге, уступив швейцарцам 38-41. В женской командной сабле россиянки вышли в полуфинал, обыграв Испанию 45-38. В следующей стадии они встретятся с Венгрией. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
5: Я жена твоя.
6: Моя?
5: Нет, соседская.
6: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
7: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
8: Потрясающая, добрая, про любовь.
9: Шикарно.
7: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
10: Мы перевоспитываем мажоров.
11: Папа у нас точно мажор.
10: Ну что, кто следующий?
12: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
13: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru.

премии. Все знают про премию Грэмми, там миллион номинаций. Кстати, новые 4 номинации появились к этому году. За достижение 26-го года, в феврале 27-го года, будут вручать премии на 4 номинации больше. Какие-то номинации пропадают, там по-разному все. Но эта премия, это самая дорогая, это путевка в вечность. Ее получают, каждый год премия вручается за день до основной церемонии. Получают исполнители, которые внесли большой вклад в индустрию звукозаписи. В общем-то, в искусство. Кстати, недолгое время Академия звукозаписи, попечительский совет, присуждал эту премию не только музыкантам, но и звукорежиссер. Вопрос о звукорежиссере. Нет такой профессии в мировом звукозаписывающем бизнесе, как звукорежиссер. Ну нету просто, понимаете, называется звукоинженер. Но это не важно абсолютно. Мы называем звукорежиссер. Так вот, звукорежиссеры, они же звукоинженеры, получали продюсеры, но это было 2-3 года буквально. Потом решили, нет, все-таки основной вклад вносит исполнитель. И, разумеется, абсолютно не важно, что это за музыка. Не важен пол, цвет кожи, страна происхождения. Разумеется, больше всего эту премию получают американцы, но не только. Главное, чтобы действительно этот человек внес вклад в развитие музыки. Характерный пример. Если я не ошибаюсь, в 2014 году группа Beatles получила, именно группа Beatles получила эту премию. Разумеется, к этому времени остались только сэр Пол, Мака и Ринго. До этого, в 1991 году, премию за вклад, за пожизненный вклад, премию получил покойный Джон Леннон. Чуть позже, я не помню в каком году, получил Мака. Несмотря на то, что у Битлз, как у группы, потому что группы тоже получают эту премию. Эта премия имеется. Ни Ринго Стар, ни великий тихий Битл Джордж Харрисон этой премии не имеют. Ну, пока, во всяком случае, скорее всего, не будут иметь никогда. Потому что вклад Ринго Стара в мировую рок-музыку, при всей моей любви к нему, он минимален. Собственно говоря, как и человек, которого я слушаю постоянно, очень люблю, нежно, как и Джорджа Харрисона. Вот. Джордж Харрисон, кстати, один из немногих, кто получил премию Грэмми посмертно. Ну, обычную премию Грэмми, это после выхода альбома «Brainwashed», он за одну из песен получил Грэмми. Вот. Представляете, сколько лет должно пройти было после феноменального успеха «Битлз», группа, которая повлияла на всю музыку всей планеты. Сколько времени должно было пройти, прежде чем все-таки попечительский совет Академии вручил эту премию?

Наш радиослушатель Борис спрашивает, а Дон Ширли тоже не был достоин Грэмми? Я, честно говоря, не знаю, понимаете? Ну, я не могу помнить всех, кто получал обычные премии Грэмми. Да я не помню всех, кто получил Грэмми за вклад, разумеется, поскольку каждый год сейчас вручается по 5, по 6 премий. Самая маленькая 4 вот, за последние 10 лет. А Дон Ширли – это выдающийся композитор-пианист негритянский, который сейчас о нем знают гораздо больше, чем в 80-е годы. Вот. Знают, потому что про него вышел фильм под названием «Зеленая книга». Он действительно был потрясающий пианист, но вошел в историю музыки не как пианист, а как человек, который предложил свой путь скрещивания джаза и академической музыки, симфонической музыки. Такое. У него было свое третье крыло. Получал ли он какую-нибудь премию, не знаю. Вот, и слушатель пишет, я читал, что даже Стравинский высоко его оценил. Это не важно, как музыкант оценивает музыканта. Есть группа больших, серьезных музыкальных критиков, которые составляют попечительский совет Американской академии звукозаписи. Вот они эту премию и присуждают. Причем они не сейчас, насколько я понимаю, они руководствуются только одним критерием. Вот внес ты вклад в развитие музыки всего мира, вот тебе премия. Вот этот человек внес, да и продолжает вносить. Великий, ужасный, действительно страшно сейчас выглядит Игги Поп.

0: Муздок. Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Сегодня к нам в студию пришел гость, главный внештатный детский врач, травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Вологодской области Антон Смирнов.
3: Здравствуйте.
2: Можно ли сказать, что лето для детского травматолога – это горячий сезон?
3: Не то слово, какой горячий сезон, это прям полыхающий сезон.
2: Какие травмы у детей летом встречаются чаще всего?
3: Все. Все, что только может случиться, обычно летом и случается. Действительно, пожароопасный сезон в отделении травматологии. С чем связано? С тем, что дети, если в силу каких-то погодных явлений они не могли гулять и находиться на улице долгое время и заниматься своими любимыми делами, то сейчас, когда каникулы настали, и солнышко светит, и погода замечательная, и родители все на работе, все дети вышли гулять. Соответственно, все травмы, которые могут случиться на улице, в полном объеме широко представлены у нас в отделении.
2: Сколько у вас сегодня было детей уже?
3: Поступивших в отделение?
2: Да.
3: Ну, каждый день поступает порядка 10 человек.
2: 10 человек? Это какие в основном травмы?
3: Переломы, черепно-мозговые травмы, ожоги, порезы, ушибы. Это, я говорю только про стационарную травму. Амбулаторные травмы их еще больше. То есть все возможные ушибы, ссадины, какие-то мелкие повреждения, переломы без смещения. Их порядка человек 60-70 проходит за сутки через детский травмпункт.
2: Антон Сергеевич, что вас больше всего удивляет в причинах детских травм?
3: Наверное, больше необдуманность какая-то, потому что, казалось бы, ну, типовая ситуация, но здесь можно было все проконтролировать, а травма случилась.
2: А вы можете вот какой-то пример такой привести, не знаю, необычной травмы, ну, как такое вообще могло быть?
3: Ну, даже, вот, допустим, сейчас у меня пациент находится в отделении, буквально вот час назад вышел из операционной, просто ребенок идет по улице, спотыкается о поребрик, падает на коленный сустав, разрывает себе крестообразную связку, повреждает мениск.
2: А сколько лет ребенку?
3: 16 лет. Казалось бы, ну уже ну все должен контролировать было подросток. Ну все должно было быть стабильно, спокойно, обычная ходьба, ведь не маленький ребятенок. И действительно, так, довольно-таки тяжелая травма. Сейчас вот в операционной появили 2 часа.
2: Есть ли возраст, который вы называете самым травмоопасным?
3: Наверное, вот за последние 5 лет, наверное, такого возраста не стало. Если раньше действительно травмы были больше прерогатива детей маленьких, безнадзорность какая-то была, то сейчас все ускорилось, и наши подростки, которым сейчас по 15-17 лет, они не отстают от малышей, потому что осваивают очень опасные виды спорта, осваивают различные транспортные средства. Поэтому такого вот именно границы, вот что за возраст самый травмоопасный, наверное, сейчас ее не стало. Все возрасты отметились большим количеством травм.
2: Ну вот давайте более подробно поговорим про велосипеды, самокаты и ролики. Посмотришь в Вологде, и кажется, что каждый второй ребенок сейчас на самокате. Это действительно влияет на статистику травм?
3: Самоката, наверное, в меньшей степени, я вам так скажу, потому что развить огромную скорость, чтобы улететь с обычного самоката. Чаще всего это легкие травмы. Это ссадины, это ушибы, крайне редко бывают какие-то переломы, падения, раны. Вот электросамокаты, наверное, да, это транспорт посерьезнее, потому что скорость уже развивается куда больше, и, соответственно, травмы, получаемые детьми, когда они улетают с электросамоката, они более тяжелые. Велосипеды. Ну, велосипеды, они всегда были. Я не скажу, что это прямо сейчас какое-то нарастание количества травм именно велосипедных. Мне кажется, эта статистика, она примерно одинаковая из года в год. Велосипед, это, видите, это мировой транспорт. Это не какой-то там новый тренд или какое-то новое увлечение. Он всегда был, есть и будет. И, соответственно, процент травматизма велосипедистов, он, наверное, останется с нами навсегда одинаковый.
2: Вопрос. Нужен ли тогда ребенку шлем, если он катается, например, только во дворе? Вы как врач-травматолог, что скажете?
3: Ну, знаете, была бы наша родительская воля и воля травматолога, мы бы одели всех в пушистые пухлые костюмы а-ля Мишлены, которые бы бегали по городу, ну, точно были бы уверены, что ничего не случится. Вот. Ну, наверное, где это надо? Сказать, что любая прогулка должна сопровождаться средствами защиты, возможно, перебор. Наверное, шлем все-таки, какие средства защиты я бы, может, просмотрел, если бы были у меня занятия действительно каким-то профессиональным спортом. Велоспорт, профессиональный мотоспорт. Ну, это действительно нужны какие-то средства защиты. Просто гулять в шлеме по улице.
2: На велосипеде?
3: На велосипеде?
2: Конечно, зачем шлем?
3: Не, это имеется в виду прогулку. Вот обычно вот с ребенком мама вышла, и ребенок на велосипеде. Постоянно бывает в шлем, какие-то защиты. Ну, наверное, это выбор каждого. Честно, рекомендовать, ну, береженого Бог бережет, наверное, есть смысл, но покупать прям вот 100% велосипед равно шлем, я не уверен. А знаете, наверное, потому что есть такое понятие, что шишку-то надо набить все-таки. И когда ты понимаешь, что ага, да я защищен со всех сторон, да со мной что может случиться, да, она отодвигает вот эту острастку куда-то далеко.
2: А набить-то можно, но бывает, знаете, вместо шишки сразу.
3: Понимаю. И это тоже опыт.
2: А вы как считаете, вот в каком возрасте ребенку можно доверять электросамокат?
3: Ну, наверное, все-таки в раннем школьном, в детсадовском однозначно нет. Если уж электросамокат, ну, опять-таки, должны быть обязательно выставлены ограничения скорости, потому что есть электросамокаты, которые не уступят и мототранспорту. Наверное, ближе к годам 14-16, но это, опять-таки, сугубо мое мнение. Тогда, когда более-менее подросток уже, ну, хотя бы что-то контролирует, что-то понимает, и есть какая-то уверенность в своих действиях, в реакции и так далее. Потому что, действительно, внимание, это оперативно вот схватывает что-то на лету, это все зрелость нервных структур. И поэтому маленький ребенок просто может не уследить, что там за поворотом, что там сверху, снизу, слева и так далее. Поэтому маленькому ребенку, дошкольнику, раннего школьного возраста, наверное, такие транспортные средства я бы не рекомендовал.
2: Есть ли правила, которые родители сами часто нарушают, подавая плохой пример?
3: Сплошь и рядом.
2: Например?
3: Элементарно. Наверное, все вы сталкивались, когда пересекают нерегулируемый пешеходный перекресток по зебре. Тот же папа, дядя, тетя едут на велосипеде, точно, не спешиваясь.
2: Точно.
3: Ведь это пешеходный переход. Это не велосипедный проезд, это пешеходный переход. И ладно, еще более-менее я могу понять, когда действительно горит зеленый светофор для пешеходов, и кто-то здесь проехал на велосипеде, понятно. А когда нерегулируемый? Скорость передвижения велосипедиста и скорость передвижения пешехода. А мы уверены, что водитель среагирует на движение велосипедиста по зебре?
2: Андрей Сергеевич, когда вы видите такую картину, что вы думаете об этой семье, которая так переезжает?
3: Я думаю, что это безалаберность. Это действительно плохой пример. Это не проговорили. Это если еще взрослый человек как-то может что-то сконтролировать, то для ребенка это будет, к сожалению, травма. Самый неприятный момент.
2: Вы согласны с тем, что личный пример – это самый убедительный?
3: Более чем.
2: Что бы вы сказали таким родителям?
3: Только пожелать здоровья детям, потому что если вы хотите действительно здоровья своим детям, в первую очередь покажите, как это надо сделать. Как не получить травмы. Этому должен научить родитель.
2: После падения ребенок говорит, все нормально. Когда все-таки стоит ехать к врачу?
3: Когда увидели, что не все нормально. Когда действительно ребенок сказал, да все нормально, все хорошо, а на ногу не встает, а за руку держится. Или идет изменение в самочувствии, в состоянии здоровья, в целом, в состоянии, в ощущении ребенка. Сильно, когда ребенок продолжает беспокоиться. Понятно, какой-то легкий ушиб, если он в течение 5-7 минут прошло, и все хорошо, ребенок снова бегает, прыгает. Да, согласен, возможно, к доктору обращаться смысла никакого нет. Но если увидеть прогрессивное ухудшение состояния, это повод обратиться к травматологу, да.
2: Давайте поговорим более подробно про батуты, площадки и дачи. Антон Сергеевич, батуты на даче – это развлечение или источник постоянной головной боли для травматологов?
3: Быстрее второе. Я считаю, что все хорошо в меру. Любой батут – это все равно нагрузка на суставы, это нагрузка на позвоночник. И ребенок, который никогда раньше не получал такой нагрузки, забравшись на дачный батут, и ух ты, здорово, как хорошо, что он там прыгает, меня не достает, пусть дальше скачет, а ребенок скачет порядка 5-6 часов в день, на следующий день мы сталкиваемся с выраженным болевым синдромом в спине, с какой-то хромотой непонятной в ноге. Это вследствие перегрузки. Активно-активно перегрузки. То есть, когда перезанимаешься, вроде, казалось бы, это удел взрослых, но нет, маленькие дети от нас не отстают. И именно батуты – это основная причина.
2: Какие травмы на батутах встречаются чаще всего?
3: Компрессионные переломы позвоночника. Когда ребята на батуте пытаются не просто попрыгать, а начинают выполнять какие-то акробатические чуды. Прыжки со скрученным, выполнение сальто. При неправильном приземлении происходит избыточное сгибание либо переразгибание в спине, что приводит к компрессии тел позвонков. Довольно-таки серьезная травма, которая выбивает ребенка из привычного ритма жизни практически на год.
2: Сегодня на мои вопросы отвечал врач, травматолог, ортопед, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Вологодской области Антон Сергеевич Смирнов. Антон Сергеевич, спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваша информация сегодня обязательно дойдет до родителей, и они сделают выводы относительно своих покупок и помогут детям.
3: Дай бог. Спасибо.
2: Спасибо большое. Спасибо.
0: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
4: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: 18 часов в Москве.
0: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, освободили за неделю населенные пункты Артема и Александровка в Донецкой Народной Республике, а за истекшие сутки Юрковку, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за неделю взяли населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР, нанесли поражение формированием 15 украинских бригад и двух полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 2040 военнослужащих, 18 боевых бронемашин, 39 автомобилей, 9 орудий полевой артиллерии и 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». Владимир Путин регулярно по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Комментируя атаку на столичный регион, Песков отметил, что система ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели, несмотря ни на что. Представитель Кремля отметил, что Киев находится в очень трудном положении, но ведет свою линию, и это не линия, направлена на переговоры.
6: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
5: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Это ни к чему не приведет. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев на брифинге по вопросам анализа опубликованных Национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины. По словам генерала, материалы американской разведки подтвердили, что биолаборатории на украинской территории спонсировались из госбюджета США, а американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах. Из опубликованных файлов следует, что таких учреждений 40, причем в одном из них, в Одессе, хранится биологическое оружие.
7: В опубликованном пресс-релизе Национальной разведки Соединенных Штатов Америки приводится выдержка из перечня биолабораторий с указанием объема финансирования и сведения о подрядных организациях. Хотел бы остановиться на Одесском научно-исследовательском противочумном институте имени Мечникова, обозначенном на карте как место хранения биологического оружия. Как следует из приведенного документа, заказчиком его реконструкции выступает Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, а подрядчиком является аффилированная с американским военным ведомством компания Black & Veatch. Напомню, что деятельность института вызывала множество вопросов в ходе созванного по инициативе Российской Федерации консультационного совещания государств-участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Они касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, тулеремии и бруцеллеза в отсутствие документального подтверждения их использования в мирных целях. И это нарушение зафиксировано в докладе Минздрава Украины по итогам проверки коллекции штаммов в указанном учреждение.
5: Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки биолабораторий на Украине в нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор в пятницу рассматривал три варианта – сохранение, снижение ставки на четверть и на 0,5%. Набиуллина отметила, что пространство для дальнейшего снижения сократилось. Это будет предметом обсуждения на следующем заседании. Прогноз средней траектории ключевой ставки в июле, если будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз.
8: Наш апрельский прогноз не предполагал снижение ключевой ставки до однозначных уровней, то есть ниже 10% в этом году. Я сказала, что сейчас проинфляционные риски даже выросли, И если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз. И пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года и, может быть, до следующего года, здесь уже вопросы про 2028 год задавался, он, скорее всего, уменьшился.
9: Отвечая на вопросы журналистов, глава ЦБ допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо. По словам Набиуллиной, подорожание бензина может также отразиться на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам. Рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом, сообщили в правительстве. Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Вице-премьер подчеркнул, что главная задача сейчас – надежное обеспечение топливом внутреннего рынка России, своевременной поставки, контроль цен. В правительстве отметили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Гроза ожидается вечером в Москве. До 21 часа местами пройдет кратковременный дождь. При грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. В столичном комплексе городского хозяйства просят москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
10: Погода.
9: Завтра в Москве 20 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу без осадков, плюс 23-25.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну и после этой великой песни Чака Берри не могу не напомнить, что мы о нем вспоминали совсем недавно, да, в 1984 году Чак Берри получил премию Грэмми за вклад в развитие мировой индустрии звукозаписи. Но сейчас не об этом, хотя звукозапись тоже хорошо по пятницам в автомобиле. Дорогие друзья, главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов уже в эфире под предводительством, как обычно, в это время Федора Буцко.
2: Всем добрый вечер.
1: Привет. Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов объединяет сотни тысяч и миллионы так называемых автолюбителей. Ну, в общем...
2: Странное слово, да, я тоже люблю, немножко да. Смущает оно, да, ну, автолюбитель, да. Это тот, кто любит автомобиль.
1: Ну да.
2: Наверное, это как раз тот, может быть, машины нету, да, но он их любит. В принципе, у нас на протяжении многих поколений в стране были именно автолюбители.
1: Которые, ну, конечно.
2: Ну, кто-то практиковал свою любовь на практике, а кому-то только предстояло это в будущем, может быть, довольно далеком.
1: Ну, давайте не будем делить на автолюбителей, автопрофессионалов, просто автомобилисты, люди, которые за рулем, вне зависимости от пола и возраста, после 18 лет.
2: А может, на пассажирском сиденье, они же тоже в автомобиле.
1: Тоже согласен. Дорогие друзья, это я к чему сказал? К тому, что нас с вами много, поэтому пишите нам, пишите на наш номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3, пользуясь любыми мессенджерами. Пишите не просто так, а по делу, хотя и просто так можно.
2: Можно и просто так, а по делу, это наш вопрос сегодня для начала, да, для разминки такой. А какую суперспособность вы бы хотели иметь в своем автомобиле? Ну, давайте пофантазируем немножко.
1: Слушай, сейчас вот у нас песня звучала «Рулова Бетховен». Разумеется, эта песня прозвучала великолепно, прозвучала в фильме, где главным героем, в франшизе, где главным героем является автомобиль «Делориан». Там у него была суперспособность у этого автомобиля путешествовать по прошлому и будущему.
2: А я вот в каком-то другом поколении родился. Для меня «Делориан» никогда не был супер привлекательным как автомобиль. Хотя я тоже смотрел эти фильмы.
1: Слушай, для меня тоже.
2: А есть поколения и люди, в том числе, например, ну, такой главный человек современного автопрома, самый такой яркий, который вроде бы сам машиной не делает, но вдохновляет их создание и много что изменил. Это, конечно, Илон Маск. Он же обожает этот «Делориан».
1: Серьезно?
2: Я не знал. У него есть свой, и, собственно, когда он думал о том, чтобы начать производить автомобили, он смотрел куда-то туда. Вот этот фильм «Назад в будущее», ну, да. Вот этот странноватый, угловатый, низкий, да, спортивный, да, автомобиль его вдохновлял.
1: То есть вдохновлял на «Делориан».
2: Да.
1: Именно «Делориан». Удивительно.
2: И это, кстати, машина, у которой было много суперспособностей, главной из которой было перемещение во времени. Но такого мы вам, наверное... Ну, собственно, если вы хотите что-то такое, тоже можете написать. Но мы думаем скорее о каких-то других суперспособностях. Ну, например...
1: Сейчас я тебя на секунду перебью. Сейчас у большинства наших радиослушателей желание получить автомобиль с вполне понятной суперспособностью.
2: Перемещаться в пространстве по щелчку, значит, минуя пробки?
1: Нет, перемещаться в пространстве без электричества и топлива.
2: Ага, понятно. Без электричества и без топлива. Это здорово.
1: На воздухе.
2: На воздухе. Да. Такие машины человечество делало и пыталось сделать. И время от времени мы слышим о стартапах в разных странах мира, которые пытаются вновь изобрести и вывести на рынок автомобиль, который ездит на сжатом воздухе.
1: Пневмомобиль, да.
2: Да, то есть нужно куда-то приехать, то ли получить этот баллон, то ли закачает тебе этот баллон воздухом, а ты дальше будешь такой пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых, немножко перемещаться, собственно. Ну, обычно быстро не получается, да. Это можно, но чуть-чуть. Например, допустим, на даче, там, ну, куда-нибудь до бани ездить, если у вас большой участок.
1: До бани, хорошо. До магазина. Добрый вечер, я бы хотел, пишет Евгений, чтобы у двигателя автомобиля не заканчивался ресурс, и шины всегда были новые и свежие.
2: О, Евгений, как мы вас понимаем. Я думаю, каждый человек, которому пришлось покупать этой весной комплект хороших шин, тоже, может быть, вас бы поддержал. Да, да, да, не заканчивался ресурс. Ну, собственно, действительно, машина такая, почти перпетум мобили. Но перпетум мобили – это была машина, которая – это вечный двигатель,
1: ну, да? Да.
2: А в данном случае просто, чтобы она сама по себе была такая не стареющая, да? Или, может быть, неуязвимая, да? То есть, может быть, еще к этому добавить, чтобы, знаешь, ну, наехал ты там на какое-нибудь препятствие, не дай бог, да? Там заборчик какой-нибудь бетонный снес, вмятину у тебя. А вдруг, значит, по щелчку она у тебя начинает...
1: Бац! и восстановилось.
2: Да, но да. тоже люди уже почти были близки да, в некотором да, смысле. Да, да, да. Есть несколько был технологий, уже таких опробованных на практике, которые вот такие эту машину, значит, восстанавливают в исходный вид. Ну, понятно, не разбитую об столб. Но тем не менее, во-первых, есть краска, которая самозатягивающаяся, когда небольшая царапина на лакокрасочном покрытии на кузове появляется, то есть такие виды краски. Их Nissan, например, у себя на дорогих моделях применял.
1: Не сыпь мне соль на раны. У меня Nissan, я под пескоструйщик заехал.
2: А, да, ничего не затягивается, да?
1: Не затягивается.
2: Увы, ну, были такие модели, тем не менее. И есть машины, которые, например, Citroën Cactus, у которых боковые панели такие массивные на дверях и на крыльях делались из резины, которая в случае удара, она там потом так потихонечку обратно значит,
1: возвращалась.
2: Да, то есть вот эти мелкие аварии, неприятные, которые вот потом так бьют по твоему самолюбию водительскому. Подходишь к машине, тут она у тебя царапанная, там, и ты же знаешь, что все аварии-то глупые, умных аварий же не бывает.
1: Не бывает.
2: Никогда. Ну, не бывает, но бетонные конусы не бросаются на нас.
1: Сами не бегут за нами.
2: Да, не скажешь, что потом...
1: Суперспособность — полный автопилот для всех честных автомобилей. Сам припарковался, сам заправился, зарядился, никаких... Нет, это уже есть.
2: Да, действительно, Михаил, собственно, сейчас многие, так сказать, китайские компании уже предлагают вот эти фокусы, мы же видим их, уже снятые на улице не только постановочной съемкой, как вот приехал человек.
1: Да, уже гражданский автомобиль снимает.
2: То есть едет,
1: да.
2: Едет автомобиль, автомобиль останавливается у края проезжей части, из-за руля выходит человек
1: и уходит.
2: Дверь электрически сама закрывается, машина с включенной аварийкой, например, начинает сдавать задом там, и встает на парковку. Или более сложный сценарий, машина просто уезжает из кадра. Куда она там уехала без водителя?
1: Кому уехала?
2: Так сказать, без руля и без витрил. Да. А ведь уехала. Слушайте, ну то есть... Да, неплохо было бы. Что нам еще предлагают?
1: Унификацию по запчастям, ну, чтобы везде одни и те же запчасти.
2: Унификация по запчастям.
1: Тогда, тогда давайте так, чтобы все носили одинаковые штаны, трусы,
2: нет, не
1: ботинки.
2: Ну, подожди. Ну, не критикуй так сразу про трусы и про ботинки.
1: Нет,
2: ну,
1: унификация по всем запчастям — это плохо.
2: Ну, вот вспомни вот эти круглые фары, которые у нас, например, на Волге там, или на каком-то более раннем Горьковском автомобиле. И они, это же стандарт на Виллисе. И на всех американских автомобилях, что фары должны быть круглыми.
1: Это,
2: и ты всегда сможешь к нему и лампочку, и стекло найти.
1: Именно американцы ввели этот самый стандарт круглых фар. Но когда они от этого отказались, помнишь...
2: Видимо, когда стало меньше камней на дорогах.
1: Может быть. Может быть, народ стал, понимаешь, уже более избалованный.
2: Ну да.
1: Понимаешь, я, например, знаю, почему на Ниве круглые фары. И ты знаешь.
2: Ну, расскажи же.
1: Унификация!
2: Унификация.
1: Изначально там должны были быть красивые прямоугольные фары.
2: А я не согласен, что круглые на Ниве, например, некрасивые. Мне они нравятся.
1: Мы привыкли уже.
2: Да, ну, моему сердцу автолюбительскому,
1: мило,
2: да, это мило, да. А летание, да, вот летать хочется, наверное, да. Люди же все время пытаются тоже какую-то летающую машину построить. Все стартапы провалились. Построили кучу разных.
1: Да.
2: Я сейчас даже не скажу, в какой автомобильной стране еще не строили летающий автомобиль. Или не обещали.
1: Нет, последнее, что я знаю, это китайцы сделали наконец-то летающую электричку. Разумеется, она летает тут,
2: ну,
1: как
2: там,
1: электрический
2: там...
1: коптер.
2: Все-таки мы говорим, если об автомобиле, знаешь, вот автомобиль, который раскладывает крылья, оказывается в 4 раза шире, чем он был, значит, дальше у него какие-то суперспособности еще появляются, и он должен взлететь с дороги, пролететь какое-то расстояние, на ней же на дороге приземлиться.
1: Оформить полетное задание, понимаешь? Вот это самое главное.
2: Ты сейчас уже, конечно, ты совершенно прав, речь идет, если о налоговом, законном, законодательном регулировании, то тут, конечно,
1: хотелось бы, действительно хотелось бы. Как помнишь в фильме «Печки-лавочки» герой Буркова рассказывал про железную дорогу с самолетным уклоном. Подъезжает к реке, моста нет, поезд выдвигаются крылья, поднимается, перелетает, опускает. Ну, хотелось бы. авто в аренду каждые 3-5 года, 3-5 лет издаешь на переработку, берешь новую. Ну, так оно и...
2: А может быть, даже везешь ее в такой специальный принтер куда-то, значит, дальше проверяешь, что достал свои очки, да, значит, да, водительские, да, да, в багажнике ничего лишнего не оставил, и она то заезжает, как-то аннигилируется, и потом из резины делают новую резину, из пластика пластик, металл, стекло. Да, ты за это время успел как раз, не знаю, постричься, например, постричься и пообедать. А потом приходишь, вот она твоя родная.
1: А я бы, знаешь, какую хотел суперопцию? Причем, опять же, над этим многие работают. Когда-нибудь мы это увидим с тобой еще. Чтоб, допустим, не только стекла были атермальные. Во-первых, чтобы у них атермальность была посерьезней. И чтобы весь кузов был атермальный. Чтобы машина меньше нагревалась. Меньше теплопотери были, когда ты ее, наоборот, изнутри нагреваешь. Вот это вот хорошее.
2: А так люди все время что-то пробуют. Вот, например, уже сколько было сделано автомобилей, которые умеют либо плавать, либо нырять.
1: Да.
2: Ну, амфибии есть разные, понятно. Но есть и те, которые выглядят как вполне гражданский автомобиль, но при этом могут нырнуть и под воду. Ну, в общем, швейцарцы, Ринспид, есть такой, например, ателье, они раз за разом, год за годом показывали на салонах свои вот такие поделки. Я не видел живьем, как она плавает, но на видео видел, как она плавает.
1: Слушай, а у нас кто плавал? Луаз, по-моему, или кто?
2: Ну, можно плавать, значит, на поверхности. Да, а можно заныривать под воду.
1: От рыбнадзора прятаться.
2: От рыбнадзора прятаться. Хорошая идея. Ну, а так уже, на самом деле, много всего люди уже пробуют и пробовали. И, конечно, все, что связано с искусственным интеллектом, то есть, когда машина что-то за вас, еще что-то за вас делает, и строит маршрут, и едет, и как-то вас по дороге внутри развлекает, может быть, развлекает беседой. Вы выбираете ролевую модель, и, допустим, вы хотите пообщаться сегодня с, ну, там, на заговорщицкие какие-нибудь конспиративные темы, да, ну, не знаю, или там...
1: Слушай, а ведь наверняка же можно смотреть. Я хочу поговорить с Брэдом Питтом. Ну, к примеру.
2: Да, это вот следующая ступень. Да. Когда он даст разрешение.
1: Да, вот это серьезно. Он должен дать разрешение на это. Ну, не дать, а продать.
2: Продать, передать права, чтобы был такой цифровой герой, с которым вы всегда можете пообщаться, о чем вы хотите. Никто об этом не узнает.
1: Вот, самое главное.
2: Ужас. Давайте лучше на дорогу смотреть.
1: Да.
2: Давайте к следующей теме. Мы сегодня стараемся вас разными темами развлекать, ну, собственно, как и обычно. Давайте поговорим об экзотических автомобилях, вернее, об автомобилях из стран, где нет известного на весь мир автопрома. Например, о Малайзии, Греции или, скажем, Ливане. Потому что в этих странах...
1: Первый раз слышу. И там тебя выпускают, да?
2: Ну, обычно в таких странах, если пытаются сделать какой-то автомобиль, то стараются забить все голы сразу. То есть машина должна быть какая-нибудь вот такая, чтобы поражала воображение. Не просто вот обычный седан или там нормальный кроссовер. Хочется сделать суперкар или супервнедорожник.
1: Сразу суперкар.
2: Ну, обязательно. Да. Или, например, как в Малайзии, там делают такие кареты на колесах. Жители или гости Москвы иногда видят на дорогах уже лет 10 последние такой кадиллак, который выглядит как карета, то есть у него передняя и задняя часть от кадиллака, а вот вся середка, где вот, так сказать, пассажирский отсек большого длинного автомобиля,
1: дорого-богато,
2: белая карета, в форме кареты, белая с золотом, значит, высокая, ну, как-то он стоит на учете.
1: Непонятно абсолютно.
2: Ну, пусть, собственно, эта машина не для гонок, она есть для красивого
1: времяпрепровождения. Для красоты.
2: Вот нечто подобное делают в Малайзии. Там есть фирма, которая выпускает очень специфические автомобили. История в том, что малайзиец, живший в Австралии, там целая семья, и они занимались, у них был бизнес по реставрации старинных автомобилей, которых в Австралии, видимо, какое-то количество есть, еще старые, там, 20-х годов, Паккарды, Дюзенберги, и именно эти марки вот воодушевили создателя этого автомобиля. Он просто свободное от реставрации время начал придумывать, как бы сделать современный такой в ретро-стиле автомобиль, но такой, чтобы закачаешься, чтобы огромные крылья отдельно такие стоящие, чтобы были там формы, как будто машины из 20-х годов, но в то же время современные. Внутри все современное, и там хороший комфортный салон, и хороший свет.
1: Удалось.
2: Да, удалось сделать первую машину, и тут же нашелся человек, который сказал: ой, какая красивая, дай продай. Ну, продай, ну, ладно там. Сделали так, настолько щедрое предложение, что, собственно говоря,
1: не смог отказать.
2: Не смог отказать, да. Сделал еще одну, тоже та же история. Ну, и с тех пор они производят автомобили, называется эта компания Буфори, Буфори Мотор Кар Компани, и они, ну, конечно, это очень небольшие тиражи, они
1: эксклюзив,
2: работают
1: слушай.
2: В Малайзии, значит, и в Куала-Лумпуре, делают вот такие очень диковинные, очень дорогие, конечно, автомобили. Те, кто видел их живьем, собственно, у них есть основная модель, называется «Женева». Внутри все сделано очень и очень достойно. То есть уровень проработки деталей очень приличный. Не колхоз. Хотя внешность, ну, мягко говоря,
1: спорная.
2: Гипертрофированная. Да, ну, да. Как бы там, как будто в ней очень много тюнинга. Да? А тюнинг, такая вещь, он, это у автомобиля, как у людей, как бы немножко тюнинга может быть очень круто.
1: Ну, да,
2: а если
1: да,
2: сильно перебрались тюнингом, то...
1: На уровне, падаешь на уровень мема.
2: Или переедем в другую страну. Вот Грецию обещали. Да, про Грецию уже греческий автопром тоже ведь не,
1: не много чего известно.
2: Тем не менее, там есть очень миленькая компания. Они работают достаточно давно, уже больше полувека. И они на основе автомобиля типа Suzuki Jimny, то есть супер маленький, но настоящий внедорожник. Прям вот проходимый, полноприводный, высокий внедорожник, но очень-очень-очень маленький, типа Suzuki Jimny. Они на базе вот таких автомобилей делают свой еще он более маленький и особенно милый внедорожничек. У него, значит, есть всего два места. Сзади, вместо попытки пристроить еще один ряд, на который все равно никто не влезет, у них там багажничек, он, то есть он как пикап такой выглядит. Обычно там сделана площадка, на которую можно залезть, чтобы на крышу поставить какой-нибудь серфинг или там, не знаю, удочки прицепить или, ну что у вас может быть, длинномерное?
1: Ну,
2: как длинномерное? В такую машину длинного ничего не подам, лыжная палка не влезет внутрь.
1: Среднемер.
2: Среднемерный, да. И делают такие машинки. Они не мощные, но при этом очень милые. Их иногда сдают в аренду на каких-то островах греческого архипелага. Ну, или кто может себе позволить, покупает. Она не очень дешевая, она все-таки стоит там на русские деньги порядка 2 миллиона рублей. Не сверхъестественно много, но и не то, чтобы совсем мало.
1: Но, слушай, Греция не самая богатая страна. В общем, да, это такие серьезные деньги.
2: Тем не менее, с 1975 года делали и делают вот такие маленькие, но очень симпатичные, очень проходимые внедорожнички. Большой плюс для таких дорог, вот как в Греции, узких, петляющих, с перегибами высот, с камнями. Очень важно, что машина короткая. На длинной базе застрянешь. Коротенькая машинка, проедешь.
1: У меня случай был, это было несколько лет назад. Мы путешествовали по Корфу, и мы обогнали колонну, стоящую колонну. Я смотрел на эти машины, думал, что-то они то есть, Джимни, но не Джимни. И вот только сейчас, сколько лет прошло, я теперь понял, что это за автомобили были.
2: Да, называют Кера Босс Суперка, это называется, если что, кому-то будет интересно посмотреть.
1: В Греции все супер, нормально.
2: А есть еще и Ливан.
1: Вот это для меня вообще загадка. Давай, рассказывай.
2: Ну, по крайней мере, широкой публике известно всего об одном ливанском автомобиле. То есть второго проекта я не слышал. Тем не менее, с 2012 года выпускались автомобили под названием Ликан Хиперспорт. Ну, это вот как раз из серии, что если уж делать один автомобиль в неавтомобильной стране.
1: На все.
2: Да.
1: Один на все.
2: Ну, выглядит это в стиле Ламборгини. То есть, ну, что-то очень низкое, очень острое, острое, как зубило, все такое вот прям злое. Должно быть, ну, производить впечатление, наверное, особенно, знаешь, на фоне таких припыленных домов, да, небогатого пейзажа, без большого количества зелени. Вот, и где-то там выезжает...
1: Мягко говоря, без большого количества зелени.
2: Ночь, да, свет перед автомойкой, и оттуда выезжает такая обтекающая капель. Капельками черная машина, которая, ну, просто, он супергерой. С виду выглядит, в общем, очень-очень круто. Стартап начинался в Бейруте, потом они переехали в Арабские Эмираты, пробовали ставить свою машину очень разные двигатели. Ну, как бы их, как бы, если говорить о главном достижении, то оно действительно внушительное, потому что они взяли двигатель Porsche, оппозитный,
1: молодцы,
2: шестицилиндровый, раскачали его с помощью немецкого тюнинг-ателье, не сами, это сложная настройка.
1: Это не важно.
2: Ну, тут важно то, что люди серьезно отнеслись к своему проекту и заказали тюнинг этого мотора известному гоночному немецкому тюнинг-ателье РУФ. Получили 750 лошадиных сил, 1000 ньютон-метров крутящего момента, и якобы даже разгон до сотни меньше, чем за 3 секунды. Что там, насколько крепко в этой машине было прикручено, привинчено и как-то ездило, мы не знаем. И, наверное, не узнаем, потому что цену они за нее объявили $3.5 миллиона.
1: За ливанский автомобиль. Вообще звучит классно. Ливан – это страна контраста. Дорогие друзья, мы прервемся совсем ненадолго. Пожалуйста, с нами оставайтесь.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: Круглосуточно.ру. Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили за неделю населенные пункты Артема и Райалександровка в Донецкой Народной Республике, а за истекшие сутки Юрковку. Подразделения группировки «Центр» за неделю взяли населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР, сообщили Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой техники 4 украинских бригад за неделю на данном направлении. Противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронемашину, 102 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, 24 станции радиоэлектронной борьбы. Евросоюз ошибается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это происходит или по глупости, или из-за некомпетентности лидеров европейских стран.
2: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка. Проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости? Точно мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.
0: Как подчеркнул Песков, Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность к контактам и переговорам. Между тем, глава Евросовета Антонио Кошто заявил, что ЕС должен немедленно установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями, но Евросоюз, по его словам, не претендует на роль посредника. Кошто пояснил, что ЕС не выполняет функцию посредника, так как поддерживает Украину. Об этом заявил сегодня и президент Франции Эммануэль Макрон после окончания саммита Евросоюза в Брюсселе. По его словам, ЕС не может быть посредником в конфликте вокруг Украины из-за поддержки Киева. И еще премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что страны Евросоюза не хотят просить Россию о переговорах по Украине, так как они боятся проиграть. Постоянные представители стран СНГ с обеспокоенностью и осуждением восприняли информацию об атаке украинского беспилотника на автобус на трассе в Брянской области, говорится в их заявлении. Они осудили нападение на мирное население, это несовместимо с нормами права. Ранее постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук заявил, что Минск рассматривает украинский удар по автобусу в Брянской области как попытку вовлечь республику в военный конфликт. Дипломат сообщил, что погибшая при атаке ВСУ на автобус в Брянской области женщина, гражданка Белоруссии, была беременна. Напомню, в среду ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды. Дети ехали из Белоруссии на спортивный сбор и отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили ранения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в субботу местами кратковременный дождь, ночью плюс 12-14, днем 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда чемпиона мира Максима Кумтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Кумтуа был одним из лидеров команды, провел два сезона и набрал 97 очков по системе гол плюс пас в 134 матчах. На счету Кумтуа 211 матчей в национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 87 очков. Сегодня на ослабленном отсутствием сборной России в футбольном чемпионате мира продолжаются матчи группового этапа. Все подробности у Николая Саприна.
2: Игровой день стартует в 22:00 по Москве матчем одного из хозяев турнира сборной США, которая встретится с другой командой, взявшей в первом туре 3 очка, Австралией. Сокерус, выбравшие оборонительную тактику в стартовом поединке с Турцией, преуспели в этом более чем, победив 2:0. Американцы так и вовсе разгромили 4:1 одну из самых оборонительных команд южноамериканского континента – Парагвай. У американцев под сомнением участие в матче одного из их лидеров – Кристиана Пулишича, который в первом тайме повредил икроножную мышцу. Австралийский нападающий Мохаммед Турет тоже, скорее всего, из-за небольшой травмы не сыграет в этом поединке. Игра пройдет в Сиэтле. Матч пока что аутсайдеров этой группы, группы D, Турции и Парагвая, намечен на 6 утра по Москве. Игра тоже пройдет на западном побережье в калифорнийской Санта-Кларе. В группе C в час ночи по Москве в Фоксборо сыграют Шотландия и Марокко, а в 4 утра в Филадельфии, Бразилия и Гаити. У бразильцев после не самого удачного по результату игры с командой Марокко 1-1 планируется изменение в составе. В частности, в старте наигрывается нападающий Зенита Луис Энрике. Шотландцы пока с 3 очками здесь лидируют в этой группе. По одному набрали Бразилия и Марокко, ни одного у Гаити.
1: Сегодня состоялась жеребьевка пути РПЛ Кубка России предстоящего сезона. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина». В группу Б «Краснодар», «Московская Динамо», «Ахмат» и «Факел». В группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала. В группу Д «ЦСКА», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». Главный тренер московского «Динамо» Сандер Шварц обозначил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба. «Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом, более целесообразно говорить об этом в мае. Я здесь для того, чтобы работать на команду. Верхушка айсберга – это тот стиль игры, который мы хотим, чтобы все понимали. Мы говорим об обороне, переходных фазах атаки», – отметил Шварц. Рейхан Каграманова на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах установила лучший результат сезона в мире в ходьбе на 10 тысяч метров. Каграманова преодолела дистанцию за 42 минуты 38,3 секунды, на 7,3 секунды быстрее, чем предыдущий лучший результат сезона в мире. Российский дзюдоист Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на турнире большого шлема весовой категории до 66 килограммов. Соревнования продолжаются в Улан-Баторе. В финальном поединке Абдуллаев проиграл чемпиону мира японцу Такеши Такиоке. И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
4: Ну что, Федор, продолжаем.
5: Продолжаем, да. Давай по новостям, самым интересным новостям из этого удивительного большого мира автомобилей прогуляемся.
4: Давай.

0: кто хотят мою машину, я сделаю машину. Машина будет конфетка. Но если вы хотите эту конфетку получить, особенно получить ее в обозримом будущем, давайте вы нам сейчас чуть-чуть каждый денежки даст. И каждый дает деньги.
1: Нормальная модель,
0: он собирал, кстати, огромные миллиарды беспроцентного кредита и не обжулил. Да. Машину же выпустил. Да. Не то, что не обманул. Но единственное, что он же не обещал, что дам завтра эту машину. Там, или через полгода.
2: Потом.
0: И люди иногда ждали лишних пару лет. То есть у него было на лишних пару лет, значит, эти деньги в обороте, в банке бы огромный кредит, этот самый процент заплатил. А тут, ну, в общем, он может.
2: Я тут, знаешь, что выяснил? Вот мы издеваемся над Илоном Маском.
0: Да уж ладно, издеваемся над Маском. Вот.
2: Оказывается, компания Илона Маска запустила больше спутников, чем все страны мира за все время существования космических программ.
1: Но это так, это не про автомобиль.
0: Ну, у него многое получается. Мы не издеваемся, мы просто поражаемся иногда, да. Удивляемся и так далее. Он пару лет назад говорит, будет вам, значит, кибертакси, сайберкэп. Угу. Будет автономное такси, будет ездить, мы уже там заканчиваем. Угу. И действительно, сейчас, собственно говоря, уже, они его сертифицировали, угу, в агентстве по охране окружающей среды. Заодно, угу, всем стали известны данные, что вот это на новейшее такси будет переднеприводным, будет сравнительно маломощным. Маломощный в настоящее время, если речь идет об электрическом, конечно, угу, автомобиле, это 222 лошадиные силы.
1: То есть разгон до сотни, там,
0: до сотни 7, не нужно 8, быстро. Это такси.
2: Конечно.
0: Да? Это такси, да, разгон, да, до сотни нерелевантная цифра.
2: Абсолютно.
0: Может быть, разгон до, там, не знаю, 30 миль в час, да, или там до 60 километров в час. Да. Или там, это я понимаю. Но ни о каких вот этих турборазгонах, конечно речь не идет. Как ни странно, работать вся эта литий-ионная тяговая батарея вместе со всем остальным электрическим хозяйством будет под напряжением 326 вольт. Вот почему-то не 800. Почему бы даже, да, почему надо 800? Потому что это уже кажется вроде как для Китая, по крайней мере, новый стандарт. И это система, которая позволяет быстрее заряжаться.
2: Ну, да,
0: ну там за 15 минут всего, можно, да, зарядиться, а не за 40, например. Тем не менее, по поводу, собственно говоря, дальнобойности автомобиля. Машину эту с относительно небольшой батареей удалось сделать легкой, 1400 килограммов примерно.
1: Легкая, да.
0: Для электромобиля, это... особенно для немаленького, это очень низкий вес. Да. Батарея не слишком большая, но вот есть разные данные, говорят, что вот есть такой более-менее честный, uh-huh, внутренний для Теслы цикл испытаний, uh-huh, говорят, что 483 километра проезжает. Ну, то есть там, значит, в рекламе будет стоять цифра там 680, да, но честно, 480 в реальных условиях, да, должна машина ездить.
2: 480 для дневной работает более чем.
0: Ну, это говорит о том, что у машины какая-то суперэнергетическая эффективность должна быть. Не супербатарея большая, okay, а суперэффективная система, конечно, в целом, да, потому что получается, что у них на 1 километр 100 ватт-час энергии.
2: Отлично.
0: Соответственно, 1 киловатт на 10, да, километров, это, ну, это как-то,
2: дорогие друзья,
0: необычно,
2: если вы
0: мало
2: пропустили, Фёдор рассказывает об абсолютном роботе. Это абсолютный робот.
0: Который, да, должен, в принципе, ездить без водителя. То есть, да, эта машина конструируется таким образом, чтобы, ну, вот, уже там ни водителя-испытателя, ни инженера досмотра,
2: ни руля
0: не было. Да? Это, да, машина, которая будет ездить самостоятельно.
2: Вот
0: и, по-видимому, даже будет довольно скоро это делать. Ну, наверное, не в каждом городе, естественно, для того, чтобы такая машина ездила.
2: В Калифорнии все-таки лучше, чем на Аляске.
0: Ну, то есть, очень важно, чтобы все пространство вокруг
2: было оцифровано. Да,
0: очень точно, да. То есть машина и с помощью спутниковых датчиков, и с помощью машинного зрения точно знает, где она.
2: Напоминаю про спутники. Опять же, группировка Starlink — самая большая группировка спутников в мире. Причем остальные группировки спутников она превосходит в десятки и сотни раз. То есть, вот с этим. С оцифровкой, особенно в Калифорнии, уже давно проблем нет.
0: Ну, дождемся, узнаем, да, как это поехало, как, не будет ли, да, смешных историй, смешных дурацких видео из интернета, где вот стоит машина, а перед ней там, не знаю, там надувной шарик, например, упал из букета какого-нибудь праздничного, да, или из детского поздравления.
2: И машина тормозит.
0: А она тормозит и не понимает, что там.
2: Причем тормозит газ в пол. Ой, не газ, то тормоз в пол.
0: Газ в пол еще хуже, да.
2: Это еще хуже.
0: В этом как раз суть этих автопилотов, что вот этого газ в пол, когда надо было тормоз в пол, не будет.
2: Да, вот, потому что это автопилот.
0: Конечно, это вот то, из-за чего появляется автопилот, чтобы исключить человеческий фактор. Лучше ли автопилот ездить, чем человек?

0: Да нет, конечно. Конечно, я лучше автопилот езжу. Ну, неужели нет? Но...
1: Безопасней.
0: Но я могу совершить ошибку, а он якобы нет.
2: Слушай, а у меня тоже новости есть про автопилот. Расширена зона автопилотируемых такси в Москве. Вот.
0: Хорошо. Ну, расширено.
2: Раньше только в Сколково было, а теперь еще какие-то районы...
0: Ну... Потихонечку, дело хорошее. Да. То есть, если можно ездить и не занимать. Ведь все-таки у таксистов непростой труд для спины, например. Да? Много профессиональных заболеваний от этого. Если можно кого-то отпустить из-за руля, чтобы он занимался чем-то более, может быть, интересным или
1: квалифицированным,
0: то, в общем, вполне тоже хорошо. Ладно, давай к следующей теме.
1: Давай.
0: Пятничная такая тема. Собственно говоря, вы же все знаете, что с 2035 года в Евросоюз говорит, мы машины бензиновые больше на учет новые ставить не будем. Старые у вас пока есть, ладно, катайтесь. Если кто кому перепродать хочет, так и быть. Но вот нам в Евросоюз не производить здесь, не привозить машины с двигателями внутреннего сгорания нельзя. Причем, если вы думаете, гибридом, мол, обойдусь, у меня моторчик есть, но маленький, и он как генератор.
1: Нет, тоже нет. Нельзя.
0: Да, да, сжигать бензин, дизель нельзя. А, газ тоже нельзя.
1: Тоже нельзя.
0: Да. Ничего сжигать нельзя. А что делать? Но все-таки слишком большая культура. А главное, собственно, сейчас пытаются там какие-то задний ход найти. То есть, как бы нельзя, мы уже решили, четко решили, что
2: но
0: нельзя.
2: Но все-таки для отдельных категорий автомобилей, там, для отдельных районов, мы, в общем-то, оставляем лазейку.
0: Придумали еще одну лазейку. Ну-ка. Говорят, что если топливо будет неископаемое? Вот как бы бензин, но не из нефти. И, собственно, тут разные есть проекты. И вот, чтобы богатый человек мог и в будущем купить. Понятно, что бедный, средний обеспеченный или даже чуть-чуть лучше, чем средний обеспеченный человек, должен будет при возможности купить машину, купить ее электрическую. Если тебе хочется, чтобы все-таки у тебя был мотор, оппозитный мотор V6, или, может быть, какой-нибудь там V-образный V8.
2: Который работает на рапсовом масле.
0: Да-да-да. Но помимо рапсового масла, значит, сейчас...
2: Спирт.
0: Ты совершенно прав.
2: Серьезно, я угадал?
0: Ты угадал. Я же говорю, пятничная тема.
2: Не, у нас бы изобретатели такого автомобиля просто расстреляли бы сразу, это понятное дело.
0: В Швейцарии работает проект, который вроде как... В Швейцарии много богатых людей, запрос на это еще больше. Это как бы стартап, но он, на самом деле, ему уже не так мало лет, уже можно называть его просто приличной компанией. Вырос он из, лабораторных исследований, превратился уже теперь в коммерческий проект. Это люди, которые разработали химический процесс, превращающий спирт в жидкое топливо. Спирт, соответственно, получается путем брожения из возобновляемого сырья. Из какого сырья, из какого хотите. Вы же понимаете, что можно из опилок, как пел Владимир Семенович Высоцкий.
2: Конечно.
0: Можно из опилок.
2: Можно из опилок. Слушай, соя растет очень быстро. Не генно-модифицированной сои на Земле не осталось. Генно-модифицированная соя растет просто... потрясающе быстро. Вот из сои гнать спирт.
0: Пробовали и раньше, машины на спирту уже бывали, мы все это знаем,
2: Не получалось.
0: Ценность этого проекта в том, что у них очень эффективно получается перегонять, спирт в топливо, которое можно использовать в автомобиле. И главная радость такая, самое главное в том, что это топливо, которое они сейчас получают пока и в небольшом объеме, сейчас у них есть установка, которая делает 10 тысяч литров в год. Но они говорят, мы уже к концу лета, к начале осени, мы ее масштабируем, у нас будет 1 000 000 литров.
2: Это уже серьезно.
0: Установка, Но главная радость в том, что ты этот спирт, это топливо на основе спирта, можешь заливать прям в любой нормальный автомобиль бензиновый сегодня, без каких бы то ни было доработок, без того, чтобы он тебя потом зачихал, взорвался, задымил и так далее. Говорят, что мы научились. У нас специальное семейство катализаторов, у нас какой-то специальный химический сложный процесс, называется олигомеризация, если вдруг это кому-то что-то говорит. Увы, не мне. Можно заливать и можно ехать. Это, конечно, такая большая надежда на то, что, например, эти замечательные мелкотиражные производители выдающихся автомобилей смогут и дальше выпускать то же самое, что они выпускали последние 100 с лишним лет. Это такое... Большая для них надежда. А для нас, нам остается только улыбаться,
2: И махать.
0: Да, потому что немножко ситуация европейская напоминает эту самую генеральскую вдову. Или кто сам себя высек там у Салтыкова-Щедрина?
2: Капитанская.
0: Капитанша, да. Которая сама себя высекла. Слушай,
2: давай сейчас успеем ответить нашему радиослушателю. Здравствуйте, вопрос не по теме. Давно хотел спросить именно вас, Игоря Ружейникова, особенно. Почему меня особенно? Ну, именно вас. Спросить, пишет Евгений. Как вы считаете, что влияет на быстрое приобретение умений, навыков и совершенство вождения?
0: Внимательность. Смотрите по сторонам, изучайте внимательно. Смотрите внимательно на все, что окружает, что едет по дороге, что окружает дорогу.
2: И это самое, как его, правило 3D.
0: Ну, правила-то мы, конечно, с тобой сейчас
2: правила
0: можем много сказать.
2: Правила 3D. Впереди дурак, сзади дурак, и сам я полный дурак.
0: Ну, надо... действительно. Ну, и раз ты дурак, значит, ты должен быть сконцентрирован.
2: Конечно,
0: ты должен быть всегда внимателен
2: но
0: и
2: вообще,
0: не думать,
2: слушай,
0: что пронесет. Всё,
2: но вообще опыт. А? Ничего универсального нет. Маяк.

0: Ruskomnet.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Десятого июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлинкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлинкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
2: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
3: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
5: Наверняка будет интересная история.
6: А про Ford Mustang.
5: О, давай.
6: Все-таки такая самая, наверное, долгоживущая модель, один из символов американского автопрома, и, конечно, герои киноэкрана, да и просто машина отличная. В 64-м году ее начали делать уже.
5: Они заявили... на секунду тебя перебью просто, потому что это боль моя. Дорогие друзья, взять на неделю Ford Mustang GT 5-литровый стоит...
6: Это стоит наша дружба, как однажды мне сказали в
5: Грузии. 1960 евро, причем в компании, которая принципиально не берет залог депозит на автомобиль, это единственный автомобиль Ford Mustang GT, за который надо внести 2000 евро депозит. Извини, это боль моя.
6: Слушай, но у нас в одном из каршерингов год, наверное, продержались, или чуть меньше, два Ford Mustang. Один красный был, другой серебристый, 60-х годов.
5: Вот
6: они были
5: достаточно.
6: Они были доступны, раз, да. Я не знаю, я не смотрел, но это, ну, каршеринг это не слишком дорого, ну, не знаю, 50 рублей в минуту, но ты же можешь взять его на
5: дачу. Король дороги.
6: Но я думаю, скорее ты сейчас на машине 60-х годов король ты такой, ну, неспешный король, наверное, да. А если спешный, то бум-бам, и страховка.
5: Ну, слушай, я тебя перебил.
6: Множество версий выпускалось, множество модификаций всяких лимитированных, вот этих, когда к названию Ford Mustang добавлялись еще какие-то буквы, сокращения букв, цифры и так далее, и так далее. Все начиналось в начале 60-х, когда Ford понял, что им нужна новая модель, потому что подрастает новое поколение покупателей. Это, с одной стороны, бэби-бумеры, послевоенное поколение, и они, им хотелось уже что-нибудь такое спортивное, но желательно не шибко дорогое. А с другой стороны, гораздо больше за рулем стало женщин. А женщинам хотелось машину не слишком крупную, но при этом, конечно, красивую и эффектную. И вот инженеры фордовские взялись за дело. Говорят, что главная проблема была с названием. То есть машину кое-как придумали, долго думали над названием. Есть реплика бывшего на тот момент президента компании Ford Ли Якока. Ну, он вообще
5: великий,
6: он великий человек, много чего делал. Был не
5: это
6: просто какой-то
5: отец
6: президент.
5: Автомобильного дизайна вообще. Супер.
6: И, в общем, у них была версия назвать «Мустангом», значит, то ли это придумано было в честь истребителя, ага, который был американский Мустанг времен Второй мировой такой, войны, да. P-51 «Мустанг». То ли говорят, что был там менеджер по маркетингу, у которого жена очень увлекалась коневодством, ну, вообще, и он тоже увлекался коневодством, ему супруга подарила книгу «Мустанги». И он все смотрел на эту книгу и решил, что «Мустанг» — это хороший. В общем, название понравилось.
5: Прошу прощения, она мужу говорила: «Ух ты, мой Мустанг».
6: 64-й год, весна, Нью-Йорк, всемирная выставка, показали первый уже серийный «Мустанг». В продажу машины, конечно, пошли позже, но сразу вышли и как купе, и как кабриолет, а потом появился еще и «Фастбэк». Это когда линия крыши так плавно тянется к заднему бамперу. А моторы начинались с объема 2,8.
5: Это самый младший, это такой детский был мотор.
6: А за доплату уже, пожалуйста, 8 цилиндров. То есть длинный-длинный, бесконечно длинный вот этот, желательно выкрашенный в красный цвет капот. Он был не зря таким длинным, потому что 8 цилиндров туда прекрасно помещались. Ну, а внутри там постепенно модель обрастала всякими примечательными опциями, вроде ремней безопасности или спортивных сидений, кондиционера или, допустим, наружные зеркала там были уже с механическим управлением, что это, понимаешь ли, 60-е годы. Сегодня мы смотрим с улыбкой на эти опции, но давайте... Тогда это было все всерьез.
5: Потом для Форда это было очень важно. Совсем недавно, дикий был провал Этселя. Вот, и Форд стоял на грани краха. И тут они делают это, главную машину Америки.
6: И не прошло 2 лет, как они распродали уже 1 000 000 машин, большой тираж. Нравился спорткар со стремительным силуэтом, с огромным капотом, с этой заваленной крышей. Хорошо их покупали, причем покупали и мужчины, и женщины. Покупали и люди постарше, и 30-летние, и 40-летние, и 50-летние. И мужчины, и женщины, и домохозяйки. В общем, машина, которую очень хотелось иметь. И вот постепенно она росла. 69-й год, это когда как раз американцы на Луну ступили, собственно говоря. В это время «Мустанг» поздоровел, стал уже благосостояние нации росло. Машина стала покрупнее, уже были 4 головные фары, те самые круглые, которые круглые, мы вспоминали. Появились версия с виниловым интерьером или там с отделкой под дерево и так далее, и так далее. Позже, ну, «Мустанг» жил долго, поэтому, когда происходили какие-то пертурбации, ну, типа нефтяного кризиса, когда нужно было все резко уменьшить в размерах, сделать послабее
5: «Мустанг»
6: и так далее.
5: Тоже сделали.
6: Тоже сделали на компактной платформе «Пинта», и даже итальянцев пригласили, чтобы они им дизайн какой...
5: Ребят,
6: какой...
5: вы же умеете маленькие машины делать.
6: Точно, точно, точно, да. И вдруг там оказался мотор 2.3, который для американцев тех лет...
5: Это смешной.
6: 70-е годы, 2.3, 2.3, это даже не галлон, это вообще что... Ну, как только дела пошли лучше, Форд вернул под капот нормальный 5-литровый мотор о 8 цилиндрах V-образного расположения. И так раз за разом меняли платформу. Иногда «Мустанг» становился меньше, иногда чуть больше, иногда привлекали японцев. Была версия, которую делали совместно с «Мазда», но она, конечно, совсем никуда не пошла,
5: но
6: потому что оказалось...
5: было время дружбы «Мазда» и «Форда», когда у них были одинаковые, одна и та же платформа.
6: Да, и в итоге машину, которую сделали вместе с «Мазда», все-таки «Мустангом» не назвали. Ну, неправильно сделали. Назвали его «Форд Проб», и он успешно в общем, ну, он, может быть, даже и продавался, но в автомобильной истории он, ну, как-то не очень остался.
5: Был такой.
6: А потом было 4-е, 5-е, 6-е поколение. В 2015 году отмечали полвека и сделали такую глобальную машину, уже не внутри американскую, а чтобы на весь свет ее поставлять. Эти машины, кстати, у нас продаются на вторую. Я посмотрел перед эфиром, цена невысока. Ну, там за 1,5 миллиона уже выбор довольно большой. Ну, просто типа Ford Mustang. Вы купите? Упаси Боже, только не говорите, что Буцко посоветовал их брать.
5: Нет, самое страшное — это Ford Mustang, который сделали несколько лет назад с двигателем 2.4 и настраиваемым выхлопом. Но от него быстро отказались, потому что народ сказал: нет, Ford Mustang — это 5 литров.
6: Было еще совсем уже позорная история. У Mustang — это когда выпустили Бастарда, вообще просто электрическую
5: машину.
6: Вот, но мы надеемся, что и в 7-м поколении американцы возьмут себя в руки и сделают все-таки нормальную тачку, а не что-то такое ориентированное на нейтрально... Мустанги нейтральными не должны быть.
5: Не должны быть. Федор, спасибо. Хороших выходных.
7: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли за неделю населенные пункты Артема и Райалександровка в ДНР. За истекшие сутки освобождена Юрковка. В Константиновке штурмовые группы продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части города и наступающей. Наступательные действия в микрорайоне Николаевский. За неделю освобождено от украинских боевиков 627 зданий, уничтожено более 540 украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности южной группировки войск ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих. За неделю нанесено поражение живой силе техники 12 украинских бригад. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Артищев на брифинге по вопросам анализа опубликованных Национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины. По словам генерала, материалы американской разведки подтвердили, что биолаборатории на украинской территории спонсировались из госбюджета США, а американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах.
2: В документах указаны объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Подчеркиваю, что там проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Ранее обозначенные Минобороны и МИДом России места дислокации и направления исследовательской деятельности биолаборатории в настоящий момент подтверждены материалами Национальной разведки США.
0: Ранее офис главы нацразведки США Тулси Габбард обнародовал информацию о финансируемых американскими властями биолабораториях на Украине. Из опубликованных файлов следует, что таких учреждений 40, причем в одном из них в Одессе хранится биологическое оружие. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, дальнейшее изменение ставки не является предопределенным. По ее словам, может потребоваться время для оценки поступающей информации и оценки ранее принятых решений.
3: Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. И подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными. Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений.
0: Комментируя слухи о своем здоровье и возможных кадровых перестановках, в ЦБ Набиуллина подтвердила, что у нее была простуда, и она на некоторое время потеряла голос. Вот что заявила глава Центробанка, отвечая на вопрос журналиста.
4: Мы очень рады видеть вас в добром здравии. Не могу не спросить, вот ваше длительное отсутствие породило множество слухов о кадровых перестановках, о том, что вы хотите уйти. Можете ли вы их опровергнуть? Спасибо.
3: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
0: Как напоминает Интерфакс, глава ЦБ в июне не смогла принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка, так как была на больничном. МИД России после подписания меморандума США и Ирана отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей США и Ирана. В МИДе России подчеркнули, что долгосрочная нормализация обстановки в регионе Персидского залива будет способствовать развитию туристических и гуманитарных связей. В Москву возвращается лето, как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра в столице распогодится, а в воскресенье будет солнечно и до плюс 25.
1: В ночь на субботу и в первой половине дня вторичный холодный фронт может отметиться небольшими очаговыми осадками, но во второй части дня распогодится. На термометре около плюс 20. В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то вернется настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит москвичей погодой миллион на миллион. Будет солнечно, осадки исключены и потеплеет до плюс 25. Так обычно бывает на макушку лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
5: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в субботу местами кратковременный дождь, ночью плюс 12-14, днем 20 градусов.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в очередное путешествие. Будем пронзать пространство и время. И поговорим о событии, которое произошло 23 июня 1832 года. Событие, знаете ли, ну не из первого ряда. Не какое-то великое сражение, ни начало, ни финал войны, нет. В этот день Николай I завизировал договор о самовыкупе крестьян Ижевской волости. Это на территории современной Рязанской области. Таким образом, выкупились в итоге около 12 тысяч человек. Ну, для примера, столько жило тогда в городе Владимире. Можно себе представить, да, вот такой вот уезд со столицей в селе, и живет там народу, как в немаленьком городе. Выкупались они от помещика Николая Ивановича Демидова. Он из тех самых Демидовых, которые поднимали промышленность на Урале, но сам он промышленностью не занимался, он был генералом от инфантерии, то есть пехотным генералом он был. Сумма выкупа составила умопомрачительные по тем временам 3,4 миллиона рублей ассигнациями, а выплаты в итоге растянулись на 33 года. Вот такая самоипотека, если хотите. Причем сумму-то изначально, вот ту самую дичайшую в 3 почти с половиной миллиона рублей, сбил никто иной, как Николай Павлович Романов. Когда ему принесли проект вот этого соглашения о самовыкупе, он сказал, что как-то вы, Николай Иванович, жестко с крестьян своих собираетесь содрать за личную свободу. Давайте-ка мы сумму тут уменьшим. Так что Николай I неожиданно встал тут на сторону крепостных, а не привилегированного, представителя привилегированного сообщества, каковым был, несомненно, Николай Иванович Демидов. В общем, история поразительная. Откуда у крестьян такие деньги, сразу хочется спросить. А оттуда они что? В общем-то, крестьяне эти занимались бизнесом, можно сказать. Они производили дубовые бочки, причем делали это очень хитро. У них в Ижевском не было ни сырья под боком, как это зачастую бывало. Ну, вот мы знаем историю Ивановской области с многочисленными текстильными мануфактурами, которые потом превращаются в фабрики текстильные. Там понятно все, там лен растет, и с льняных тканей это все и начинается, потом они переходят на хлопчатобумажные. А тут сырье бог знает где. Сбывать бочки предполагалось на территории прибрежной Азовского и Черного морей, куда приходили из Европы суда с винными бочками. А тогдашние винные бочки — это тонны примерно полторы. Невозможно было это никак по суше тогда транспортировать. Поэтому нужно было их перелить в бочки поменьше. Бочки эти тоже были импортными. Поэтому нужно было как-то решать вопрос с импортозамещением. И тут сам помещик неожиданно выступил как раз с инициативой, что вот, мол, давайте будем, дорогие крестьяне, эти бочки делать. Крестьяне сказали «Угу», разбогатели и вот таким образом выкупились. Это, повторюсь, история хоть и не уникальная, потому что выкуп целыми селами случается в нашей историографии до отмены крепостного права. Это сразу несколько населенных пунктов на территории Рязанской губернии. Это Белоомут, Любичи, Ловцы. Можно вспомнить, например, село Южа во Владимирской тогдашней губернии. Сейчас это Ивановская область. Южа — это как раз текстильная история совершенно. Ну и помимо этого и торговлей там занимались, и много чем еще. Крупное торговое село Новое тоже в 40-х годах выкупилось. В общем, есть несколько примеров, действительно, вот таких вот населенных пунктов, которые целой общиной занимались каким-то промыслом, и потом на этом промысле разбогатели в достаточной степени, чтобы оказаться на свободе. Ну, а если мы посмотрим в целом на 1832 год, когда эти события происходят, и на начало Николаевского правления, то мы здесь обнаружим любопытную ситуацию, потому что, ну, уже понятно, отгремел процесс и суд над декабристами, и Николай Павлович там разобрался как-то более-менее с теми, кто хотел какие-то конституции учинять в родном отечестве. Еще не померкли лавры сокрушителя Наполеона, то есть России как сокрушительницы Наполеона, но еще не возник вот этот образ жандарма Европы, который вот этот титул не очень лестный применяли как ко всей нашей стране, так и непосредственно к Николаю Павловичу. Ну, потому что в 40-х годах там начнется массовое такое подавление народных восстаний, антимонархических, почти по всей Европе. Но что касается времени вообще в целом, то с культурной точки зрения это, конечно, такой золотой период. Потому что еще же в Пушкин уже расцвел Гоголь, сочиняет Глинка. В 36-м году он вообще выдаст свой главный хит на тот момент «Жизнь за царя», оперу, которая до сих пор с подмостков никуда не девается. Ну, а если мы на экономику посмотрим, то можем самые разные сведения увидеть в открытом доступе. В школьные годы нам вообще как-то ничего об этом не рассказывали, потому что, ну, зачем детям знать, что там происходило и как создавался экономический базис. Но это я, по крайней мере, про позднесоветскую школу говорю. Надеюсь, что сейчас ситуация несколько изменилась. Но мы понимаем, что хотя и начинается уже механизация в текстильном производстве, например, и мы об этом говорили в одной из наших прошлых программ, еще в Екатерининскую эпоху первые ростки вот этого появляются. При Павле Первом организуется первая полностью механическая такая вот фабрика, которая по инерции все равно называется мануфактурой, что, конечно, иронично, потому что мануфактура, само по себе слово, означает ручной труд. Ну, вот тут нет, уже все механическое, но по-прежнему все это именуется по старинке. Но по-настоящему все это развиться не может, во многом потому, что мобильность не высока, и свободных трудовых ресурсов нет. Напомню, что 1932 год — это время, когда еще нет в стране ни одной железной дороги. Ну, не только в нашей стране, вы знаете, вот только-только в Британии они начинают появляться в 1825 году, поэтому, по большому счету, железных дорог нет нигде. Действующий пароход один, может быть, уже даже и не один, есть, но тоже говорить о пароходах как о реальной движущей силе пока рановато. То есть, в общем, конечно, есть уже и технические предпосылки, есть люди, которые готовы вроде бы все это развивать, есть даже какие-то деньги, и люди, которые этими финансами обладают и могут их инвестировать. Ну, кроме того, есть пример успешной торговли товарами, добываемыми на американском континенте. Да, это сырьевые товары, пушнина, но тем не менее, ясно, что люди с предприимчивой жилкой, готовые рискнуть, в стране имеются. Вот дальше возникает вопрос, а насколько вот эта ситуация, произошедшая в Ижевском, и вот эти все разбогатевшие крестьяне, которые могли себе позволить даже серьезные выплаты своему помещику обеспечить и оказаться вольными экономическими агентами, вот это все, конечно, то, что нам нужно подсветить при помощи нашего первого гостя, и мы сейчас к этому разговору перейдем. И к нам присоединяется учитель истории и кандидат исторических наук Станислав Аманов. Станислав, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Станислав, вот если мы перенесемся в начало Николаевского правления, как можно охарактеризовать экономическую ситуацию и то, что можно было бы назвать предпринимательским климатом?
2: Ну, смотрите, давайте начнем с предпринимательского климата. Вообще большая часть экономики, она принадлежит государству. И государство контролирует практически все сферы. Но, может быть, хлопчатобумажная сфера производства, она находится более в частных руках, то есть процент ее больше, чем во всех остальных отраслях. Но государство делает такие маленькие осторожные шаги по поводу того, что все больше частных предприятий появляется, ну, во всех отраслях. То есть идет такое послабление экономическое. Это делает Александр Первый, это продолжает делать и даже Николай Первый, при котором начнется промышленный переворот. Вот такая ситуация была в стране. Вот в целом.
1: Хорошо. Ну, а можно назвать ситуацию в целом благополучной, скажем так? Многое говорят про поздние годы Александровского правления, имею в виду Александра Первого, что вот он так почивал на лаврах победителя Наполеона, что дела немножко подзабросил в стране. Или это наветы такие вот недругов?
2: Ну, вы знаете, на самом деле однозначно ситуацию охарактеризовать тяжело. Все, что было просто и на подъеме. Но, тем не менее, сложились определенные предпосылки для того, чтобы народилось капиталистическое хозяйство. Вот тот же самый, допустим, Александр Первый. Он в 1806 году разрешает крестьянам создавать свои лавочки и торговать, то есть заниматься частной, оптовой и розничной торговлей. То есть постепенно идут такие шаги к созданию бизнеса, но они были наверняка недостаточными. Почему? Потому что вот темпы модернизации до отмены крепостного права были невысокие. И лишь когда появляется свободная рабочая сила, наемная, где люди работают именно на результат, они получают за это зарплату, то есть стремятся заработать как можно больше денег. Вот только тогда дело сдвинулось с мертвой точки.
1: Ну вот хорошо, да, вот как раз вы очень правильный такой вектор нам задали, потому что мы понимаем, хорошо, разрешили заниматься некой деятельностью. Ну там по закону о вольных землепашцах там 1-2%, да, в общем, не так много крестьян освободилось. В основном это либо государственные крестьяне, либо крепостные. И вот как в этом смысле выглядели взаимоотношения крестьян, даже предприимчивых, да, мы знаем, что очень многие многие купеческие фамилии, которые ассоциируются у нас с первым русским капитализмом. Там вот поскреби немного, обязательно крепостного найдешь в качестве родоначальника. Как выстраивались взаимоотношения между владельцем деревни и вот этими предприимчивыми крестьянами? Им нужно было дозволение вот этого барина своего? Или можно было проявлять вот эту инициативу? Главное, вот оброк плати и все.
2: Ой, вы знаете, вы хороший момент затронули и даже немножко миф затронули. Вот есть много мифов о том, что практически все вот эти вот династии Морозовы...
1: Многие.
2: На самом деле они были из особой в основном категории. Это категория экономических крестьян. Те самые, которые в результате секуляризации, то есть когда у монастырей забирали землю с крестьянами, они стали принадлежать государству. Вот из них действительно было очень много будущих промышленников. И вот тот же Морозов был из этой категории, Елисеевы. Поэтому, да, они, вот, собственно говоря, потом создадут. Но как они поначалу создают свой бизнес? Вот, в частности, частновладельческие крестьяне, они будут записывать бизнес на своего помещика. Ну, конечно, это мешало им во многом. Все посредники в создании бизнеса, они мешают. Но в любом случае это не мешало им, отдельным этим крестьянам, каким-то образом создавать тот самый первоначальный капитал, который потом разорвет целые промышленные отрасли в России, да, потому что мы знаем, что вот те же самые Елисеевы, владельцы магазина Елисеевых, легендарного магазина, да, вот они как раз-таки пример всего этого. И даже Сава Морозов тоже такой яркий пример того, как сначала крестьяне регистрировали бизнес на помещика, потом, собственно говоря, они стали создателями новых сфер промышленности. Вот такие были взаимоотношения до отмены крепостного права.
1: Есть же, да, пример вот этого села Ижевское, где были бочкари, и там же интересная ситуация, мне кажется, тем, что там сам владелец этой деревни вложил крестьян вот эту бизнес-идею, что вот, дескать, на Азовском, Черном морях нужны бочки, сырье для них бог знает где на территории Татарстана современного, но делать мы это все будем здесь. И потом получается странная ситуация, что они этот бизнес уже как бы развивают сами и сами же выкупаются. То есть это, по-моему, вообще какой-то абсурд. Или это типичная ситуация для тех времен?
2: Это не типичная ситуация, но она и не абсурдная. То есть смотрите, вот эти ижевские крестьяне, которые находились достаточно удаленно от всех крупных логистических пунктов, у них была хорошая община, которая решала вопросы межевания земель, решала хозяйственные вопросы. И даже, вот в принципе, они были, ну, хорошо автономизированы. И помещик-то им, как таковой, можно сказать, был не нужен. И Демидов, который страдал из-за долгов, у него были очень большие долги, он предложил выкупиться. Мы знаем, что Николай I поначалу проект выкупа он отвергает. То есть выкупали не отдельно, а выкупалась вся община. Это уникально.
1: Да, да. И потом, по-моему, даже Николай сказал, что как-то много вы, господин Демидов, ломите. Поэтому да, надо как-то аккуратней.
2: Да, то есть мы тут видим не доброго помещика, что характерно, который печется о крестьянах, а мы видим вполне себе вопросы экономического характера. Ну, собственно говоря, выкупились. И не последнюю очередь там сыграл крестьянин Воронков, который, в принципе, был неграмотный и умел только фамилию свою писать. Но он как раз-таки договаривался о сбытии этих бочек, об отходе крестьян, то есть как они уходят, эти бочки могут, собственно говоря, продавать. И это было очень важно. То есть один человек, по сути, толкнул всю общину на выкуп, потому что крестьяне не понимали поначалу, а зачем нам выкупаться? Жили нормально, Демидов не зверствовал, деятельность свою продолжали, но вот Воронков даже организовал делегацию к крестьянам, которые выкупились, чтобы показать пример своим коллегам, как же живет хорошо на воле. Ну, заходя вперед, нужно сказать, что они столкнулись с ряда случаев бедствия, там не голод был, не урожай был, вернее, который чуть было голоду не привел, и потомки Демидова, вернее, его родственники, они пытались этих крестьян заполучить обратно. Но в целом это был такой уникальный пример в России, когда вот произошел такой случай, общинный выкуп. Конечно, нужно опять же понимать, что Николай I всячески стремился улучшить крестьян. Вот у него была реформа государственной деревни, авторства Киселева, где создавались там больницы, школы. В обмен крестьяне должны были работать на общественной запашке, там, что им не нравилось, конечно, потому что работы и так было немного. У него был и об обязанных крестьянах, и попытки выкупить часть крестьян в Прибалтике. Ну, в общем говоря, попытки-то до Александра II были, но они были не систематические и всячески натыкались на противостояние помещиков, что очень сильно мешало нашей нарождающейся частной инициативе.
1: Да, но вот, тем не менее, люди находили в себе силы, да, такой вот импульс предпринимательский, и добывали в том числе и свободу, причем вот не по одному, не семьями, а целыми деревнями. Спасибо большое, интереснейший рассказ. Станислав Аманов, кандидат исторических наук и учитель истории, был с нами на связи. Мы сейчас с вами делаем небольшую паузу, а потом перенесемся на место событий в нынешнюю Рязанскую область.
0: Место действия – Россия.

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. Элбин, Санкт-Петербург, ОМН 117-784-728-3866.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за неделю сбиты 89 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и 3909 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка. В Донецкой Народной Республике подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника, взяли за неделю населенные пункты Артема и Рая Александровка в ДНР. За истекшие сутки освобождена Юрковка. Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России. Сегодня регулятор понизил ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Набиуллина сообщила, что регулятор в пятницу предметно рассматривал 3 решения по ключевой ставке: сохранение, снижение на 0,25% и на 0,5%. По словам Набиуллиной, дальнейшее изменение ставки не является предопределенным. Может потребоваться время для оценки поступающей информации и оценки ранее принятых решений. Прогноз средней траектории ключевой ставки в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз, сказала Набиуллина. Она также заявила, что бюджетный риск уже реализуется, вопрос в его масштабах.
2: Бюджетная и денежно-кредитная политика одновременно влияют на спрос в экономике. Если вклад бюджетной политики растет в целях реализации приоритетных задач, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора. И ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос. Только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения и нового витка инфляции.
0: Отвечая на вопросы журналистов, глава ЦБ допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо. Проведение переговоров США зависит от выполнения положений меморандума, заявили в МИДе Ирана. Там также опровергли сообщение о закрытии Ормузского пролива. Ранее на этой неделе Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах. Однако прямые переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти сегодня в швейцарском Бюргенштоке, отложены. Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии. Он заявил, что Тегеран не получит ни цента. При этом глава Белого дома отметил, что США выполнит договоренности с Ираном о 60-дневном сроке для проведения переговоров. Температура воздуха в Москве достигнет 22 градусов в субботу и 24 в воскресенье, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Но уже со вторника, по словам синоптика, начнется постепенное понижение температуры. В столице снова придут небольшие дожди. Голубев добавил, что температура воздуха до конца июня прогнозируется в столичном регионе на 1-2 градуса ниже нормы, то есть не выше 20-21 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 18, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу без осадков плюс 23-25.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня состоялась жеребьевка футбольного кубка России в пути РПЛ. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина», в группу Б «Краснодар», «Динамо», «Москва», «Ахмат», «Факел», в группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо», «Махачкала», в группу Д «ЦСКА», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». Тем временем стало известно о том, что в футбольном кубке России введут использование «Фан-ID», утверждает «Спортбаза». Ранее сообщалось о том, что «Фан-ID» может появиться на домашних матчах клубов РПЛ. А теперь же стало известно о том, что «Фан-ID» введут на играх пути РПЛ для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге. Документ не потребуется. Футболист Денис Макаров, со скандалом ушедший из «Кайсериспора», собирается перейти в клуб российской футбольной премьер-лиги. Подробности в материале Даниила Моногарова. Экс-футболист «Рубина» и московского «Динамо» Денис Макаров рассчитывает вернуться в чемпионат России. В пятницу игрок расторг соглашение с турецким «Кайсериспором» по уважительной причине. Все дело в том, что клуб 3 месяца не выплачивал ему зарплату. В начале июня полузащитник отправил руководству претензию, где попросил погасить долг в течение 15 дней. Из-за того, что запрос был проигнорирован, Макаров смог досрочно разорвать договор. В Турции он был игроком ротации. В составе аутсайдера Суперлиги выходил с первых минут менее чем в половине официальных встреч. За 13 матчей он так и не отметился результативными действиями. Агент спортсмена Алексей Бабырь сообщил, что полузащитник рассчитывает продолжить карьеру в «Рубине». Клуб уже вступил в переговоры. По его словам, для Макарова это один из приоритетных вариантов. Здесь футболист впервые получил вызов в сборную России. Правда, за главную команду страны он так и не дебютировал. Сразу после спаррингов со сборными Польши и Болгарии хавбек попал в заявку на перенесенный Евро-2020, но так и не появился на поле.
1: Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда и чемпиона мира Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Российский дзюдоист Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема», который продолжается в Улан-Баторе в категории до 66 килограммов. В финальном поединке Абдуллаев проиграл чемпиону мира японцу Такеши Такиоке. Рейхан Каграманова на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах сегодня установила лучший результат сезона в мире в ходьбе на 10 тысяч метров. Каграманова преодолела дистанцию за 42 минуты 38,3 секунды на 7,3 секунды быстрее, чем предыдущий лучший результат сезона в мире. И пока это все новости спорта.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие. Как и было обещано, переносимся в Рязанскую область. Знаете, ну тут прежде всего хотелось бы обратиться к жителям европейской части нашей страны. Если вы хотите ощутить необъятность просторов Родины, не обязательно ехать в Бурятию или на Алтай, хотя и то, и другое я, конечно, вам рекомендую сделать. Можно отправиться просто в Рязанскую область. Не так давно довелось мне путешествовать на мотоцикле по этому региону. Я обнаружил, что можно не один час ехать по дорожкам Рязанской области, видеть постоянно следы присутствия человека в виде распаханных полей, какого-нибудь трактора или дроп-зоны с парашютистами, и не встретить ни одного населенного пункта. Это сразу вызывает в голове вопрос вообще, насколько велика Рязанская область. На карте смотришь, ну, понятно, регион не маленький, открываешь справочник, 58-е место по площади, 39,5, даже чуть больше тысяч квадратных километров, но, знаете, на территории Рязанской области может, например, целиком разместиться Королевство Нидерланды, может, Бельгия разместится. В общем, это все на ваш выбор. В общем, регион совершенно не маленький. Нельзя сказать, что совсем пустынный, но и не очень густо населенный. И вот если вы будете искать для начала на карте село Ижевское, про которое у нас сегодня речь, вы подумаете, что, ну, в общем, ничего себе. Потому что это достаточно далеко от областного центра. Это, в общем, такое место, куда сложно заехать по дороге куда бы то ни было. Придется совершить такое целенаправленное путешествие. Ну, то же самое, например, могу сказать про интереснейший город Касимов. Но мне представляется, что совершить это путешествие все же стоит, если вы в целом расположены путешествовать на личном транспорте, ну или вообще на том, что говорят.

0: на волю смогли выкупиться, заплатив дикие деньги Николаю Ивановичу Демидову. А вообще, как выглядело село Ижевское в 19 веке?
1: Вы знаете, на самом деле выглядело оно замечательно. Перестроено оно было до 19 века. Село Ижевское было усадебным, то есть было 6, возможно, 7 усадеб, как в Москве. В последующем, когда село купил первый из рода Демидовых, Иван Никитич Демидов, он перестроил село по генеральному плану, и, как гласит у нас легенда, за основу генерального плана был принят план Зайчьего острова в Санкт-Петербурге.
0: Ух ты.
1: Вот. Да, ну это легенда. Красиво, замечательно, у нас почти в каждом селе такая есть.
0: Ну, вообще, что у села есть генплан, это само по себе удивительно. Конечно, Екатерина II раздавала генпланы, но все-таки городам. Это, конечно, очень интересно.
1: Смотрите, дело в том, что село Ижевское, оно само по себе довольно интересное и уникальное. У нас до начала 19 века в селе Ижевском проживало примерно 7-8 тысяч человек. Это больше даже, чем в уездных городах. И, насколько нам известно, это было второе по численности населения населенный пункт Рязанской губернии. Больше даже, чем в тогдашней Рязани. Поэтому село, хоть и крепостное было, но было ремесленное. Здесь жили люди, которые умели хорошо работать, зарабатывали. Своей земли, землепашины было мало, поэтому село было больше вот так вот ремесленники, кузнецы, плотники, сейчас чуть не сказал, сварщики, электрики, но в последующем, благодаря уже Николаю Ивановичу Демидову, генералу от инфантерии, село Ижевское стало бандарной столицей России, что сказано, это не моя фраза, это у нас есть экономико-статистический справочник Рязанской губернии 1890 какого-то года. Сейчас не скажу, где говорится, что словосочетание «Ижевский бондарь» является знаком качества, известно по всей Российской империи, и ижевские бондари считаются лучшими бондарями во всей Российской империи.
0: Это бренд, в общем, настоящий. Ну, надо пару слов еще сказать про Ижевскую конституцию, потому что тоже, конечно, поразительно. Свод законов для еще все еще крепостных крестьян, которые, насколько понимаю, тоже Николай Иванович учинил.
1: Вы знаете, насчет Конституции довольно действительно интересный документ. Тема для разбора с юристами часа на 3-4 как минимум.
0: Столько нет у нас,
1: и, к сожалению. Интересна не столько сама Конституция, сколько последний ее пункт. Издана она была и опубликована как вот запечатлена как документ примерно в 1824-25 годах, благодаря опять же Николаю Ивановичу Демидову, большому стороннику всяких уставов, наставов и прочего. И
0: генерал,
1: последний,
0: конечно,
1: пункт, да, генерал, ну он еще командовал всеми коллежскими корпусами и прочее, прочее, прочее. Был очень такой интересный человек. Так вот, значит, в последнем пункте данной Конституции, называется она, правда, «Наставление по управлению селом Ижевским с деревнями», говорится, что данный свод правил составлен на основе древних уложений, передающихся из уст в уста на протяжении многих поколений. И вот здесь интересна сама история села, поскольку первое упоминание истории села связано именно с бортниками. Это примерно времена Олега Рязанского, для Москвы это, значит, Дмитрий Донской, 1890 год, о том, что в селе Ижевском живут...
0: 390, люди, хотели сказать, да, 14 век.
1: 1390 год, все правильно, после Куликовского. О том, что в селе Ижевском живут люди, во что бьют бобра себя на владыку, и владеют бортными владениями. В последующем, уже во времена Ивана Грозного, нам через судебный акт, судебное решение с Тереховым монастырем, известно, что в селе Ижево проживало до 3000 бортников. Это очень много для того времени. Вот. А чтобы вам было понятно, дело в том, что мед являлся основным источником дохода, экспортной выручки русского царства в период бортный мед, мед, сам воск, это основной источник дохода, экспортной выручки. И бортники были государевыми людьми. Поэтому они здесь жили вольно, над ними не было никакой власти, и они сами себе ставили правила и уложения. И вот с того момента Ижевское очень-очень похоже на итальянские коммуны того периода. У них создаются здесь свои правила, создаются свои уставы, создаются свои гильдии, ну, например, гильдии землепашцев, гильдии кузнецов и прочее. В последующем, когда у нас случился малоледниковый период, это уже во времена Годунова примерно, мед уходит вообще из экономики, поскольку, как я понимаю, из-за больших, ну, 3 года без лета, пчел вымирают и прочее, значит, луга. И ижевским крестьянам приходится...
0: Андрей, у нас вот буквально пару минут. Хотелось бы, чтобы вы еще успели рассказать про то, все-таки остались ли вот в современном Ижевском следы вот этого генплана. И вот что мы увидим...
1: Нет, оно сейчас до сих пор сохранилось. Все у нас в 20 веке фактически минимально.

0: кардинально что-либо изменилось. Тот же самый генплан, та же самая архитектура. Ну, единственное, что при въезде сейчас у нас в 20 веке сделали вот новый микрорайон для работников молкомбината. Есть чуть-чуть еще одна минутка, буквально рассказать про Конституцию.
1: Да, давайте.
0: Она действительно уникальна, поскольку в ней рассказывается, укладывается весь уклад жизни, политической, именно экономической жизни. Село управлялось советом бурмистров из 5 человек. Бурмистры раз в год избирались по каждому избирательному округу. Были свои прокуроры, свои судьи для каждого, опять же, избирательного округа, по 3 судьи избирались. Все это из числа крепостных крестьян. Крестьяне сами себе могли выписывать паспорта, и поэтому спокойно торговать, ездить на разные промыслы по всей Российской империи. Барин вмешивался сюда только, ну, во всю эту политическую, экономическую жизнь, только при выборе приказчика. Приказчик был от барина, и он в Совете бурмистров имел 2 голоса.
1: Угу. Да, ну это, конечно, невероятная совершенно история. И видите, это вот как раз тот случай, когда предпринимательская деятельность действительно меняет вообще ландшафт окружающей действительности, и люди растут в принципиально другой среде, оставаясь при этом, ну, фактически теми же крепостными. Ну, как мы знаем, они в итоге на волю всем селом и выкупились. Андрей Меркунов, напомню, экскурсовод, краевед села Ижевская, с нами на связи. Мы сейчас с Андреем не прощаемся, но делаем 2-минутную паузу, а потом еще про один интересный объект побеседуем.
2: Место действия – Россия.

0: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В средней полосе России комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Мы покидаем село Ижевское, но остаемся в Рязанской области. С нами по-прежнему экскурсовод-краевед Андрей Меркунов. На связи. Андрей, еще раз здравствуйте.
2: Добрый день, радиослушатель «Маяк».
1: Да, и что, вот неподалеку от вас там обнаружились руины, как написано на карте стекольного завода, но на самом деле, если копнуть, то там это русско-бельгийское общество, да, и делали-то они вроде как не просто стекло, а зеркала даже.
2: Вы знаете, действительно очень интересный объект, в двух словах о нем рассказать нельзя, там прошу прощения только про род Беклемишева, который построил этот завод часа на два, но постараюсь немножко. Да, сейчас у нас на территории научной базы Окского биосферного заповедника находятся руины стекольного завода. Очень такое интересное место для любителей какой-то заброшки исторической, там можно полазить, походить, есть туда экскурсии организуют со стороны заповедника. История фабрики следующая, то есть в свое время вот на территории недалеко у нас, сейчас на территории нынешнего заповедника, был найден кристально чистый кварцевый песок. Выяснилось, что это вот просто идеальный песок для создания стекол. Нынешний тогдашний помещик Беклемишев создает небольшую фабрику производства. В последующем он едет в Британию. Был какой-то договор между Российской империей и Британией о том, что британцы помогали развивать у нас бизнес. И британцы дают 200 тысяч фунтов стерлингов на развитие завода. Вот. Потом он выходит на акциями на IPO в Бельгии, выпускает эти акции, еще больше расширяет производство, и уже под старость, когда он сам не мог это тянуть, он перепродает это совместному предприятию русско-бельгийскому обществу РУ. Они запускают этот завод и через 4 года вынуждены будут его закрыть, потому что кризис перепроизводства, экономический кризис в Российской империи. Завод закрывают, законсервируют. После революции туда присылают несколько солдат для охраны, но приезжает несколько человек, как говорят, 2 или 3, с какими-то предписаниями о том, что надо демонтировать все оборудование и перевезти в Казахстан. Оборудование это воруется. Все, что можно было, не можно было демонтировать, ломают на металлолом, продают. Все кирпичи, которые можно было разобрать, продают, и эти люди сбегают, пропадают в неизвестном направлении. Сейчас у нас местный поселок Брекенбург полностью из кирпича построен с этого завода, ну и у нас проходят замечательные экскурсии.
1: Ну что ж, вот как раз повод расширить свой кругозор и понять, как иногда витиевато устроена была экономическая география. Андрей Меркунов, экскурсовод-краевед села Ижевское, был с нами на связи. Андрей, спасибо большое, а мы движемся дальше. Вот Андрей уже упомянул Окский государственный заповедник, и это отличный мостик к нашему следующему гостю. Это старший научный сотрудник Окского государственного природного биосферного заповедника Юрий Валентинович Катюков. Юрий Валентинович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Я правильно понимаю, что вашему заповеднику-то уже скоро 100 лет, да? 35-й же год основания.
3: Ну, в этом году исполнился 91.
1: Мы вас поздравляем.
3: 9 лет придется подождать до столетия.
1: Ну, живы будем, отпразднуем. Ну, в любом случае, вы уже не первый год существуете, и у вас, насколько мне известно, есть музей. Можете рассказать вот о том, как, мы понимаем, да, заповедник просто так нельзя, но иногда, видимо, можно. Вот как можно оказаться в музее и вообще по заповеднику, может быть, даже погулять?
3: Во-первых, в заповедник можно попасть только через КПП.
1: Угу.
3: А дальше уже программа разнообразная у посетителей заповедника. Кто-то может пойти в музей, кто-то может пойти на питомники, журавлиные, зубровые питомники, кто-то может совершить экскурсию по территории поселка Брекенбург. Есть еще отдельная экскурсия на стекольный завод, руины стекольного завода. Ну и а музей первый же объект, который нужно посещать всем. И этот музей наш был создан в 1937 году. Он начал создавать Владимир Александрович Корсаков. Он пришел на должность младшего научного сотрудника в 1937 году и почти сразу же принялся создавать музей. Так что это самый первый объект для экскурсий.
1: Ну, замечательно.
3: Который появился в заповеднике уже через 2 года после создания собственного заповедника.
1: Угу. Юрий Валентинович, а подскажите нам, вот для того, чтобы попасть к вам на территорию, вот через то самое КПП, нужно заранее заявку оставлять или можно, что называется, мимо ехать и вот так вот заехать?
3: Можно ехать мимо. Правда, сейчас тяжело мимо проехать, потому что сейчас разлив.
1: Угу.
3: С другой стороны заповедника, с севера не попоешь. А по дороге можно попасть. И на КПП пускают всех.
1: Ага.
3: Но некоторых граждан выпускают, вот, например, инвалиды, пенсионеры, дети, они проходят бесплатно. Ну, им выдают специальные буклетики о правилах поведения в заповеднике, ну, по крайней мере, на центральной усадьбе. Ну, а все остальные, они, конечно, платят входную плату.
1: Ну, знаете, на заповедник нам не жалко. Юрий Валентинович Катюков, старший научный сотрудник Окского государственного заповедника, был с нами на связи. Вот такое у нас получилось разнообразное достаточно путешествие по Рязанской области. Но я уверен, что в этот регион и в эту эпоху, я, конечно, говорю про первую половину 19-го столетия, мы еще не раз вернемся. Все, что остается сделать мне, это напомнить вам о нашем архиве, который бережно хранится на медиаплатформе «Смотрим». Пользуйтесь, на здоровье, в любое удобное для вас время. Ну, а впереди у нас еще масса интересного. Страна у нас большая, история долгая. Обязательно что-нибудь отыщем, достойное вашего внимания. Ну, а на сегодня все. До новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.
4: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи?» Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.
5: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России с 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры, комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли за неделю населенные пункты Артема и Рай-Александровка в ДНР. За истекшие сутки освобождена Юрковка. Владимир Путин регулярно по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Комментируя атаку на столичный регион, Песков отметил, что система ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели, несмотря ни на что. Представитель Кремля отметил, что Киев находится в очень трудном положении, но ведет свою линию, и эта линия не направлена на переговоры.
2: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
0: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Это ни к чему не приведет. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор в пятницу предметно рассматривал 3 решения по ключевой ставке: сохранение, снижение на 0,25% и на 0,5%. Она отметила, что пространство для дальнейшего снижения сократилось. Это будет предметом обсуждения на следующем заседании. По словам Набиуллиной, дальнейшее изменение ставки не является предопределенным.
3: Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. И подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными. Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений. И только сохранение взвешенного подхода, особенно в условиях высокой неопределенности, позволит добиться устойчивого результата и стабилизировать инфляцию на низком уровне.
0: Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов, глава ЦБ также допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо.
3: На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний.
0: Набиуллина также заявила, что нынешняя цена на нефть в бюджетном правиле высоковата, она должна быть снижена. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам. Рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом, сообщили в правительстве. Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Вице-премьер подчеркнул, что главная задача сейчас – надежное обеспечение топливом внутреннего рынка России, своевременные поставки, контроль цен. В правительстве отметили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Минэкономразвитие отменило рекомендацию о приостановке продажи туров в страны Ближнего Востока. Ранее МИД России после подписания меморандума США и Ирана отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. В нашем дипведомстве заявили, что долгосрочная нормализация обстановки в регионе Персидского залива будет способствовать развитию туристических и гуманитарных связей.
1: Постепенное понижение температуры прогнозируется в Москве на следующей неделе, после того, как в понедельник воздух прогреется до плюс 26. Во второй половине недели столбики термометров покажут 17-22 градуса, сообщила Интерфаксу ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По словам синоптика, на следующей неделе температура в столичном регионе будет отклоняться от нормы на градус-полтора. Местами ожидается небольшой дождь. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сейчас в Москве плюс 16, завтра в столице 20 градусов, местами кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу без осадков, днем в северной столице 23-25 градусов.

Summer of 69. Очень люблю именно эту версию этой пьесы. Ваша радиотерапия в пятничный вечер и на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Пятничный вечер, пятница, Василий's Weekend. Я диктор Стрельников. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Там все в доступной форме и понятно. Письмо. Галия пишет. Здравствуйте, Василий. Поставьте, пожалуйста, сегодня Sway, Dean Martin. Под эту песню мы танцевали на свадьбе с супругом. А дочка, восьмилетка, спрашивает, под какую композицию был наш свадебный танец? Хочется вспомнить приятные моменты. Мне тоже. Заранее спасибо, Галия.

половина вещания на маяке. Влад Митрофанов пишет: поставьте, пожалуйста, для поднятия настроения после мокрой, хмурой, дождливой недели мне и всем, кто ее пережил, трек «One Step at a Time» от Jeff Lynne's ELO, Electric Light Orchestra. Спасибо за классную передачу.

Better Time для Влада Митрофанова в иновещании на маяке. Тем временем Николай Г. Мытищи на связи. Дорогой Василий Борисович, сразу на память пришла другая мелодия с компакт-диска, купленным на Ярославском в начале нулевых. Поставьте, пожалуйста, композицию «Time After Time» от Electric Light Orchestra, 83-й год. С уважением, Николай Г. Мытищи.

Capture Time ELO. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Леночка, поосторожнее там с микроволновкой. Алексей из Москвы пишет, ему 35 лет. Здравствуйте, Василий Борисович. Спасибо вам за иновещание. Спасибо, спасибо. Получается, что вы человек, объединивший Алёш всех возрастов и городов. Вот это я не совсем понимаю. А для ранее упомянутых и неупомянутых в эфирах Алёш, поставьте, пожалуйста, Кассабиан. Все равно не понимаю, о чем речь. Ну, для меня это характерно, это нормально.

Для Алексея из Москвы «Goodbye Kiss» Кассабиан. Вы на вещании на маяке, прямой эфир. И, о боже, какая редкость! Ник в прямом эфире слушает этот эфир, используя радиоприемник. Радиоприемник! Нелли из Казани пишет: «Пожалуйста, поставьте «Keen Somewhere Only We Know» для моего брата Марата. Мы сейчас далеко друг от друга, и эта песня напоминает мне о нем, о доме, о семье и о времени. О времени, когда мы чаще были рядом». Подпись «Сестра Нелли».

0: Мне тут один дядька сказал, что ремонт – это состояние души. А я добавила, когда душа попадает в ад. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит «Маяк».

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили за неделю населенные пункты Артема и Райалександровка в Донецкой Народной Республике, а за истекшие сутки Юрковку. Подразделения группировки «Центр» за неделю взяли населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» за неделю нанесли поражение живой силе техники 10 украинских бригад и батальона беспилотных систем ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 1540 военнослужащих. Ребенок получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на город Трубчевск в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. 11-летний мальчик был доставлен в больницу, медики оказали ему всю необходимую помощь, написал глава региона у себя в соцсети. Евросоюз ошибается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это происходит или по глупости, или из-за некомпетентности лидеров европейских стран.
2: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка. Проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости? Точно мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.
0: Как подчеркнул Песков, Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность к контактам и переговорам. Между тем, глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что ЕС должен немедленно установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями, но Евросоюз, по его словам, не претендует на роль посредника. Кошта пояснил, что ЕС не выполняет функцию посредника, так как поддерживает Украину. Об этом заявил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон после окончания саммита Евросоюза в Брюсселе. По его словам, ЕС не может быть посредником в конфликте вокруг Украины из-за поддержки Киева. И еще премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что страны Евросоюза не хотят просить Россию о переговорах по Украине, так как они боятся проиграть. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в США из-за неуважительных комментариев Дональда Трампа об итальянском премьере Джорджо Мелони. Ранее американский лидер заявил, что Мелони на недавнем саммите G7 во Франции якобы умолял его сфотографироваться с ним, и это, по словам Трампа, вызвало у него жалость. Глава МИДа Таяни назвал это оскорблением всей Италии. Сама Мелони опровергла слова президента США, заявив, что это полный вымысел. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в субботу местами кратковременный дождь, ночью в городе плюс 12-14, днем 20 градусов.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол, ЦСКА и Балтика ведут переговоры по трансферу голкипера Максима Бориско, о чем сообщил инсайдер Иван Карпов. Балтийцы готовы отпустить 26-летнего голкипера этим летом при условии, что сезон 26-27 он проведет в калининградской команде на правах аренды. На данный момент клубы не достигли финальной договоренности, но такой вариант сделки является наиболее вероятным. Главный тренер московского «Динамо» Сандер Шварц обозначил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба. «Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом. Более целесообразно говорить об этом в мае. Я здесь для того, чтобы работать на команду», — подчеркнул Шварц. Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал подготовку к предстоящим матчам с Турцией 26 июня и Венгрией 28 июня. «Сборы в Сочи проходят в лучшем виде, условия очень хорошие, самое время подтянуть свою форму. Были сложности организационные, связанные с приездом игроков, но мы работаем и не жалуемся. Состав сборной будем формировать до последнего момента», — отметил Лукич в интервью «Спортэкспрессу». Российский дзюдоист Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» весовой категории до 66 килограммов. Соревнования продолжаются в Улан-Баторе. В финале Абдуллаев проиграл чемпиону мира японцу Такеши Такиоке. Российская легкоатлетка Рейхан Каграманова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 10 тысяч метров по спортивной ходьбе. Слово нашему обозревателю Николаю Саприну.
1: Тот результат, который в четверг на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах показала Рейхан Каграманова, 42 минуты 38,3 секунды в ходьбе на 10 тысяч метров, является лучшим результатом сезона в мире. Об этом сообщает агентство ТАСС, отмечающее, что вот уже 3 недели, с 30 мая, лучший результат сезона принадлежал перуанке Кимберли Гарсии Леон, 42 минуты 45,6 секунды. Каграманова таким образом улучшила его на 7 секунд. Второе место по итогам соревнования в этом виде программы заняла Анастасия Кучина, 42 минуты 43,66 сотых. Это тоже с превышением результата перуанки. Бронзу Алены Кожевниковой, 45 минут 26,42 секунды. Напомню, что Каграмановой 29 лет. До этого она неоднократно выиграла чемпионат России, Кубок России. В 2024 году также первенствовала в этом виде программы «Ходьба на 10 километров» на играх стран БРИКС. Старты Кубка России проходят сейчас в Чебоксарах. Соревнования продлятся до 21 июня.
3: Отмечу, что на аналогичной дистанции у мужчин 10 тысяч метров Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России. 37, 47 и 39 сотые секунды. В завершении о мировом футболе. Мадридский «Реал» продолжает мощную трансферную кампанию. И на сей раз сообщается об интересе королевского клуба к 18-летнему полузащитнику сборной Марокко и Лиля Аюбу Буади, сообщает Sky Sport Germany. По информации источника, Лиль готов рассмотреть предложение по трансферу игрока как минимум за 70 миллионов евро. И пока это все новости спорта.
4: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
5: Схема отработана. Сейчас все будет.
6: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
7: Дама, господин.
8: Это свежо, это искрометно.
9: Очень яркий, красочный.
10: Море, корабли, Петр Первый, это настолько все впечатляет.
11: Вот, шикарно.
12: Весело, мы смеялись до упаду.
13: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+. We'll be right back.

0: на вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Татьяна Викторовна пишет: «Добрый вечер, Василий Борисович. Памяти Гёрл Хансер Йохансен, которая была личным менеджером группы Абба и близким другом каждого из участников. 21 июня 1979 года в честь 30-летия записали для нее специальную песню. 50 экземпляров было напечатано на голубом виниле для именинницы и ее друзей. Сегодня эта запись считается одной из самых редких в дискографии Абба. Абба, Sunnytail Girl. С уважением и благодарностью, Татьяна Викторовна, Москва.

0: и навещания на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Здравствуйте, дорогой Василий Борисович и все слушатели и навещания. Это Майк из Кемера. Хочу поделиться с вами солнечным и радостным настроением, которое вчера меня ночью просто поглотило благодаря концерту, на котором я оказался, а именно на концерте легенды джаза современного Ришара Бана. Давайте послушаем композицию «Калабанджоро» в исполнении Ришара Бана и Селив Кейта. Всех целую!

Голосовое сообщение от Майка. Майк из Кемера. Тут в чате интересуется, а не женился ли ты, а? Пожалуйста, в следующем выпуске «Иновещания» расскажи, что происходит в твоей жизни. «Иновещание» на маяке — мировая классика поп-рок-музыки. По вашим заявкам жизни Анастасии Опенкиной. Кое-что происходит сейчас, прекрасно понимаю, что. И желаю вам удачи. Спасибо, что слушаете нас прямо сейчас. Курден пишет: 19 июня наш дружище Кальмар, он же Дмитрий, отметил очередной день рождения. Хочу поздравить его с этим событием и пожелать счастья и здоровья. Включите для него и коллектива QRA Team и всех слушателей «Иновещания» песню «Touch in the Night» в исполнении группы Silent Circle. К поздравлениям я присоединяюсь.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Граммополия». В следующем часе нас ждет занимательная география. В 11 утра тема «От минерала до творчества». Разберемся, что можно сделать из гипса. И в полдень в цикле искусства поговорим о том, как связаны между собой летнее солнцестояние и древний народный праздник Иван Купала. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк».
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: «Маяк».

0: вещание. Мистер Уикенд.
1: И на вещание на маяке в прошлый раз не успели. Послание. Йошкар-Ала на связи. Алмаз. Ему 39 годиков. Он пишет: пожалуйста, передайте привет моему лучшему другу Николаю Мартынкину от Алмаза. Прошу вас поставить Милен Фарме «Апель мон нюмеро». Не получилось.

Николая Мартынкина от «Алмаза» «Милен Фарме Апель Мон Нюмеро». Вы на вещании на маяке. Письмо от Софии Эверк, которая пишет из Курска. Поймала себя на мысли, что не писала в любимую программу уже больше года. Срочно надо исправлять, не так ли? Всем радиослушателям, кто в этот вечер готовится отдохнуть от рабочей недели, передаю огромный привет. Поставьте, пожалуйста, «Living on my own» Freddie Mercury. Хорошего пятничного завершения нам всем.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центра» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли за неделю населенный пункт Артема и Ра-Александровка в ДНР. За истекшие сутки освобождена Юрковка, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Красном Лимане. В течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделения 67-й дивизии взяли 37 опорных пунктов и освободили 251 здание. В Красном Лимане противник потерял более 185 человек личного состава и свыше 45 единиц вооружений военной техники. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 1490 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 14 до 20 часов перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, над Крымом и Черным морем. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Артищев на брифинге по вопросам анализа опубликованных Национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины. По словам генерала, материалы американской разведки подтвердили, что биолаборатории на украинской территории спонсировались из госбюджета США. Американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах. Из опубликованных файлов следует, что на Украине таких учреждений 40, причем в одном из них, в Одессе, хранится биологическое оружие.
2: В опубликованном пресс-релизе Национальной разведки Соединенных Штатов Америки приводится выдержка из перечня биолабораторий с указанием объема финансирования и сведений о подрядных организациях. Хотел бы остановиться на Одесском научно-исследовательском противочумном институте имени Мечникова, обозначенном на карте как место хранения биологического оружия. Как следует из приведенного документа, заказчиком его реконструкции выступает Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, а подрядчиком является аффилированная с американским военным ведомством компания Black & Veatch. Напомню, что деятельность института вызывала множество вопросов в ходе созванного по инициативе Российской Федерации консультационного совещания государств-участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Они касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, тулеремии и бруцеллеза в отсутствии документального подтверждения их использования в мирных целях. Это нарушение зафиксировано в докладе Минздрава Украины по итогам проверки коллекции штаммов в указанном учреждение.
0: Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия, размещает десятки биолабораторий на Украине в нарушении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко нанести удар по приграничной территории. Передает РИА Новости, Зеленский утверждает, что на территории двух белорусских областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая якобы корректирует огонь. Зеленский потребовал в течение недели убрать эту технику, пригрозив в противном случае, что Киев сделает это сам. Белоруссия рассматривает удар ВСУ по автобусу в Брянской области как попытку вовлечь республику в военный конфликт, заявил постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук. Он назвал агрессию против детей излюбленным приемом продолжателей неонацистской идеологии и бандеровских методов геноцида. Белорусский дипломат сообщил, что погибшая при атаке ВСУ на автобус в Брянской области женщина, гражданка Белоруссии, была беременна. Напомню, в среду ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус с детской футбольной командой. Дети ехали из Белоруссии на спортивные сборы и отдых в Геленджик. Погибла женщина. 8 человек, из них 6 детей, получили ранения. Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось, заявила глава ЦБ Эльвира Бюллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России. Сегодня регулятор снизил ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Бюллина отметила, что прогноз средней траектории ключевой ставки в июле, если будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз.
1: Наш апрельский прогноз не предполагал снижение ключевой ставки до однозначных уровней, то есть ниже 10% в этом году. Я сказала, что сейчас проинфляционные риски даже выросли. И если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз. И пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года и, может быть, до следующего года, здесь уже вопросы про 2028 год задавался, он, скорее всего, уменьшился.
0: Отвечая на вопросы журналистов, глава ЦБ допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам. Рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом, сообщили в правительстве. Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Вице-премьер подчеркнул, что главная задача сейчас – надежное обеспечение топливом внутреннего рынка России, своевременные поставки и контроль цен. Правительство отметили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в субботу местами кратковременный дождь, 20 градусов.

Светлана, это цирк. Erasure the Circus. В этой пьесе надо слушать всю, каждую деталь, все подряд. Здесь просто, ну, великолепно. Начало и навещание второго часа. И навещание на маяке — мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я диктор Стрельников. В пятничный вечер, если вы еще не заметили, связь со мной через сайт vsfm.ru. Екатерина Корытова пишет: если найдется место, поставьте, пожалуйста, Cheap Trick on the radio, когда моментами становится невыносимо. Как всегда, один из способов отвлечься — включить радио и услышать любимые и дорогие сердцу песни или открыть что-то новое. То и другое для меня работает. Катенька, спасибо огромное.

просьбе Кати Корытовой. Сижу, слушаю и улыбаюсь, как ни странно, что я в конечном итоге в последнее время редко делаю. Прекрасная заявка. Спасибо, Катя. Это и навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Ох, любим мы поздравлять с днем рождения. Виктор Теплов пишет из Уфы. Я на полном серьезе. Василий Борисович, добрый вечер. Сегодня мне исполнилось 64. И прошу, как давнему радиослушателю вашей передачи, включить «When I'm 64» The Beatles. С большим уважением, Виктор Теплов.

The Beatles. When I'm 64. Для Виктора Теплова из Уфы. Это и навещание на маяке. Лара слушает нас в Москве. Хочу передать слова поддержки моей маме Лидии Павловне. В непростой для нее сейчас период. Я верю, все будет хорошо, мы справимся. Невозможно, чтобы было как-то иначе, по-другому. Передайте, пожалуйста, для нее Перри Комо «It's Impossible». Ей будет очень приятно. Заранее спасибо The Last DJ. Лара, с большим удовольствием ставлю эту запись. Моя мама очень любила этого исполнителя и конкретно этот трек.

от Лары и от меня для Лидии Павловны Перри Комо «It's Impossible» вы на вещании на маяке. Павел Гончаров пишет из Санкт-Петербурга. Передайте, пожалуйста, для моего любимого племянника Максима Самитина из Москвы и его замечательных соседей, которые очень любят и ждут очередного выпуска вашей радиопередачи, музыкальный привет и мою сердечную поддержку в их непростом пути. Прошу вас, Василий, пусть это будет хорошая песня исполнителя Эдди Грант «Do you feel my love?» Спасибо, с добрыми пожеланиями вам и моим уважением.

Максима Самитина из Москвы, от Павла Гончарова Эдди Грант. Do you feel my love? Это и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Александр Баринов пишет: наступила хорошая теплая погода, и мы всей семьей наконец-таки переехали за город. Ужин под открытым небом и навещание в радиоприемнике. Okay. Огромный привет теще Галине Николаевне за то, что все приготовила. Так все здорово. Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, для нее композицию. Барбара Стрейсанд и Берри Гибб. Гилл.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, подразделение 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии провели тщательную разведку и нанесли силам ВСУ мощное огневое поражение. После этого штурмовые группы прорвали оборону противника, овладели населенным пунктом. Как заявили в Министерстве обороны России, освобождение Юрковки, которое находится на удалении порядка 10 километров от двух крупнейших городов ДНР – Славянска и Краматорска, дает возможность развить успеха на славянском направлении. Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре, городе спутники Запорожской АЭС. Ранен пожилой мужчина, сообщил глава городской администрации Максим Пухов. По его словам, пострадавший был госпитализирован. Президент Польши Карл Навроцкий сообщил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию главарей УПА, запрещенной в России экстремистской организации. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОНУПА Андрея Мельника. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 23-м году наградил предыдущий глава польского государства Анджей Дуда. Орден Белого Орла – высшая государственная награда Республики Польша, один из старейших польских орденов. Британское правительство могут покинуть министры, если премьер Кир Стармер не уйдет со своего поста в ближайшие дни, утверждает газета «Таймс», ссылаясь на источники. Неназванный член Кабмина сказал изданию, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо. В свою очередь газета Financial Times пишет, что британские министры начали убеждать Стармера уйти в отставку. Первой это сделала глава Минтранса Хайди Александер. Сегодня Стармер после победы своего соперника Энди Бернама на выборах в Манчестере заявил, что в случае борьбы за лидерство в лейбористской партии будет участвовать в ней и не станет отказываться от своего поста на Даунинг-стрит. Бернам одержал победу на дополнительных выборах в Манчестере. Это позволило ему стать депутатом в Палате общин и дает возможность побороться за пост премьера. Напомню, в начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах. В Англии столкнулись два поезда. Есть пострадавшие, сообщает газета Daily Telegraph. Железнодорожная авария произошла недалеко от города Бетфорд. По предварительной информации, первый поезд остановился из-за сбоя системы безопасности, после чего второй состав врезался в его хвостовую часть. Несколько человек получили серьезные травмы. На месте замечены 5 вертолетов скорой помощи, а также более 30 машин экстренных служб, передает ТАСС. Температура воздуха в Москве достигнет 22 градусов в субботу и 24 в воскресенье, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Но уже со вторника, по словам синоптика, начнется постепенное понижение температуры. В столицу снова придут небольшие дожди. Голубев добавил, что температура воздуха в столичном регионе до конца июня прогнозируется на 1-2 градуса ниже нормы, то есть не выше 20-21 градуса. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25, в Москве в субботу местами кратковременный дождь, 20 градусов.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. В Кубке России ведут использование фан-айди, утверждает Спортбаза. Ранее сообщалось о том, что фан-айди может появиться на домашних матчах клубов российской премьер-лиги в Кубке. А теперь же стало известно о том, что фан-айди ведут на играх пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге, документ не потребуется. Тем временем, сегодня клубы футбольной премьер-лиги узнали соперников по групповому этапу Кубка России, предстоящего сезона, рассказывает Даниил Моногаров. Действующий обладатель трофея «Спартак» сразится в квартете «Эй» с «Рубином», «Оренбургом» и «Родиной». Шансы на первое место вполне реальные. Казанскую команду красно-белые по ходу минувшего розыгрыша дважды обыграли в лиге. Кстати, в кубке коллективы не пересекались почти 12 лет. Южноуральцы «Спартаку» не забивали с 2024-го, а дебютанту элитного дивизиона явно будет важнее закрепиться в чемпионате. Финалистам из Краснодара будет посложнее. Тут и столичные «Динамовцы» с Сандро Шварцем, и неуступчивый «Ахмат». Факел пусть и тоже только вернулся из ФНЛ, но на своем поле многим соперникам раньше часто доставлял неприятности. Чемпиону страны «Зениту» в группе «Си» предстоит сразиться с «Балтикой», «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». Калининградцы и представители Дагестана вылетели от сине-бело-голубых в прошлом сезоне. Идеальный шанс, чтобы отомстить. Волжане остановились лишь за два шага до суперфинала. Пробирались через нижнюю сетку. Должны сделать выводы. Пожалуй, самый конкурентный квартет «Ди» включил в себя московские ЦСКА и «Локомотив», Ростов, который, несмотря на финансовые трудности, остался на плаву, хоть и потерял ряд лидеров, и «Акрон». Руководство тольяттинцев доверило пост главного тренера экс-наставнику сербского «Партизана» Сырджану Благоевичу. Здесь на него возлагают большие надежды. Команды, которые займут первые два места в своих группах, отправятся в плей-офф верхней сетки. Коллективы, закончившие на третьей строчке, продолжат выступление в пути регионов.
1: Полузащитник и воспитанник Краснодара Даниил Уткин вернулся в стан «Быков». Полузащитник присоединился к Краснодару в статусе свободного агента и подписал контракт до лета 2029 года. Московская «Динамо» продлила контракт с генеральным директором Павлом Пивоваровым. Об этом сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Пивоваров занимает эту должность с января 2021. Теннис. Даниил Медведев проиграл 81-й ракетке мира Даниэлю Альтмайеру в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле. Сегодня Медведев уступил со счетом 4-6, 7-6, 4-6. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда чемпиона мира Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Комтуа был одним из лидеров команды. Провел два сезона и набрал 97 очков по системе гол плюс пас. В 134 матчах на счету Комтуа также 211 матчей в национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 87 очков по системе гол плюс пас. Российский дзюдоист Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» в весовой категории до 66 килограммов в Улан-Баторе. В финальном поединке Абдуллаев уступил чемпиону мира японцу Такеши Такиоке. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Пишет Саня, он же Александр. Привет, дорогой Василий Борисович. Завтра, 20 июня, у меня день рождения. Праздник действительно очень грустный. Ну а куда же без него? У нашей семьи сейчас непростые времена. Так уж получилось. Но мы совсем справимся и соберемся за одним большим столом. Скоро-скоро. Очень прошу поставить композицию «California Dreaming». «Beach Boys». Подпись Саня. Кстати, Саня, внимательнее слушайте самый конец эфира сегодня.

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: 19 июня, день рождения Виктора Теплова.
2: Давнего слушателя навещания.
1: Шлем привет в Уфу и поздравляем Виктора. Василий Борисович, поставьте для Виктора композицию «Wind of Change» группы «Скорпион».
2: С уважением, Александр Горнухин.
1: И Татьяна Поповцева, Сыктывкар. Кар, кар.

премьера песни. Scorpions, Wind of Change, вы на вещании на маяке, пятничный вечер. Дамы и господа, Василий's Weekend. И на вещании мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. И это действительно классика. Дмитрий Молчанов пишет: Василий Борисович, добрый вечер. Можно на тот вертак, что поближе? Так, это какой-то шестой. Композицию Rock Me, Great White. Хватит осадков. Солнышко, выходи!

0: на вещание. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать, как знать.
0: До нашей эры с Земли была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Воспитательный знак.
2: Одна из грубейших ошибок – считать, что педагогика является наукой именно о ребенке, а не о человеке вообще. Вспыльчивый ребенок, не помня себя, ударил. Взрослый, не помня себя, убил. У простодушного ребенка выманили игрушку, у взрослого – подпись на документе. Легкомысленный ребенок за деньги, данные ему на тетрадь, купит конфет. Взрослый проиграл в карты все свое состояние. Детей нет, есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств. Помни, что мы их не знаем.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: вещание.
1: Мистер Уикенд. И на вещание на маяке в прошлый раз не успели, но обещали в этот раз вернуться. Соня. Я надеюсь, что это Соня, потому что письмо без подписи, но слушайте внимательно. Когда-то я работала на региональном радио и вела программу «После полуночи». Мы с напарником принимали звонки в прямой эфир и ставили песни по заявкам. Боже, как это было прекрасно! Какое было волшебное время! Прошло 29 лет. Я, слушая ваш эфир, вспоминаю эту энергию, когда пропускаешь через себя приветы и буквально работаешь волшебником на машине времени. Передайте привет Андрею Чистякову от Сонечки. И поставьте, пожалуйста, таких прекрасных и таких летних Kings of Leon Actual Daydream. Большое спасибо. О-о-о-о-о. Соня, если вы Соня, коллега, жму вам руку и виртуально

для Андрея Чистякова от Сонечки. Kings of Leon, Actual Daydream. Это и навещание на маяке. Роман пишет: доброго вам вечера, уважаемый Василий Борисович. Включите в эфир Robbie Williams Advertising Space. Большое вам спасибо заранее. С уважением, Роман. В прошлый раз не успели. В этот раз получите.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили за неделю населенные пункты Артема и Александровка в Донецкой Народной Республике, а за истекшие сутки Юрковку, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за неделю взяли населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР, нанесли поражение формированием 15 украинских бригад и 2 полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 2040 военнослужащих. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Артищев на брифинге по вопросам анализа опубликованных Национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины. По словам генерала, материалы американской разведки подтвердили, что биолаборатории на украинской территории спонсировали из госбюджета США. Американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах.
2: В документах указаны объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Подчеркиваю, что там проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Ранее обозначенные Минобороны и МИДом России места дислокации и направления исследовательской деятельности биолаборатории в настоящий момент подтверждены материалами Национальной разведки США.
0: Ранее офис главы нацразведки США Тулси Габбард обнародовал информацию о финансируемых американскими властями биолабораториях на Украине. Из опубликованных файлов следует, что таких учреждений 40, причем в одном из них, в Одессе, хранится биологическое оружие. Президент Польши Карл Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, высшей государственной награды страны за героизацию главарей УПА, запрещенной в России экстремистской организации. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН УПА Андрея Мельника, а также присвоил одному из подразделений ВСУ бандеровское наименование. После этого Навроцкий поставил вопрос о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 23-м году наградил предыдущий глава Польши. Государства Анджей Дуда. Сегодня польский президент заявил, что решение Зеленского выходит за рамки внутренних дел Украины. Навроцкий также напомнил о многочисленных жертвах среди польского населения от рук бандеровцев в годы Второй мировой войны. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, дальнейшие изменения ставки не являются предопределенным, могут потребоваться паузы.
3: Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. И подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными. Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений.
0: Отвечая на вопросы журналистов, глава ЦБ также допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо.
3: На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний.
0: Набиуллина также заявила, что нынешняя цена на нефть в бюджетном правиле высоковата, она должна быть снижена. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам. Рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом, сообщили в правительстве. Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Вице-премьер подчеркнул, что главная задача сейчас – надежное обеспечение топливом внутреннего рынка России, своевременные поставки и контроль цен. В правительстве отметили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находятся под постоянным контролем Минэнерго. Дональд Трамп допустил возможность проведения на Кубе операции по венесуэльскому сценарию. При этом в интервью порталу Axios глава Белого дома заявил, что у США нет жестких сроков по действиям в отношении Кубы. Ранее американский лидер заявлял, что по пути из Ирана США сделают, цитата, «небольшую остановку на Кубе». Постепенное понижение температуры прогнозируется в Москве на следующей неделе, после того, как в понедельник воздух прогреется до плюс 26. Во второй половине недели столбики термометров покажут 17-22 градуса, сообщил Интерфаксу ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По словам синоптика, на следующей неделе температура в столичном регионе будет отклоняться от нормы на градус-полтора. Местами ожидается небольшой дождь. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 20 градусов, местами кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу без осадков, плюс 23-25.

0: вещание.
1: Василий Стрельников, The Last DJ.

специально для Насти Кондрашовой. Happy birthday еще раз и последний раз. Это и навещание на маяке, мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Третий час начинается. Я диктор Стрельников. Он Максим Большой М. Он пишет: «Дорогой Василий Борисович, через 3 часа поезд в Москву, а мои девчонки дома и болеют немного. Позвольте вашими устами передать им мои слова о том, что люблю их, соскучился за эти 2 дня и спешу домой к ним. День вышел насыщенный, нашагал уже 21 километр. Но все удачно сложилось, так что домой еду с хорошими вестями. Пусть в качестве моей заявки прозвучит для Эллы маленькой М Coldplay Adventure of a Lifetime».

день вещания на маяке. Александра пишет: у моего мужа Александра был день рождения. Передайте, пожалуйста, ему мои поздравления и обнимашки. И поставьте Fleetwood Mac Big Love, подпись Александра.

от Александры для Александра. Fleetwood Mac, Big Love. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Без подписи, но мы можем предположить, что это Дмитрий Молчанов. 11 июня был день рождения у моего старшего брата. Хотел бы, чтобы он услышал в этот пятничный вечер, в этот пятничный эфир, когда вся семья вместе, композицию Billy Joel, A Matter of Trust. Лёшек, happy birthday, man. Денег много, чтобы голова генерила интересные идеи.

на маяке. Павел Беляков, город Ковров на связи. Доброго вечера, Василий Борисович. И всем-всем, кто сейчас на иновещании, предлагаю отвлечься от капризов погоды и завести солнечную композицию Роберта Палмера и UB40

Robert Palmer, UB40, I'll be your baby tonight. Вы на вещании на маяке. Юрий Назаров пишет, песня возвращает в те времена, когда время не имело значения, когда оно было бесконечно и почти беззаботно. Вау. Сергей Благинин пишет, здравствуйте, дорогой Василий Борисович, в этом году 22 июня у моих родителей отмечается серебряная свадьба, 25 лет совместной жизни. В связи с этим я хотел бы поздравить их и сказать, что папа и мама у меня самые лучшие. Они очень любят слушать на виниле оркестр Поля Мориа. Поэтому поставьте, пожалуйста, какую-нибудь мелодию из этого оркестра, написанную с буквой «А» в начале. Спасибо вам большое, что читаете мои заявки.

мамы, оркестр Пола Мария, вы на вещании на маяке. Так, только что поступило. Срочно в номер. Из отдела перехвата и статистики. Города, в которых нас сейчас слушают. Перекличка по городам. Москва, Краснодар, Роттердам, Воронеж, Ярославль, Архангельск, город Ковров, Нижний Новгород, Новомосковск и, конечно же, в далеком Арлингтоне, Западная Вирджиния, нас тоже слушают. Доктор Филипп Джентри смотрит сейчас футбол. А я в студии, но не жалею. Более того, я побежал готовить следующие 30 минут нашего эфира. Очень много заявок, все меняется каждое мгновение.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили за неделю населенные пункты Артема и Александровка в Донецкой Народной Республике, а за истекшие сутки Юрковку. Подразделения группировки «Центр» за неделю взяли населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой техники 4 украинских бригад за неделю на данном направлении. Противник потерял более 330 военнослужащих. Мирный житель погиб в результате удара беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Кроме того, по его словам, после атаки украинского дрона повреждения получил торговый центр в Киевском районе Донецка. Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко нанести удар по приграничной территории республики, передает РИА Новости. Зеленский утверждает, что на территории 2 белорусских областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая якобы корректирует огонь. Зеленский потребовал в течение недели убрать эту технику, пригрозив в противном случае, что Киев сделает это сам. В Минске сегодня заявили, что рассматривает удар ВСУ по автобусу в Брянской области как попытку вовлечь Белоруссию в военный конфликт. Постпред республики при СНГ Игорь Назарук назвал агрессию против детей излюбленным приемом продолжателей неонацистской идеологии и бандеровских методов геноцида. Власти Швейцарии рассматривают возможность лишить военнообязанных украинцев специального защитного статуса для беженцев после марта 2027 года. Этот вопрос обсуждается в связи с аналогичными дискуссиями в Евросоюзе. Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в интервью РИА Новости, что власти ряда кантонов Швейцарии начали выражать обеспокоенность по поводу того, что многие беженцы с Украины через год смогут получить долгосрочный вид на жительство в Швейцарии и выплаты социальных пособий лягут на плечи региональных властей. Лидер оппозиционного блока Армении, бывший президент республики Роберт Кочарян, поддержал предложение лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна об объединении армянской оппозиции. Ранее Карапетян призвал создать оппозиционную коалицию и координационный совет, который обсудит с армянским народом дальнейшие действия оппозиции. По итогам выборов в новый парламент Армении войдут 3 политические силы. Правящей партии «Гражданский договор» Николу Пашиняну досталось 64 мандата, блокам «Сильная Армения» и «Армения» 29 и 12 соответственно. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство, но ей не хватит голосов для проведения референдума по новой конституции. Добавлю, сегодня 7 партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов. Дональд Трамп признал, что США не смогли бы открыть для судоходства Ормузский пролив военным путем. Об этом он заявил в интервью порталу Axios. Ранее в пятницу появились сообщения, что Иран снова закрыл пролив, но в Тегеране это опровергли. Газета Financial Times сегодня написала, что Иран оставляет за собой право в будущем взимать судов страховые сборы за прохождение Ормузского пролива. Напомню, в меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном говорится, что в течение 60 дней Тегеран не будет взимать плату за судоходство в Ормузском проливе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 23-25. В Москве в субботу местами кратковременный дождь, 20 градусов.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. ЦСКА и Балтика ведут переговоры по трансферу голкипера Максима Бориско. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Балтийцы готовы отпустить 26-летнего голкипера этим летом при условии, что сезон 26-27 он проведет в калининградской команде на правах аренды. На данный момент клубы не достигли финальной договоренности, но такой вариант сделки является наиболее вероятным. Московская футбольная «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым, рассказывает Даниил Моногаров.
3: Бывший вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев переехал в столицу летом позапрошлого года. После ухода из команды Сергея Симака он успел съездить в ливеркузенский «Байер», где, правда, был дублером Лукоша Градецки, и сезон поиграть за азербайджанский «Карабах». К слову, там он уже был основным голкипером, стал чемпионом и взял кубок страны. В «Динамо» россиянин приходил свободным агентом. За «Белоголубых» он провел 48 матчей, в которых пропустил 57 мячей и 10 раз сыграл на ноль. Новый договор рассчитан до лета 2027 года с опциями продления еще на 2 сезона. Решение оставить Лунева в клубе принял главный тренер Сандро Шварц. Сам вратарь отреагировал на новый контракт с юмором. Он пришел на первую пресс-конференцию немца в костюме пожарного и пообещал тушить пожары в штрафной еще много лет.
2: Хоккей. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда, чемпиона мира Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Комтуа был одним из лидеров команды, провел 2 сезона и набрал 97 очков по системе гол плюс пас в 134 матчах. Также на его счету 211 матчей в национальной хоккейной лиге. Баскетбол. Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал подготовку к предстоящим матчам с Турцией 26 июня и Венгрией 28 июня. Сборы в Сочи проходят в лучшем виде, условия очень хорошие, самое время подтянуть свою форму. Состав сборной будем формировать до последнего момента, отметил Лукич в интервью «Спортэкспрессу». Легкая атлетика. Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке России в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Райханка Громанова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42.38.03. И в завершение о смешанных единоборствах. Сегодня в Омске прошел турнир промоушена ACA под номером 204. В главном поединке вечера 42-летний Александр Шлеменко удушающим приемом во втором раунде победил представителя Болгарии Николу Дипчикова. И пока это все новости спорта.

0: на вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Семья Климовых из Чебоксар, дамы и господа, поприветствуем. Здравствуйте. Василий Борисович, добрый вечер. Завтра, 20 июня, нашей дочери, сестре, внучке Надюше исполняется 28 лет. Желаем удачи в начинаниях, исполнения всех желаний, мира, добра. Будь счастлива, мы тебя очень любим. Прошу включить композицию сэра Пола Маккартни «Hope of Deliverance». С уважением, семья Климовых из Чебоксара.

я даже знаю, сколько баллов получил. Спасибо за поддержку. Еще хочу поздравить Дмитрия Галушкина с днем рождения и пожелать ему здоровья и счастья. Поставьте для него Майкл Джексон, Билли Джин. Спасибо. С уважением, Алексей из Ижевска.

Бригада – это мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам каждую пятницу в прямом эфире в 20.07 только на «Маяке». Мария Самитина пишет из Митина Самитина. Здесь так написано, честное слово. Добрый вечер. Просьба передать огромный привет еще моему любимому мужу Максиму, по которому мы скучаем, и поставить для него Jamiroquai. Заранее благодарю.

0: мужа Максима. Jamiroquai. All right. И на вещание на маяке Алексей Мещеряков пишет: Василий, добрый вечер, спасибо за эфиры. Это роскошь, когда на современной FM-волне живой человек. Это я живой человек? Живой человек. Обожаю эту магию эфира и радиомаяк. О как. Алексей, спасибо вам большое. Любим мы радио, вот и все. И вернемся через две.
1: И на вещание.
2: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Воспитание души.
3: Самое главное – развивать духовный мир. Приучать человека к активной работе мысли и совести. Даже при постижении простейших законов физики ученикам даются лабораторные работы, чтобы к выводам они пришли самостоятельно. Это и есть приобщение к творчеству, которое необходимо во всех сферах. Слишком уж часто, в силу разных причин, мы предпочитаем давать готовые выводы, нагружая память, а не вызывая напряжение интеллекта. И уж совсем недопустимо мы злоупотребляем этим в этической сфере. Мы мало учимся подводить детей к самостоятельному, сложному, духовному поиску. Идем по более легкому пути системы разрешений и запретов. Вот за это получишь пятерку, а за это двойку. Что приводит к духовной пассивности, к духовному потребительству.
2: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: вещание. Other programs may try to imitate us, but how do they imitate a feeling like Vasily's Weekend?
1: Ну что, зафиналимся. Мой личный выбор песни из домашней фонотеки для вас. Сингл с 9-го студийного альбома Real Life 1991 года. Шотландцы Simple Minds и песня See the Lights.

Данил Новиков, не болей. Андрей Апоник, хорошей тебе дороги. Мой личный выбор песни для вас, шотландцы Simple Minds, See the Lights. Слушайте, у нас с вами хорошая компания, мне очень уютно с вами. Спасибо за эти 3 часа. Благодарю Таню и Людмилу на маяке. Я Василий Стрельников, берегите себя, и чтобы скорее все было хорошо. Спокойной ночи.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России нашими вооруженными силами нанесены массированные и 6 групповых ударов. Поражены объекты оборонки, энергетики, транспорта и портов Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. За неделю подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 13 бригад и полков ВСУ. В зоне ответственности северной группировки противник потерял свыше 1500 боевиков, 10 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 89 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов, система залпового огня производства США, 8 крылатых ракет и около 4000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Днем в пятницу российские зенитчики уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей особо опасных инфекций, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Алексей Ртищев. Из опубликованных файлов главы нацразведки США следует, что таких учреждений 40. В одном из них, в Одессе, хранится биологическое оружие.
2: Хотел бы остановиться на Одесском научно-исследовательском противочумном институте имени Мечникова, обозначенном на карте как место хранения биологического оружия. Как следует из приведенного документа, заказчиком его реконструкции выступает Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, а подрядчиком является аффилированная с американским военным ведомством компания Black & Veatch. Напомню, что деятельность института вызывала множество вопросов. Они касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, тулеремии и бруцеллеза.
0: Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Евросоюз ошибается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это происходит или по глупости, или из-за некомпетентности лидеров европейских стран.
3: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка. Проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости? Точно мы не знаем. Но это факт. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте.
0: Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, высшей госнаграды страны за героизацию главарей УПА, запрещенной в России экстремистской организации. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН УПА Андрея Мельника, а также присвоил одному из подразделений ВСУ бандеровское наименование. Навроцкий напомнил о многочисленных жертвах среди польского населения от рук бандеровцев. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Как заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор принял осторожное решение. Существует риск ограничения пространства для дальнейшего снижения показателя.
4: Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
0: По словам Набиуллиной, для дальнейших решений по ключевой ставке могут потребоваться паузы, чтобы оценить поступающую информацию и эффект предыдущих решений. Постепенное понижение температуры прогнозируют синоптики в Москве на следующей неделе. Во второй половине столбики термометров покажут 17-22 градуса. Придут облачность и небольшие дожди. На выходных в столице лето, как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, в воскресенье будет солнечно и до плюс 25.
1: Вторичный холодный фронт может отметиться небольшими очаговыми осадками, но во второй части дня распогодится. На термометре около плюс 20. В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то вернется настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц. Будет солнечно, осадки исключены и потеплеет до плюс 25. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
0: Погода. В субботу в Петербурге солнечно, плюс 25. В Москве небольшой дождь и 21 градус. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.

0: Маяк. Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Новая жизнь.
1: В нашем усталом городе наступал вечер. Огонь в камине горел, но запаха дыма не было. «Ты чувствуешь?» — спросил я. Мирон, мой юный приятель, которого знал весь город, сидел напротив, укутавшись в старый плед, и любовался огнем. Его глаза, слишком живые для этого погасшего мира, отражали пляску рыжего пламени. «Что именно?» — спросил он. «Не знаю. Хоть что-нибудь». Он долго молчал. Потом поднял руку и пошевелил пальцами, будто пробуя воздух на вкус. «Воздух», — сказал он, — «пахнет дымом и немножко отсыревшими обоями. Там на полочке лежит ладан. Чувствую, как смола тает от тепла. И цветы, хоть и засохли, но все еще пахнут полем». «Расскажи мне о дереве», — попросил я. «О каком?» «О том, которое ищешь. О корнях неба». Он повернулся ко мне и уставился возмущенно. «Откуда ты знаешь?» «Твоя бабушка рассказала». «Я слышал такое и от своей. Она тоже помнила эту легенду. Она говорила, что то дерево существует, хотя мне верилось слабо. Что оно одно единственное на весь мир. Его корни достают до самого центра земли, поэтому выкорчевать их невозможно. По ним течет сок самой жизни, а ветви убегают за облака и касаются лучиков солнца, и их нельзя срубить, потому что ничто не способно уничтожить свет. А теперь и твоя бабушка рассказала о нем». Мирон улыбнулся. «Наши бабушки мудрые», — ответил он. «Жаль, что я не застал те времена, когда такие истории не считались сказками. А сейчас считаются? Сейчас вообще ничего не считается. Сейчас же важны только таблетки. Красные, синие, желтые, розовые. Проглотил, и ты счастлив. Проглотил, и ты влюблен. Проглотил, и ты плачешь, хотя тебе даже не больно. Разве это настоящий мир?» Его щеки полыхнули румянцем. Он замолчал. «Я пойду туда», — наконец сказал он. «Завтра на рассвете и отыщу то дерево. Один. Один. Никто не знает дороги, даже я сам. Но как же ты найдешь его? Иногда не нужно знать, нужно чувствовать». Мы помолчали. Чувствовать. Такая недоступная роскошь в мире, где корпорация под названием «Новая жизнь» уничтожила чувства и на замену им предложила людям таблетки, почти волшебные. Можно смеяться, наслаждаться и плакать с помощью них, а самому по себе нельзя. Как рады были люди поначалу. Наконец, не чувствуешь боли утраты или тревоги за будущее. Но потом и эта радость затихла вместе с болью. Ушло и удовольствие от вида заката, и наслаждение запахами моря, утреннего ветра. Вместе с этим прошла и любовь. «Ты боишься?» Мирон посмотрел на огонь. Пламя обнимало поленья, и в его танце мне вдруг почудились очертания раскидистого дерева с ветвями, уходящими в небо. «Боюсь», — сказал он. И у меня на душе потеплело. Как давно я не чувствовал страха, а он мог вот так просто испугаться. Но Мирон боялся по-своему. Что если оно засохло, и там ничего нет? Если дерево засохло, сказал я, тогда люди научатся жить без чувств. Вы ведь уже научились. Мы долго молчали. Мальчик сидел, закрыв глаза, и, казалось, слушал что-то, чего больше слышать не мог. Может быть, он слушал свое сердце? Наверняка оно говорило ему, где растет то чудесное дерево, и даже шептало, что ветви его уже уловили то жаждущее встречи биение. На рассвете его уже не было. Я проснулся от скрипа двери и выглянул в окно. Юноша шел по пустой улице, и на душе у меня тоже сделалось пусто. Как несправедливо, что вы два одинаковых человека сидите так близко друг к другу в одной и той же комнате и даже в похожей одежде, и ваши тела созданы по одному образу. Только один из вас может чувствовать жизнь, а другой нет. Я вглядывался в пустую улицу и думал о том, что такое чувство. Хотя это было и глупо с моей стороны. Разве можно думать о них? Но что мне еще оставалось? Я думал, зачем они нужны, если от них так много боли? Зачем любить, если люди так часто уходят? Зачем надеяться, если надежда — это отсроченное разочарование? Наверное, я слишком долго глотал таблетки, вдруг решил я. А что, если я ошибался во всем этом еще до того, как появилась корпорация «Новая жизнь»? Город спал, и у него не было снов. Людям больше нечего было ощущать. А значит, и ярких сновидений они больше не видели. Мирон шел и прислушивался к биению сердца. На остановке первого утреннего автобуса сидела девушка. Она смотрела в одну точку и даже не замечала, как изящно кружится пух тополей прямо у ее ног. В руках у нее была таблетка, розовая, для нежности и светлой грусти. Мирон сел рядом. Он не говорил ни слова, просто сидел и смотрел на заснеженное поле из пуха. «Что вам нужно?» — спросила девушка. «Я просто любуюсь», — ответил он ей. «Это как?» «Посмотри, как ветер кружит этот пух. Словно маленький ураган в мире солнечных зайчиков, видишь? А еще иногда он захватывает внутрь листья. Или, может, они сами в него летят? Еще с дерева, только завидев такой ураган, срываются, чтобы кружить вместе с ним по дорогам города». Девушка подняла на Мирона глаза, и в них мерцала жизнь. «Что ты со мной сделал?» – прошептала она. «Я ничего не сделал», – сказал Мирон. «Просто напомнил тебе, кто ты». Он встал и пошел дальше. А девушка осталась сидеть на остановке. Но теперь ее взгляд перебегал от здания к зданию, от цветочных клумб к кустам, от деревьев к небу. Она смотрела на тополиный снег, который летел всюду и, казалось, заворожил сам этот день. Она вдыхала, вдыхала, она не могла надышаться. Таким вкусным был обычный воздух самого обычного дня. На той дороге, которой вело его сердце, Мирон встретил мужчину. Он сидел на скамейке в парке, сжимая в руке желтую таблетку для радости. Мужчина не принимал ее, просто уставился на свои ладони и о чем-то размышлял. «Вы не будете ее принимать?» – спросил Мирон, садясь рядом. «А зачем?» «Радость не имеет вкуса. Она пройдет и не оставит после себя ничего, как и все остальное больше не оставляет след». «Вы правы», – сказал Мирон. «Настоящая радость бы его оставила. Она бы играла на сердце всеми своими цветами и оттенками, сиянием восторга, переливами сладкого счастья, отголосками страха, что радость пройдет. И потом бы она прошла», — произнес мужчина. «И, может, даже настала бы грусть о том, что радость не длится вечно. И даже эта грусть была бы чудесной», — улыбнулся юноша. «Ведь как это прекрасно иногда погрустить и посидеть на лавочке, скучая о чем-то так искренне и самозабвенно, как может скучать только человек. Как он может скучать по тем, кого больше нет рядом, но ощущать, что они точно есть где-то там, в невидимом глазу, но ощущаемом сердцем мире. Как может скучать по запаху старого дома и хрусту кухонной скатерти? Как может радоваться, что и сейчас у него на кухне есть стол, куда он может поставить чашечку ароматного чая с печеньем, не спеша его пить, и просто радоваться, что чай такой вкусный? Вдруг мужчина разжал пальцы, желтая таблетка упала и закатилась за скамейку. «Я забыл, как это!» — выдохнул он. «Как я мог отказаться от этого?» «Вы помните, какой чай ваш любимый?» — спросил Мирон. «Не чай, кофе». Глаза мужчины лучились огоньком. «Кофе по утрам. Я всегда смотрел в окно и видел там дерево, а на дереве словно были глаза». «Мне пора», — сказал он, поспешно поднимаясь с лавки. Он не пожал мальчику руку и крикнул уже только на бегу, путаясь в нахлынувших чувствах. «Спасибо!» Мирон отправился дальше. Он знал, что этот человек уже никогда не возьмет в руки таблетку. Город кончился, и начались бескрайние поля. Поля были пустыми и безжизненными. Люди больше не сажали цветов и не загорали в траве, не выращивали картофель, не собирали жуков. В небе не было ни одной птицы, словно им тоже нечем было насладиться в полете. Всюду только кружил снег из белоснежного пуха. Мирон шел и прислушивался к сердцу. Оно улавливало высокий чистый перезвон, и вдруг он увидел дерево. Оно стояло посреди бескрайнего поля, и его ветви устремлялись в небо и терялись там, где пушистый снег убегал в облака. Под деревом сидел человек. На нем был серый выцветший костюм, на котором уже не было ни пуговиц, ни прежнего лоска. Он сидел, прислонившись к дереву спиной, и смотрел вверх. Его усталое лицо было изрезано морщинками. Мирон подошел ближе. Человек не повернулся, только спросил тихо: «Как ты нашел дерево?» Мальчик не ответил, но ему показалось, что человек все понял без слов. «Я тоже хотел избавить мир от страданий», — сказал он. «Я видел, как люди убивают себя из-за несчастной любви. Как сходят с ума от ревности и умирают от тоски. Чувство — это болезнь. И я нашел лекарство». Мирон сел рядом с ним. «А это дерево?» — спросил он. «Вы пытались его спилить?» трижды, — сказал человек, — и все пилы ломались. Тогда я понял, что оно растет не из земли. Оно растет из той памяти, которую нужно стереть. «Вы не сможете», — сказал Мирон. «Дерево — это часть вас». Человек посмотрел на него. В его глазах, покрасневших от внутренних терзаний, мелькнуло удивление. «Ты не боишься меня?» — спросил он. «Я украл у мира чувства и заменил их таблетками. Я ведь твой враг». «Нет», — сказал Мирон, — «вы не враг. Вы просто заблудились и повели за собой других. Только вы заблудились первым, и поэтому ушли дальше всех». Ветер подул сильнее, и снег закружился вокруг сидевших под деревом, как хоровод маленьких привидений. «Я просто хотел, чтобы началась новая жизнь», — сказал человек. «Хотел, как и ты. Только чтобы она была без боли, без страданий и страха». Мирон протянул руку и положил ее на плечо старика. Человек старел прямо на глазах и теперь был совсем пожилым. И вовсе не чудовищем, а просто стариком, который слишком долго носил в себе непрожитую боль. «Новую жизнь все еще можно начать», — сказал Мирон, — «прямо сейчас и здесь». Человек поднял глаза. «Как?» «Разрешить ей с вами случиться. Заметить ее». Жизнь такая цветная, многомерная и разнообразная. И все в ней есть. И радость, и боль, и грозы, и засуха, и пустыня, и космос. Неужели вашей душе не радоваться всему? Неужели грустить от грусти и не порадоваться самой способности испытывать грусть? Хотя бы секунду. Неужели не улыбнуться сердцем, наблюдая, как нечто живое в вас воспринимает окружающий мир? Как слышит его ушами? Как видит глазами блики на воде и огоньки звезд? Как чувствует кожей прохладу вечера? И как сердце смущается от чьих-то пронзительных глаз? Как чудесно быть душой на просторах жизни людей. Душой, помнящей, как это созерцать, наблюдать и просто любить, потому что она сама и есть эта любовь. И она помнит баланс. Все есть. И смерти, и свадьбы, и войны, и перемирия, и расставания, и новый восторг. Всему в мире есть место. И чувствам относительно этого есть. Только мы можем решить, во что окрасить наш день. В сокрушение по несбыточному или в наблюдение за сбывающимся. За лучами солнца в окне и за доброй улыбкой, которую мы все еще способны себе показать в зеркало. За небом, которое в облаках, которые вода, что упадет на землю, куда однажды и мы упадем и прорастем к облакам цветами. И неужели, живя здесь и сейчас, не улыбнуться самой этой возможности? Я есть. Я здесь. Я воплощен. Человек закрыл глаза и сидел, не шевелясь. А потом его губы задвигались, и он начал говорить. Тихо, как ребенок, который учится произносить первые слова. «Дождь пахнет землей. Мне было так больно, но дождь всегда пах землей. Свежей водой, травами и боль проходила, сменяясь радостью. И это было так хорошо. Он плакал, и дерево светилось над ним все ярче, и пушистый снег таял, не долетая до земли. Мирон его не утешал, не говорил, что все будет хорошо. Он просто был рядом, потому что иногда это все, что нужно человеку. Кто-то, кто не боится быть рядом, когда вся боль прорывается наружу. «Я больше не вернусь туда, в свою корпорацию», — сказал человек, когда слезы кончились. «Не могу, не имею права. Я останусь здесь, под этим деревом, и буду вспоминать. Не знаю, сколько мне понадобится времени, но я не хочу больше жить в забвении. Не хочу, чтобы те, кто идет за мной, блуждали». Он повернулся к Мирону и протянул руку. «Спасибо». Мирон вернулся в наш город. Пух ложился ему на плечи, и он не стряхивал его, воображая, что это его белоснежные крылья. Он размышлял о том, что такое чувство, и что именно он так хотел вернуть миру. И он знал ответ. Чувства нужны, чтобы помнить. Чтобы от души плакать, когда больно. Чтобы от всего сердца радоваться, когда хорошо. И чтобы любить, даже когда страшно. Потому что любовь — это единственное, что остается, когда остальное уходит. Он шел по улицам и наблюдал, как в городе просыпаются люди. Они выходили из домов, стояли тут и там, задрав головы, и вдыхали воздух. Они переглядывались смущенно, и им даже не нужно было слов, чтобы все объяснить. Я встретил Мирона у дверей. «Ты нашел его?» — спросил я. «Нашел», — ответил он и горячо меня обнял. И я вдруг почувствовал этот жар. Это тепло сердца человека, которому не все равно на другие сердца. Человека, готового пройти через боль и свет, чтобы, если однажды кто-то последует за ним, он всегда оставался живым. Я втянул носом воздух. Он пах утренней свежестью, бренчал звоном трамваев, лопотал голосами детей, опаздывающих в школу, звенел пением птиц. Вот так ощущалось по-настоящему новая жизнь.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Лесной бал.
1: Она летала. Нет-нет, она не просто была счастлива. Она действительно отрывалась от земли. Этого события принцесса ждала очень давно. Сегодня был день лесного бала. В ночь накануне она не сомкнула глаз. В небе красовалась белоснежная луна. Девушка любовалась ей и шептала: «Милая луна, укажи мне путь. Ты сияешь в кромешной тьме, и я тоже хочу сиять. Я так люблю. Пусть любовь подарит мне свет, и я буду светить тем, кому это очень нужно». Рано утром она надела платье, расшитое серебристыми цветами, и подбежала к окну. Принцесса раскрыла створки и легко забралась на подоконник. Площадь перед дворцом была залита ослепительным солнцем. В эту ночь впервые выпал снег. Он был словно соткан из тысяч огоньков. Снег блестел, снег отражал каждый лучик, и придворные дети бегали по нему, громко хохоча и закапывая друг друга в мягкие сугробы. Принцесса вдыхала солнечный воздух и улыбалась. Наконец этот день настал. Сегодня весь город соберется на бал во дворце. А это значит, она сможет. Она сможет. Девушка закусила губу, вытянулась во весь рост и вдруг замахала руками. Зажмурилась, солнце брызнуло в глаза, завертелся огромный мир. Поднялись руки, поймали ветер. И вот она уже изящно парит над городом. Она — маленькая принцесса со светлыми глазами. А город тем временем расцветал мириадами пестрых бутонов. Женщины выходили на улицы в праздничных нарядах, брались за руки и распевали песни. Мужчины шагали степенно и приветствовали друг друга поклоном. Мальчишки кидали в воздух лепестки маргариток и роз. Все жители королевства спешили на долгожданный бал. Принцесса подхватила платье, выбежала из дворца и направилась к любимому месту — волшебному пруду.

За ночь пруд замерз, но солнышко ласково отогревало голубые лотосы, застывшие во льду. Девушка опустилась на колени, заглянула в глаза своему отражению и произнесла: «Не подведи». Отражение подмигнуло в ответ. Принцесса вновь поднялась в воздух. Она обогнула переулок, другой, и перед ней появился флигель. Там жили ее подруги. Все были собраны, наряжены и с нетерпением ждали ее. Девушка вошла, подружки подбежали, все обнимались и целовали друг друга в щеки. Принцесса сказала: «Отправляйтесь без меня, я буду позже». Девушки расчесали ее чудесные длинные локоны, вплели в косы банты и попрощались. Прекрасная принцесса вновь оторвалась от земли. Теперь она должна была сделать то, чего ждала так долго. Под ее ногами плыл городок. Домики красовались перед облаками своими разноцветными крышами. И тут показался тот самый, с белой стеной. На ней был нарисован ирис. Принцесса опустилась и заглянула в окно. Сколько добра хранилось в том доме, сколько несказанных и сказанных слов, сколько благоговейного, родного молчания. В уютной и чистой комнате стоял человек. В руках у него была скрипка. Он нежно провел по ней пальцами, положил на плечо, и девушка замерла. Как часто он играл ей раньше ночами, как спокойно засыпала она у него на плече. И теперь он вновь стоит здесь перед ней. Он не видит ее, но по-прежнему для нее играет. Музыка была неземной. Каждая нота, словно удивительный цветок, велась вокруг сердца, раскрывала благовухающие бутоны тут и там.

Скрипач был слеп. Ее он не видел, но чувствовал сердцем. Да, это она. Его маленькая принцесса. Его огромное счастье. Она пришла к нему и никогда не уйдет. Он был слеп лишь глазами, а они больше не были ему нужны. Сердце все знало. Девушка положила свою ладонь в его руку, и слезы счастья побежали по розовым щекам. И вот уже заканчивался бал, гасли один за одним свечи и огоньки. Но зал не пустел. Все ждали, когда к ним выйдет сыграть городской скрипач, тот самый из бедняков, что был ослеплен королем из-за любви к ненаглядной принцессе. Опустился бархатный занавес. Догорела последняя свеча. В тишине в зал вошли двое. Он высокий и статный, она маленькая, облаченная в тряпье, но шагающая гордо.

кто она? Мы не знаем, не знаем. Это новая муза скрипача. Ведь какая музыка без любви? Пронесся шепот в толпе и тут же затих. Двое вошли в лунный луч. Музыкант положил на плечо скрипку, поднял смычок, и все взгляды замерли в безмолвном восторге. Нежная, упрямая, сладкая музыка поманила в волшебные миры. Она убаюкивала умы и пробуждала сердца. Неземная мелодия лилась вокруг мраморных колонн, плыла через платья и перья, колыхалась красивыми волнами и перламутровыми переливами отражалась от стен. И тут люди услышали голос. Девичий голос запел о любви, безграничный и всепрощающий. Любви, которая не знает преград. Голос пел о дивных мирах, открытых смелому сердцу, и о свободе духа, в которой возможно все. Он пел о море и дивных созвездиях, исполнявших мечты. Скрипка подхватывала, и вместе они рассказывали удивительные сказки.

Люди слушали истории о чудесном лисе, который создавал рай на земле, о слепом медведе, отдавшем свое сердце мишке со звезд в обмен на глаза, и о творце снов, благодаря которому в сновидениях каждый может найти ответ –

так стояли они долго-долго. Тысячи людей в темноте и двое в самом центре. Струился лунный свет. Больше ничего не было видно. И все слушали музыку сердцем.

И тут чудесная муза скинула тряпье с плеч, и все увидели, что это их принцесса, их маленькая принцесса. Она улыбнулась толпе. Любите. Любовь побеждает все. Она взяла за руку своего скрипача, и они взмыли ввысь. Туда, где под куполом было распахнуто большое окно. Через него во дворец струился белоснежный луч луны. И двое влюбленных растворились в нем навсегда. В луче закружилось легкое белое перышко. Люди не говорили ни слова. Любовь цвела в ночной тишине, а по щекам текли теплые слезы.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Маяк. Жизнь прекрасна.
1: И вдруг Кристофер Робин начал рассказывать Пуху всякие интересные вещи. Про людей, которых называют королями и королевами. И про еще каких-то, которые называются купцами. И про то место, которое называется Европа. И про потерянный остров посреди моря, куда не приходят корабли. И как сделать насос, если нужно. И как в рыцари посвящали. И какие товары мы получаем из Бразилии. А Винни-Пух, прислонившись спиной к одному из 60 с чем-то деревьев и сложив лапки на животе, говорил: «Ох!» И «Ага, понятно!» И «Не может быть!» И думал о том, как было бы чудесно, если бы в голове у него были не опилки, а настоящий ум. И мало-помалу Кристофер Робин рассказал все, что знал, и затих, и сидел, глядя с капитанского мостика на весь белый свет и желая, чтобы так было всегда. А Пух продолжал размышлять. И вдруг он спросил Кристофера Робина: «А это очень хорошо, когда тебя посвистят. В эти. Ну, как ты говорил?» «Чего?» – спросил Кристофер Робин нехотя, словно прислушиваясь к кому-то другому. «Ну, в эти, на лошадке», – объяснил Пух. «Посвятят в рыцаре?» «Ах, вот как это называется», – сказал Пух. «А я думал, это посви...» «Ну, ладно. Они не хуже короля и купца, и всех остальных, про которых ты говорил?» «Ну, поменьше короля», – сказал Кристофер Робин. И тут же, заметив, что Пух кажется огорчен, он поспешно добавил: «Но побольше купца». «А медведь тоже может стать им?» «Конечно, может», — сказал Кристофер Робин. «Я тебя сейчас посвящу». Он взял палочку и, слегка ударив Винни-Пуха по плечу, сказал: «Стань, сэр Винни-Пух да медведь, вернейший из моих рыцарей».
0: Александр Милн. «Винни-Пух и все-все-все». В пересказе Бориса Захадера.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. С 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России армии нашей страны поражены объекты оборонки киевского режима, энергетики, транспорта, портов Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. В Красном Лимане в ДНР в течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание. За неделю в Красном Лимане противник потерял около 200 человек личного состава и свыше 45 единиц вооружения и военной техники. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 89 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня производства США, 8 крылатых ракет и около 4000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Днем в пятницу российские зенитчики уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей особо опасных инфекций, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Алексей Ртищев. По словам генерала, материалы американской разведки подтвердили, что биолаборатории спонсировались из госбюджета США, а американские власти скрывали эти сведения от общественности.
2: В документах указаны объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Подчеркиваю, что там проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Ранее обозначенные Минобороны и МИДом России места дислокации и направления исследовательской деятельности биолаборатории в настоящий момент подтверждены материалами национальной разведки США.
1: Ранее Офис нацразведки США обнародовал информацию о финансируемых американской администрацией биолабораториях на Украине. Из опубликованных файлов следует, что таких учреждений 40, в одном из них в Одессе хранится биологическое оружие. Президент несколько раз в день получает сводки об ударах дронов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что система ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели. Представитель Кремля сказал, что Киев ведет свою линию, которая не направлена на переговоры.
3: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
1: Песков также заявил, что Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Это ни к чему не приведет. У России есть ощущение, что подход США к урегулированию конфликта на Украине может измениться, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В то же время он подчеркнул, что администрация Трампа, в отличие от лидеров европейских стран, не отрицала факт необходимости переговоров по решению украинского вопроса.
4: Администрация Трамп после возвращения в Белый дом не отрицала необходимость диалога. И президенты общаются. Вот на Аляске была встреча, по телефону регулярно общаются, совсем недавно был очередной контакт. И приезжают к нам господа Уитков и Кушнер. Конечно, мы хотим, чтобы этот диалог, сам факт которого мы приветствуем, на контрасте с европейцами, которые кичатся своими принципами некими, я не знаю какими, и говорят, что, в общем-то, разговаривать с Россией можно только с позиции силы.
1: Лавров сказал, что сроки возможного визита в Россию Уиткофа и Кушнера не определены. Трамп заявил, что США хотели бы добиться завершения конфликта на Украине. Он вновь посетовал, что сделать это оказалось намного сложнее. Хозяин Белого дома предложил европейцам заплатить за вооружение, переданное Украине при Байдене. Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор снизил ставку на 0,25%. По словам Набиуллиной, дальнейшее изменение ставки не является предопределенным. Прогноз средней траектории ключевой ставки в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз.
0: Наш апрельский прогноз не предполагал снижение ключевой ставки до однозначных уровней, то есть ниже 10% в этом году. Я сказала, что сейчас проинфляционные риски даже выросли, и если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз. И пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года и, может быть, до следующего года, здесь уже вопросы про 2028 год задавался, он, скорее всего, уменьшился.
1: Глава ЦБ допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо. Все новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
1: В субботу в Петербурге солнечно, плюс 24. В Москве небольшой дождь и 21 градус тепла. Сейчас в столице плюс 14.

0: Audio Stories.
1: Около 4% рождественских подарков ежегодно выбрасывают американцы. А в России почти треть опрошенных получает нежеланные подарки на Новый год. При этом 88% не передаривают их. Чаще всего лишними оказываются сувениры, кухонные принадлежности, носки и сладости. Однако точное количество выброшенных подарков неизвестно. Чтобы избежать ненужных подарков, стоит заранее составить список желаний. Это помогает вам выбрать именно нужные вещи и избежать покупки универсальных подарков. Если предпочтения не раскрываются, хорошим вариантом будет денежный подарок.
0: Audio Stories.

есть такой народ особый, самый высший в мире пробы песни петь. Большой мастак, он всегда всего добьется, он студентами зовется так. И только так, только так. В жизни часто так бывает, жадный деньги собирает к пятаку, кладет пятак. А студенты деньги тратят, не боятся, что не

0: случилось, что-то случилось.
1: Audio Stories.
2: Кассероль. Это универсальная глубокая форма для запекания с толстыми стенками и дном из чугуна, металла, стекла или керамики, что помогает обеспечить равномерное тепло. Обычно готовое блюдо подают прямо в форме. Кроме того, кассероль – это блюдо, которое и готовится в форме. Основное отличие от запеканки – в подаче. Запеканка сохраняет форму и аккуратно нарезается, в то время как кассероль влажнее и часто расплывается. К популярным кассеролям относятся мусака, пастуший пирог, мясо по-французски, лазанья и макароны с сыром. Приготовление требует длительного тушения при умеренной температуре, что делает блюдо похожим на рагу. Если оно получилось сочным и не держащим форму, его смело можно назвать кассеролем.
1: Audio Stories.
3: За Москворечье лужники и лихоборы, и плющиха, Филиппа, ты лиха, полиха.

0: тихо скрипнет мостовинка,
1: и не москвичка, московитка поставит ведра на мостки.

Кузнецкий мост, Цветной бульвар, Калашный, Хлебный, Поварская, Колбасный, Скатертный, Тверская, и Разгуляй, и Крымский вал.

0: слушаем. Аудиосторис.
1: В праздничные дни объем мусора значительно растет. В США со дня благодарения до Нового года он увеличивается на четверть. В России точных данных нет, но рост оценивается от 10 до 50% в зависимости от региона. Главный источник – упаковочная бумага с пластиковым покрытием, которая разлагается столетиями и загрязняет среду. Лучше использовать простую бумагу без пластика, фольги или блеска. Традиционные украшения – мишура, дождик, конфетти из хлопушек – также трудно переработать. Из-за этого они остаются на свалках и постепенно распадаются на микропластик. Эксперты советуют отказаться от мишуры, одноразовых гирлянд и искусственных изделий, заменяя их домашними предметами и натуральными элементами, сладостями, цитрусовыми и бумажными фигурками.
0: Аудио сторис.

0: Аудио сторис.
1: Гэмайтя – традиционный японский зеленый чай. Напиток представляет собой смесь измельченных листьев синчей и золотистых крупинок риса. Имеет светло-зеленый или желтоватый оттенок с легким орехово-хлебным вкусом, мягким и менее терпким, чем обычный зеленый чай. Его появление связано с экономией. Добавление риса удешевляет напиток, сохраняя вкус зеленого чая. Гэмайтя богат антиоксидантами, витамином С и минералами. Обладает мягким стимулирующим эффектом благодаря низкому содержанию кофеина и полезен для пищеварения и общего самочувствия. Для приготовления используют воду, нагретую до 80 градусов Цельсия. Кладут одну ложку смеси на чашку и заваривают 1-2 минуты, после чего процеживают, чтобы сохранить аромат и полезные свойства. Сегодня гэммайтя популярен не только в Японии, но и за ее пределами. Это интересный вариант напитка для ценителей чая.
0: Аудио сторис.

доброй ночи. С вами Василий Стрельников, и мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь — это просто череда прощаний, тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш email — sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Названный в честь древнегреческого врача Гиппократа, гиппокрас был одновременно лечебным и приятным напитком. Он имел насыщенный сладкий вкус с ароматом меда или сахара и пряностей, черного перца, кардамона, корицы и гвоздики. Напиток фильтровали через тканевый рукав Гиппократа, изобретение в виде фильтра для очистки воды из материи. Первые упоминания относятся к 5-4 векам до нашей эры, когда гиппокрас считался терапевтическим средством. В Римской империи его пили после еды для улучшения пищеварения. Со временем к рецепту добавили восточные специи, и гиппокрас стал доступен только состоятельным слоям. В средневековых кулинарных книгах, например, в Парижском домоводстве 1393 года встретился рецепт с вином, сахаром, корицей, перцами, имбирем и мускатным орехом. Пропорция сахара была очень высокой, до 225 грамм на литр вина. К 17 веку напиток утратил популярность, уступив место шампанскому, глинтвейну и сангрии.
0: Audio Stories.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра разберемся, как провести безопасные каникулы. И в полдень в цикле «Медвежий угол» нас ждет тема «За каждым медвежонком стоит большая медведица». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне.
2: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
2: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
4: Да.
3: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысячам.
4: Да, не всем.
3: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
4: Да, именно так.
3: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
4: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.
5: Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди. Моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
0: Аудио сторис.
6: В раннем средневековье мясо заготавливали крестьяне или служащие феодалов. Рост городского населения с XI по XIII века потребовал стабильного снабжения, и тогда появились гильдии мясников – влиятельное объединение средневековых городов. Работа мясника требовала значительных вложений, знаний и инфраструктуры – скотобоин, лавок и холодильников. Гильдия объединяла опытных торговцев, которые управляли логистикой и продажами, что приносило богатство и власть. Мясник покупал скот, забивал его в специально отведенных местах, разделывал туши и консервировал мясо, солил, коптил и сушил. Он также занимался продажей, оценивая рынок и регулируя спрос. Мясники контролировали производство от выращивания скота до продажи, устанавливали правила качества, веса и цен. Однако общество относилось к ним двояко. Несмотря на экономическую значимость, связь с кровью и смертью вызывала негатив. Бойни и лавки размещали у рек и на окраинах, чтобы уменьшить запахи. Мясников подозревали в обмане и продаже плохого мяса. Горожане считали их грубыми и жадными. Таким образом, мясники Средневековья были и экономической опорой, и объектом общественного порицания из-за своей специфической работы.
2: Аудио сторис.

0: Час ночи в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России в течение недели поразила объекты оборонки, энергетики, транспорта и портов Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. Применено высокоточное оружие и ударные дроны. Это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В Донецкой Константиновке в течение недели штурмовые группы российских сил продолжали уничтожение окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. Освобождено 627 зданий, уничтожено более 500 боевиков, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники. Днем в пятницу российские зенитчики уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня производства США, 8 крылатых ракет и около 4000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Минобороны России располагает новыми материалами, касающимися военно-биологической деятельности Пентагона на Украине, и в настоящее время проводит их анализ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Алексей Ртищев. Он сообщил, что помимо списка биолабораторий, опубликованных нацразведкой США, есть и отдельные проекты.
1: Проект UP-1 был направлен на изучение рикетсии и других болезней, распространяемых членистоногими. В рамках масштабного проекта UP-2 оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков тулеремии и сибирской язвы. У нас имеются сведения о проведении 10 подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций – конго-крынской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней.
0: Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Трамп заявил, что США хотели бы добиться завершения конфликта на Украине. Он вновь посетовал, что сделать это оказалось намного сложнее. Хозяин Белого дома предложил европейцам заплатить за вооружение, переданное Украине при Байдене. Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Трамп выразил надежду, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение. Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор снизил ставку на 0,25%. По словам Набиуллиной, дальнейшее изменение ставки не является предопределенным. Может потребоваться время для оценки ранее принятых решений.
2: Бюджетная и денежно-кредитная политика одновременно влияют на спрос в экономике. Если вклад бюджетной политики растет в целях реализации приоритетных задач, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора. И ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос. Только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения и нового витка инфляции.
0: Глава ЦБ допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо. Партия «Новые люди» проводит форум общественно-политических и медиа-лидеров страны «Сила влияния», на котором обсуждают пути решения важнейших социальных задач, в том числе помощи семьям с детьми и людям с инвалидностью. Особое внимание поддержке участников спецоперации. Как отметил лидер партии Алексей Нечаев, в дискуссии участвуют титулованные спортсмены, известные актеры, главы благотворительных фондов и ведущие журналисты.
3: Мы собрали этих людей для того, чтобы показать, кто занимается тем, чтобы Россия стала сильнее и развивает других людей, детей, семьи, помогает людям. Потому что когда что-то происходит, важно это подсвечивать и показывать, что происходит.
0: Постепенное понижение температуры прогнозируют синоптики в Москве на следующей неделе. Во второй половине столбики термометров покажут 17-22 градуса. Придут облачность и небольшие дожди. На выходных в столице лето. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, в воскресенье будет солнечно и до плюс 25.
4: Вторичный холодный фронт может отметиться небольшими очаговыми осадками, но во второй части дня распогодится. На термометре около плюс 20. В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то вернется настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц. Будет солнечно, осадки исключены и потеплеет до плюс 25. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
0: Погода. 20 июня днем в Петербурге солнечно, плюс 24. В Москве небольшой дождь, 21 градус тепла. Сейчас в столице плюс 13. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте Вести.ру.
5: Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Австралийцы отмечают Новый год с 31 декабря на 1 января, когда у них климатическое лето, и температура часто превышает плюс 30 градусов Цельсия. Их празднования сильно отличаются от европейских. Вместо зимних уютных вечеров у камина те устраивают веселые пляжные вечеринки с фейерверками и морским бризом. Санта-Клаус в Австралии носит красный костюм, иногда дополняя его гидрокостюмом или пляжными шортами. А рядом с ним появляется забавный персонаж Свегмен на повозке с собакой Динго. Австралийцы украшают дома и улицы искусственными елками, но иногда можно встретить и живые елки из Европы. Их иголки покрывают специальным лаком, чтобы в жаре дерево простояло дольше. Главной новогодней елкой считается большая искусственная ель на площади Мартин Плейс в Сиднее, которая привлекает множество туристов и создает праздничную атмосферу.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Соевые бобы или натто известны несколько тысяч лет. В Японию попали после 5 века из Кореи. Основные производители сегодня – это Бразилия и США. Для натто нужна рисовая солома, которая обеспечивает ферментацию. Без нее до 20 века натто не готовили. В 1906 году обнаружили бактерию Bacillus natto, что упростило производство и сделало его массовым. Современное натто делают с обработкой этой бактерии и ферментацией в упаковках. Известен липкий натто с тягучей слизью и нитями, а также соленый с грибком кодзи. Натто едят с соевым соусом, луком и горчицей, обычно с рисом или супом.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Средневековая профессия кожевника была важна для экономики, но считалась грязной и презираемой. Кожевники обрабатывали шкуры для обуви, ремней, упряжи и других изделий, однако процесс был долгим, сложным и не самым приятным. Шкуры очищали от мяса и жира, избавлялись от шерсти с помощью растворов на основе аммиака, затем дубили корой деревьев и растягивали для прочности. Из-за неприятного запаха кожевенные мастерские располагались на окраинах городов. Кожевников избегали, считая их работу грязной, запрещали им посещать общественные места, а их дети сталкивались с трудностями в браке. Несмотря на хороший заработок, кожевники испытывали социальное отчуждение и находились вне общественной жизни.
0: Audio Stories. Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Слово «котлета» произошло от французского термина, которое означает «ребрышко». Изначально котлета – это мясо с косточкой из области ребра, как каре ягненка. В России до конца 18 века котлета значила то же самое, но к началу 19 века появились рубленые котлеты – пожарские. Их традиционно готовили из телятины. Главное – много жира для равномерного прожаривания и сохранения панировки. Следующий важный этап – котлета по-киевски из куриного филе с маслом и травами внутри, обваленная в яйце и панировке. Она близка к французскому образцу и украшалась папильоткой, держателем для горячей кости. Рубленые котлеты массово распространились позже, с появлением мясорубок, которые упростили процесс и позволили добавлять субпродукты и каши для снижения стоимости. Так русские котлеты стали самостоятельным блюдом, отличным от французского оригинала. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Традиция изготовления пиммикана, калорийного продукта длительного хранения, известна коренным народам субарктики и великих равнин, степное плато на территории США и Канады. Похожие методы сохраняли и наши сибиряки, которые готовили сушеный рыбный порошок. Пиммикан делают из мелко нарезанного сушеного мяса, смешанного с сухими ягодами или соком и залитого растопленным жиром. Использовали мясо бизонов, лосей, оленей и рыбу. В 18 веке европейцы, осваивая запад Канады, добавили в пиммикан овсянку, заменив бизонье мясо говядиной и свининой. Пиммикан употребляли как самостоятельное блюдо, а также как добавку в суп или приправу. Наиболее популярен он был среди путешественников и в армии.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Дешевизна как главный грех пальмового масла. Подкаст из цикла «Корпорация зла». Что скрывает антипригарное покрытие? В это воскресенье, 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Нам будет трудно воздать хвалу тому великому значению, что может сделать книга и чтение в духовно-нравственном становлении ребенка. А далее во всей его культурной жизни. Книга и чтение будут утончать его чувства, мысли, отношения, расширят сознание, обогатят фантазию, помогут в определении мировоззренческих взглядов. Книга и чтение станут неиссякаемыми источниками прекрасных образов, которые обогатят духовный мир. В чем же наша родительская забота? Она в том, чтобы воспитать в ребенке любовь к книге и умение избирательно относиться к ней, умение размышлять над книгой и извлекать уроки из прочитанного. Чтобы ребенок полюбил книгу, давайте начнем с того, чтобы с раннего детства он воспринимал человека с книгой. Пусть ребенок, пока еще маленький, не раз увидит: у нас в руках книга, мы листаем ее, читаем, стоим у книжной полки, достаем книгу, раскрываем, что-то находим, кладем обратно. Если это будет обычная картина нашей семейной жизни, или же мы, зная, что воспитывая в ребенке любовь к книге, должны воспитывать то же качество в самих себе, тогда великолепный образ любви к книге и чтению пустит в душе ребенка свои корни.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Audio Stories.
1: Профессия золотаря в средневековье была необходимой, но мало престижной. Золотари очищали выгребные ямы и вывозили отходы. С ростом городов острой стала проблема уборки отходов, ведь канализации не было, а туалеты представляли собой отверстия, которые вели в выгребные ямы или на улицы. Золотари вручную ночью вычерпывали нечистоты, вывозили их и убирали мусор, рискуя здоровьем. Общество презирало золотарей, избегало их из-за запаха. Жили они изолированно. До появления канализации профессия золотаря играла ключевую роль, но с развитием водоотведения и техники она стала ненужной. Кстати, название профессии «золотарь» связано с тем, что отходы, которые он вывозил, использовались как ценное удобрение – золото для полей. Также работники могли зарабатывать приличные деньги, что делало их деятельность в некотором смысле золотой.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России в течение недели поразила объекты оборонки, энергетики, транспорта и портов Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. Применено высокоточное оружие и ударные дроны. Это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. Солдаты и офицеры группировки войск «Восток» в течение недели продолжали активные наступательные действия, нанесли поражение живой силе и технике 17 бригад ВСУ. Потери Киева в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3000 боевиков, 20 бронированных машин, 53 автомобиля и 9 орудий полевой артиллерии. Опубликованные директором нацразведки США Тулси Габбард материалы являются доказательством нарушения Киевом обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Алексей Ртищев заявил, что данные Минобороны о наличии биолабораторий на Украине нашли подтверждение.
2: Считаем опубликованные документы очередным доказательством нарушений киевским режимом своих обязательств в рамках конвенции. Таким образом, все обвинения Российской Федерации в распространении дезинформации, проведении гибридных операций с целью введения в заблуждение международной общественности абсолютно ложны. Минобороны России продолжит анализ поступающей информации. Определенный пласт очень серьезных новых материалов у нас уже имеется. Проводится анализ этих материалов и изучение соответствующих документов.
0: Ранее офис главы нацразведки США обнародовал информацию о финансируемых американской администрацией биолабораториях на Украине. Из опубликованных файлов следует, что таких учреждений 40, в том числе в Одессе, где хранится биологическое оружие. Сотрудники Следственного комитета Беларуси изучили материалы уголовного дела и фрагменты беспилотника ВСУ, который атаковал автобус с детьми в Брянской области. Российские следователи также передали коллегам копии процессуальных документов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
3: В рамках межгосударственного сотрудничества по расследованию теракта в Брянской области Следственным комитетом России организован выезд коллег из Республики Беларусь к месту атаки на пассажирский автобус, а также обеспечена возможность его визуального осмотра. Проведено рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы оперативного характера, имеющие значение для расследования ведомствами уголовных дел и сбора доказательств преступления, совершенного украинскими боевиками.
0: Напомню, 17 июня в результате удара дрона одна женщина погибло, еще 8 человек, в том числе 6 детей, были ранены. У России есть ощущение, что подход Соединенных Штатов к урегулированию конфликта на Украине может измениться, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИДа считает нужным напоминать представителям американской администрации о террористической сущности киевского режима.
4: Повестка встреч всегда складывается из того, что происходит, так сказать, на земле. И мне кажется, это будет полезно нашим американским коллегам лишний раз ознакомиться с фактами, которые показывают сущность киевского режима. Таких фактов множество. Эти возмутительные террористические акты должны, конечно, быть замечены нашими американскими коллегами, которые хотят помочь в достижении согласия по украинскому урегулированию.
0: В то же время, подчеркнул Лавров, администрация Трампа, в отличие от лидеров европейских стран, не отрицала факт необходимости переговоров по решению украинского вопроса. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов, допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо.
5: На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний.
0: Набиуллина также заявила, что нынешняя цена на нефть в бюджетном правиле высоковата. Она должна быть снижена. Российские саблистки взяли золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит во Франции. В составе нашей сборной выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александр Михайлова. В финале они одержали победу над командой Франции со счетом 45-39. Постепенное понижение температуры прогнозируют синоптики в Москве на следующей неделе. В понедельник воздух прогреется еще до плюс 26, а затем столбики термометров опустятся до 17-22 градусов. Местами ожидается небольшой дождь. Температура ниже нормы в Москве сохранится до конца июня. На выходных в столице лето, в воскресенье будет солнечно и до плюс 25. Все новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге солнечно, плюс 24, в Москве небольшой дождь и 21 градус тепла. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов.
1: Маяк.
6: Над нашими домами разносится набат. И затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая. Вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами.

0: душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Растворимый кофе часто используют в кулинарии. Сухие гранулы удобно добавлять в кремы, тесто, желе или мороженое. Именно он подходит для дальгона кофе. Дальгона кофе – скорее десерт с воздушной пеной из взбитого растворимого кофе, сахара и воды в равных пропорциях. Эту густую пену выкладывают на горячее или холодное молоко. Напиток получил название от корейской конфеты дальгона. Ее делают из карамелизированного сахара с содой, которая создает пористую структуру, похожую на кофейную пену. В популярном корейском сериале «Игра в кальмара» герои пытались иглой разломить рисунок именно на дальгоне.
0: Audio Stories.

Слышите, как весело? Чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую где уж там.

Пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок. Под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу, по степи и по лесу.

0: Audio Stories.
1: 7 октября 1936 года в Берлине родилась Гитта Шиллинг, символ немецкой элегантности и красоты. Карьера модели началась случайно. В 16 лет ее заметил ассистент модного дома и пригласил на работу. Наибольший успех пришелся на конец 1950-х, начало 1960-х годов, когда ее лицо украшало обложки журналов Vogue и Madame. Гитта работала по всему миру – в Париже, Флоренции, Берлине и Нью-Йорке, сотрудничая с известными фотографами. Особую признательность она заслужила у Карла Лагерфельда, став его любимой моделью и близкой подругой. В 28 лет Гитта внезапно завершила карьеру, не приемля моду на мини-юбки, считая их ущербными для женской гармонии. После ухода из мира моды она поселилась в итальянской деревне и жила простой жизнью. Соседи не догадывались о ее славе, а ее человечность быстро завоевала их сердца. Несмотря на редкие появления на публике, в 2012 году она посетила показ документального фильма о себе в возрасте 76 лет и выглядела потрясающе, без пластики и строгих диет. Ее называли самой красивой представительницей немецкого стиля, а Сальвадор Дали однажды охарактеризовал ее одним словом – божественно.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Идеалы женской привлекательности всегда отражали культурные представления о богатстве и статусе. В древности крупные формы символизировали здоровье и благополучие семьи. В 17 веке картины Рубенса воспевали пышных женщин как признак роскоши и высокого положения. В 19 веке мода на силуэт песочных часов с корсетами негативно сказывалась на здоровье. Девушки вредили организму, стягивая талии и увеличивая грудь и бедра. В 20 веке массовая культура и кино закрепили стандарты 90-60-90, популяризированные голливудскими звездами и модой. Это упростило массовое производство одежды и стало критерием красоты. В 1970-х феминистки выступили против объективизации женщин и ограничений красоты, что вызвало общественные дискуссии. Со временем общество стало принимать разнообразие телосложений. Модные дома стали выпускать плюс-сайз-линии, а с 2013 года на крупных показах участвуют модели с нестандартными параметрами. Сегодня бодипозитив и разнообразие фигур активно поддерживаются средствами массовой информации. При этом популярны здоровый образ жизни, фитнес и правильное питание. Но в то же время и сложные операции по удалению или коррекции ребер, делающие талию осиной.
0: Аудио сторис.

Каждое воскресенье в 23.07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email — sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Город Галикарнас, ныне Бодрум в Турции, стал местом строительства мавзолея царя Мавсола. Возведение было завершено в 351 году нашей эры. Мавзолей представлял собой квадратное сооружение с 36 мраморными колоннами и многоступенчатой пирамидальной крышей, увенчанной колесницей с лошадьми и статуями Мавсола и его жены Артемисии. Фасады украшали скульптуры и рельефы. Высота мавзолея достигала 50 метров, что сделало его одним из семи чудес света. Памятник простоял почти 1500 лет, пока землетрясение не разрушило его. Оставшиеся части использовали для крепости Святого Петра в Бодруме. Сохранившиеся фрагменты выставлены в Британском музее. Этот мавзолей был настолько знаменит, что его имя стало нарицательным и перешло во многие языки для обозначения крупных погребальных сооружений.
0: Audio Stories.

дыркой в боку свистел. Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

0: Audio Stories.
1: Сандалии – один из самых древних видов обуви. Их изготавливают из кожи, войлока или дерева с помощью ремешков или веревок. Сандалии были известны еще со времен античной Греции и Рима. В эпоху Гомера отличительной чертой была лента между первым и вторым пальцами и поперечный ремешок, который крепил подошву к стопе. В римской культуре сандалии носили преимущественно в помещении. Босоножки появились намного позже и стали символом женского стиля в 20 веке с развитием обуви на каблуках. Первые открытые туфельки с ремешками создал итальянский дизайнер Сальваторе Феррагамо в 1900 году.

Но только не надо завидовать мне, но только не надо завидовать мне, ведь все это было, конечно, хорошо.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра разберемся, как провести безопасные каникулы. И в полдень в цикле «Медвежий угол» нас ждет тема «За каждым медвежонком стоит большая медведица». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
3: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
4: 23 сентября 1926 года. Помню, схватился за свою записную книжку, чтобы посредством отметок восполнить извилистые пути моих мыслей. Но оказалось, что книжку я забыл дома. Я сожалел об этом одно только мгновение. И потом, оглянувшись на раскинутую перед моими глазами долину, одетую низко лежащим белым плотным туманом, махнул рукой и сказал, где наша не пропадала. И мне представилось тогда, что Творец всего этого великолепия в природе проходил здесь тоже, забыл свои предначертания, и все осталось незаконченным. И вот почему, может быть, каждому, кто проникается воздухом сверкающего росисто-морозного утра, хочется тоже принять участие в личном творчестве, продолжить его. Может быть, вся природа казалась мне забытой записной книжкой Творца.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Американский химик Стефани Кволик произвела переворот в материаловедении. В 1965 году Стефани открыла новый класс веществ – жидкокристаллические полимеры. Занимаясь поиском легких волокон для укрепления автомобильной резины, Стефани разработала жесткий и прочный раствор полиарамида. Изготовленное на его основе волокно отличалось исключительным сочетанием легкости и неслыханной ранее прочностью. Оно оказалось в 5 раз прочнее стали при аналогичном весе. Благодаря этому открытию появился материал кевлар, широко применяемый сегодня в производстве бронежилетов, защитных комплектов, космической техники и строительных конструкций.
0: Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России нашими вооруженными силами нанесены массированные и 6 групповых ударов. Поражены объекты оборонки, энергетики, транспорта и портов Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. За неделю подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 13 бригад и полков ВСУ. В зоне ответственности северной группировки противник потерял свыше 1500 боевиков, 10 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 89 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня производства США, 8 крылатых ракет и около 4000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Днем в пятницу российские зенитчики уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей особо опасных инфекций, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Алексей Ртищев. Из опубликованных файлов главы нацразведки США следует, что таких учреждений 40. В одном из них, в Одессе, хранится биологическое оружие.
2: Хотел бы остановиться на Одесском научно-исследовательском противочумном институте имени Мечникова, обозначенном на карте как место хранения биологического оружия. Как следует из приведенного документа, заказчиком его реконструкции выступает Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, а подрядчиком является аффилированная с американским военным ведомством компания Black & Veatch. Напомню, что деятельность института вызывала множество вопросов. Они касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, тулеремии и бруцеллеза.
0: Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Евросоюз ошибается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это происходит или по глупости, или из-за некомпетентности лидеров европейских стран.
3: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости. Точно мы не знаем, но это факт. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте.
0: Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, высшей госнаграды страны, за героизацию главарей УПА, запрещенной в России экстремистской организации. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН УПА Андрея Мельника, а также присвоил одному из подразделений ВСУ бандеровское наименование. Из Подмосковья в зону спецоперации отправилась автоколонна с грузом от КПРФ. Как сообщил на митинге лидер коммунистов Геннадий Зюганов, это уже 156-й конвой. На фронт везут все самое необходимое – внедорожники, мотоциклы, квадрокоптеры, маскировочные сети, медикаменты, продукты.
4: Отправляем 156-й конвой всем, кто борется сегодня за победу над нацизмом, фашизмом и бандеровщиной. Вдумайтесь, развязывайтесь.